0: всем.
1: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
1: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: В студии Наталья Быстрицкая. Актер, кинорежиссер и болельщик Нью-Йорк Никс Бен Стиллер официально подтвердил, что работает над многосерийным документальным проектом о баскетбольной команде. «Я начал работать над документалкой еще до старта плей-офф. Именно поэтому меня часто видели снимающим происходящее на телефон во время матчей. Будущий сериал не ограничится рассказом о чемпионском сезоне этого года, а охватит всю историю клуба. От чемпионских команд 70-х до нынешних успехов. Мы получили беспрецедентный доступ к команде и ее окружению», приводят слова Стиллера издания Deadline. Напомню, Никс взяли первый чемпионский титул с 1973 года, одолев в финале Сан-Антонио Спёрс. Крупнейшие зоозащитные организации при поддержке лоббистов из Горсовета Нью-Йорка запустили новую кампанию по запрету лошадиных повозок, так называемых carriage horse, в Централ Парке и других местах общественного отдыха. На этот раз активисты намерены раз и навсегда запретить практику, которая имеет более чем 300-летнюю историю. Новая кампания совпала с инцидентом, который еще больше разозлил экоактивистов. Лошадь по имени Деннис упала во время прогулки с двумя туристами в карете. Животное увезли на специальном автомобиле. Спустя 12 часов после инцидента Деннис умерла. Все это породило слухи о негуманном отношении с лошадьми и жадности частных компаний, зарабатывающих на carriage horse сотни тысяч долларов. Законопроект Riders Law запускает программу по закрытию индустрии. Биль постепенно снизит количество лицензий до нуля и отправит сотни кучеров на курсы по переподготовке. Некоторые члены горсовета даже предложили задействовать экспертов по робототехнике для создания дилижансов нового типа. Любопытно, что почти четверть жителей Нью-Йорка поддерживают и зоозащитников, и лошадей с извозчиками. По их мнению, бизнес необходимо сделать максимально прозрачным и безопасным. Если убрать лошадей с улиц Централ-парка, то в конечном счете они окажутся на скотобойне. Цены на бензин впервые с марта опустились ниже 4 долларов за галлон. Средняя цена обычного неэтилированного топлива по стране в четверг составила 3 доллара 99 центов. Снижение происходит на фоне подписания США и Ираном временного соглашения и открытия Армузского пролива. Тем не менее, стоимость бензина все еще заметно выше, чем была до военной операции, и, по мнению экспертов, не вернется к тем показателям раньше следующего года.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: Внимание! В Бруклине открылась новая клиника Wound Edge. Самый современный центр лечения всех видов ран и повреждений кожи. Язвы, пролежни, разрывы кожи, рваные раны, порезы, ожоги, укусы животных и насекомых, инфекционные раны и гематомы. Здесь вам помогут доктор Роман Зиндер, специалист по лечению ран. Заботится о каждом пациенте и подберет лечение, которое действительно помогает. Звоните 347-669-3535. Доктор Роман Зиндер. 347-669-3535. Wound Edge. Когда нужен профессионал.
1: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высший verdict and settlements in New York State.
2: My name is Gil Zohar.
3: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет, как судебный адвокат, я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
6: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Ушен-Эвеню между Ар и Квентин Роуд. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
7: Американское радио на русском языке.
8: Дэвидсон Радио.
9: Дэвидсон Радио.
10: Самой сути. Программа Марины Левинсон.
11: Творческая радиобригада в составе звукорежиссера Акмаля Тахирова, писателя, бизнесмена и друга нашего радио Геннадия Стальнича, ну и меня, Марина Левинсон, приветствует вас, уважаемые слушатели, в эфире радио Дэвидсон на волне 620 АМ. Я, вы знаете, сегодня провожу такой, ну, можно сказать, эксперимент, немножко сумасшедший. Дело в том, что в последнее время я все думаю, ну, надеюсь, что я не одна, как помочь Дэвидсон Радио остаться в эфире. Наверное, это очень наивно звучит, но вот один из вариантов у меня возник такой. Попросить у израильтян денежек немножко, да, поскольку мы любим страну обетованную, являемся пропагандистами Израиля, и все это искренне от чистого сердца. Но, как мы знаем из истории, и, как правило, пожертвования идут из Америки, наоборот, в Израиль. И к тому же непонятно, в какой орган, куда обращаться, кого просить. Все очень расплывчато, да? И второй вариант, проект, который пришел в мою легкомысленную голову, осенил меня буквально в прошедшее воскресенье. Было это 14 июня. Вы знаете, что по воскресеньям выходит в эфир программа «Мысли вслух». Я ее ведущий Марина Левинсон со своей телевизионной творческой бригадой. Так вот, программа была посвящена старым песням 50-х, 60-х годов. Кто-то туда позвонил и попросил поздравить, сейчас уже не помню, сына или дочку, потому что несколько было звонков. Конечно же, мы поздравили, поставили песню. И вдруг я тут говорю, а вы знаете, что сегодня, кстати, день рождения моего учителя, Моисея Израильевича Левита, Андрея Бельского, который работал на радио «Надежда», наверное, он тогда назывался, на WMNB, и Дональда Трампа. Что тут началось? Забыли о теме, как начали звонить, как начали объясняться в любви, Кто-то читал стихи и поэму. Какая-то женщина говорила, что он ей приснился, что она с ним вальсирует. Мужчина звонил, хвалил, какая Мелания красавица, какая у нее шляпка, и как они вместе красиво смотрятся, и что все вообще на них молятся, да? И у меня возникла в голове такая мысль. Раз налицо такая безумная любовь к президенту Дональду Трампу, а скоро выборы, так может быть написать ему либо коллективное письмо, а может быть даже каждый из вас возьмет конвертик, положит туда $5, пришлет это на Coney Island Avenue 2508, Бруклин, Нью-Йорк, 11223. Это адрес нашего радио. Администрация будет предупреждена, что будут приходить денежки, $5, прямо в конверте. Эти $5 при свидетелях будут изыматься из конвертов, а письма мы соберем и посылкой отправим Дональду Трампу и попросим ему немножко денежек на наше радио, поскольку всеобщая такая любовь, повторяю, и скоро выборы, и, возможно, это будет вообще беспрецедентный случай, потому что я не думаю, чтобы так кто-то делал. Я думаю, такого еще не было. И мы пошлем это в Вашингтон, Д.С., в Белый дом. Письма с вашими именами будут, с вашими обратными адресами. Мы отправим это бандеролью ему эти письма. Я думаю, я бы на его месте это сделала вообще телевизионным сюжетом даже для новостей. Вот подумайте, пока наша передача будет идти в эфире, может быть, кто-то на себя возьмет эту миссию, я не знаю, или написать коллективное письмо. Подумайте, пока мы приглашаем к эфиру Геннадия Стальнича, нашего дорогого, умного человека в Нью-Йорке. Здравствуйте, Геннадий.
2: Доброе утро, Марина. Приветствую аудиторию Дэвидсон Радио.
11: Как вам моя идея?
2: Вторая особенно понравилась.
11: Как вы думаете, будет отклик?
2: Я думаю, да. Хотя вот, знаете, я вспомнил такую парадоксальную ситуацию. Дважды на различных мероприятиях в Манхэттене мне пришлось пересечься, общаться. Ну, шапочное знакомство было. С зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. И это было до того, как Трамп стал президентом за несколько лет, первый срок, да? Вот, потом мы как-то по интернету, была там определенная связь, ну, такая недолгая, там, переписывались. Она оборвалась, когда Трамп избрался на первый срок. А потом, когда он проиграл выборы, опять как бы кое-что...
11: Там, значит, вы ему были нужны.
2: Да, и опять прервалась после того, как Трамп выпался на второй срок. Но это, в общем-то, так немного смешно и по-своему характеризует человека.
11: Геннадий, я знаю, кажется, да, и уверена наверняка, что вы подготовили нам интересный материал, но вы не представляете, какое количество желающих сейчас высказаться на эту тему. Хотите их послушать?
2: Не сомневаюсь. Да? Давайте. Да, пожалуйста. Да.
11: Давайте. Слушаем вас, пожалуйста.
12: Добрый день. У меня тоже есть идеи. Я думаю, что лучше обратиться к Соросу, так как на Дэвидсон Радио больше леваков, чем консерваторам. Оттуда вы больше получите денежек.
2: Ну, не согласен. Тем более, что...
11: Хорошо,
2: вряд ли он согласится.
13: Да. Алло.
11: Да, слушаем вас.
13: Здравствуйте.
11: Алло. Здравствуйте.
13: Да, ваше предложение очень хорошее — написать письмо Дональду Трампу, чтобы он помог. Ну, вы понимаете, есть одна проблема. Каждое утро Сева Каплан хает президента Трампа, обливает его грязью. Так за
11: Но у нас же не один помогать? Сева Каплан, правильно? Есть другие люди, которые являются поклонниками авторитета. И вот повторяю, в моей передаче, ну, человек 20 позвонили и просто рыдали от любви к Дональду Трампу. Так да, почему Дональд не воспользоваться Трампу моментом и не послать письма?
13: Ну, послать письма надо, но не, я же вам говорю, что если целыми днями радио, Дэвидсон радио поливает его грязью...
11: Нет, не, ну, неправильно. Нет, ну, я с вами не соглашусь. Ну, не соглашусь. У нас люди разных взглядов, да? Ну, ну что, прям вот с утра до ночи все левые? Ну, нет же. Ну, ну
2: я хочу сказать, смотрите, Марина, да. Я хочу сказать, что...
11: Да, да, Геннадий, слушаем вас.
2: Вы понимаете, в чем дело? Вот вы говорите поливать грязью. А вот если, когда меня спрашивают отношения, вот, допустим, то, что в адрес Трампа, допустим, говорят различные ведущие, да, на Дэвидсон радио, я бы сказал так. Поливать грязью и критиковать его действия – это две разных вещи. Понимаете, поливать грязью – это когда огульно, что бы он ни сделал, вот как демократы, например, его поливают грязью, критикуют, там какие-то фейковые абсолютно новости и так далее и тому подобное. Критиковать, ну вы знаете, мы живем в свободной стране, но если людям не нравятся какие-то его действия, и они обоснованно, допустим, могут аргументировать свое мнение, позицию, критика – это не так уж плохо. Но я конечно, понимаю, что как бы учитывая саму натуру Дональда Трампа, он к любой критике болезненно относится.
11: Ну да. Давайте послушаем Геннадия Доброе следующего,
14: утро.
11: Пожалуйста.
14: Вот,
2: Доброе
11: здравствуйте.
2: Утро.
14: За мой такой жаргон. Но я не увидела у вас улучшение программы, первое. Второе, послушайте внимательно, реклама у вас очень громкая. Третье, Сева задолбал уже с кошкой своей. Ни интеллекта, ничего у него нет.
11: Нет, не дорогие материста. Друзья, мы сегодня не обсуждаем. Материста. Мы не обсуждаем
14: нет,
11: наших ведущих. Вы знаете наши правила.
14: Программы.
11: Нет, одну минутку, послушайте меня. Послушайте. Вы за идею, чтобы Дональду Трампу послать письма
14: да.
11: о любви
14: нет, да.
11: наших
14: Но
11: радиослушателей?
14: Улучшите,
11: за?
14: Программу свою. Вам всегда пошли деньги. Улучшите программу свою. Повтор очень часто у вас.
11: Так, а где же деньги-то? Я отключилась. А деньги-то пришлете $5 в конверте-то? Слушаем вас, пожалуйста. Здравствуйте.
15: Рад вас всегда слышать. Вот,
11: спасибо.
15: Я думаю, что Сорошу лучше быстрее отправить. Он больше, может быть, не пошлет. Вот, но Трампу сейчас не до этого, не до радио, мне так кажется. А Сорос может помочь. Спасибо.
11: Хорошо. Вы знаете, когда-то я слышала версию, по-моему, тоже Сева Каплана, когда он говорил про какого-то русскоязычного миллионера, который давал деньги и республиканцам, и демократам. Поэтому мы можем посылать и тому, и другому однозначно.
2: Сэм Кисин.
11: Так.
2: Ну, да, я помню. Да,
11: да, говорите,
2: да я просто хотел сказать, если реклама слишком громкая, можно убавить звук. Нет проблем.
11: Слушаем вас, пожалуйста.
16: Добрый день, это Лев.
11: Ну, Олег, здрасте.
16: Воскресная передача мне такое удовольствие доставила, что даже концерты Аркадия Райкина так. Уже так говорить о Трампе, это какой-то фанатизм, хотя я тоже за его действия. Понимаете? А ваше предложение, это очень наивно, извините меня, ничего не получится. И сейчас действительно вот человек меня опередил. Трампу не до этого. Ему бы разобраться бы с более серьезными. А человек, который сказал, тут повторы, надо все-таки немножко головой подумать своей. Спасибо.
11: Так, по системе Станиславского не будем себе изменять. Илья, слушаем вас. По-моему, это вы.
17: Добрый день, дорогие
11: Алло.
17: Ведущие. Ну, во-первых, поздравляю всех с сегодняшним государственным праздником. Ура! Так, значит, по поводу того, что вы говорите, я сейчас кое-что скажу.
11: Вы имеете в виду освобождение от рабства?
17: Ну, сегодняшний праздник, я уж не могу точно произнести, как он называется, но это не имеет значения. Главное, что сегодня 19 июня, и и праздник. В общем, короче, то, что я сейчас скажу, легко проверить. Елена, радиослушатели, это наверняка запомнили. И тем более, что это я говорил два раза в прямом эфире лично Грегори Дэвидсону. А именно, о том, что я сильно опасаюсь того, что его назовут иностранным агентом за то, что он транслирует первый, там, второй государственные каналы российского телевидения. С их, естественно, пропагандой.
11: Нет, Илья, прошу прощения. Вы же образованный человек. Был задан вопрос. Вы за то, чтобы послать $5 в конверте и поклонение Дональду Трампу? И мы эти письма отправим ему в Белый дом. Вы за или против?
17: Я, как и Лев, уважаемый, значит, не сомневаюсь абсолютно в том, что Трамп, мягко говоря, будет плевать на эти письма. Но я еще раз повторяю, Грегори Дэвидсону следует попросить помощи, вернее, оплаты.
11: Следующий, пожалуйста, слушаем вас.
18: Алло. Добрый день.
19: Добрый день.
18: Да, добрый день. Я хочу сказать, что Сева великолепный журналист, ведущий, а ермолеец эрудирован в русской...
11: О май гад! Перешли. Уходим. Вы меня
2: уходим
11: в процесс подводите.
2: Уходим от темы, да.
11: Вы знаете, да, я тогда снимаю тему, потому что вы кинулись воспользоваться прямым эфиром, ставите меня в неловкое положение. Значит, я, который выхожу раз в неделю по радио и второй раз по радио и телевидению, не могу отвечать вам на какие-то темы и вопросы. Я понимаю, у вас наболело. Вопрос. Вы готовы $5 прислать в конверте живьем на радио Дэвидсон? Вот мой главный вопрос. Пожалуйста, слушаем вас.
18: Добрый день. Я хотела бы сказать, что я уже вам один раз звонила давно, как только начинали собирать деньги. Много бизнесов на Брайтоне русских. Очень много. Почему нельзя договориться с одним из бизнесов продажи там одежды и так далее, чтобы они могли принимать людей, которые и объявить по радио, которые могут занести деньги? Можно, если сам, который дает, хочет записать свою фамилию, записывает. Если нет, так нет. Ну вот это самое такое лучшее. Много едет колясничек с колясками и так далее, все равно за продуктами. И очень-очень хорошо было бы, чтобы этот бизнес мог бы собирать эти деньги. Это небольшая для них работа. Вот это самое главное. Вот. А журналисте Севе, это великолепный журналист.
11: О май гад, спасибо большое. Давайте, наверное, Геннадий, дадим вам слово. Давайте вернемся к Трампу. И как вот ваше впечатление? Я понимаю, что история не повернется вспять от наших писем. Но вспомните, когда какая-нибудь девочка-американка писала письмо, я уж не помню, кому, Андропову или Брежневу, Саманта Смит. Кто это был у нас там тогда у власти? Или наоборот, из России кто-то посылал в Америку?
2: Да, это был Андропов. Да, а потом Катя Лычева приехала. Да,
11: вот, понимаете, история знает примеры. Поэтому, когда наше маленькое, сладкое, открытое, свободное радио, на котором можно сказать все, что угодно, вдруг присылает вот этот конверт, я бы расплакалась, если бы я была главой государства, тем более Америки. И поверьте мне, он как человек, который поработал какое-то время на телевидении, он из шоу-бизнеса, он бы, мне кажется, отреагировал. Во всяком случае, это очень неординарно. И самое главное, мне кажется, заплетык. Вот никто не говорит про то, чтобы положить $5. А все говорят о том, что это не сработает. Это очень интересное наблюдение. Слушаем вас, пожалуйста.
20: Ну, знаете, скажу вам прямо, здравствуйте. Для Дэвидсон Радио, да, $5 в конверте послать можно. Всем остальным нет. Вот прямо нет, и все. Так, пойдем. идет.
11: А кому еще? Мы никому не призываем, только Дэвидсон Радио.
20: Да, и Трампу не посылать, и остальным, ни Ермолинцу, ни... Ну, Ермолинцу вообще
11: нет,
20: не возможно.
11: Нет, а мы никому не посылаем, кроме Дэвидсон Радио, 2508 Кони Айленд Эвеню. 2508 Кони Айленд Эвеню, Бруклин, Нью-Йорк, 11-223. Пошлите без письма к Трампу. Если вы его ненавидите, пошлите $5 Дэвидсон Радио. Не Грегори Дэвидсону, а Дэвидсон Радио. И мы продолжим работать в прямом эфире на 620 AM. Слушаем вас, пожалуйста.
0: Добрый пожалуйста. День, я не против. Да, я не против послать вам $5 или больше. Моя проблема другая. Я понимаю, все звонящие, все ведущие на радио, и на разных полюсах, и политические, и по жизни. И я, это нормально, если были все ноты одинаковые, не было бы музыки. Моя проблема, вы никак не можете убрать мат с прямого эфира. От некоторых ведущих мат просто, это ненормально. Это просто, я писал...
11: Вот тут разрешить с вами согласиться. Я абсолютно на вашей стороне. Спасибо большое. Геннадий, ваш комментарий, и через минутку уходим на рекламу.
2: Ну, господина Трампа 14 июня я поздравил его в social, True Social, в его сети я поздравил его с днем рождения. Что, кстати говоря, может сделать любой, так же, как и обратиться через эту сеть за помощью, допустим, Дэвидсон Радио. Я поздравил его с днем рождения, как и многие люди. А касательно предложений, ну, Марин, вы понимаете, что я из той части аудитории, которая больше жертвует, чем $5, но тут, как говорится, кто сколько может, я считаю, что это нормальное начинание, оно найдет, безусловно, хороший отклик, а в следующем получасе, все-таки, надеюсь, мы перейдем, ну, хотя бы коснемся темы самого, как бы, президента, его юбилея намечающего.
11: Отлично.
2: Который прошел уже.
11: Спасибо.
2: Да,
11: спасибо большое. Реклама.
21: До самой сути. Продолжение после рекламы.
22: Новости на
23: Дэвидсон Радио.
22: Информация к этому часу.
24: В студии Наталья Быстрицкая. Актер, кинорежиссер и болельщик «Нью-Йорк Никс» Бен Стиллер официально подтвердил, что работает над многосерийным документальным проектом о баскетбольной команде. «Я начал работать над документалкой еще до старта плей-офф. Именно поэтому меня часто видели снимающим происходящее на телефон во время матчей. Будущий сериал не ограничится рассказом о чемпионском сезоне этого года, а охватит всю историю клуба. От чемпионских команд 70-х до нынешних успехов. Мы получили беспрецедентный доступ к команде и ее окружению», приводят слова Стиллера издания Deadline. Напомню, Никс взяли первый чемпионский титул с 1973 года, одолев в финале Сан-Антонио Спёрс. Крупнейшие зоозащитные организации при поддержке лоббистов из Горсовета Нью-Йорка запустили новую кампанию по запрету лошадиных повозок, так называемых carriage horse, в Централ Парке и других местах общественного отдыха. На этот раз активисты намерены раз и навсегда запретить практику, которая имеет более чем 300-летнюю историю. Новая кампания совпала с инцидентом, который еще больше разозлил экоактивистов. Лошадь по имени Деннис упала во время прогулки с двумя туристами в карете. Животное увезли на специальном автомобиле. Спустя 12 часов после инцидента Деннис умерла. Все это породило слухи о негуманном отношении с лошадьми и жадности частных компаний, зарабатывающих на carriage horse сотни тысяч долларов. Законопроект Riders Law запускает программу по закрытию индустрии. Биль постепенно снизит количество лицензий до нуля и отправит сотни кучеров на курсы по переподготовке. Некоторые члены горсовета даже предложили задействовать экспертов по робототехнике для создания дилижансов нового типа. Любопытно, что почти четверть жителей Нью-Йорка поддерживают и зоозащитников, и лошадей с извозчиками. По их мнению, бизнес необходимо сделать максимально прозрачным и безопасным. Если убрать лошадей с улиц Централ-парка, то в конечном счете они окажутся на скотобойне. Цены на бензин впервые с марта опустились ниже $4 за галлон. Средняя цена обычного неэтилированного топлива по стране в четверг составила $3.99. Снижение происходит на фоне подписания США и Ираном временного соглашения и открытия Армузского пролива. Тем не менее, стоимость бензина все еще заметно выше, чем была до военной операции, и, по мнению экспертов, не вернется к тем показателям раньше следующего года.
1: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени. В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
3: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076. 303-9076. Или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
4: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
5: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
23: Мелодии украинской души. Авторская музыкальная передача Александра Федоренко об украинской песне и не только. Слушайте каждую пятницу с 8 вечера на волне 620 AM Дэвидсон Радио. А также нас можно слушать через интернет на сайте davidsonradio.com и на телефоне через мобильное приложение Дэвидсон Радио. А свои пожелания и предложения присылайте по адресу promusicnyc@gmail.com. promusicnyc@gmail.com.
25: Мы благодарны спонсору нашего радио, клинике Sinai Diagnostics под руководством доктора Вадима Колесникова. Их телефон 718-615-4100. 718-615-4100. Боли в коленях стали частью вашей жизни? Стероидные уколы, обезболивающие препараты, уколы плазмы не помогают и вам грозит замена сустава? В центре лечения колена Sinai Diagnostics не просто снимут вашу боль в колене, но и надолго избавят от причины ее появления. 30-минутная процедура без общего наркоза прямо в клинике Sinai Diagnostics, и вы забудете о больных коленях. Записывайтесь на консультацию 718-615-4100. 718-615-4100.
21: До самой сути. Программа Марины Левинсон.
11: А Марина Левинсон продолжает вместе со звукорежиссером Акмалем Тахировым и писателем Геннадием Станичем тему, которая, видите, вот взбудоражила сознание наших радиослушателей, продолжают звонить. Мы сегодня говорим о легкомысленной вот такой идее, которая пришла мне в голову 14 июня, поскольку был день рождения Трампа, который мы не отмечали, повторяю. Но люди стали сами звонить и, значит, вот объясняться в любви. Я подумала, почему же не воспользоваться, если такое большое количество поклонников Дональда Трампа, чтобы они по пятерочке в конверте с письмом о любви к нему и поддержке положили $5, ну, хотите больше, пожалуйста, и прислали на Дэвидсон Радио 2508 Кони Айленд Эвеню, Бруклин, Нью-Йорк, 11223. Ну, и для более продвинутых www.davidsonradio.com. И там есть окошечко, куда можно это переслать. Вот и все. И мы будем с вами дальше существовать. Вот, но я должна дать время Геннадию обязательно, потому что мы с ним договаривались, и он человек ответственный, и будет очень жаль, если у него будет мало времени. Хорошо, Геннадий? Пожалуйста, да, предоставляю спасибо. Вам.
2: Да, Марина, площадь. Я должен сказать, знаете, на днях, вот когда как раз был юбилей Трампа, да, 80 лет, у меня произошла такая достаточно жесткая перепалка на полях интернета с одним известным блогером. Я так подозреваю, что у него русские корни есть, Вита Баритинский. Вот там было, у нас было две темы обсуждения в канун дня рождения нашего президента, одна из которых была затронута, что если вы настоящий американец, то у вас на первом месте должна быть Америка, а уже на втором месте какие-то там другие страны по любви, включая Израиль. И вторая была тема, он как бы у нас был спор, насколько, ну как бы скажем так, насколько президент Трамп, вот самая подходящая кандидатура в момент празднования 250-летия независимости Америки. И я должен сразу обозначить вот позицию свою, тем более многие радиослушатели Дэвидсон Радио на эту тему сломали немало копий, в том числе в спорах с различными ведущими радио. Что вы знаете, как американец, естественно, я понимаю Трампа, когда он говорит «Америка превыше всего», и все, что он не делает, в том числе вот сейчас странные эти договоренности с Ираном и так далее и тому подобное, он как политик, естественно, заинтересован, чтобы грядущие выборы в Конгресс, да, произошло какое-то улучшение, особенно в экономической ситуации в нашей стране, да, например, упали цены на бензин, стабилизировались цены на продовольствие, в том числе, может, возможно, даже понизились, упала преступность и так далее и тому подобное. И в этом плане, как бы, сотрудничество с Израилем, вот, как бы мы видим, идет по нисходящей в том плане, что это не тема стала number one, да, как бы не главная тема. И в то же время, как человек, в жилах которого течет еврейская кровь стопроцентная, естественно, мне не до лампочки то, что происходит в Израиле, я болезненно реагирую на некоторые решения президента, но в то же время отдаю себе отчет, чем они продиктованы. Хотя, с другой стороны, в свое время, когда я республиканец, я голосовал за республиканцев, за Трампа и проголосовал бы еще раз, есть несомненные плюсы, которые добился он уже за период его правления. Но прежде всего я должен сказать, что когда я говорил о том, что настало время простых, тривиальных, прозрачных решений, я не имел в виду, что решения должны быть примитивными. К сожалению, у Трампа это присутствует, и, к сожалению, я это наблюдаю, это уже, я думаю, не только я понимаю, что он абсолютно не прислушивается к мнению ни к своих советников, ни к членам своей команды. Ну и второе, насчет того, что вот 250 лет Америки и такой президент, значит, наш нарцисс, такой достаточно нетолерантный. Президент Трамп, вот он президент в момент, когда 250 лет Америки. Ну, Марина, знаете, тут подгадать, конечно, очень сложно. А иногда там же, это как в Советском Союзе мы смеялись, смех без причины, признак годовщины. Да? Тут как бы совпадения какие-то чисто гипотетические, но... Откровенно говоря, ну, пусть это звучит несерьезно. Несмотря на то, что я голосовал за Трампа, вот лично мне бы хотелось бы, чтобы во время такой даты, как 250 лет независимости Америки, пост президента занимал республиканец, но чтобы это был не Трамп. Чтобы это был более гибкий политик, да, более такой вменяемый в плане критики в свой адрес, более предсказуемый. Но как бы что есть, то есть, как мы на это можем повлиять? Вот, собственно говоря, то, что я хотел сказать.
11: Но я не буду комментировать, потому что я как-то уже говорила, что я не политический человек, мне вообще эта тема не интересна. С другой стороны, когда ты живешь в стране и кто-то у власти, у тебя волей-неволей возникает к нему какое-то отношение. Я не буду комментировать. Я когда-то говорила, что самый главный мой аргумент, допустим, ну, с моей точки зрения, положительный, сверхположительный, то, что Трамп был за Израиль. И для меня это просто, ну, однозначная вещь. И вдруг вот сейчас какие-то раздаются... Я не так часто и много слушаю, но я так понимаю, он там критиковал Нетаньяху, там останавливает что-то... бомбежки или что-то такое там в Иране и так далее. То есть пошел, ну, я не знаю, на попятную или что-то. Ну, в общем, короче говоря, он рискует в моих глазах потерять авторитет, если он будет против Израиля.
2: Марина, полминуты буквально. Марина, полминуты на вашу реплику. На ваш комментарий. Марина, вот я по роду работы сталкиваюсь, ну, с массой людей, массой различных людей, две трети из которых из них это англоязычные, англоязычные хозяева бизнеса, да. А я с горечью, подчеркиваю, с горечью, но я констатирую объективно, вот из этих людей, а речь идет, наверное, не несколько десятков, больше там сотни людей, а вот тема, ну, может быть, 2 из 10, да, вот когда затрагиваешь, допустим, какую-то политическую тему, 2 из 10 считают, что вот мы, Израиль наш союзник, мы должны ему очень помогать и так далее. 8 других, к примеру, они не против, но они считают, что, ну, как-то я смотрю, индифферентное отношение, то есть абсолютно им все равно. И понимаете, мы сколько угодно можем этих людей, допустим, если какие-то радикальные люди, называть их и быдлом, и серой массой, и все, что хотите, но это электорат, это американский электорат. И Трамп, он обязан прислушиваться к голосам этих людей. Его действия должны быть как-то, то есть он должен ориентироваться, эти люди пойдут на выборы, они проголосуют за него или не проголосуют. Я это осознаю, ну, как бы с горечью, да, но это так, это так, это факт. И он, я думаю, он прислушивается, он должен прислушиваться к массе этих голосов, хотя бы для того, чтобы партия не потерпела сокрушительное поражение на грядущих выборах Конгресса.
6: Ну да.
11: Геннадий, а можно воспользоваться моментом? Я как-то вам этот вопрос задавала, вот про то, почему вы выбрали республиканцев, а не демократов, например? Что вам, знаете, больше импонирует, да, в их движении?
2: Я приехал в 96-м году в Америку, и я был на тот момент, ну, гражданином я стал только в 2002-м, я был под впечатлением, как бы попал под обаяние президента, который в тот момент был, Билла Клинтона, при всех его там недостатках, этих шурок-муров и так далее. Тем не менее, я был от него в восторге, я как бы был как бы в восторге, что вот, это же демократ, лидер демократической партии и так далее. А, тем более, потом был президентом республиканец, ну, не самый интеллектуальный, да, значит, президент нашей истории, Джордж Буш-младший. Но как бы со временем пришло, как бы у меня отпало желание как-то идентифицировать лидерство каких-то политиков с партией. Я больше стал смотреть на то, что эти партии делают. И тут я как бы должен повториться, особенно в последние годы, когда демократическая партия заметно полевела и стала более, скажем так, пронастроена происламски, антиеврейски, да. И я уже говорил об этом, Марина, я коротко как-то сказал вам, и я повторю, что обе партии ратуют за то, чтобы Америка стала лучше, чтобы Америка стала великой. Только республиканцы это хотят сделать за счет повышения благосостояния граждан Америки, а демократы, судя по их лозунгам, хотят это сделать за счет повышения благосостояния граждан других стран, но которые находятся в Америке. Собственно говоря, поэтому уже несколько лет я голосую за республиканцев.
11: Окей, спасибо. Широкий ответ. Слушаем вас, пожалуйста.
6: Добрый день всем. Уважаемые, вы знаете, что я хочу сказать? Мы совок проехали, я так думаю. 40 лет, 50 лет по пустыне или как-то. Мы в Америке. Да? Мне тоже многие не нравятся на этой радиостанции, но это не повод, чтобы я не платила за вот это великолепное радио, которое нам более 20 лет доставляет удовольствие. Кто вам не нравится, товарищи, отключайтесь. Вот я не слушаю тех, которые мне не нравятся. Но платить...
2: Вот и правильно.
6: Обязательно надо. Чтобы сохранить. Знаете, это наша семья. Я не знаю, вы не понимаете или как это. Это как семья наша. Мы любим...
11: Дорогие друзья, это наша Лали. Наша Лали.
2: Очень здравое, на мой взгляд, очень здравое рассуждение. Здравое рассуждение. Спасибо.
6: Я не знаю, это я-то, как говорит Кикавидзе, я так думаю.
11: Лали, будьте здоровы. Спасибо вам
2: это
11: за ваше пожертвование.
2: Это Мкартычан говорил.
11: Лали, кстати.
2: Это герой Фрунзика Мкартычана говорил.
11: Да. Слушаем вас, пожалуйста.
7: Доброе утро. Вы знаете, мы уже с женой два раза немного дали, по $50. То есть, потому что
11: ух ты.
7: Это радио.
11: Спасибо
7: помогало.
11: Вам большое.
7: Да, это мелочи. Помогает нам. И жена, когда она теряла много раз работу, опять находилась в американских компаниях, и ее спасала, она говорила, только Дэвидсон радио. Она его включала и слушала. А по поводу того, что у нас за какой строй, что такое демократы и республиканцы, у меня зять, он американец. И когда я ему сказал, что демократическая партия превращается в социалистическую, он мне сказал, ты не прав, она уже коммунистическая. Вот и весь разговор.
11: А скажите, пожалуйста, я хочу, чтобы ваши имена прозвучали, ваше имя и жены вашей. Просто вас поблагодарить.
7: Да ну это ерунда. Ну, Господи, любой человек может такую сумму в год отдать. Владимир и Галина.
11: Вот, будьте благословенны. От нас, от всех, которые работают на этом радио.
7: Вам спасибо.
11: Спасибо вам огромное. Спасибо. А жене отдельное спасибо. Как говорят, жены за границей, на них все держится, на их хребте. Будьте благословенны, я считаю...
7: Она любит давать, она и сам поэтому...
11: Ну вот, вот. А знаете, как говорят, да не оскудеет рука дающего. Пусть у вас все будет хорошо в вашей семье. Благодарю.
2: Марина, Шатара Уставели сказал.
11: Да, мы должны
2: все,
11: заканчивать минутку.
2: Все, что ты спрятал, да, все, что ты спрятал, то потерял, то, что ты отдал, то ты нашел.
11: Вот. Вот так вот. Дорогие друзья, повторю, я вне политики, искренне говорю. Мне просто интересно наблюдать за всем со стороны. Вот сейчас этот... Я, кстати, тоже была очарована Клинтоном, когда приехала, видела, вообще красота какая. Но тоже вот мы узнали какие-то вещи, которые расстроили, да. Так же, как, наверное, про любого другого человека можно это сказать, наблюдать и увидеть. А вот идея с пятерочкой минимум в конверте для Дэвидсон Радио по адресу 2508 Coney Island Avenue, Бруклин, Нью-Йорк, 11223 или davidsonradio.com, вы можете послать. Можете любовь к Соросу, тоже пятерочку, please. Я шучу. Ну и все, вот наш дорогой Акмаль, член нашей творческой бригады, говорит, что нужно уже уходить. И мы придумали сегодня с Геннадием песню, которая не имеет отношения непосредственно к сегодняшней теме, но она очень веселая, заводная и привяжется к вам, и вы будете ее сегодня напевать. До свидания. До встречи в воскресенье. Спасибо всем.

0: до самой сути. Программа Марины Левинсон.
1: Радио.
2: Мы любим Нью-Йорк.
3: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076. Или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
4: Мелодии украинской души. Авторская музыкальная передача Александра Федоренко об украинской песне и не только. Слушайте каждую пятницу с 8 вечера на волне 620 AM «Дэвидсон Радио». А также нас можно слушать через интернет на сайте davidsonradio.com и на телефоне через мобильное приложение «Дэвидсон Радио». А свои пожелания и предложения присылайте по адресу promusicnyc@gmail.com. promusicnyc@gmail.com.
5: Новости,
6: аналитические передачи,
5: репортажи, мнения экспертов
6: и прямые включения из горячих точек со всего света.
5: Все это RTN.
6: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
5: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
6: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
5: RTN. Смотрите лучше.
7: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. «Дэвидсон Амбуланс Ассист». 1-888-710-0303 на родном языке.
0: Вы слушаете «Дэвидсон Радио». Радио.

0: В Нью-Йорке 9 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
1: С вами Павел Куклин, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. Сегодня вся Америка отмечает юбилейный день свободы Джунтис, установленный в память об окончании рабства в США в 1865 году.

0: Торжественные марши, фестивали и культурные события проходят от Калифорнии до Нью-Йорка. Символические шествия на 2,5 километра в память о 2,5 годах, которые потребовались, чтобы весть об эмансипации дошла до Техаса, возглавляет знаменитая активистка Опал Ли, которой в этом году исполняется 100 лет. Главным политическим и историческим событием дня стало официальное открытие президентского центра Барака Обамы в Чикаго. На американском медиарынке заключена крупнейшая сделка года. Корпорация Fox официально объявила о поглощении гиганта стриминговых платформ Roku. Сумма сделки оценивается в 22 миллиарда долларов или 160 долларов за одну акцию. Аналитики называют это стратегическим шагом по монополизации рынка умного телевидения и цифрового вещания. Fox планирует объединить свои ключевые спортивные и новостные активы, включая бесплатный сервис Tubi с экосистемой Roku, которая на сегодняшний день охватывает более 100 миллионов домохозяйств по всему миру. Сделка обеспечит Fox прямой доступ к колоссальному массиву пользовательских данных для таргетирования рекламы. Разгорается прецедентный юридический спор вокруг платформ политических и спортивных ставок. Генеральный адвокат Миннесоты Кит Эллисон выступил в федеральном суде в защиту нового закона штата, который полностью запрещает деятельность так называемых рынков предсказаний, таких как Калши и Полимаркет на местном уровне. Власти штата настаивают, что подобные ставки являются завуалированной формой азартных игр, несущей в себе риски зависимости и рыночных манипуляций с использованием инсайдерской информации. Крупнейшие блокчейн-платформы пытаются заблокировать этот закон, утверждая, что регулирование цифровых рынков прогнозов находится исключительно в федеральной юрисдикции. Исход дела определит будущее этой многомиллиардной индустрии в США. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN США сняли морскую блокаду с иранских портов и прибрежных районов по указанию Трампа. В Чикаго открывается президентский центр Обамы. Министр войны Хексет заявил, что США проведут ревизию своих войск в Европе и сократят участие в силах НАТО. Из-за лесных пожаров в штате Вашингтон объявлена эвакуация 11 тысяч человек. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительно влажность воздуха 30%, 83% по Фаренгейту, 28% по Цельсию.
1: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
2: Внимание республиканцев Барапарка, Мидвуда, Шипсхит-Бэя и Грейвсенда. Во вторник, 23 июня, в ваших районах пройдут первичные выборы в Сенат штата. Мы убедительно просим вас проголосовать за республиканца Бернарда Вайсельберга. Бернард Вайсельберг – успешный и опытный руководитель госпиталя, общинный лидер, сторонник полиции и никаких налогов. Голосуйте 23 июня за Бернарда Вайсельберга в Сенат штата. Paid for by friends of Bernard Weisselberg for New York State Senate.
3: Нужна помощь на пути к восстановлению к новой здоровой жизни? В Бруклине, на берегу океана, работает реабилитационный центр Секрест. Место, где забота, опыт и профессиональная медицинская помощь становятся вашей опорой каждый день. Комфортные условия проживания и уход 24 часа в сутки. Секрест. Нам важно вернуть вас к полноценной жизни. Звоните сегодня 718-372-4500.
4: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
5: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
7: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
8: Я Дмитрий Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прохин.
12: Опыт.
13: Мудрость.
14: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
15: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
0: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Оушен-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
16: Может быть, мы не умеем жонглировать? Или летать под куполом? Или показывать фокусы? Да и в цирке последний раз были в детстве. Зато все остальное у нас
17: хорошо получается.
16: Мы дарим людям хорошее настроение. Поэтому они нас слушают с удовольствием.
18: Дэвидсон Радио.
16: Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
19: Дэвидсон Радио.
20: Мы любим Нью-Йорк.
21: Программа «Караван». Уникальный оазис на Дэвидсон Радио. Добро пожаловать в музыкальный мир с восточным колоритом. Каждую пятницу на Дэвидсон Радио с часу до двух дня. Искрометный ведущий Борис Овезов и программа «Караван». Будьте с нами на солнечной стороне жизни.
22: Программа «Караван».

0: Особые приметы. Очень любит рыбий жир. При звуках флейты теряет волю.
1: Добрый день, дорогие друзья. Добрый день всем тем, кто дружит с хорошим настроением, господа. Шлю вам пламенный привет. Но от вас улыбки жду в ответ. Пусть она подарит настроение и на целый день вагон везения. Вы на правильной волне. Программа «Караван» Бориса Везова у микрофона. И в студии мне помогает выпускающий редактор Паша Куклин. Паша, здравствуй, дорогой. Да, господа, за окном лето, и, конечно же, что я хочу пожелать всем моим друзьям, которые 20 лет со мной вместе на одной волне. Пусть счастье в ваш дом приходит с июньским ласковым рассветом, лучами утреннего света, наполнив жизнь и мир теплом. Верить хочу в красивое, видеть вас всех счастливыми, для меня это самое главное, потому что вы мои близкие друзья уже на протяжении 20 лет.
2: Программа «Караван».
3: Бомбарбия!
1: Ну что, дорогие мои, конечно же, прежде всего, мне бы хотелось поприветствовать вас всех от души, всех тех, кто путем интернета мне постоянно пишет приятные слова. Спасибо вам огромное, это стимулирует, продвигает всю мою составляющую идти вперед и готовиться для вас к каждой программе. Я люблю вас и знаю, что вы все с нетерпением дожидаетесь, конечно же, полезной информации, которая льется с волн Дэвидзон Радио, господа. И я думаю, что сегодняшний день, конечно же, не исключение. Хочу поблагодарить мебельный магазин «Экспо Фёрничер», который является прямым поставщиком мебели в Америку. Фархад, огромное спасибо. И у нас действительно благодаря твоему магазину «Экспо Фёрничер» появилась уникальная возможность приобретать мебель отличного качества только в «Экспо Фёрничер». По адресу 9540 Квинс Бульвар, Мир 62 и 63 Драйв. 718-459-0504. 459-0504. Заходите в этот магазин, пообщайтесь с владельцем, и вам захочется вновь вернуться, чтобы почувствовать тепло. Тепло его сердца, его отношение к вам. 718-459-0504.
4: В эфире Борис Хавезов. Программа «Караван».
1: Приглашаю вас насладиться в новом уютном гладкошерном ресторане Heaven Grill Sushi Душанбе. Откройте для себя новые яркие вкусы, господа. Гладкошерный ресторан Heaven Grill Sushi Душанбе. Это уголок ароматной восточной кухни. Он всегда ждет вас в Квинсе по адресу 6398. Вот Heaven Boulevard, это в Квинсе. Телефон 718-531-16. Повторюсь, что вчера вечером, придя в этот магазин, в этот ресторан, я удивился, что люди на улице ждут освобождения столиков. Это говорит о том, что нужно, господа, заранее, желательно, предварительно звонить и заказывать столик. 718-500-3116. Получите море удовольствия от блюд, которые предоставляет Heaven Grill Sushi Душанбе. Легкая музыка, негромкая, ненавязчивая, не глушащая, можно сказать так. Получайте удовольствие от композиций, которые звучат со сцены. И, конечно же, спиртной бар для вас, любой коктейль по вашему желанию и кальянная, которая также разукрасит ваш вечер. 6398 от Heaven Boulevard, это в Квинси, 718-500-3116. Heaven Grill Sushi Душанбе, огромное спасибо.
2: Студии Борис Завезов, программа «Караван».
3: Бомбарбия! Киргуду.
5: Галочка, ты сейчас умрешь! Потрясающая новость! Якин бросил свою кикимору, ну и уговорил меня лететь в Гагры.
6: Какой Якин! Я летаю только с Авезовым. Туры с Борисом Авезовым привлекают гостей со всех уголков мира. И это неудивительно. В его команде «Караван Entertainment» каждый найдет что-то свое. Борис Авезов прежде всего думает о том, чтобы отдых был комфортным, веселым, интересным и доступным.
7: Заходите на сайт borisavezov.com. borisavezov.com. Знакомьтесь с маршрутами и в путь. Или предварительно позвоните, чтобы узнать все подробно у оператора. 646-427-5737. 646-427-5737. И не надо ждать, пока Якин в Гагры позовет.
8: Попу родней тебя. Азербайджан ждет вас. Подарите себе вдохновляющее путешествие в Баку с 26 июля по 4 августа вместе с Борисом Авезовым.
9: Вас ждет гладкошерный тур с продуманной программой, пятизвездочными отелями, вкусной кошерной кухней и атмосферой уюта.
10: Откройте древний и современный Азербайджан. Насладитесь морем, архитектурой и теплом людей.
11: Это время отдыха, новых знакомств и ярких эмоций, которое наполнит вас энергией и радостью на долгое время вперед.
12: Звоните 646-427-5737.
13: 646-427-5737.
12: Или заходите на сайт www.borisavezov.com.
13: www.borisavezov.com.
14: Едем в Азербайджан с Борисом Авезовым.
15: В эфире музыкальная программа Бориса Авезова «Караван, караван, караван».
16: Ой, Борис Авезов, «Караван» – это хорошо.
17: Слушай, так хорошо и так приятно, что даже кушать не могу.
1: Ну что, дорогие мои, конечно, сегодня мне бы хотелось поговорить с вами о вещи, которую многие люди почему-то считают слабостью. Хотя на самом деле это огромная сила. Да, господа, сегодня я хочу затронуть тему, которая так и называется. А хорошо ли быть простым? Речь сегодня пойдет о простоте. Да, господа, не бойтесь быть простым. Миру уже хватает важных людей. Хватает тех, кто бесконечно пытается доказать свою значимость. Демонстрирует свой статус, влияние, превосходство. Они строят вокруг себя стены из титулов, денег, показной уверенности и чужого восхищения. Но знаете что? Удивительно, очень часто именно эти люди остаются глубоко несчастными.

Почему именно часто эти люди остаются глубоко несчастными? Да потому что искусственный трон, господа, требует ежедневной войны. Трон нельзя просто получить и спокойно жить. За него нужно бороться каждое утро. Нужно постоянно поддерживать образ соответствующего.

0: себя.
1: Да, господа, жизнь такова сегодня. Ты успешен, завтра кто-то успешнее. Сегодня тобой восхищаются, а завтра о тебе забывают. И человек снова бежит быстрее, выше, громче. Только бы не потерять свое место в глазах других. Так устроена жизнь. Я больше чем уверен, что многие призадумаются, послушав эту передачу сегодня. Поэтому, господа, оставайтесь простыми. Ведь жизнь, она быстротечна, а мы здесь все временные гости.

душе всегда веселым, молодым, да, господа? Наверное, вот это и есть счастье. Счастье никогда не жило на вершине этого шума. Счастье любит тишину, любит простые разговоры, любит искренние улыбки, любит людей, которым не нужно ничего доказывать. Вот подумайте, когда вы в последний раз чувствовали настоящее спокойствие, не спешку в радости, а просто радость от покупки, от похвалы, внутреннее спокойствие? Каково это быть счастливым?

Да, господа, внутреннее спокойствие, вот это и есть истинное счастье. Ведь он самый простой момент твоей жизни. Да-да-да, он может быть проявляться вечером дома, когда ты находишься один, за чашечкой чая, когда дождь за окном, разговор с близким человеком, смех ребенка, прогулка без цела, обычный день, в котором вдруг стало хорошо дышать. Жизнь вообще удивительно проста. Это мы делаем ее тяжелой.

Да, господа, мы обычно сравниваем себя, смотрим на чужие достижения, боимся выглядеть недостаточно успешными, стараемся казаться умнее, сильнее, богаче, интереснее. И постепенно теряем себя настоящих. А ведь человеку для счастья нужно не так много. Нужно просыпаться без страха, нужно иметь людей, рядом с которыми можно быть собой. Да. Нужно чувствовать, что твоя жизнь имеет смысл. Нужно уметь радоваться мелочам.

господа, мы понимаем, что радоваться нужно мелочам. Но современный мир словно кричит обратное. Он постоянно убеждает нас. Мы все играем роли. Ты должен быть особенным. Ты обязан впечатлять. Ты недостаточен, пока не добился большего. И люди начинают жить в вечном напряжении. А мы все играем роли, господа.

Да, господа, мы живем в вечном напряжении. Мы боимся простоты, потому что нам кажется, что простота – это незаметность. Что простой человек никому не интересен, что нужно обязательно стать кем-то выдающимся. Да, господа, но посмотрите внимательнее, ведь на самом деле все не так. Заметьте, самые теплые люди – простые. Самые надежные – простые. Самые счастливые моменты – простые. Самая настоящая любовь – простая. Простота – это не бедность мышления. Это не отсутствие амбиций, это внутренняя свобода.

0: свете.
1: А вы знаете, господа, истинная свобода не играет просто чужие роли. Человек в простоте не пытается казаться больше, чем он есть. Он не живет ради одобрения толпы. Он умеет честно говорить «не знаю». Умеет смеяться над собой, умеет признавать ошибки, умеет жить без масок. И знаете, что происходит с таким человеком? Рядом с ним становится легко. Потому что искренность всегда успокаивает. Она не давит, не требует соревнований, не заставляет чувствовать себя хуже, господа.

знаете, господа, иногда мы встречаем людей, у которых будто нет ничего особенного. Нет громкого успеха, роскоши или статуса, но рядом с ним тепло. После разговора с ним становится спокойнее, хочется улыбаться, хочется жить. И это есть настоящая ценность человека.

0: знаете, господа, человеку ведь многого не надо. Настоящая ценность человека – это не количество подписчиков, не дорогие вещи, не чужое восхищение, а способность приносить в мир просто свет. Согласитесь, сегодня очень многие устают не от работы, они устают от необходимости постоянно соответствовать, быть продуктивным, быть идеальным, быть успешными каждую секунду. Это огромная нагрузка на душу. И поэтому так важно иногда остановиться и спросить себя, а я вообще живу своей жизнью или нет? Или я просто пытаюсь оправдать чужие ожидания? Давайте об этом поговорим во второй части радиопрограммы «Караван». Спасибо, что были с нами на нашей волне. Первая часть радиопрограммы прошла к своему логическому завершению. Я надеюсь, что реклама пройдет быстро, и мы вновь с вами встретимся на волнах «Дэвидсон Радио».
1: А что? Ах, вот ты как! Ах, вот и значит, как вот она на самом интересном месте!
2: Если ты шутки, если ты смех, если ты музыка для всех, у нас тут эфире «Караван». А ну, заходи, реклама «Джан».
3: Очень правильное решение. Только я лично к этому не буду иметь никакого отношения.
4: Нет, не беспокойся, это сделают совершенно посторонние люди.
3: Да. И не из нашего района.
4: Да, конечно.
5: Вы слушаете «Дэвидсон Радио». Радио.
6: Новости на
5: «Дэвидсон Радио».
6: Информация к этому часу.
7: У микрофона Лена Вишневецкая. Вооруженные силы Израиля в ночь на пятницу провели серию масштабных атак на позиции группировки «Хизбалла» в ответ на регулярные нарушения режима прекращения огня, сообщила армия обороны Израиля. Трамп возложил ответственность на Иран за срыв технической встречи по мирному соглашению в Швейцарии. Он подчеркнул, что Тегеран не дождется финансовой поддержки от Вашингтона. Далее цитата. «Это не мы не встретились от отчаяния, это Иран. Им конец. Мы выдержим те 60 дней, денег они не получат ни цента», написал Трамп в Truth Social. США начали расследование в отношении Германии по подозрению в недостаточном финансировании закупок новейших лекарственных препаратов. Расследование должно установить, являются ли недостаточные платежи Германии за инновационную медицинскую продукцию необоснованными и не создают ли они препятствий для американской торговли. Торговый представитель США предлагает устранить дисбаланс путем дополнительных скидок или обязательных скидок с плавающей ставкой.
6: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
8: Hi, my name is Arpi, and my favorite place in Brooklyn was Bambi on Brown Street. I still remember my friends Dusa, Robert, and Zara. It's a cool place for kids.
9: Бесплатные программы Pre-K и 3K. Сертифицированные учителя. Площадки для прогулок. Просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки к Kindergarten. Предоставляется транспорт.
10: Скорее записывайте телефон. 718-368-1817.
11: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
12: «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года, а нашему сайту более 16 лет. Наши авторы – профессиональные журналисты, политические и общественные деятели, творческая интеллигенция. Америка, Израиль и Европа у нас представлены во всех ракурсах. Наши подписчики проживают в 35 штатах, а читают нас на сайте по всему миру. Также существует электронная подписка. Подписывайтесь и наслаждайтесь!
13: В 5 районах нашего города на 302 квадратных милях проживают миллионы зарегистрированных избирателей, которые говорят на более чем 700 языках. То есть почти половина наших соседей не говорит по-английски дома. Выборы – это время, когда мы собираемся вместе, вдохновленные надеждой на лучшее будущее для наших родных и близких и наших сообществ в целом. Civic Engagement Commission города Нью-Йорка предоставляет услуги устного перевода на избирательных участках по всему городу на 11 языках. Если вы зарегистрированы для голосования, наша команда может помочь вам на вашем избирательном участке ответить на ваши вопросы о процессе голосования или в соответствии с федеральным законом об избирательных правах сопровождать вас в качестве переводчика. Вы также можете привести друга или члена семьи, который будет вам переводить. Мы защищаем ваше право голосовать на родном языке. Civic Engagement Commission поможет вам.
14: Мы любим Нью-Йорк.
5: Дэвид Зон Радио.
15: Музыку в программе «Караван» лучше один раз послушать, всем говорить, какая она.

0: Я вас приветствую еще раз, дорогие мои. Спасибо, что остались на нашей веселой волне. Да, господа, Борис Собезов в микрофон и Паша Куклин сегодня в студии мне помогает. Паша, огромное тебе спасибо. Хочу отметить, господа, что красота мира начинается с красоты вашей души. Поэтому запомните, что есть такие люди, которые выбирают сердцем. И все твои попытки забыть или кем-то заменить их просто ничтожны. Но незаменимых все-таки, как говорится, нет. А есть незабываемые. Есть те, кто зажигает свечу, те, кто фонари, кто-то звезды, а кто-то зажигает глаза других людей. Просто счастьем. Вот наша программа именно тот самый носитель, который зажигает ваши глаза счастьем. И пусть у каждого из вас рядом будет тот человек, который зажжет вас именно до состояния счастья. Вы на правильной волне. Конечно, друзья мои, иногда положительная информация также является тем стимулом, который дает повод, чтобы жить. Жить, господа, и поэтому вы на правильной волне и получаете полезную информацию.
1: Галочка, ты сейчас умрешь! Потрясающая новость! Якин бросил свою кикимору, ну и уговорил меня лететь в Гагры.
2: Какой Якин? Фу. Я летаю только с Орезовым. Туры с Борисом Орезовым привлекают гостей со всех уголков мира. И это неудивительно. В его команде «Караван Entertainment» каждый найдет что-то свое. Борис Орезов прежде всего думает о том, чтобы отдых был комфортным, веселым, интересным и доступным.
3: Заходите на сайт borisovezov.com. borisovezov.com. Знакомьтесь с маршрутами и в путь. Или предварительно позвоните, чтобы узнать все подробно у оператора. 646-427-5737. 646-427-5737. И не надо ждать, пока Якин в Гагры позовет.
4: Подарите себе путешествие, которое наполнит сердце смыслом и вдохновением.
5: С 16 по 25 августа
4: отправляемся в гладкошерный тур по Узбекистану вместе с Борисом Орезовым. С человеком, который умеет раскрыть душу каждого места.
5: Ташкент,
4: Самарканд и Бухара откроются перед вами не как просто города, а как живые страницы истории.
5: Где переплетаются культура, традиции и духовность.
4: Этот тур создан для тех,
5: кто ценит комфорт,
4: кашрут и глубокие впечатления.
5: Вас ждут древние архитектурные шедевры.
4: Уютная атмосфера Востока и продуманная программа
5: без лишней суеты.
4: Каждый день будет приносить новые открытия.
5: Не откладывайте мечту. Позвольте себе увидеть Узбекистан так, как его видят избранные. Это путешествие останется с вами навсегда.
4: 646-427-5737.
5: 646-427-5737.
4: Вся информация на сайте www.borisovezov.com.
6: Программа «Караван».
7: Бомбарбия. Киргуду.
0: Хочу поблагодарить мебельный магазин «Экспо Фёрничер», который является прямым поставщиком мебели в Америку. Фархад, огромное спасибо. И у нас действительно благодаря твоему магазину «Экспо Фёрничер» появилась уникальная возможность приобретать мебель отличного качества только в «Экспо Фёрничер». По адресу 9540 Квинс Бульвар, Мир 62 и 63 Драйв. 718-459-0504. 459-0504. Заходите в этот магазин, пообщайтесь с владельцем, и вам хочется вновь вернуться, чтобы почувствовать тепло. Тепло его сердца, его отношение к вам. 718-459-0504.
6: Программа «Караван».
0: Приглашаю вас насладиться в новом уютном гладкошерном ресторане Heaven Grill Sushi Душанбе. Откройте для себя новые яркие вкусы, господа. Гладкошерный ресторан Heaven Grill Sushi Душанбе. Это уголок ароматной восточной кухни. Он всегда ждет вас в Квинсе по адресу 6398. Вот Heaven Boulevard, это в Квинсе. Телефон 718-531-16. Повторюсь, что вчера вечером, придя в этот магазин, в этот ресторан, я удивился, что люди на улице ждут освобождения столиков. Это говорит о том, что нужно, господа, заранее, желательно, предварительно звонить и заказывать столик. 718-500-3116. Получите море удовольствия от блюд, которые предоставляет Heaven Grill Sushi Душанбе. Легкая музыка, не громкая, не навязчивая, не глушащая, можно сказать так. Получайте удовольствие от композиций, которые звучат со сцены. И, конечно же, спиртной бар для вас, любой коктейль по вашему желанию и кальянная, которая также разукрасит ваш вечер. 6398 Woodhaven Boulevard, это в Квинси, 718-500-3116. Heaven Grill Sushi Душанбе, огромное спасибо.
6: Студия Борис Орезов, программа «Караван».
7: Бомбарбия. Киргуду.
0: Ну что, дорогие мои, теперь к программе. Конечно, я бы хотел обратить внимание на то, что каждый из нас давно хотел бы жить спокойнее. Правда же, медленнее, проще, но мы боимся, что нас не поймут, что вас сочтут недостаточно амбициозным, недостаточно ярким, недостаточно современным. Но, господа, послушайте одну важную мысль. Не обязательно быть громким, чтобы быть ценным. Вы представляете? А почему я сейчас вам поведаю, господа? Вот представьте, дерево растет тихо, солнце встает тихо, настоящая любовь приходит тихо. И все самое важное в жизни происходит без шума. Поэтому, дорогие мои, шум нужен только тем, кто боится пустоты внутри. Наслаждайтесь, слушайте правильную музыку. Человек, который находится в гармонии с собой, конечно же, не нуждается в постоянной демонстрации собственной значимости. Он не пытается выиграть каждую дискуссию, не стремится всегда быть первым.

мы неоднократно слышим, что за все потом мы ответим перед Богом. Да, господа, а ведь душе на самом деле нужны простые вещи. Искренность, тишина, любовь, настоящие разговоры, чувство дома, чувство, что тебя принимают таким, какой ты есть. Мы часто недооцениваем простую жизнь. Нам кажется, что счастье где-то далеко, в будущем. После очередного достижения, после покупки, после признания. Но счастье почти всегда рядом. Оно в способности просто его замечать. Да, господа, замечать утренний свет, замечать голос любимого человека, что потом не ответит перед Богом.

0: Да, дорогие друзья, человек, который постоянно гонится за важностью, перестает видеть жизнь. Он видит только цели, цифры, сравнения и страх проиграть. А проиграть боится каждый, кто сидит на искусственном троне, хочу отметить. Вот почему многие влиятельные люди так тревожны. Они слишком многое поставили на чужое мнение. Их спокойствие зависит от аплодисментов. А аплодисменты, господа, помните, вещь временная. Сегодня они есть, а завтра их нет. Поэтому, господа, если внутри пусто, то становится страшно. И чтобы не было страшно, живите реалиями. Получайте достоверную информацию и следуйте радиопрограмме «Караван».
1: Дорогие друзья, Борис Овезов приглашает вас отправиться в незабываемое путешествие
2: в солнечную Грузию с 27 августа по 6 сентября. Это время, когда горы дышат свободой.
1: Море зовет к приключениям.
2: А гостеприимство людей согревает сердце.
1: Представьте вкус ароматного вина,
2: свежего хачапури и теплый вечер под звездами.
1: Здесь вы сможете перезагрузиться, найти вдохновение
2: и почувствовать настоящую радость жизни. Не откладывайте мечты, они ждут вас именно сейчас. Соберите чемодан, захватите улыбку и откройте новые горизонты.
1: Грузия станет историей, которую вы захотите рассказывать снова и снова.
2: Делясь теплом, светом и силой, полученной в этом удивительном путешествии. Вместе с Борисом Овезовым. Звоните 646-427-5737. Или вся информация на сайте www.borisovezov.com. www.borisovezov.com.
3: Тихий музыка, сердца муслада в мире. Звучит программа «Караван» в эфире.
0: Да, господа, простому человеку легче. Он не строит свою ценность на восхищении других. Он знает, что быть достойным человеком не нужно быть великим. Поэтому наша тема сегодняшней программы – будь простым, нужно быть настоящим. Это огромная разница. Настоящий человек может признаться, что устал, может попросить помощи, может не знать ответов на все вопросы. И это...
4: Жизнь на распутье, но...
0: Он не становится от этого меньше.

господа, мечтая о покое, прежде всего, это обычный вечер без тревоги, согласитесь. Честные отношения, работа, после которой остаются силы жить, возможность не притворяться. И знаете, это не слабые мечты, это мудрые мечты. Потому что в конце жизни человек вспоминает не количество побед, а вспоминает моменты, когда чувствовал любовь, когда смеялся, когда был рядом с близкими, когда ощущал себя, прежде всего, живым. Никто не хочет на смертном одре еще раз проверить статистику своих достижений. Согласитесь, но каждый хочет почувствовать, что жил не зря. А жизнь не измеряется, господа, статусом. Она, прежде всего, измеряется глубиной. Глубиной чувств, глубиной отношений, глубиной внутреннего мира. И именно простота помогает сохранить эту глубину –

0: хочу отметить, что когда человек принимает простоту, он начинает дышать свободнее. Он больше не тратит жизнь на бесконечные доказательства собственной ценности. Да, господа, он понимает, ценность уже внутри него. Не потому, что он лучше других. Нет, господа, нет. А потому, что он живой, настоящий, человечный. И, возможно, именно сегодня кому-то из вас очень важно это услышать.
1: Не подпускай.

0: Да, друзья мои, вам не нужно становиться кем-то другим, чтобы заслужить счастье. Не нужно быть идеальным. Не нужно все время побеждать. Не нужно производить впечатление на весь мир. Можно просто быть собой. Спокойным, честным, добрым человеком. Этого уже достаточно. И пусть у вас не самый дорогой дом, но в нем есть тепло. Пусть у вас не миллионы поклонников, но есть люди, которые любят вас искренне. Пусть ваша жизнь не выглядит как картинка из рекламы, зато она настоящая. Живя и всегда говорите: «Да, я буду жить всем назло, жить счастливо и красиво. Это моя жизнь, и я ее достоин».
1: Студии Барри Забезу, программа «Караван».
2: Бомбарбия! Киргуду!
0: Рекомендую вам обратиться в мебельный магазин «Экспо Фёрничер», который является прямым поставщиком мебели в Америку, господа. Адрес 9540 Квинс Бульвар, 63-й драйв. Если нужна хорошая мебель, звоните 718-459-0504. Фархад, огромное спасибо.
1: Студии Барри Забезу, программа «Караван».
2: Бомбарбия! Киргуду!
0: Хотите получить эстетическое наслаждение от современного ладкошерного ресторана, вам нужно в Heaven Grill Суши. Душа, не откажите, в конце концов, себе в удовольствии и попробуйте кухню ладкошерного ресторана Heaven Grill Суши Душанбе. Еще раз адрес: 6398 Woodhaven Boulevard, это в Квинсе, 718-500-3116. Heaven Grill Суши Душанбе, огромное спасибо.
1: Студия Барри Забезу, программа «Караван».
2: Бомбарбия! Киргуду!

0: где-то внутри вас, да. И к нему ведет удивительно простой путь. Быть честным, быть благодарным, быть живым и быть настоящим. Не бойтесь простоты. Возможно, именно в ней скрыта та жизнь, о которой вы давно мечтали. Жизнь, господа, без постоянной гонки, без страха. Без страха проиграть, без тяжелых масок. Жизнь, в которой можно проснуться утром и почувствовать. Мне не нужно никем притворяться. И это, господа, счастье. Я вас всех обнимаю. Это была программа «Караван». Берегите себя и помните, самые красивые вещи в этом мире почти всегда простые. Да-да-да. Люблю вас и до встречи.
1: Слушайте, объясните толком, что происходит?
2: А что объяснять? Давай на выход. Все. Приехали мы, прилетели мы. Полет окончен мы. Все, до свидания. Это спасибо, что воспользовались узбекскими авиалиниями. Да. Это все. Сказала, все получилось, да. Ну, хорошо.
3: Вот так всегда. На самом интересном месте.

0: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио.
0: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими сопкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
1: Дэвидсон Радио.
0: 620 AM. Настройтесь.

0: четверки 10 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.

0: української душі.
1: Мелодії української душі.
0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире музыкальная передача «Мелодии украинской души». И я, ведущий Александр Федоренко. В этой программе я буду вас знакомить с украинской песней, с известными музыкантами, артистами, певцами и с их творчеством. Вы услышите интересные истории и самые невероятные ситуации, которые происходили на гастролях, в студиях звукозаписи. Вы также узнаете, как были придуманы и написаны песни. Я приоткрою вам двери в мир шоу-бизнеса и украинской песни. Многие годы я работал звукорежиссером с разными артистами, музыкантами, ну и, конечно, продолжаю это делать до сих пор. И поэтому имею разрешение рассказать вам эти истории. Итак, вашему вниманию представляю украинский певец, народный артист, композитор, поэт, мой друг и замечательный человек Ива Бобул. Настоящее имя и отчество – Иван Васильевич Бобул родился 17 июня 1953 года в селе Тереблечи Черновицкой области. Окончил среднюю школу, затем поступил в ПТУ в городе Славянск Донецкой области, принимал участие в конкурсе художественной самодеятельности между училищами, где завоевал звание лауреата. Позже был призван в ряды советской армии, где был солистом военного ансамбля и даже играл на барабанах. Во время службы ездил с концертами по воинским частям и стал лауреатом конкурса военной песни. В 1980 году работал в ВИА «Черемуш», позже солист ВИА «Жива вода». Затем работал солистом и руководителем ВИА «Виватон». Участвовал во многих конкурсах и фестивалях. В 1980 году конкурс «Молодые голоса». 82-й – конкурс на лучшее исполнение песен стран социалистического содружества в городе Ялта. 1983-й – конкурс советской песни «Город Сочи». Окончил Черновицкое музыкальное училище по классу вокала у профессора Силы Ануфриев. Позже Черновицкий государственный университет, музыкальный факультет и магистратуру. Защитил докторскую диссертацию. Сейчас профессор, завкафедры и преподает вокал в Национальной академии руководящих кадров культуры и искусств Украины. Но самый главный конкурс в жизни Ива Бобула – это был всесоюзный конкурс на лучшее исполнение песен стран социалистического содружества. Этот конкурс дал путевку в мир песен, эстрады и шоу-бизнеса. А начиналось все так. На конкурс еще молодой начинающий певец Ива Бобул поехал в качестве запасного певца. Но судьба была благосклонна. После неудачного выступления одного из конкурсантов Ива занимает его место. На конкурсе было более 120 участников. И вот после долгих туров и соревнований Ива занимает почетное третье место. Это стал решающим конкурсом в его жизни. А победил конкурс с песней «Кристина».

«Все золото світу». Да, эту песню многие знают и любят, но мало кто знает, как появилась эта песня. Одним весенним днем в праздник Святой Троицы три друга, композитор Александр Злотник, поэт Александр Вратарев и Ива Бобул, гуляя улочками Киева, зашли во Владимирский собор, чтобы причаститься. Возле собора было много людей, детей, женщин, но их внимание привлек старец, который сидел у входа в собор и просил милостыню. Что было потом? На следующий день звонит Александр Вратарев Ива Бобулу и говорит: «Я написал текст, послушай, по-моему, очень хорошая песня может получиться». Послушав текст будущей песни, Ива говорит: «Гениально, но теперь нужно написать мелодию к песне». Вдохновленные едут к третьему, к композитору Александру Злотнику, и буквально уговаривают его немедленно написать мелодию к будущей песне. И уже через пару часов рождается мелодия. Ну а что в итоге получилось, вы сейчас услышите.

0: «Песня «Как молоды мы были»» была написана в 1975 году композитором Александрой Пахмутовой и поэтом Николаем Добронравовым. Была она написана специально для художественного фильма «Моя любовь на третьем курсе». Но кто бы мог исполнить эту песню, еще никто не знал. Во время съемок фильма «Романс о влюбленных» на Мосфильме к Александру Градскому подошел знакомый звукорежиссер Виктор Бабушкин и попросил записать песню для кинофильма «Моя любовь на третьем курсе». Тогда Градский познакомился с Александрой Пахмутовой. К удивлению композитора, Градский попросил либретто и предложил изменить песню, спев третий куплет на октаву выше. И Пахмутова изменила аранжировку композиции специально под голос исполнителя. В 1992 году Ива Бобл находился в Соединенных Штатах Америки, жил и работал в Нью-Йорке. Однажды в ресторане «Северный», где работал Ива Бобл, в кругу своих друзей праздновал свой день рождения Александр Градский. Ива решил сделать подарок имениннику и спел песню «Как молоды мы были» в тональности Градского. Реакция была незамедлительная. Восторг и море оваций. Так Ива познакомился с Александром Градским, Ильем Резником и Олегом Фришем. Кроме Александра Градского, песню «Как молоды мы были» также исполняли Людмила Гурченко, Эдита Пьеха, Тамара Гвардстели, Иосиф Кобзон, Дмитрий Хворостовский, Николай Караченцев и, конечно же, Ива Бобул. Когда Александра Пахмутова услышала свою песню в исполнении Ива Бобула, выслала официально личное письмо разрешения на исполнение песни и сказала, что в его исполнении она зазвучала по-другому, по-новому, по-особенному. А сейчас на связи у нас Ива Бобул. Здравствуйте, Ива!
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели Радио Дэвидсон. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, удачи, мира, всех-всех благ.
0: Расскажите, как отреагировал Элтон Джон, услышав песню «Как молоды мы были» и песню Каруза?
1: Ну, во-первых, он услышал песню, он услышал хорошего певца. Возможно, сколько я знаю, любит хороших певцов, певиц, которые поют красиво. Он был удивлен этим и шел прямо ко мне, пожал мне руку и сказал, что я очень хороший певец. Потому что очень рад слышать его. Вот такая встреча у меня с ним.

мне твой взгляд неподкупный знаком. Может, я только моложе, не всегда мы себя узнаем. Ничто на земле

отгорели зорницы, и в сердцах утихает гроза. Не забыть нам

0: Какие льготы вам полагаются? Вы не уверены, что имеете право претендовать на SSI? У вас есть вопросы, касающиеся социальных гарантий, положенных вам в Америке? Слушайте программу «Райза Рос Социум» каждый вторник
1: с 4 до 5.
2: Дэвидсон Амбуланс-Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы. Любой госпиталь по вашему выбору.
3: Каждый день эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому – спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым. Каждое утро с понедельника по пятницу в 7:05 утра на Дэвидсон Радио.
4: Передача «Мелодии украинской души». И я, ведущий Александр Федоренко. Песня «Марічка». Да, та Марічка, яка живе на тому боці. Хто ж її не знає? Это одна из самых популярных украинских песен. Текст к песне «Марічка» написал Михайло Ткач, а музыку Степан Сабодаш. И эта песня посвящена вполне реальному лицу Марии Федоровне Кислице. Мария Федоровна до сих пор живет в поселке Путила Черновицкой области. А как это было, я вам сейчас расскажу. Маричке было 18 лет, и она работала в районной больнице поваром на кухне. Летом 1954 года на практику приехали студенты Черновицкого медицинского института. С жильем в Путиле было сложно, и главный врач поселил юношей в больнице и там же разрешил им питаться. У юношей аппетит был хороший, на свежем карпатском воздухе есть хотелось все больше. Вот ребята и решили найти подход к поварам и нашли довольно-таки оригинальный способ. Поручили Михаилу Ткачу поработать для общего блага, написать стихотворение, посвященное красавице Маричке. Конечно же, Маричка об этом заговоре и не догадывалась. Она была честной и порядочной работницей, и ребят кормила хорошо. В отношениях была очень сдержанной, на чужих парней не заглядывалась, ведь имела жениха, красивого и трудолюбивого парня. Сам поэт Михаил Ткач, написав стихотворение, тоже не спешил дарить его девушке. Он подождал праздника выхода на горную долину и там с праздничной сцены прочитал стихотворение, при этом сказав, кому оно посвящено. Мария Федоровна вспоминает, когда услышала свое имя, чуть не сгорела от стыда и страха. Неизвестно, что же скажет ее жених. Как тогда родителям и людям в глаза смотреть? Но когда услышала первые строчки... Автор музыки Степан Сабодаш. Черновицкий композитор, хоровой дирижер, скрипач и аккордеонист. Он же руководил оркестром, игравшим вальсы, танго и польки на танцах в Черновицком доме офицеров. Сабодаш происходил из крестьянской семьи и выучился на скрипача вопреки желанию своих родителей. Еще прославился тем, что во время Второй мировой войны его игрой была очарована сама румынская королева. Она даже предложила ему переехать в Бухарест. Однако музыкант отказался. Текст песни будущего хита Степан Сабодаш увидел в 1955 году, когда Черновицкий областной дом народного творчества объявил конкурс на лучшую музыку к стихотворению «Маричка». Автором текста был студент Черновицкого медицинского института Михаил Ткач, а победителем конкурса оказался Сабодаш. Кстати, до сих пор в Черновцах каждое утро выходит на башню трубач и играет мелодию песни «Маричка». Этакие позывные города Черновцы. Ну, а мы с вами послушаем новую версию песни в исполнении Ива Бобула.

0: «Аиды Шимамы» – известная еврейская песня, переведенная на многие языки и распространившаяся в разных странах. Впервые песня была написана в США около 1925 года. Автор слов и композитор Джек Эллен. По одной из версий, Эллен написал эту песню «Аиды Шимамы» специально для певицы Софи Такер, у которой недавно умерла собственная ее мать. По другой версии, Софи Такер была одной из первых, но все-таки не первая исполнительница этой песни. Песня впервые была записана Вилли Говардом. Однако именно в исполнении Софи Такер песня получила популярность и стала мировым шлягером. Ива услышал эту песню в Нью-Йорке, и она ему очень понравилась. Позже в Киевском театре имени Ивана Франка на одном из концертов Ива Бобл встретился с Богданом Ступкой, который после долгих дискуссий признался, что если бы умел петь, он обязательно спел бы песню «Аиды Шимамы».
1: Я эту песню слышал первый раз в Нью-Йорке, я как-то не очень знал репертуар, но в Нью-Йорке услышал, ее пел Марк Тайпер в ресторане, где мы работали. Она мне очень понравилась, я с тех пор помню. А тут просто был концерт мой сольный, я подготовил то, что у меня было английский, румынский. Думаю, давай спою и на английском, потому что, мне захотелось так вот спеть ее. Я записал. Дима Гершезон сделал хорошую аранжировку, он меня и научил петь по-английски. Вот и все. И я очень рад, что у меня есть такая песня красивая.

0: Живя и работая в Нью-Йорке, Ива Бобл очень скучал по родным и близким ему друзьям. Он пишет песни. И одна из таких песен написана для друзей.
1: Я хочу попользоваться тем, что имею возможность приветствовать своих друзей, которые находятся в Бостоне. Мари Кушнир, Сэм Тепперман, Борис, Нью-Йорк, Юра Прокупец, Андрей Кашкарев. Это мои друзья, которые я их знаю и очень люблю, уважаю всех, которые уехали когда-то из Черновцов. Жалко, что Миша Мармара нету с нами. Но все равно я всех их помню. И, конечно, эта песня о моих друзьях. Я хочу сегодня спеть для них.

0: Уважаемые мои нью-йоркцы, я, конечно, пользуюсь моментом, что имею такую возможность пожелать вам всего самого наилучшего, счастья, здоровья, мира, всего-всего то, что я себе хотел пожелать, желаю вам, чтобы всегда было улыбки на ваших лицах, любите, будьте счастливы, всех благ. Ваш Иво Бобу.
1: Дорогие радиослушатели, вот и подошла передача к концу. Мы с вами прощаемся ненадолго. Слушайте мою программу «Мелодии украинской души» на волне 620 AM Дэвидсон Радио. Ваш Александр Федоренко.

0: Білявка зима!
1: Мелодії української душі. Удивительні судьби. Невидуманные истории. Крутые виражи судьбы. Неизвестное об известных женщинах. В программе «Супер-женщины» с Натальей Быстрицкой. Каждую среду в 9 утра на радио «Дэвидсон».
2: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
3: А я вот хочу знать, чем занимается Вадим Ермолинец в течение суток? Ну хорошо, 8 часов он спит. 2 часа утром он работает, это 10 часов. Остается 14, правильно я говорю? Так почему к нему невозможно дозвониться? Ни на передачу, ни после передачи. В чем дело? Может, у меня номер неправильный? Алло, вы меня слышите? С кем я разговариваю?
4: Хотите поговорить с Вадимом Ермолинцем?
5: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
4: 718-303-90-90.
6: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.

0: Нью-Йорке 11 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: В студии Наталья Вострецкая. В Нью-Йорке появится первая в истории города неделя современного искусства Art Week NYC. Проект, запущенный Art News и Art Forum, объединит галереи и музеи по всему городу. С 11 по 14 ноября программа развернется сразу в нескольких бора. В ней примут участие около 70 галерей, которые проведут специальные показы, встречи с художниками и кураторские экскурсии. Отдельные маршруты будут построены по основным арт-кластерам – Челси, Трайбеке, Верхнем и Нижнем Истсайде. Red Lobster в центре Нью-Йорка закрылся. Ресторан на Таймс-сквер, который работал более 2 десятилетий, в последний раз принял посетителей 14 июня в воскресенье. Согласно заявлению, на работу ресторана серьезно повлияли масштабные и продолжительные строительные работы. Все это существенно ухудшило видимость ресторана, доступ к заведению, общий поток посетителей. Билдинг, в котором располагался Red Lobster, планируется переоборудовать под жилой комплекс. Дополнительным фактором закрытия стала высокая арендная плата. Годовой рент помещения составлял около $2 миллионов. Компания сообщила, что сотрудники в связи с увольнением получат так называемые парашютные выплаты. Тейлор Свифт и Трэвис Келси готовят масштабную свадьбу в Нью-Йорке. Торжество может пройти 3 июля в Мэдисон Сквер Гарден и собрать от 1000 до 1500 гостей. Пара рассматривает арену как основную площадку для церемонии и вечеринки. Ее ключевое преимущество – отсутствие окон, что исключает возможность съемки папарацци. Кроме того, это одна из самых знаковых площадок.

0: Для Swift она выступала на сцене MSG 8 раз.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
2: У вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт? Вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
3: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
4: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое. Я уже могу ходить.
3: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
2: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
5: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высший verdict and settlements in New York State.
6: My name is Gil Zohar.
7: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет, как судебный адвокат, я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел. Но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
8: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
9: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Ocean Avenue между R и Quentin Road. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
10: Мелодии украинской души. Авторская музыкальная передача Александра Федоренко об украинской песне и не только. Слушайте каждую пятницу с 8 вечера на волне 620 AM Дэвидсон Радио. А также нас можно слушать через интернет на сайте davidsonradio.com и на телефоне через мобильное приложение Дэвидсон Радио. А свои пожелания и предложения присылайте по адресу promusicnyc@gmail.com. promusicnyc@gmail.com.
11: Нью-Йорк, Бостон, Нью-Джерси, Дэвидсон Радио.

0: Так, ну что, Маре, Рагаца, Лимоната, Кантата, Дола Кротча. В общем, потрясающая Италия. Салют, господа и дамы. Акмаль Тахиров вас приветствует. Я Лена Вишневецкая. И наш прекрасный турагент и по совместительству песни-сочинитель Леонид Животовский. Мы желаем всем вам хорошего дня, прекрасного настроения, успехов, удачи во всех ваших начинаниях. И, конечно же, благодарим Леонида за очередной музыкальный привет, а заодно за то, что Леонид умеет нарушать традиции. И вот сегодня за долгое время мы послушали песню не на русском языке. Здравствуйте, Леонид.
1: Бонджорно, дамы и господа, бонджорно, туристы и туристки, бонджорно, сеньора Лена Вишневецкая.
0: Да, и бонджорно, Акмаль Тахиров, конечно же, без которого нам бы не побонджорнилось. Ну что, Леня, поедем вокруг света, сегодня мы не работаем, сегодня мы отдыхаем, да, и будем говорить о прекраснейшем круизе по великолепнейшему Средиземному морю, который начинается в Вечном городе и там же и заканчивается. Вообще, мне кажется, что все прекрасное начинается и заканчивается в Риме. Как вы считаете?
1: Ну, кому как. Есть два места, где, куда все дороги ведут. Это Брайтон-Бич и Рим. Брайтон-Бич мы можем добраться без особых expenses, денег. В Рим все-таки надо прилететь на самолетике, как мы знаем. Мы сегодня поговорим о прекрасном круизе «Девять ночей», который начинается в Риме, Италия. Потом едем в Корфу, Греция. Потом едем в Котор, Монтенегро, или Черногория по-русски. Дубровник, Круэйша, это Хорватия по-русски. Сплит, Круэйша. И Неаполь, Италия. И возвращаемся в Рим. То есть такая поездка по разным странам, по разным городам, разные культуры. И это, если вы помните карту сапога, это сапог Италии, то мы как бы с голенища спереди начинаем, вокруг носка пятки объезжаем и возвращаемся опять к голенищу. Так это, если образно выражаться.
0: И если вот как по мне, вот из всего, что было в эфире до этого... Мне кажется, это лучшее предложение. Ну, просто феноменальный маршрут. Такой уже предвкушаю я отдых, такой кайф, столько музыки, столько вкусной еды, впечатлений, красот, цветов природы. Это просто, мне кажется, сказка. Жемчужина Адриатики, да, так называется этот маршрут.
1: Ну, тут комбинация, потому что, скажем, Рим – это не Адриатика, это с другой стороны земли, а когда пятку объезжает, то попадает в Адриатику. То есть, вы поняли, потому что Рим как бы полуостров, правильно? Так вот, с задней стороны сапога – это Адриатика, а с передней стороны, где Рим – это Средиземное море.
0: Это Адриатика там, где Сплит, да?
1: Ну, Адриатика – это там, где Дубровник, Котор, Сплит, такой. Мы еще попадаем в Ионическое море.
0: Ну, в любом случае, все, что связано с Италией, все, что связано с Европой, мне кажется, что это прекрасно. Я представляю, какие там вкусные морепродукты. Но я даже не представляю, какова цена этой сказки.
1: Ой, когда я вам скажу цену, сейчас люди скажут, давай сюда. Цена очень простая. Запомните, 9 ночей и стоит всего-навсего $849, $94 в ночь. Как вам цена?
0: Цена прекрасная, потому что я вот сегодня слушала своего доброго друга и коллегу Севу Каплана утром в «Толковище». Я эту передачу не пропускаю никогда. И... Я вам хочу сказать, что когда услышала цены на детский лагерь $87 в день, при том, что дети ночью спят дома, я, конечно, замерла, потому что я представила себе этих родителей, которым нужно работать, и сколько же им нужно зарабатывать, если в семье трое-четверо детей, а тут $850 круиз. Но сейчас же скептики скажут, что вы нам морочите голову, вы посмотрите на эти цены на авиабилеты, это во сколько нам встанет этот круиз?
1: Ну, смотрите, вы хотите посмотреть историю, другие страны, надо брать билеты, а что вы можете? Вас никто не перевезет по небу бесплатно, к сожалению. Да, еще я хотел сказать, когда это будет? Это будет октябрь 23-го, 26-й год.
0: 23 октября 26-го года, но это бархатный сезон еще пока будет, мне кажется. Погода прекрасная.
1: Да, это... Потому что летом иногда в Европе бывает там 35 плюс 37, бывает очень жарко. А октябрь это уже не жарко, не холодно, можно хорошо ходить, смотреть. И именно такое, то есть это не пляжное время, но обзорное время, очень хорошее время, осень.
0: Лёнь, осень. Скажите, вот когда вы говорите, вот гор, значит, заходит, начинается время, потом Греция, потом Черногория, потом Хорватия, и перед Римом корабль заходит еще в Неаполь. Вот эти все остановки, они сколько времени предполагают? Вот чтобы сойти на берег, там будет день у туристов, чтобы походить, посмотреть?
1: Обычно из моего опыта, когда я был в Европе, то корабль плывет ночью, а днем он стоит на приколе, и люди бегают там почти целый день. Ну, я не говорю там до ночи, до 12, но там до 7, до 6 вечера они бегают вокруг этого корабля там по земле. Поэтому тут все рассчитано, что люди вообще не чувствуют этого. Они ночью спят, корабль там куда-то плывет, утром встали, welcome на борт, на землю. Поэтому все так рассчитано, чтобы побольше увидеть.
0: Нет, если нас вот так, как вы говорите, это очень удобно, мне кажется. То есть люди, которые любят пройтись, они успеют посмотреть город. Люди, которые не любят пройтись, они могут спокойно отдыхать на корабле. Люди, которые и любят, и не любят, они могут, собственно говоря, там экскурсионный автобус взять или заказать себе машину. То есть это все зависит от кошелька, я так полагаю, да?
1: Да, и еще, если ответить точно на вопрос, сколько времени, если люди зайдут на davidsontravel.com, зарегистрируются, и они позвонят, я им скажу, как найти этот дил прямо на веб-сайте, там есть даже расписание, типа приплываем в 8, отплываем в 7, там буквально написано по часам, когда прибывает корабль и когда уплывает. То есть они получат точную информацию, сколько часов они в данном городе будут стоять.
0: Еще раз дата, Лень, вы сказали 23 октября, это этого года или следующего года?
1: Да. Ну, 26-й год,
0: это этот год, забронировать можно уже, если есть какие-то дополнительные вопросы, 718-303-75-57, 718-303-75-57, и Леонид уже сказал, davidsontravel.com, заходите на наш сайт, регистрируйтесь, и вы можете получить дополнительные бонусы, когда вы зарегистрируетесь на нашем сайте. Если вы еще с Леонидом Животовским напрямую свяжетесь, так вообще будет вам такое туристическое счастье. Леня, кому вообще вот из вашего опыта вы бы рекомендовали в первую очередь такой маршрут?
1: Тем любопытным, которые любят историю, которые любят узнавать что-то новое, потому что Европа, она немножко по-другому выглядит, чем Америка. Там замки там 17 века, 12 века, там это история, это интересно посмотреть. Поэтому в Европе много всяких исторических таких событий было. И если взять правильные экскурсии, вы получите очень интересное такое впечатление об этом.
0: У меня есть семья, добрые мои знакомые, они когда отправляются в путешествие, они ходят и в пешие походы, они объездили на машине всю Америку. Ну, любители странствий, что называется. И когда они рассказывают, там, значит, их 6 человек, и они говорят, мы всегда едем по разным маршрутам, несмотря на то, что они отправляются, естественно, вместе и в одну и ту же точку. Кто-то, значит, совершает кулинарное путешествие, кто-то совершает фотографическое путешествие, кто-то совершает культурное путешествие, кто-то совершает путешествие для того, чтобы побыть в тишине и отвлечься от суеты и быта. То есть они настолько скооперированы, каждый по своим интересам, и каждый из любого путешествия привозит то, зачем он отправлялся. То есть такой симбиоз интересов, это так классно, когда они рассказывают, а потом, когда ты смотришь на все эти фотографии и представляешь себе, вот наглядно видишь, какими глазами человек смотрит на мир. И получается так, что там мама, которая, в общем-то, является опорой семьи, и человек, который принимает решения, несмотря на то, что папа зарабатывает гораздо больше, она вот ездит за кулинарным путешествием. И у них дома такое количество всевозможных специй, каких-то тарелочек, какой-то утвари со всего мира абсолютно. Она привозит рецепты, это так интересно. Стены там увешаны портретами, фотографиями старшего сына, который вот выбрал себе такое хобби, он фотографирует все. Папа там привозит альбомы по искусству. То есть каждый человек готов воспринимать мир в меру, так сказать, своего хобби, в меру своих пристрастий, своих, так сказать, преференций. Поэтому мне кажется, что вот это путешествие, оно как раз подойдет тем туристам, которые хотят вот отправиться за чем-то определенным. Кому-то, может быть, захочется приобрести 28-ю пару обуви вот в Италии. Кому-то захочется отчитаться перед бывшим бойфрендом, что вот я там с красивыми какими-то креолами обедал в самом лучшем ресторане морском где-то на побережье. Ну, то есть вот в таком вот духе. Какой корабль отчаливает из Рима?
1: Это карнавал Legend.
0: Легенда, в общем.
1: Да,
0: карнавал Легенда.
1: Да, да.
0: Громадная машина, Лень?
1: Ну, большая машина, то есть я как бы не готов сказать, сколько метров, но карнавалы, они такие, как бы, ну, большие. Ну, слово «большое» имеет, как бы, определенный, есть машина, там, «Кадиллак», а есть грузовая машина. Естественно, «Кадиллак» большая, но грузовая еще больше, правильно? То же самое с кораблями, предела большого нету, но «Карнавал» — это такая, ну, как бы массовый корабль, это не яхта Абрамовича.
0: Ну, понятно. Пока еще, он пока еще не приобрел. Скажите, вот, а вам-то в этом маршруте что больше всего нравится?
1: Ну, мне, в принципе, все нравится, потому что я человек очень любопытный. Я всегда еду с фотоаппаратом, я со всех поездок делаю видео, и каждый город я делаю отдельное видео. То есть в среднем где-то 15, 16, 20 фотографий на город. И у меня каждый город – это отдельное видео. Когда идет какая-то погода плохая дома, я что-то там грущу, я беру эти видео, смотрю, у меня сразу настроение поднимается, потому что приятные эмоции, они возвращаются даже через видео, понимаете? Поэтому для меня все эти маршруты интересные, каждый по-своему.
0: Лень, можете вспомнить, вас впечатлил порт Неаполя? Я потом скажу, почему задаю этот вопрос.
1: Ну, я вам скажу, я был в Италии, Франции, я был немножко в другом маршруте. И я уже как бы, мне надо вспомнить, это было, наверное, лет 10-12 назад, поэтому я не хочу в принципе, я помню, что мы подплывали не к самому порту, а нас какие-то катера привозили, ну, такие, то есть, как бы, к берегу. Но я сейчас не могу вспомнить, в каком порту это было уже давно.
0: Это я просто смотрела недавно фильм один документальный, и там был фрагмент истории Неапольского порта и о том, сколько он вмещает невмещаемого со всего мира, что туда везут китайцы, какое там количество перевозят тканей, продуктов, тюков. Это вообще что-то невероятное, при том, что город относительно небольшой, но это государство настоящее в этом городе. Очень интересно. Я не вспомню даже, как называется этот документальный фильм, но фрагмент, который касается порта Неаполя, это, конечно, было что-то феноменальное. Там и по поводу наркотрафика, там по поводу разделения власти, там по поводу того, как они участвуют в политической жизни города. Это что-то потрясающее. И вот какая у них там есть... гордость за то, что тот или иной член какого-то сообщества имеет отношение вот именно к портовой жизни Неаполя. Просто очень, очень интересно.
1: Если я не ошибаюсь, он самый грузовой порт Италии.
0: Да. Это да, да. По-моему, даже в Европе, насколько вот я помню. Не могу...
1: Ну, да, Италия точно помню. Он там и мануфактуры какие-то были, и... И я знаю, что он грузовой, самый загруженный, если я не ошибаюсь.
0: Ясно. Лёнь, в любом случае, огромное вам спасибо за ваш рассказ. Наш эфир сегодня подходит к концу. Друзья, воплощайте мечты в жизнь, это возможно. Отправляйтесь в круиз, вот, 23 октября. Прекрасное путешествие. Из Рима в Рим, что называется, через всю Европу. 718-303-75-57. Звоните, наши специалисты ответят на все ваши вопросы. И регистрируйтесь на сайте davidsontravel.com. Лёнь, мы вас благодарим и до новых встреч в эфире. Спасибо. Акмалюшка, благодарю.
2: Нью-Йорк, Бостон, Нью-Джерси, Дэвидсон Радио.
3: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
4: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Новости.
1: Аналитические передачи.
0: Репортажи, мнения экспертов.
1: И прямые включения из горячих точек со всего света.
0: Все это RTN.
1: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
0: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
1: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
0: RTN. Смотрите лучшее.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупаете азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Хотите стать спонсором передачи? Звоните в рекламную службу Дэвидсон Радио 718-303-8005.
1: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: Студия Наталья Вострецкая. В Нью-Йорке появится первая в истории города неделя современного искусства Art Week NYC. Проект, запущенный Art News и Art Forum, объединит галереи и музеи по всему городу. С 11 по 14 ноября программа развернется сразу в нескольких бора. В ней примут участие около 70 галерей, которые проведут специальные показы, встречи с художниками и кураторские экскурсии. Отдельные маршруты будут построены по основным арт-кластерам – Челси, Трайбеке, Верхнем и Нижнем Истсайде. Red Lobster в центре Нью-Йорка закрылся. Ресторан на Таймс-сквер, который работал более 2 десятилетий, в последний раз принял посетителей 14 июня в воскресенье. Согласно заявлению, на работу ресторана серьезно повлияли масштабные и продолжительные строительные работы. Все это существенно ухудшило видимость ресторана, доступ к заведению, общий поток посетителей. Билдинг, в котором располагался Red Lobster, планируется переоборудовать под жилой комплекс. Дополнительным фактором закрытия стала высокая арендная плата. Годовой рент помещения составлял около $2 миллионов. Компания сообщила, что сотрудники в связи с увольнением получат так называемые парашютные выплаты. Тейлор Свифт и Трэвис Келси готовят масштабную свадьбу в Нью-Йорке. Торжество может пройти 3 июля в Мэдисон Сквер Гарден и собрать от 1000 до 1500 гостей. Пара рассматривает арену как основную площадку для церемонии и вечеринки. Ее ключевое преимущество – отсутствие окон, что исключает возможность съемки папарацци. Кроме того, это одна из самых знаковых площадок для Свифт. Она выступала на сцене MSG 8 раз.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Все это слышно по радио.
5: Дэвидсон Радио. Нас хорошо слышно.
6: Всем добрый день еще раз. Здравствуйте. С вами Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Как обычно, в это время, в этот час, в этот день мы встречаемся с компанией Effective Home Care, которую представляют Юлия и Олег. Привет, ребята.
7: Доброе утро.
6: Да, ваша служба и опасна, и трудна. Вот что я хотела бы сегодня вам сказать. Помните, была такая песня когда-то?
7: Да.
6: Но она не имела отношения к агентствам по уходу на дому. Она имела отношение к совершенно другому ведомству. Но, тем не менее, мне кажется, что эти слова на сегодняшний день как нельзя соответствуют тому, чем вы занимаетесь. Вы же спасаете сотни и сотни семей от множества проблем, начиная от быта, заканчивая здоровьем, начиная от оформления документов и заканчивая тем, что дети и внуки могут себе позволить вести свою собственную жизнь и заниматься своими собственными делами в то время, когда на их место приходит другой член семьи, родной, но не по крови, не так ли? И как обычно, когда мы встречаемся с Юлией и Олегом, мы говорим о заботе, о семье, о качестве вашей жизни и рассказываем о ситуациях, с которыми сталкиваются очень многие пожилые и не очень здоровые люди после болезни, все те, кому требуется постоянный уход и внимание. Я тут, так сказать, просканировала интернет, пробежалась по новостным сайтам, забила в запрос агентство по уходу на дому, новшества, изменения и так далее. И вот выяснила вот что, а вы мне поправьте, если это не так, что, оказывается, сфера home care, да, услуги по уходу на дому, переживает самые масштабные потрясения за последние десятилетия. То есть по поводу того, ты очень подробно, Олег, рассказывал, как завершился вот этот переход. Наконец-то я очень внимательно выяснила, что такое вот это MLTC. Никак я не могла понять. Это когда родственники, да, близкие, перешли под крышу одного агентства, которое находится не здесь и не в Нью-Йорке. Это были большие проблемы. Бюджет, опять-таки, да, бюджет. Это жесткие ограничения бюджета. Это они так сказали.
7: Ну, я, ты понимаешь, я всегда не понимал одного. Они говорили, что вот там много, допустим, фрота, да, в этой программе CDPAP. И бюджет как бы раздутый. А вместо того, чтобы выпустить какие-то инструкции и какие-то правила поменять, чтобы, допустим, агентство или специальное агентство контролировали пациентов, имели это право. А были наоборот инструкции. Агентства не имели права ничего делать, ничего проверять, ничего, никому звонить, не приходить никому. Они вместо этого просто сказали, что чтобы сократить бюджет и улучшить как бы ситуацию с фротом по этой программе, они решили это поставить все под одну шапку. И многие тогда не поняли, а как это там больше 300 агентств, которые делали этот сервис, и люди были довольны. Если есть какой-то фрот, покажите, где, положите его на стол. А они же ничего не показали, ничего не объяснили. Просто перевели все в один момент под одно агентство. Но очень много людей...
6: И пострадали обычные пациенты и помощники.
7: Да, да,
6: как
7: да.
6: Все, это как все, лес рубят, щепки летят.
7: Ну,
6: приблизительно так.
7: Так оно и есть.
6: Вот еще, значит, я что нашла. Юля, что это за норма такая wage parity для ассистентов? И пишут, что сильно это ударило по бенефитам и медицинским страховкам. Только в середине мая, вот здесь сообщается, закрылось окно открытой регистрации в новые планы. Как это на текучести кадров отражается вообще у вас, ну, например, в агентстве?
8: Что это wage parity – это часть, скажем так, меня Олег поправит, если я неправильно говорю. Например, вот у нас хоматенды получают 21,64, если не ошибаюсь, в час, но они не получают всю эту сумму на свой там чек или директ-депозит, они из этого получают 19,10, и условно 2,54 у них уже покрывает, зависимо от агентства, у нас это покрывает бенефитная карточка, благодаря которой вы можете использовать ее везде, покупать метрокарт, оплачивать билы за телефон, покупать продукты. Но ее очень много где сейчас принимают. Это очень хорошая опция. Плюс на нее приходят деньги, с которых не снимается налог. То есть они чистыми попадают за каждый ваш заработанный час. И на данный момент, насколько я знаю, wage parity он еще и повысился по сравнению с прошлым годом, с января. Тоже подняли. То есть к чему это всему веду, что хоматендам сейчас хорошо работать, а мы призываем, чтобы люди приходили к нам, у нас есть кейсы и очень хорошая заработная плата, учитывая этот же wage parity.
6: Это стабильный доход всегда, правда же? То есть это директ-депозит идет в банк, человек не думает о том, дадут мне зарплату, не дадут.
7: Леночка, смотри, давай откорректирую. Значит, много лет назад 5, 6, 7, не буду уточнять, если надо, в следующей передаче точно скажу, когда это было. штат Department of Health, значит, они по программе повышения зарплаты хаматендам ввели программу wage parity. Что такое wage parity? Это отдельный бюджет обязательно, который компания получает по контракту от MLTC. Вот мы работаем, мы получаем по контракту эти деньги от MLTC, значит, они включают wage parity. Wage parity — это определенная сумма, она была 4,09 раньше. Значит, она включает в себя расходы на... люди могли и компании могли тратить это на бенефиты для людей. То есть, допустим, это отдельная дополнительная оплата труда в такой форме, позволяющей людям не платить с этой суммы налоги. Значит, она могла быть в форме, вот люди, если устраиваются на работу, допустим, они устраиваются к нам, или устраивались раньше, значит, им предоставлялось несколько условий оформления трудового соглашения с нами. Wage Parity Benefit, вы можете их получать на карточку, у вас будет открыта карточка, допустим, такую-то сумму идет вам постоянно за каждый час на карточку, значит, к примеру, там $3, а доллар там 0,9 вам откладывается на ваши отпускные, и вы можете его реквесты, то есть просить там любой через 3 месяца, 6 месяцев, это уйдет как на накопление. Вы получаете это на карточку, вы не платите налоги, там какие-то копейки платятся, там 5% или 3%, в зависимости от того, какой банк помогает и делает эту услугу, через какой банк проходят эти карточки. Значит, за эти карточки люди могут купить себе медикаменты, там куча товаров. И очень многие люди это поняли и очень довольны, и хотят получать эти деньги на карточку. На данный момент wage parity уменьшились.
6: Из-за бюджета, опять-таки.
7: Из-за бюджета, ну, они как бы получают, они эти деньги государство дало, зарплата-то поднимается каждый год, там, на доллар, на это. И вот последние там год-два эта зарплата поднималась за счет уменьшения wage parity. Допустим, вместо 4,09, там, 2,64, оттуда были забраны какие-то деньги в счет повышения зарплаты, то, что люди получают payroll на эту зарплату. Но на сегодняшний момент также наша компания, допустим, провайдает эти карточки. Значит, из этих 2,64 какая-то сумма идет им на карточку, там откладываются деньги, они могут пользоваться эту карточку, и также мы откладываем там в районе доллара на отпускные. Люди у нас могут отказаться, да, от этой карточки, если они работают не больше 40 часов. Вот наши компании, например. Значит, тогда они просят, и мы можем предоставить эти все деньги в виде зарплаты. Но их очень мало, таких людей, потому что люди понимают, что лучше получить как бы эти деньги с наименьшими расходами, то есть не платить за них налоги. Но есть такие люди, которым мы платим напрямую. Они отказываются от отпускных, отказываются от всего. Ведь мы хотим получать это все. Мы, допустим, есть люди, мы отправляем все, допустим, помогаем нашим родственникам в Украине, или мы помогаем там где-то. Нам выгоднее получать это. Мы понимаем, что мы платим налоги, но нам выгоднее это получать в payroll, потому что у нас на карточке собираются деньги, а я здесь, допустим, одна, мне так много не надо, мне не на что это тратить. То есть бывают всякие моменты.
6: А вот скажи, ты сказал, что на отпуск там складываются деньги, а если home attendant в отпуск не идет, год, два, три, ну вот ей удобно так, она комфортно живет, она может позвонить в агентство, допустим, Юле, и сказать: Юль, я 2 года не ходила в отпуск, можно мне получить мои отпускные деньги?
7: Ну, она не должна обязательно звонить Юле.
6: Например, это, вот
7: да,
6: я говорю.
7: Да, но позвонить в агентство, есть специальный финансовый департамент, который, но... Человек в течение года, по истечению года, должен попросить и забрать эти деньги с компании. Через год, там еще дается там пару месяцев, надо проверить наш меморандум, нашу документацию, за что люди подписывают. Они должны это реквестить. Мы не хотим собирать, коллектить эти деньги.
6: Не с потолка вопрос,
7: да,
6: дела.
7: Да, какие-то проверки, какие-то что, почему вы держите. Нет, вот в течение года, вот, а лучше всего каждые полгода. Позвонили, получили деньги, позвонили, получили. Это то, что я рекомендую.
6: А, то есть в течение года 2 раза вы можете позвонить, сказать: я в отпуск не ходила, давайте...
7: Лена, в любой момент. Эти деньги откладываются. Можно через месяц позвонить и забрать свои $100.
6: Я поняла.
7: Они откладываются, это деньги людей.
6: В Effective Home Care все всегда прозрачно, очень и очень быстро, очень честно. Поэтому Effective Home Care справедливо. 718-806-1666, добавочный 115. Юля ответит на все ваши вопросы. 718-806-1666, добавочный 115. Ну вот, по поводу урезания бюджета мы поговорили, мы еще будем говорить на эту тему неоднократно. Страховые компании тоже урезают очень многое. И вот этот вот долгосрочный уход, если я не ошибаюсь, Юля, он называется long-term care, правила предоставления услуг, сказали, сейчас ужесточаются. Это так или не так? И если да, что они, какие критерии ужесточили?
8: Ну да, мы не будем говорить даже, точнее, брать во внимание пациента, который уже получает сервис и у которых ухудшилось состояние, они делают реквест на повышение часов и им в этом отказывают. А пациенты, которые вот только получили условно медики, и они желают получить хоум-кер-сервис, для них, как показывает практика, на данный момент стало тяжелее получить какие-то часы вообще.
6: Это с нуля те, которые ты имеешь в виду, да?
8: Назовем их, да, с нуля. Или получить хотя бы чуть, ну, те часы, в которых они действительно нуждаются, потому что из-за, опять-таки, этого же бюджета, к сожалению, это становится тяжелее. Соответственно, также страдают от этого все различные программы, которые существуют, с которыми мы работаем, которым мы всегда говорим на радио. Это waiver-программа, она до сих пор находится, скажем так, на холде, то есть все, кто на ней находится, они продолжают получать сервис, но, к сожалению, новых людей, новых пациентов они туда не принимают. Поэтому, как показывает практика, к сожалению, становится чуть-чуть тяжелее.
6: Но все-таки возможность сохраняется, и те люди, которые обращаются к вам, они могут рассчитывать на то, что они, пусть и с нуля, но что-то получат, потому что все, что урезается, но ведь есть же программы, которые даже расширяются, может быть, там вот есть какая-то family caregiving, что-то такое, нет? Это что такое за программа?
7: Смотри, Леночка, Юля абсолютно правильно сказала, она имеет в виду то, что вот новый открывается сервис на сегодняшний день. Первый визит, допустим, Ная, то, что делает первый визит, на котором показывает человек, вообще нужен этот сервис или не нужен. Очень много визитов фолл.
6: Есть... Это ногами визиты совершаются или это по теле там видеовизит?
7: Обычно это совершается ногами. Но там они звонят и говорят, вы хотите, чтобы это было virtual или in-person, то есть персонально или
6: по телефону. Да, по видеосвязи.
7: Ну, конечно, много людей, которые, допустим, все понимают, что чтобы показать, что действительно, насколько человек болен, он нуждается в этой программе, человек, я считаю, должен просить in-person, чтобы пришла медсестра in-person. Они обычно приходят in-person на первый визит, но очень много таких визитов идет отказ, вам сервис не нужен. Но вот у нас есть варианты, при которых мы все равно получаем для людей сервис. Есть еще работают многие программы, через которые можно получить этот сервис. Мы это делаем. О чем разговор? Все это сделать, если раньше это было, к примеру, вот просто как пример, там за один день, сейчас это, к примеру, 10 дней. То есть увеличилось во времени... Плюс то, что Юля сказала, часы, сейчас с первого раза практически получить часы какие-то там, мы говорим о там 40 часов или 30-35 часам, практически невозможно. В основном это дается в районе 20-25 часов человеку.
6: Ну вот смотри, конкретный пример. Дочь в Германии, маме становится хуже. Она за нее переживает, говорит, мне никто не нужен, я справлюсь. Дочь врач, там свои проблемы, она в ближайшие 3-4 месяца не может приехать сюда, в Нью-Йорк, не может. И она говорит, где мне найти агентство, которое бы присмотрело за мамой. Я понимаю, что это не займет, значит, что это займет не так быстро времени, не так коротко, как я себе планировала, но она говорит, я себе могу представить, если придет человек, у которого будут субъективные оценочные суждения, она маме откажет, потому что мама сегодня, может быть, помнишь, ты рассказывала, Юля, у человека с психическими нарушениями, она, как назло, говорит, придет медсестра, и мама будет окей. И она скажет, мне ничего не надо, все хорошо. Ей откажут. После отказа, она мне говорит, намного тяжелее что-то начинать. Нужно выждать время. Где мне найти агентство, чтобы я могла обратиться, чтобы медсестра из этого агентства, ну, ты понимаешь, ты уже, видимо, понял, или какой-то человек из этого агентства, она говорит, я даже готова заплатить за эту услугу, чтобы этот человек присутствовал в то время, когда придет медсестра, чтобы квалифицировать этого человека на определенные льготы.
7: Олежка, такие люди могут позвонить к нам в Effective Home.
6: Вот я к этому
7: говорю. Да, значит, а официально Effective Home Care не может присутствовать на этом визите. Мы не можем. Мы готовы. Но у этой дочки, конечно, есть какие-то знакомые. У мамы здесь это какие-то знакомые, которых она может нам дать. Мы с ними свяжемся. Мы их проинструктируем, что надо показать медсестре на визите, при котором мы будем знать, что 99% не будет отказа. Хотя это не гарантия.
6: Ну, понятно, что не гарантия, да.
7: Плюс есть еще варианты, то, что я тебе говорю, пока мы будем делать этот визит или что, есть варианты, мы можем открыть сервис там в течение двух-трех недель.
6: То есть самостоятельно временный визит,
7: до того, как мы получим этот визит и разрешение. Обычно после этого сервиса, который предоставляем мы, значит, если мы человек реквестает потом сервис и визит от НАЯ, который показывает, что человеку нужен сервис. Как уже сервис провайдился? Значит, да, ему человеку нужен сервис. Тогда им тяжелее отказать. И в большинстве таких случаев они дают разрешение на этот сервис, а там уже мы оформляем MLTC, который уже приходит и назначает часы.
6: Вот одно из наиболее, на мой взгляд, важных вещей ты сейчас сказал. Значит, обратите, пожалуйста, внимание все. Не только люди, достигшие определенного возраста, когда вам априори положен сервис. Обратите, пожалуйста, внимание все те, у кого есть дети или близкие родственники более молодые с расстройством там аутического спектра и какие-то заболевания, связанные с травмами головы, ментальные проблемы, не суть. Если есть, короче говоря, проблемы со здоровьем, и вы не знаете, как начать оформление помощи на дому, и вас запугали тем, что придет медсестра из города, и вы слушаете, что да, программы урезают. Это правда. Essential Plan сейчас будет там урезан очень сильно в штате Нью-Йорк. Там это отразится на очень многих хом-аттендах. Я об этом читала, это было в новостях неоднократно. При этом, если вы хотите, ну, практически гарантированно получить сервис, позвоните в Effective Home Care. Они вам откроют временно, вот то, что сейчас Олег сказал, поправь, если это не так. А потом уже, когда придет медсестра, она уже будет понимать, что к чему, там уже будет целый набор документов и бумаг с обоснованием того, что тому или иному пациенту справедливо нужно выделить столько-то и столько-то часов в неделю, в день и так далее. Обратитесь для начала в Effective Home Care. 718-806-1666, добавочный 115. И если у вас есть хотя бы малейший шанс на то, что вам положено получить тот или иной сервис, поверьте мне, Effective Home Care сделает все для того, чтобы вы получили этот сервис. Юля, я правильно говорю? Поможем?
8: Абсолютно верно.
6: Поможем, кому нужно.
7: Да, конечно.
6: Так, следующий момент. Главный вопрос, который задают люди, которые уже получают сервис, а у меня мои часы не отнимут, а у меня они заберут, а у меня не урежут, а я хочу вот эту home attendant. Потому что, между нами говоря, вот слушая то, что рассказывают работающие люди, у меня в моем доме, где я живу, каждая четвертая соседка работает home attendant. И все в разных агентствах. И вот я иногда слушаю то, что они обсуждают между собой. Клиентов уговаривают, кто-то звонит, кто-то пугает, кто-то обещает. Можно еще раз, Олег, по-честному закрепить в эфире основные правила по поводу того, что зарплаты одинаковые, ну, плюс-минус или как, Условия труда, безусловно, разные, потому что вот в Home Care тут команда подбирается просто под каждого пациента, это даже к гадалке не ходи, и все структуризировано, и школа, и удобство. Почему вот это происходит? Это зависит от руководства агентства, это зависит от того, что урезают бюджеты, это зависит от того, что нужно куда-то бежать впереди планеты всей какими-то не совсем кошерными способами. Что это?
7: Лен, я тебе скажу так. Я думаю, вот то, что касается урезанием часов, или что в основном это происходит на данный момент, там... очень сильно с одной из компаний, это иншуринсной. Значит, я думаю, там поменялось менеджмент, это последний год или два. Значит, и как бы подход к сервису и к менеджменту очень такой. Тяжело с этой компанией работать. Плохой коммуникейшн. Они сами до этого подняли... часы до небес всем своим пациентам. А потом начали говорить, у вас большие часы, у вас много часов, мы вам уменьшаем, и они посылают и уменьшают. Очень много звонков от пациентов с других компаний. Они просто умоляют, просят, пожалуйста, заберите нас себе. Там позвонила компания, они от нас отказываются, а позвонила нам MLTC, нам сказали, что нам уменьшат часы. Но я скажу так, мы просто не в состоянии взять этих людей, потому что у нас, например, на сегодняшний день такой контракт с этой компанией, при котором каждый час обслуживания пациента мы, в принципе, почти что должны доплачивать за это работникам. Поэтому вот на твой вопрос, почему это происходит, да, конечно, это бюджет и это плохой менеджмент. В основном это происходит с одной компанией, насколько я на сегодняшний день слышал. Что касается «отнимают часы», что касается, от них отказываются какие-то агентства, городские агентства, еще какие-то агентства. Это происходит только с одной иншуринсной компании. То есть массово, чтобы все MLTC сейчас на данный момент начали забирать часы у людей, я такого не видел и не слышал.
6: Еще у меня такой вопрос. Значит, я не знаю, это ваш, так сказать, сервис услуг входит или нет. Вот иногда пациенты говорят, не могу добиться там, у мамы там 12-12, не могу добиться там, скажем, умную кровать там, чтобы установили, или у нее там подъемник устарел, или вот ходунки, или там какой-то, я не знаю, вот транспорт какой-то куда-то не покрывается, что-то такое, вот чтобы пришла медсестра, все это посмотрела и сделала заказ. Вот какие-то вот такие вот вещи. Тоже можно к вам обращаться? Допустим, вот не можем добиться, вот мама находится там в таком-то агентстве, хаматендон 28 раз уже попросила, что нужно поменять вот это, а они говорят, нет, звоните в аптеку, спрашивайте у врача, то есть как бы агентство вообще не говорит, что вот такими вещами мы не занимаемся, и вам нужно это решать с кем-то другим.
7: Не, я первый,
6: а хаматендон сказали, вообще ты с этим вопросом не лезь, пусть твой пациент там или родственники спрашивают это у доктора.
7: Вот. Нет, это, в принципе, это значит...

0: Одно из ваших преимуществ. Вот
1: Homecare, помощь на дому. А как это?
0: А вот, ну, это, вот конкретно, если вот вам звонит пациент и говорит, вот, Юля, вы знаете, я просил там вот кровать, а мне не дали. Вот что мне делать? Мне нужна вот эта вот умная кровать, где там двигается спинка и так далее. Мне положено.
1: Я отвечу за... Смотри, обязаны просто. Да, даже если координатор там не там занят, там расписание, там кого-то заменить, кого-то... У нас есть специальный департамент, который этим занимается, передается и сразу же связывается. В принципе, у нас все люди, которые такие кейсы 12 и 12, сразу же завязаны у нас сервис. Они ставятся сразу на расписание. Мы получаем от них расписание. На транспортейшн помочь заказать, на supply какой-то. Мы, у нас есть...
0: То есть полностью...
1: У нас есть коммуникация с одними из самых лучших supply компаний, которые сами заинтересованы в таких пациентах. Я не понимаю, как человек, работающий у нас в офисе, может такое сказать: обратитесь туда, мы это не делаем, не занимаемся. Такое есть?
0: Такое есть, и такого много. Ты будешь удивлен. Такое есть, маразм, и такого много. Теперь скажи мне, пожалуйста, вот вы следите, понятно, за технологиями. Пациенты тяжело больные, у них есть дома вот эта вот кнопка, да, установлена, как она называется? Ну, когда срочно нужно... вызвать.
2: Она называется. Как? P-E-R-R-S,
0: да.
2: Pierce.
0: Имеются такие.
2: А в большинстве случаев, да, если не ошибаюсь, вроде бы даже все должны иметь пациенты, кроме тех, у которых есть сервис днем и ночью, потому что у них есть хаматен, и они уже не нуждаются в этой кнопке. А так они все, у них всех должна быть эта кнопочка обязательно.
1: Если я считаю... реквестит, он своему кейсворкеру обращается в страховую компанию, и они ему устанавливают.
0: Я считаю, что агентство Effective Home Care — это вот та кнопка, которую при любом нажатии вы получаете немедленную помощь, эффективную и реальную, если такова. 700.
3: В Нью-Йорке полночь.
0: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
3: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
4: Новости на
3: Дэвидсон Радио.
4: Информация к этому часу.
5: Студия с новостями Наталья Быстрицкая. Президент Трамп поблагодарил главу UFC Дейна Уайта за турнир, организованный вчера в Белом доме. Президент назвал мероприятие невероятным. Публикацию он разместил в соцсети Truth Social. 14 июня Трамп отметил свой 80-летний юбилей. Джастин Гейджи победил представляющего Испанию грузина Илью Тапурию и стал чемпионом в легком весе. Финальный бой турнира UFC White House Freedom 250 прошел на южной лужайке Белого дома. Гейджи 37 лет, у него 28 побед и 5 поражений, Тапурии 29 лет. До этого боя у него не было ни одного поражения. В третьем раунде Гейджи отправил Тапурию в нокдаун. Врач попросил судью завершить бой, но Гейджи настоял на том, чтобы продолжить. Поединок прекратили после четвертого раунда. Тапури отказался выходить на последний раунд. Стала известна реакция чемпиона UFC в полусреднем весе Ислама Махачева. Он поздравил Гейджи с победой и высмеял проигравшего. В Нью-Йорке принят закон, направленный на борьбу с так называемым призрачным оружием, самодельным огнестрелом без серийного номера, которое можно изготовить с помощью 3D-принтера. Новые правила обяжут производителей оснащать устройство специальными защитными технологиями, способными блокировать печать. Инициативу в январе этого года предложила губернатор Кэти Хокул. Закон был принят легислатурой штата и подписан Хокул в конце мая. «Когда я вступила в должность, я пообещала жителям Нью-Йорка бороться с эпидемией вооруженного насилия. По мере развития технологий развиваются и наши самые строгие в стране законы об оружии», — отметила чиновница. Предполагается, что встроенная в принтеры программа будет анализировать каждый файл, сверяя его с цифровой базой данных деталей оружия. При обнаружении совпадений печать будет автоматически блокироваться. Кроме того, новый закон вводит уголовную ответственность за продажу, распространение или хранение нелицензированных цифровых чертежей по изготовлению оружия и его компонентов. В настоящее время в 11 штатах страны действует запрет на 3D-печатное оружие, еще 6 требуют обязательного нанесения серийных номеров. С 2017 года количество изъятого полицией призрачного оружия выросло на 1000%. За этот период правоохранительные органы конфисковали

0: и более 92 тысяч единиц. В одном из наиболее резонансных уголовных дел последних лет, убийстве гендиректора United Healthcare в 2024 году, следствие предполагает, что обвиняемый Луиджи Манджиони использовал напечатанный на 3D-принтере пистолет. Служба гражданства и миграции объявила о проверке 19 тысяч кейсов несовершеннолетних иммигрантов, получивших грин-карты через редкий статус Special Immigrant Juvenile SIJ. Эта форма легализации в большинстве случаев затрагивает 13- и 17-летних тинейджеров, ставших жертвами жестокого обращения со стороны родителей, опекунов или оказавшихся сиротами. До недавнего времени USCIS не проверяла криминальное прошлое иммигрантов SIJ по причине их юного возраста, но в алгоритмы проверки выявили 19 тысяч человек с судимостями, в их числе 120 убийц, 500 членов преступных банд, включая МС-13. Министр обороны Израиля Исраэль Кац, комментируя соглашение между США и Ираном, подчеркнул, он и премьер-министр Нетаньяху проводят политику, согласно которой Цааль будет сохранять присутствие в зонах безопасности в Ливане, Сирии и секторе Газа без ограничения по времени. Из этих районов армия будет обеспечивать защиту израильской границы и населенных пунктов от джихадистских группировок. Министр добавил, что данные территории будут освобождены от местного населения, а вся террористическая инфраструктура, как подземная, так и наземная, будет уничтожена. По его словам, речь идет также о домах в приграничных деревнях, которые использовались в качестве опорных пунктов боевиков. Это главный урок событий 7 октября, пояснил Кац. Сара Джессика Паркер получила почетную степень доктора искусств Northwestern University. Награду вручили за многолетнюю поддержку искусства и гуманитарных наук, несмотря на то, что сама Паркер никогда не получала высшего образования. Церемония прошла в Чикаго. Получив награду, Паркер обратилась к выпускникам с напутственной речью. Актриса призвала сохранять индивидуальность и не позволять обстоятельствам определять жизненный путь. Она призналась, что на протяжении карьеры ей неоднократно советовали изменить внешность, подход к работе, и чаще всего она предпочитала не следовать чужим рекомендациям буквально. Отдельную часть выступления Паркер посвятила мечтам и неизбежным трудностям на пути к их реализации.
1: Погода. Дэвидсон Радио.
0: Сегодня днем воздух в Нью-Йорке прогреется до 76 градусов по Фаренгейту, плюс 24 градуса по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
2: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
3: Дэвидсон Радио.
2: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
3: Дэвидсон Радио.
2: 620 AM. Настройтесь.

0: Зон радио.
1: Мы любим Нью-Йорк.
2: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
3: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-6692. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-6692. Спросите Дэвида.
4: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
1: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
2: Морально-этические процессы иммиграции в творческом преломлении. Беседы с интересными людьми об их жизни, надеждах, планах. Все это и многое другое в новой программе «Творческая гостиная» с Александром Соколовым. Каждый понедельник с 3 до 4 на Дэвидсон Радио. Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
3: Доброе утро. У микрофона Наташа Быстрицкая, за пультом Акмаль Тахиров. Мы приветствуем в прямом эфире адвоката, который занимается долговым правом ежедневно на протяжении последних 25 лет, Алла Качан. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает сохранить ваш капитал. 718-513-31-45. 718-513-31-45. Большое вам спасибо, дорогая Алла, за то, что находите время и каждый понедельник выходите с нами на связь. Вам слово. Еще раз здравствуйте.
4: Здравствуйте. Всем доброе утро. Я могу сказать, что каждый раз, что мы начинаем передачу, у меня такое вот вдохновение благодаря этим словам, что там, мы спасаем недвижимость, бизнес и как долго это происходит. И я тут, наверное, отличусь от большинства женщин, скажу, что у меня вот скоро довольно такой юбилейный день рождения завтра. И нужно сказать, что для меня это очень много значит, потому что хорошую часть, ровно половину, в принципе, от времени, прожитого мною на земле, на сегодняшний день я занимаюсь тем, что я вот пытаюсь научить и помочь людям не просто там вот решить какую-то назревшуюся проблему, но адресовать эти финансовые проблемы так, чтобы не отказаться от всего вот нажитого, от всего, что человек, за что человек боролся и страдал, и очень тяжело работал очень многие годы, потому что мифы, которыми обрастает долговое право, они, к сожалению, очень сильные, устоявшиеся, и сегодня в мире ChatGPT это стало не лучше, потому что нету конкретной информации, особенно когда мы говорим про реорганизацию бизнесов, или еще лучше, если реорганизация нужна человеку, individual, то мифов больше, чем правды. Мне очень часто говорят, что это же нельзя реорганизацию сделать на человека, это только для бизнеса. Абсолютно неправильно. Но это говорят не просто светские люди, это говорят иногда адвокаты, это говорят аккаунтенты, потому что это очень такая узкая специализация, узкое законодательство, которое очень многие не знают. И мы говорим об этом каждую неделю, тем не менее информации очень-очень мало, правильной информации очень мало. Но я не, не устаю это говорить, потому что количество бизнесов и людей, которым мы помогли, это начиная от медальонов такси и заканчивая ювелирными бизнесами, медицинскими бизнесами, магазинами, ресторанами, благодаря реорганизационному процессу, действительно очень большое. Я этим горжусь, потому что я вижу результаты, я вижу эти бизнесы открытые сегодня, работающие, цветущие. Поэтому я не устаю об этом говорить, потому что каждый раз, что возникает какая-то новая проблема в мировой экономике, в локальной экономике, все начиная там, мы прожили Сэнди, мы прожили COVID, и сегодня это несколько разных факторов, это начиная от того, что там все бизнесы, которые занимаются или касаются импорта, экспорта каким-то образом, естественно, ряд войн на это влияет. Если мы говорим про SBA-лоны, то COVID закончился, SBA-лоны есть до сегодняшнего дня, и очень многие, к сожалению, до сих пор страдают от этого. Это что я хотела сегодня сказать. И еще, что мы говорим про реорганизацию, мы говорим про SBA-лоны очень много. На сегодняшний день уже такая довольно вырисовавшаяся картинка насчет SBA-лонов. Сегодня SBA-лоны можно, 100% можно сократить до очень маленькой суммы, если мы говорим или о активном бизнесе, или бизнес закрылся, но человек, который гарантировал эти лоны, у него есть имущество, у него есть недвижимость, у него есть личные какие-то имущества, assets, все это. Во-первых, об этом нужно подумать, потому что очень часто люди закрывают бизнес, а у человека осталась персональная гарантия, потому что лон был больше 200 тысяч, и вот об этом как-то советчики умалчивают. И вот это нужно очень внимательно на это обратить внимание, потому что это точно не лон, который будет прощен. Те, которые сегодня получают биллы от Treasury Department или от частных collection agencies по SBA-лонам, понимают, что это уже значит, что SBA а где-то два года как начал процесс collection. И сегодня то, что этим занимается уже не только Treasury Department, а private agencies, из моего опыта, это говорит о том, что эти private collection agencies имеют legal departments. Это значит, что SBA будет судить по этим долгам. Поэтому наняты частные collection агентства и частные адвокаты. Тем, кто гарантировал, у кого есть имущество, у кого есть дом, допустим, квартира и так далее, это значит, что это превратится в judgment, который ложится на вашу недвижимость и набирает 9% интереса в год. Все это очень важно понимать в том, чтобы понимать, что с этим делать. То есть, во-первых, как мы сказали, индивидуальная реорганизация не просто существует, а работает очень хорошо. То есть, если у вас есть, допустим, выплаченный дом, или у вас есть investment property, естественно, это не только если у вас SBA-лон, это любой долг к этому относится. Если у вас есть активные бизнесы, и вы знаете, что ликвидационное банкротство Chapter 7 для вас не вариант из-за вот этого, то да, можно сделать реорганизацию на человека, при этом сохранив все вышеперечисленное и при этом понизив долг SBA. Естественно, надо смотреть на индивидуальные случаи цифры, но это работает, 100% работает для individuals. Если у вас любой другой долг, опять же, это от какого-то судебного разбирательства в бизнесе, какой-то разлад между партнерами. Это могут быть таксы, это могут быть абсолютно другие какие-то долги, где вы персональный гарантор. И, кстати, все банковские долги бизнеса всегда персонально гарантированы. Единственное исключение – это были SBA-лоны меньше 200 тысяч. Поэтому тоже нужно понимать, что это решается через индивидуальное банкротство. Если вам не подходит из-за персональных имущества, assets, если вам не подходит ликвидационное банкротство, то реорганизация 100% работает на людей. Мы представляем просто вот поровну, наверное, и людей, и бизнесы, поэтому это 100% работает. Просто нужно обратиться. Опять же, это просто очень узкая специализация, поэтому не всегда везде, где вы спросите, вам об этом расскажут. А также про SBA-лоны я скажу, что сегодня, так как они действительно уже collection происходит и будут начинать судить, очень много процентов начисляется, в реорганизационном банкротстве, мы продолжаем довольно успешно их решать. SBA не соглашается, но у нас есть пути сделать это через реорганизационный процесс, и по сей день мы это делаем довольно успешно. Поэтому если сегодня у вас назревает, это очень часто SBA, это не единственная проблема, это могут быть merchant advance loans, с которыми мы отдельно и довольно успешно боремся. Это могут быть, опять же, когда рабочие судят за minimum wage и overtime неуплаты. Это может быть любые другие судебные разбирательства, любые другие долги, которые влекут за собой персональную гарантию. Зачастую нужно делать эти кейсы параллельно. Но, опять же, естественно, нужно смотреть на ситуацию. Но если у вас судебное разбирательство тоже, которое затянулось по любому долговому вопросу или какие-то вот разлады, опять же, это могут быть от партнеров до лендеров, до вендоров, это все решается очень хорошо через реорганизационный процесс. Все останавливается, неважно в каком суде вам грозит judgment. Только самое главное, самый, наверное, вот мой такой часто такой совет, который я даю всем, это не ждите judgment, не ждите решения в другом суде. Это нехорошо, это намного хуже, это очень сильно сокращает то, что мы можем сделать в нашем суде, в bankruptcy court, в реорганизационном банкротстве. Поэтому если вы видите, что судебное разбирательство против вас или вашего бизнеса не идет так, как хотелось бы, то дождаться решения суда, что я тоже очень часто слышу, это ошибочное такое мнение, неправильный выход из положения, потому что потом будет намного меньше того, что мы можем сделать в нашем bankruptcy суде. Поэтому в таких случаях я очень советую обратиться до того, что есть финансовое решение против вас, какой-то judgment и финальное решение в вашем суде, то есть в котором сейчас происходит какое-то судебное разбирательство. Ну, на сегодня, наверное, я буду заканчивать, и я хочу пожелать всем хорошей, успешной, солнечной недели, ну и до следующего раза.
5: Типа боюсь немножечко вот такого вольного к вам обращения, немножко по-небратски. Почему? Потому что вы действительно накануне вашего дня рождения обычно не поздравляют заранее, но, знаете, вот я такое лирическое отступление, когда-то я побывала, кажется, в Woodlawn Cemetery в Белмайре на могиле Марка Твена, и там я на всю жизнь запомнила эту надпись, и меня просто тогда, что называется, зацепила очень сильно эта надпись. Там написано, что Марк Твен когда-то сказал, что у вас всего два главных дня в жизни. Первый день – это когда вы родились, и второй – когда поняли, зачем. Но вот в вашем случае, по-моему, вы выбрали вот жизненный путь, жизненную тропинку правильно. Вы спасаете, в буквальном смысле, людей от банкротств, от денежных каких-то провисаний, от денежных ям и так далее, от действительно кейсы очень сложные, я не понаслышке знаю об этом. И вы спасаете людей, и люди платят вам той же монетой. Это ли не счастье? С наступающим, и мы завтра хорошую песню вам поставим в исполнении ансамбля «Поле Мориа». Ну, мы подумаем еще. Спасибо. Я хочу напомнить нашим слушателям, с нами на связи по понедельникам бывает адвокат, который занимается долговым правом ежедневно на протяжении последних 25 лет, вдумайтесь, только четверть века. Алла Качан. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает сохранить ваш капитал, ваши честно заработанные денежки. 718-513-31-45. 718-513-31-45. Ну, давайте еще раз повторю этот номер по многочисленным просьбам наших слушателей. 718-513-31-45. Алла Качан завтра отмечает свой юбилей, поэтому, дорогие клиенты, настоящие и будущие, обязательно поздравьте Аллочку нашу, и ей будет очень приятно. Спасибо. Оставайтесь на Ответном радио.
6: Мы любим Нью-Йорк.
2: Дэвид Зон Радио.
0: коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
1: Nature Pure, чудесный наш волшебник.
7: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
8: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
9: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Ocean Avenue между R и Quentin Road. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
10: Новости,
11: аналитические передачи,
10: репортажи, мнения экспертов
11: и прямые включения из горячих точек со всего света.
10: Все это RTN.
11: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
10: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
11: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
10: RTN. Смотрите лучше.
9: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076. 303-9076. Или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
12: Всего 4 простых примера. Наша направленная реклама донесет преимущества вашего бренда клиентам. Наша реклама помогает продавать больше. Наша реклама создает у ваших потенциальных клиентов хорошее настроение. Наша реклама формирует позитивное отношение к вашему бизнесу. Реклама на «Дэвидсон Радио». Оперативно, качественно, выгодно. Телефон рекламной службы «Дэвидсон Радио». 718-303-8000.
13: Новости на
14: «Дэвидсон Радио».
13: Информация к этому часу.
15: Студия с новостями Наталья Быстрицкая. Президент Трамп поблагодарил главу UFC Дейну Уайта за турнир, организованный вчера в Белом доме. Президент назвал мероприятие невероятным. Публикацию он разместил в соцсети Truth Social. 14 июня Трамп отметил свой 80-летний юбилей. Джастин Гейджи победил представляющего Испанию грузина Илью Тапурию и стал чемпионом в легком весе. Финальный бой турнира UFC White House Freedom 250 прошел на южной лужайке Белого дома. Гейджи 37 лет, у него 28 побед и 5 поражений, Тапурии 29 лет. До этого боя у него не было ни одного поражения. В третьем раунде Гейджи отправил Тапурию в нокдаун. Врач попросил судью завершить бой, но Гейджи настоял на том, чтобы продолжить. Поединок прекратили после 4-го раунда. Тапури отказался выходить на последний раунд. Стала известна реакция чемпиона UFC в полусреднем весе Ислама Махачева. Он поздравил Гейджи с победой и высмеял проигравшего. В Нью-Йорке принят закон, направленный на борьбу с так называемым призрачным оружием, самодельным огнестрелом без серийного номера, которое можно изготовить с помощью 3D-принтера. Новые правила обяжут производителей оснащать устройство специальными защитными технологиями, способными блокировать печать. Инициативу в январе этого года предложила губернатор Кэти Хокул. Закон был принят легислатурой штата и подписан Хокул в конце мая. Когда я вступила в должность, я пообещала жителям Нью-Йорка бороться с эпидемией вооруженного насилия. По мере развития технологий развиваются и наши самые строгие в стране законы об оружии, отметила чиновница. Предполагается, что встроенная в принтеры программа будет анализировать каждый файл, сверяя его с цифровой базой данных деталей оружия. При обнаружении совпадений печать будет автоматически блокироваться. Кроме того, новый закон вводит уголовную ответственность за продажу, распространение или хранение нелицензированных цифровых чертежей по изготовлению оружия и его компонентов. В настоящее время в 11 штатах страны действует запрет на 3D-печатное оружие, еще 6 требуют обязательного нанесения серийных номеров. С 2017 года количество изъятого полицией призрачного оружия выросло на 1000%. За этот период правоохранительные органы конфисковали более 92 тысяч единиц. В одном из наиболее резонансных уголовных дел последних лет, убийстве гендиректора United Healthcare в 2024 году, следствие предполагает, что обвиняемый Луиджи Манджиони использовал напечатанный на 3D-принтере пистолет. Служба гражданства и миграции объявила о проверке 19 тысяч кейсов несовершеннолетних иммигрантов, получивших грин-карты через редкий статус Special Immigrant Juvenile SIJ. Эта форма легализации в большинстве случаев затрагивает 13- и 17-летних тинейджеров, ставших жертвами жестокого обращения со стороны родителей, опекунов или оказавшихся сиротами. До недавнего времени USCIS не проверяла криминальное прошлое иммигрантов SIJ по причине их юного возраста, но в алгоритмы проверки выявили 19 тысяч человек с судимостями, в их числе 120 убийц, 500 членов преступных банд, включая МС-13. Министр обороны Израиля Исраэль Кац, комментируя соглашение между США и Ираном, подчеркнул, он и премьер-министр Нетаньягу проводят политику, согласно которой Цааль будет сохранять присутствие в зонах безопасности в Ливане, Сирии и секторе Газа без ограничения по времени. Из этих районов армия будет обеспечивать защиту израильской границы и населенных пунктов от джихадистских группировок. Министр добавил, что данные территории будут освобождены от местного населения, а вся террористическая инфраструктура, как подземная, так и наземная, будет уничтожена. По его словам, речь идет также о домах в приграничных деревнях, которые использовались в качестве опорных пунктов боевиков. Это главный урок событий 7 октября, пояснил Кац. Сара Джессика Паркер получила почетную степень доктора искусств Northwestern University. Награду вручили за многолетнюю поддержку искусства и гуманитарных наук, несмотря на то, что сама Паркер никогда не получала высшего образования. Церемония прошла в Чикаго. Получив награду, Паркер обратилась к выпускникам с напутственной речью. Актриса призвала сохранять индивидуальность и не позволять обстоятельствам определять жизненный путь. Она призналась, что на протяжении карьеры ей неоднократно советовали изменить внешность, подход к работе, и чаще всего она предпочитала не следовать чужим рекомендациям буквально. Отдельную часть выступления Паркер посвятила мечтам и неизбежным трудностям на пути к их реализации.
2: Погода на Дэвидсон Радио.
15: Сегодня днем воздух в Нью-Йорке прогреется до 76 градусов по Фаренгейту, плюс 24 градуса по Цельсию.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени. Каждое утро мы слушаем прогноз погоды. Мы не хотим, чтобы случайные метеокапризы застали нас врасплох. Так почему же не завести привычку ежедневно слушать астрологический прогноз и не узнавать погоду своей судьбы? В эфире рубрика «Ваш гороскоп» от Юлии Юсуповой.
14: Доброе утро, дорогие друзья! Спешу сообщить всем, что день грядущий нам готовит. А на лунном календаре первый лунный день встречается со вторым. Луна растущая и находится в знаке Рака. Символ дня – рог изобилия. А это значит, что сегодня будет необходимо проявлять щедрость. Сделайте кому-нибудь подарок, раздайте ненужные вещи. Все окупится, все вернется сполна. Начинать новые дела не надо. Продолжайте обдумывать свои планы, накапливайте силы для их осуществления. Сегодня может пробудиться, так сказать, зверский аппетит. Наедаться чем попало не надо, а в том, чего вам действительно хочется, отказывать не стоит. Овнам светило рекомендует заняться собственной внешностью, так как это обязательно будет замечено со стороны противоположного пола. А еще, если верить звездам, у вас может наметиться неплохая прибыль. Если у многих тельцов в финансовом плане выявляются задержки, то на любовном фронте все в порядке. Сегодня вы особенно привлекательны, сексапильны, и вас даже потянет на приключения. Близнецам звезды рекомендуют никому ничего не обещать и постараться закончить начатые дела. К полученной сегодня новости отнеситесь без излишних эмоций. Своими планами не делитесь. Раки сегодня захотят идти штурмом во имя справедливости. Могу сказать одно, это ничего не решит. Поэтому от рисковых идей откажитесь и побудьте немного фаталистами, при этом мысленно представляя воплощение своей мечты. Замечательный день для львов. Настроение и физическое состояние порадует вас и ваших близких. А еще звезды говорят, вероятно, получение приятной новости, которая повлияет на ваши ближайшие планы. А вот настроение дев сегодня будет меняться, поэтому партнерам придется нелегко в общении. Ситуация изменится во второй половине дня. Вечер украсит романтическая встреча. Весы будут озабочены решением чужих проблем. Уделите больше внимания собственному здоровью. Сегодня вам лучше отказаться от крепких спиртных напитков, острых и соленых продуктов. Скорпионам тоже нужно обратить особое внимание на органы пищеварения. Старайтесь не переедать, откажитесь от жирной пищи. Полезна интенсивная физическая нагрузка. Водные процедуры приветствуются. Сегодня практичные стрельцы могут немного отвлечься от земных хлопот и помечтать вместе с избранниками. Звезды предвидят приятный повод для встреч с друзьями и родными. Козероги сегодня будут в центре внимания противоположного пола. День благоприятен для признания в любви и важных событий в вашей жизни. Диеты противопоказаны, старайтесь не переутомляться. Несмотря на то, что многие обстоятельства будут мешать водолеям, некий сюрприз судьбы поможет справиться с раздражителями и, возможно, прибыль будет не за горами. Многие рыбы сегодня будут суетиться, и поэтому есть риск проявить невнимательность. Рациональное мышление не принесет сегодня пользы. Сейчас вам лучше абстрагироваться от забот и полностью отдохнуть, воспользовавшись релакс-упражнениями. Дорогие друзья, вот таков был краткий астропрогноз на сегодня. Я желаю вам всем прекрасного настроения и крепкого здоровья. Благодарю за внимание. Юлия Юсупова.
16: Это был благоприятный астрологический прогноз от Юли Юсуповой.
17: Все это слышно по радио.
18: Дэвидсон Радио. Нас хорошо.

0: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие Nordic Settlements in New York State.
1: My name is Gil Zohar.
2: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет, как судебный адвокат, я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях, на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-6692. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-6692. Спросите Дэвида.
5: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
6: Новости.
7: Аналитические передачи.
6: Репортажи, мнения экспертов.
7: И прямые включения из горячих точек со всего света.
6: Все это RTN.
7: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
6: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
7: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
6: RTN. Смотрите лучше.
8: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076. 303-9076. Или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
9: 620 АМ.
10: Здесь не остановимся.
9: «Дэвидсон Радио».
11: The Wellville Health Resort. A place for healing.
12: Bend over a little bit, please.
4: 30 июля 1898 года отмечается как день, когда были изобретены кукурузные хлопья. Их создателями считаются Джон Харви Келлог, его жена Элла и брат Уилл. Версий, как это произошло, много. В историях о Джоне Харви почти невозможно отличить правду от вымысла. Историки сходятся на том, что это гастрономическое открытие произошло совершенно случайно. Кукуруза – дар пилигримов новому свету, а кукурузные хлопья – мой дар всему миру. Эту фразу Энтони Хопкинс произносит в фильме «Дорога на Вэлвилл». Картина начинается с того, что молодожены Элеонор и Уильям отправляются в лечебницу одного эксцентричного доктора. Его и играет Хопкинс. Местный персонал принимается неистово лечить бедолаг самыми продвинутыми способами, водными процедурами, электротоком, физнагрузками и постоянными клизмами. Постояльцам здесь прописаны строжайшие диеты и половое воздержание, а на завтрак вместо вредного мяса и яиц подают некую субстанцию из кукурузной муки, вызывающую у молодоженов отвращение. «Дорога на Вэлвилл» не вымысел, Санаторий действительно был. Все процедуры – часть его обширной оздоровительной программы. А прототип героя Хопкинса – человек, чья фамилия до сих пор красуется на упаковках сухих завтраков – Джон Харви Келлог. При жизни он был известен миру прежде всего как доктор. Он один из 17 детей Джона Престона Келлога. У мальчика было очень слабое здоровье. Ему пришлось отказаться от учебы, окончив всего 3 класса, после чего он начал помогать отцу. Тот был владельцем фабрики по производству веников. Их 11-летний Джон должен был сортировать. Мальчику была присуща неутомимая жажда знаний. Он впитывал как губка все, что попадалось ему в качестве чтива. Его отец был одним из первых последователей религиозного течения адвентистов в Мичигане, пожертвовал значительные деньги его основателям Эллен и Джеймсу Уайт, чтобы те переехали в Баттл-Крик и основали там свою церковь. Джон поступил в гигиенически-терапевтический колледж в Нью-Джерси, где из-за нехватки преподавателей, благодаря своему незаурядному интеллекту, сам преподавал химию. Затем был университет Мичигана с 6-месячным курсом по медицине, после чего он продолжил обучение в Нью-Йорке. В 1875 году Джон получил диплом врача, а на следующий год возглавил Западный институт реформы здравоохранения, основанный Уайтами, который же через год переименуют в санаторий Баттл-Крик. Тот самый из дороги на Вэлвилл. В санатории Джон Харви Келлог стал совмещать религиозные и научные взгляды. Он скоро осознал, что мир науки и мир религии плохо сочетаются друг с другом, а идеи, которые он черпал из них, зачастую противоречат друг другу. Не желая отворачиваться ни от ученых, ни от адвентистов, молодой врач решил совместить их идеи. Так формируется его собственное мировоззрение. Постояльцами санатория были Теодор Рузвельт, Бернард Шоу, Джон Рокфеллер, Генри Форд и вдова Авраама Линкольна Мэри Тодд Линкольн. В некоторых аспектах Джон Харви действительно был в числе самых передовых ученых мира. Он считал, что многие болезни – результат попадания в организм бактерий и микробов. При этом микробная теория болезни получила широкую поддержку в научном сообществе значительно позже того, как Келлог стал бороться с кишечными заболеваниями в своем санатории. Вот активно шли клизмы, чтобы очистить кишечник. Чтобы в него попадало как можно меньше вредных бактерий, Келлог предписывал всем своим пациентам отказ от табака, алкоголя и строгую вегетарианскую диету. Заменить мясо доктор предлагал злаками. В своем санатории он разработал для пациентов диету на основе злаковых культур. Изначально он подчивал клиентов хлопьями из смеси запеченных кукурузы, овса и пшеницы. Смесь продавалась под брендом «Гранула», но в США уже были пшеничные хлопья под этим названием. Чтобы избежать суда, Келлог сменил название на «Гранола». Со временем «Гранола» стала именем нарицательным, и теперь так называется традиционный завтрак из овсян, орехов и меда. В 1890 году Джон основал компанию Sanitas Food, чтобы продавать свои завтраки за пределами санатория. А в 1894 он, его жена Элла и его брат придумали кукурузные хлопья. Точно неизвестно, как именно это произошло. Каждый приписывал заслугу изобретения себе, преуменьшая при этом роль других. Все историки сходятся в том, что произошло это гастрономическое открытие совершенно случайно. Джон якобы оставил на столе порцию пшенично-ягодного теста, из которого обычно готовилась гранола, и ушел по делам. Вернувшись на следующее утро домой, он обнаружил тарелку с засохшим тестом, но не стал его выкидывать. Вместо этого он раскатал тесто и отправил получившиеся тонкие хлопья в духовку, сочтя получившееся блюдо необычайно удачным. Джон попросил Вилла воспроизвести технологию производства хлопьев, с чем брат довольно быстро справился. Джон Харви запретил брату Виллу добавлять хлопья и сахар, поэтому тот основал собственную компанию, но об этом позже. Заявка на получение патента на хлопья была подана Джоном в 1895 году, патент получен на следующий год, продукт отправился в массовое производство. А изготавливались хлопья из разных злаков – пшеницы, риса и, конечно, кукурузы. Кукурузные хлопья братьев Келлог появились на рынке в 1898 году, и они же стали причиной семейного раскола. Уилл, не перестававший работать над технологией приготовления хлопьев, однажды предложил брату добавить в хлопья сахар. Джон считал сахар одним из возбудителей грешных мыслей и строго-настрого запретил брату менять рецептуру. Тогда Уилл в 1906 основал собственную компанию. Именно она вот уже 117 лет выпускает кукурузные хлопья, известные во всем мире. Что же до братьев, то их вражда продолжалась до конца. Джон, правда, отправил в 1943 году Виллу примирительную записку, но примирение не случилось. В том же году всемирно известный доктор скончался в возрасте 91 года. Современный ритм жизни держит нас в постоянном напряжении. Чтобы не опоздать на работу или учебу, успеть утром завершить как можно больше дел, мы жертвуем самым важным приемом пищи – завтраком. Ограничивая его роль в повседневной жизни, мы причиняем вред собственному организму. Утром работа желудочно-кишечного тракта максимально эффективна. Завтрак уменьшает риск застоя желчи, а также снижает уровень гормона стресса – кортизола. Сильный всплеск, которого наблюдается в организме в первые 30 минут после пробуждения. Важной составляющей здорового завтрака должна быть кисломолочная продукция. Йогурт, кефир, творог – это источники пробиотиков, то есть полезных бактерий, которые способствуют улучшению работы кишечника. Сбалансированный завтрак должен содержать белки, полезные жиры, углеводы. Варианты идеального завтрака – тост из цельнозернового хлеба с авокадо, яйцом и натуральным йогуртом или йогурт с добавлением кукурузных хлопьев. Как объясняет доктор медицины Мэтт Танненберг, если мы не кормим тело по утрам, то метаболизм резко замедляется. Не хочешь, чтобы организм заблокировал сжигание калорий, завтракай в течение получаса после того, как проснулся. Выпивать стакан воды по утрам – отличная привычка, которая помогает не только похудеть, но и сохранить здоровье. Любите завтракать круассанами, любите себе на здоровье. Есть только одно условие. Чтобы избежать всплеска глюкозы, сначала съешьте белковую пищу. Я люблю яичные белки, шпинат, вяленые помидоры и козий сыр. Обычно я смешиваю все эти ингредиенты и делаю фриттату или омлет. На голодный желудок стараюсь пить много негазированной воды или кокосовой воды, чтобы восстановить уровень электролитов в организме, говорила певица Келли Роуланд в одном из интервью. Главное для меня, чтобы продукты были свежими. Я с детьми начинаю день с овсянки и фруктов. Иногда мы едим яйца и делаем стейк по утрам, рассказала Хайди Клум. Она признавалась, что раньше ей требовалось снимала усилия, чтобы уговорить детей пить смузи, когда они были маленькими. Модель платила им за каждый выпитый стакан по 25 центов. Бонус моей работы в том, что я много путешествую, поэтому могу попробовать всевозможные варианты завтрака по всему миру. Например, в Париже я ела самый вкусный шоколадный круассан из знаменитой пекарни «Анжелина». А в Италии ем утром фрукты, манго, яблоки и виноград. У Миранды Кер есть фирменный рецепт банановых панкейков. Приготовьтесь записывать один банан, одно яйцо, один яичный белок, 2 столовые ложки овсяной муки и кокосовое масло. Это все, что вам понадобится для приготовления этого здорового блюда. В качестве топпинга – кленовый сироп. Бон аппетит!
1: Все это слышно по радио, радио.
12: Дэвидсон Радио. Нас хорошо.

0: Нью-Йорке час ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: Вы на волне 620 АМ и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: В студии с новостями Наталья Бустрицкая. Камала Харрис остается главным фаворитом среди демократов на президентских выборах 2028 года, показал новый общенациональный опрос. Экс-вице-президента поддержали 27% респондентов, тогда как губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом занял второе место с 14%. Несмотря на лидерство, уровень поддержки Харрис снижается. Ее особенно сильно поддерживает молодой электорат и темнокожие демократы. Чемпионский парад «Никс» пройдет в Нью-Йорке в четверг, 18 июня. Это историческое событие станет первым парадом в истории команды и ознаменует их победу в финале NBA над Сан-Антонио Спёрс. Мероприятие стартует в 10 утра. Шествие начнется возле Беттери Парка, проследует на север по Бродвею и завершится у здания Сити-Холла. Сразу после парада мэр Мамдани проведет торжественную церемонию вручения команде ключей от города. Ожидается, что празднование соберет рекордное количество зрителей. Власти призывают болельщиков собираться заранее, одеваться в клубные цвета и предупреждают о масштабных перекрытиях движения в центре Манхэттена. Казначейство объявило о новых правилах для банков, которые должны помочь администрации Трампа выявлять людей без иммиграционного статуса через финансовую систему. Банкам разрешили быстрее и свободнее обмениваться информацией о клиентах, вызывающих подозрения. Изменения стали частью более широкой кампании по ограничению доступа нелегалов к банковским услугам без прямого запрета на открытие счетов. При этом глава ведомства Скотт Бессон заявил, что банки не должны выполнять функции иммиграционных служб, а лишь лучше знать своих клиентов и сообщать о подозрительной активности. После успешного дебюта в прошлом году фестиваль еврейской культуры «The Great Nash» снова пройдет этим летом в Нью-Йорке на Governor's Island, губернаторском острове, 21 июня, воскресенье. Гостей ждут угощения, включая шакшуку, хумус, сладкий, фалафель, фаршмак, гефилт и фиш, а также живая музыка и активитис. «The Great Nash» организует некоммерческая организация «Jewish Food Society». Мероприятие пройдет в формате большого пикника. К слову, среди коллабораций культовые заведения «Кац Дели» и «Санта Така», ведущие праздника Гейл Симмонс и Падма Лакшми. В течение дня будет звучать живая музыка от бенда «Хавура». Гостей ждет большая танцевальная зона под открытым небом. Мероприятие состоится в любую погоду. Минимальная цена билетов от $39.
0: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости. Новости в реальном времени.
4: Дэвидсон Радио.

0: Человек шагал по воде. Шел уверенно, как по асфальту. Словно он крутанет сейчас сальто или сагу создаст о форсайтах. Человек был прилично одет, не бездомный, не наркоман, без безумного блеска во взоре, вид спокойный, ни в страхе, ни в горе. Просто шел по поверхности моря, каждый бы заподозрил обман. Все на пляже закончили бег. Очевидцы глазели на чудо. На глазах изумленного люда прямо по морю из ниоткуда к ним навстречу шагал человек. Он дошел до кромки воды, наступил на песчаный берег. Кто-то выдохнул «ша» без истерик, кто-то жалобно пискнул «не верю». На песке проступили следы. Фотокамеры сняли процесс, зафиксировали кинопленки от элитных дворцов до избенки, от бульдога до мини-балонки, обсуждали вселенский эксцесс. Все газеты писали о нем, тиражировали сотни кадров. Фейк! Одни говорили злорадно, отвечали другие, да ладно. Тот же призрак, что в каждом парадном, поголовный гипноз ясным днем. Разделилась страна, быть, не быть, верить ли, а увидев при встрече, если руки положит на плечи, обаяет своим красноречием, что ему говорить, что просить. Так случилось с одним чудаком. Он снимал происшествие это, комментировал целому свету, что доселе не знала планета доказательства лучше, чем это. Но однажды пришли к нему в дом неожиданно, в ночь, в темноте. Увезли чудака под охраной. С той поры он хихикает странно, вопрошая вокруг неустанно, разве можно ходить по воде? Образ его жизни шокировал даже художников Монпарнаса, а уж их назвать ангелами никак нельзя. Он много пил и вел распутную жизнь. За еду и выпивку расплачивался своими картинами, а трактирщики считали, что кормят его даром. Ведь его картины и рисунки почти ничего не стоили. Их никто не покупал. Но стоило ему умереть в 35 лет, как торговля его работами началась прямо на похоронах. Добрый день, уважаемые радиослушатели! С вами Валерия Коренная, за звукорежиссерским пультом Акмаль Тахиров. Я начала программу со своего стихотворения «Человек шагал по воде». Мой сегодняшний герой словно всю свою короткую, но яркую жизнь прожил, шагая по воде. Только никто этого не видел. Не узнать его, автора этих картин, невозможно, если хоть раз познакомился с его персонажами. Он, Амедео Модильяни, использовал двухмерное изображение и необычно удлиненные головы и шеи. У его моделей плоские лица и глаза без зрачков. Не так часто жизнь великого художника похожа на захватывающий роман, в котором есть и преданность, и любовь, и непростые отношения в мире искусства. Времени у него было слишком мало. Он знал, что не доживет до старости. Общественное мнение его не интересовало, к тому же общество не понимало, к какому стилю отнести его произведение. А ему было все равно. Пейзажи он не пишет, популярный кубизм его не очень волнует, элементы кубизма он будет использовать. Но ничто не могло сбить его с пути. А путь у него был один – искусство. Вот только картины не продавались, а критики его не замечали. Один из самых известных, потом уже, художников-экспрессионистов начала XX века Амедео Клименте Модильяни родился 12 июля 1884 года в итальянском городе Ливорно. В семье евреев-сефардов. Отец его Фламинио Модильяни, а мать Евгения Гарсен. Амедео-младший из четверых детей. Отец их когда-то торговал углем и дровами, а теперь владел маклерской конторой. Амедео появился на свет в тот момент, когда в доме забирали описанные за долги имущества. Банкротство мужа, погрязшего в долгах, обрушилось на мать художника как стихийное бедствие. К счастью, итальянский закон считал имущество женщины, ожидающей ребенка, неприкосновенным. Так что перед приходом кредиторов все самые ценные вещи были сложены на кровать, туда же уложили и сильно беременную Евгению. Судебные приставы изъяли всю мебель и вещи, кроме самых важных и дорогих. Но теперь Евгении, родившейся и жившей во Франции, пришлось зарабатывать на жизнь преподаванием французского языка и переводами. К отцу Амедео был равнодушен, а иногда и резко враждебен. А мать он любил, она имела на него большое влияние. Маленький Дедо, как называли родные Амедео, был любимцем семьи. Мать дала ему прекрасное воспитание и образование, обучая до 10 лет на дому. Сама она, 15-летней девочкой, была помолвлена с человеком, которого не только не любила, но и не знала. Из атмосферы свободы, из среды, где ценили острый ум и талант, она попала в богатый дом, полный слуг и случайных гостей, с властью этикета, свекра и мужа. Сестра матери Лори любила маленького племянника. Она писала философские статьи для журналов, увлекалась спиритизмом и эротической поэзией, пропагандировала идеи Ницше и русского анархиста Кропоткина. Эти увлечения перешли от нее и к племяннику. С детства он владел французским языком, который пригодится ему в Париже. Он отлично знал историю, литературу, мог часами читать наизусть стихи. Вскоре после рождения сына мать начала вести дневник. Двухлетний Дедо получил свою первую характеристику. Он немножко избалован, немножко капризен, но хорош собой, как ангелок. В 11 лет ее ангелок чуть не умер от тяжелого заболевания – плеврита. К счастью, организм тогда справился. Мать записала: посмотрим еще, что разовьется из этого кокона. Может быть, художник. Как в воду глядела. А рисовать он любит. Но не успел ее сын оправиться от одного смертельного заболевания, как в 14 лет получил второе – тиф, в то время неизлечимый. В лихорадочном бреду он говорил о шедеврах итальянских мастеров, рвался ехать во Флоренцию, чтобы увидеть музеи, о которых столько слышал. Это стало поворотной точкой в его жизни. После выздоровления родители позволили ему бросить школу. Он брал уроки рисования и живописи в Академии искусств. Он любил писать портреты, но не на открытом воздухе, а в помещении. Интересовался философией, дословно цитировал Ницше. Амедео называли сверхчеловеком. В 16 лет он опять заболел плевритом, который на сей раз стал причиной туберкулеза. И следующие почти 20 лет своей жизни художник будет спешить. Болезнь будет его подстегивать, заставлять искать свой стиль и сделать как можно больше. Он учился в школе живописи обнаженной натуры во Флоренции, изучал музеи и церкви, восхищался искусством Возрождения. Его манера не похожа ни на одно художественное течение. Париж. Туда, там тот самый центр и школа близкого ему искусства. И в начале 1906 года с небольшой суммой денег, которую собрала мать, 19-летний Модильяни приезжает во французскую столицу. С этого момента маховик его жизни начинает раскачиваться и раскручиваться с неостановимой скоростью. Смазливого юношу с вьющимися черными волосами, в строгом костюме, застегнутый на все пуговицы жилеткой и белоснежной рубашкой с накрахмаленными манжетами, приняли за биржевого маклера. А его это задело. Маклером был отец, и он не хотел об этом распространяться. Он предпочитал представляться правнуком Бенедикта Спинозы. Прабабушка его действительно носила эту фамилию. Только в Париже молодые неизвестные художники быстро становятся знаменитыми. Только здесь появляются новые направления живописи. Амедео поселился в гостинице. Но очень скоро деньги растаяли. Он переехал в маленький сарай-мастерскую посреди пустыря. Но зато на Монмартре. Здесь живут все художники. Он красив. У него лихорадочный блеск в упор смотрящий глаз. Негромкий голос, легкая походка, весь его облик сильный и гармоничный. Со всеми он одинаково аристократически вежлив и прост. Сразу располагает к себе. Любит говорить об Ибсене, Ницше, Уайльде и даже Достоевском. Знает наизусть огромное количество стихов Вийона, Рембо. Интересуется последними работами Пикассо, Матисса. Изучил Лувр. Одни говорят, что Модильяни начинающий скульптор, другие, что он живописец. Но в Париже ему негде достать материал для скульптуры, не на что купить. Если удавалось незаметно стащить со строительной площадки песчаник, любимый материал Модильяни, то день был прожит не зря. К счастью, ему недолго пришлось заниматься этим неблагородным делом. Строители стали сами предлагать ему материал. Он воспитанный молодой человек в модном полосатом пальто и изящном костюме с галстуком-бабочкой под тщательно выбритым подбородком и аккуратной прической. Он пока ничего еще не пьет, кроме вполне приличных безобидных вин. Всего за месяц-полтора с ним произойдет необычайно резкая перемена. Очень быстро вместо хорошо пошитого костюма на нем окажется сильно измятый костюм из коричневого вельвета в рубчик, а вместо крахмальных воротничков не первой свежести красный шелковый шарф. Вместе с алкоголем он курит гашиш, распространенный тогда среди парижской богемы. Скульптуру приходится то и дело бросать из-за туберкулезного кашля. Пишет он много, но вот живопись его никто не покупает. Единственный человек, который согласился купить у него несколько картин, оказался слепым. Старый чудак папаша Анжели покупал работы неизвестных молодых художников за бесценок, надеясь когда-нибудь разбогатеть. Но старика одолели кредиторы, он по дешевке продал коллекцию и умер в нищете. В Париже Модильяни часто менял квартиры. Когда не мог оплатить жилье, оставлял свои работы. А чтобы заработать хотя бы на хлеб, колбасу и табак, копировал или подправлял ремесленные картинки, иногда делал вывески для лавок. Эту подработку он скрывал. Никогда не жаловался на свое положение, не просил о помощи, да и вряд ли принял бы ее, слишком был горд. Он пропадал в кафе «Ротонда», любимом пристанище художников. Пил и курил гашиш, а когда появлялись деньги, спускал их на друзей. Они называли его Моди. В 1907 году молодой доктор Поль Александр стал его первым агентом. Он скупал его картины и рисунки, подыскивал заказы на портреты. Он собрал редчайшую коллекцию ранних работ Модильяни, в том числе картину «Еврейка», которую купил у художника всего за 200 франков. Представляясь, Амедео говорил: «Модильяни, еврей». Он переживал по поводу своей национальности, но выбрал самоутверждаться, а не отрекаться и не скрывать ее. Жил он замкнуто, к нему приходили только натурщицы, их привлекало его невероятное обаяние и не отпугивала нищета. Кровать, два стула, стол и чемодан, служивший диваном. Вот и все его богатство. Стены увешаны холстами, везде валяются папки, набитые рисунками. Он мог уничтожить все, что написал. И говорил, что нужно уметь судить о себе без сентиментальных снисхождений. Его друг Жан Кокто скажет, что Модильяне оказался одним из тех художников, которые позволяли себе роскошь быть бедными. А самый одаренный среди них, Пабло Пикассо, уже достиг того уровня благополучия, который будет с ним до конца. Он мог себе позволить не участвовать в коллективных выставках. Покупатели уже сами спрашивали его, нет ли чего-нибудь нового. А Модильяне таких вопросов никто не задавал. Его вообще не замечали. В 1909 году он получает первый заказ и пишет портрет «Амазонка». И следующие 5 лет до начала Первой мировой войны оказались самыми тяжелыми в жизни художника. Ни иллюзий, ни смысла он не видел. Его работы не понимали. Он продолжал искать свой почерк. Лишь трагическая дерзость и самонадеянность давали ему силы. Но уже тогда вспышки радости сменялись депрессией. Он совершал безрассудные поступки. Надломленный внутренне, не видящий себя нужным хоть кому-то, он пил, затевал драки на ровном месте, правда, сам тяжело переживал и раскаивался на следующий же день. И все же он работал. Не он один был убежден, что современная скульптура больна, а виноват в этом Роден и его влияние. Слишком много возни с глиной и слишком много грязи. Вместо того, чтобы лепить скульптуру, надо высекать ее прямо из камня, так считал Модильяне. И он создал храм красоты с кариатидами, удлиненные головы с прямыми и длинными носами, загадочные и печальные. Художник собирал их в декоративные ансамбли, а в кармане носил фотографии своих скульптур и заставлял всех любоваться ими, ожидая восхищения. И все же однажды, в порыве очередного приступа от непризнания, он нагрузит тележку этими своими скульптурами и бросит их одним махом в канал. В 1910 году 26-летний Модильяне знакомится с молодой русской поэтессой Анной Горенко, известной нам как Анна Ахматова. Она на 5 лет моложе, а в Париже она в свадебном путешествии. Итальянец произвел на нее впечатление галантностью и безупречными манерами. Правда, одет странно. В желтые вельветовые брюки и желтую куртку вместо галстука, ярко-оранжевый шелковый бант, вокруг пояса красный шарф. Пробегая мимо со своей папкой с рисунками, Модильяне остановил взгляд на изящной девушке, улыбнулся, подмигнул ей, сорвал с клумбы цветок и бросил к ее ногам. Стоявший рядом с Анной молодой муж Николай Гумилев пожал плечами. Всем известно, что здесь, на Монпарнасе, законы морали отменяются, а художники, от них можно ожидать все, что угодно. Он и представить себе не мог, что вскоре его жена окажется во власти этого красавца-итальянца, который знал, как покорить женщину. В первом письме, присланном ей через полгода после встречи в Париже, Модильяне пишет, что влюблен. Супруг Анны находился в это время далеко в своей знаменитой поездке в Африку. И пока он искал, где именно на озере Чад изысканный бродит жираф, Модильяне засыпал его жену страстными письмами. «Вы во мне как наваждение», — писал он. Гумилев вернулся, супруги поссорились, и Анна уехала в Париж. Она потом скажет, что с Модильяне у нее не было никаких отношений. Но художник написал не менее 16 картин с ее изображением, не оставляющих сомнений в том, что перед ним была не только модель. Вообще возлюбленными Модильяне часто становились его натурщицы – и в каждой модели всегда была видна индивидуальность через легкий наклон головы и положение рук, очертания рта. И если при первой встрече Ахматову поразило внутреннее сияние художника, то Годом позже тот свет, который он излучал, исчез, а сам он потускнел и осунулся. Беден был так, что в Люксембургском саду мы сидели всегда на скамейке, а не на платных стульях, как было принято, — вспоминала Ахматова. Он не жаловался ни на совершенно явную нужду, ни на столь же явное непризнание. Он казался мне окруженным плотным кольцом одиночества. Не помню, чтобы он с кем-то раскланивался. Я не слышала от него ни одного имени знакомого, друга или художника. Я не слышала от него ни одной шутки. Он жалел, что не может понимать мои стихи, и подозревал, что в них таятся какие-то чудеса. А это были только первые робкие попытки. Я знала его нищим, и было непонятно, чем он живет. Их отношения Анна Андреевна назвала предысторией жизни, короткой Амедео и длинной самой Ахматовой. Долгое время об их знакомстве знали только близкие друзья, а Анна о нем не говорила. Через 2 месяца она уехала домой, и больше они никогда не виделись. Амедео отдал ей 16 работ с ее изображениями и просил хранить их. Но вскоре они сгорели в пожаре, и лишь один рисунок был с ней всю жизнь. О смерти художника она узнала из газет. И тогда Ахматову прозвали «соломенной вдовой». «Чужих мужей нежнейшая подруга и многих безутешная вдова», — говорила Анна Андреевна себе. Несмотря на то, что она утверждала, что не писала стихов Модильяне, но строки, написанные тогда в Париже, говорят сами за себя. «Мне с тобою пьяным весело, смысла нет в твоих рассказах. Осень ранняя развесила флаги желтые на вязах. Оба мы в страну обманную забрели, и горько каемся. Но зачем улыбкой странную и застывшей улыбаемся? Мы хотели муки жалящей вместо счастья безмятежного. Не покину я товарища и беспутного, и нежного». Сам Моди не зацикливался на женщинах. Они входили в его жизнь и покидали ее, сердце оставляя нетронутым. Но дружить он умел, был отзывчив и добр, быстро привязывался к людям, близким ему духовно. В 3 часа ночи он решил отправиться к близкому ему духовно знакомому скульптору. О том, что произошло там, а также о главной любви художника и о его тяжелой жизни. Во 2-й части программы «После рекламы» вы на волне 620 АМ Дэвидсон Радио Нью-Йорк. С вами Валерия Коренная. Не переключайтесь.
1: Внимание! В Бруклине открылась новая клиника Wound Edge. Самый современный центр лечения всех видов ран и повреждений кожи. Язвы, пролежни, разрывы кожи, рваные раны, порезы, ожоги, укусы животных и насекомых, инфекционные раны и гематомы. Здесь вам помогут доктор Роман Зиндер, специалист по лечению ран, заботится о каждом пациенте и подберет лечение, которое действительно помогает. Звоните 347-669-3535. Доктор Роман Зиндер. 347-669-3535. Wound Edge. Когда нужен профессионал.
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
3: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
5: Я Ираклий Баранидзе. $1,350,000 порез руки.
6: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт.
12: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: На
8: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
9: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
11: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
9: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
11: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
9: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
11: и качественней.
14: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
15: Davidson Radio.
16: Мы любим Нью-Йорк.
0: В эфире программа «Крылья с чердака». С вами Валерия.

0: скульптор Липшиц рассказывал, как в 3 часа ночи с бешеным стуком в дверь пришел гость. Модильяне вспомнил, что когда-то видел у него томик стихов Франсуа Вийона. И пока хозяин с керосиновой лампой искал книжку, художник уселся в кресло и принялся громко декламировать Вийона. Соседи стучали в стены, в пол, в потолок, но Модильяне читал все громче и громче. Длилось его представление несколько часов, пока он сам не выбился из сил. Накануне Первой мировой войны портрет стал для него единственно необходимым жанром живописи. Скульптуры никто не хотел покупать, а ему не на что было покупать краски. Долги росли. В кафе «Ротонда» сутками напролет рекой лились спиртные напитки и шли разговоры о творчестве. Амедео сидел за отдельным столиком с альбомом и рисовал. Работы свои он тут же часто раздаривал или пытался продать, но даже за 1 франк мало кто приобретал его работы, написанные на полусмятой дешевой бумаге. Однажды богатая американка посчитала названную цену за рисунок слишком завышенной. В ответ Модильяне разорвал работу. Тогда Монпарнас не был туристическим местом. Ни комфортабельных отелей, ни красиво подсвеченных баров и кафе. Там стояли 5-6-этажные доходные дома, где можно было снять жилье сравнительно недорого. То, что надо для безденежной интеллигенции, студентов и ремесленников. Модильяне, вопреки его желанию, не взяли на военную службу из-за плохого здоровья, к тому же он не гражданин Франции. Войну он провел в компании художников, оставшихся в Париже, в том числе Пикассо. Тогда на улицах французской столицы часто видели странную пару. Она – высокая, стройная, ржеватая блондинка, элегантно одетая, но с причудой. То в какой-нибудь немыслимой шляпе, то вдруг с живой уткой в корзинке, которая болтается у нее на руке вместо сумки. И он – чуть моложе и ниже ростом, смуглый брюнет в живописных отрепьях, бывших когда-то серебристым бархатным костюмом. Но чисто лиса Алиса и кот Базилио. Парижский вариант. Спутница художника, английская поэтесса и журналист Беатрис Хестингс. Смелая, эксцентричная, умная. Но ни одно из этих качеств не помешает в течение их 2-летнего романа бурным сценам с битьем посуды и душераздирающими скандалами. Амадео напишет более 10 ее портретов. Беатрис когда-то жила в Африке, была цирковой наездницей, писала стихи и вдруг обнаружила талант певицы, владеющей всеми регистрами, от высокого сопрано до баса. Она выучилась игре на фортепиано, о ней говорили как об одаренной пианистке. А в Лондоне занялась литературной деятельностью, в Париже стала обозревателем английской газеты «New Age», в которой как-то и написала, что Модильяне с друзьями употребляет алкоголь и гашиш. Вот это и было моментально подхвачено прессой и раздуто. В редакции Беатрис считали беспощадно умной. Ее критические статьи ценили. А дома, когда она не открывала пьяному Амедею дверь, он бил стекла, разносил в щепки ставни, прорывался внутрь, и начинались сцены с револьверами и бутылками рома. Пили они оба. И как-то устроили сражение, гоняясь друг за другом вверх и вниз по лестнице. Оружием художника был цветочный горшок, а поэтесса, естественно, длинная метла. «Как я была тогда счастлива в этой хижине на Монмартре!» — внезапно призналась Беатрис. А ее платье из черной тафты Модильяне расписал разноцветной пастелью, и потом в каком-то баре в порыве злости при всех разорвал на ней это платье чуть ли не в клочья. Она была убеждена, что не может никому принадлежать. А он ревновал. Достаточно было Беатрис заговорить с кем-то по-английски, как художник выходил из себя. Они пили, дрались и выдирали друг другу волосы. И в итоге Беатрис устала и заявила, что с нее довольно экзотики. Моди согласился. Вскоре он перебрался в дом своего друга и арт-агента, польского поэта Леопольда Зборовского. Тот сразу полюбил стиль художника и безоговорочно поверил в него. Зборовский бегал по Парижу в поисках покупателей его картины, поддерживал Модильяни всегда. Во время войны мало кому в Париже приходило в голову покупать картины. Цены падали даже на произведения самых знаменитых художников. А безвестные голодали. Открывать новые таланты никто не спешил. Зборовский с женой тоже с трудом сводили концы с концами. Он предложил художнику написать цикл работ с обнаженными женщинами, чтобы привлечь внимание посетителей. Модильяни написал около 30 полотен в жанре ню. Помимо других натурщиц, жена Зборовского Анна тоже позировала ему. Она заботилась о художнике и подкармливала, хотя сами они бедствовали, а ее муж поклялся сделать Амедео знаменитым. Но выставка привлекла не только посетителей, но и полицию. Прямо напротив полицейского участка располагалась витрина галереи, где открылась экспозиция Модильяни. Там стояла толпа и рассматривала обнаженные женские тела. Эти 5 работ немедленно приказали снять, а спустя несколько часов выставку закрыли. Но этого времени оказалось достаточно, чтобы она превратилась в скандальную сенсацию. Картина, лежащая обнаженная, станет одной из самых дорогих работ, когда-либо проданных в мире. В 2015 году она уйдет почти за 170,5 миллионов долларов. На 100 миллионов больше ожидаемой цены. Модильяни, даже выпившим, не выпускал из рук блокнот и карандаш, продолжая рисовать. Симона Тиру появилась в его жизни в конце 16 года. Ему 32, ей 24. Он пригласил ее позировать. Вскоре она переехала к нему. Полная противоположность Беатрис, она любила своего Амедео. Но художник позволял ей быть рядом. Она следовала за ним тенью, помогала добраться домой после попоек, укладывала в постель и сама укладывалась рядом. Симона забеременела. Но Амедео слышать не хотел о ребенке, заявляя, что отец не он. И они расстались во время ее беременности. Она переживала, писала ему письма. Она родила сына Жерара, но Модильяни так и не признал отцовство. Умерла Симона рано от туберкулеза. А сын их оказался в детском доме, потом его усыновили. Он стал священником, об отце говорить не любил. И он, единственный сын Модильяни, умер в 2004 году в возрасте 87 лет. А его отец революцию 1917 года в России воспринял по-своему. Он с юности знал от старшего брата о революционном движении. Одним из его ближайших парижских друзей был Диего Ривера, мексиканский художник, загоревшийся идеями марксизма. И женщины как непременный атрибут художника. Диего и Моди были похожи. Одинаково сильно оба любили алкоголь и женщин. Правда, Ривера, в отличие от Амедео, берег свое здоровье. Буйного нрава, но расчетливый. Он доживет до 70 лет. «Никакого пейзажа не существует!» — кричал Модильяни, наступая на Диего, который не менее убежденный и темпераментно возражал: «Нет, пейзаж существует!» Модильяни считал человека главным персонажем искусства. Когда, казалось, вся его жизнь катится уверенно вниз, к нему пришла любовь, последняя и настоящая. Жанна Эбетерна. Ей 19, ему 33. Он увидел ее, маленькую девушку-шатенку с тяжелыми косами, в художественной академии за мольбертом. Она, начинающий художник, давно боготворит Модильяни. Они начали встречаться. Один из друзей художника, Илья Эренбург, писал: «Я увидел, как они шли, взявшись за руки, оба улыбающиеся, спокойные и счастливые, и сразу понял, что это его большой роман». Жанна тихая, молчаливая. Он же упрямый и вспыльчивый был очарован спокойствием своей возлюбленной. После битья посуды с Беатрис, после того, как он отказался от ребенка Симоны, теперь, когда он безнадежно беден и смертельно болен, судьба подарила ему настоящую любовь. Жанна станет его главной моделью, пожертвует ради него отношениями с родными. Когда отец узнал о романе дочери с бедным пьющим художником-евреем, Жанна ушла из дома. Женственная, застенчивая улыбкой говорила она очень тихо и никогда не делала ни глотка вина. Смотрела на всех несколько удивленно. Отец ее, служащий парфюмерной фирмы, из ярого атеиста превратился в такого же убежденного католика. Художник нежно называл свою возлюбленную Жанн, а она его Моди. Он написал более 20 ее портретов. На полотнах его появились яркие сочные цвета – желтый, синий, зеленый, красный. За 2 года он написал более 100 картин. И это был самый плодотворный его период и последний в его жизни. У обоих не было ни гроша. Они не всегда могли поесть. Если Модильяне удавалось продать пару картин, в тот же день он спускал все деньги. Жанна одевалась более чем скромно, носила старые туфли на низком каблуке, не могла себе позволить ни пудры, ни румян, и, несмотря на это, всегда выглядела женственной и изящной. Никто не замечал их бедности. В их комнате стояла старая узкая кровать, мольберт, стол, 2 стула и тот же старый чемодан, которым продолжал предлагать своим друзьям в качестве дивана и никак не мог его пристроить. «Боюсь, алкоголь он меня затягивает, но я от него избавлюсь», — говорил он. И это, любимая фраза алкоголика, тоже принадлежит Модильяне. «Я не алкоголик». «Нет, я могу пить, когда мне это нужно для работы, а потом бросить, когда пожелаю». На самом деле он уже осознал, что алкоголь всегда сильнее, и что никто не спасет его, даже самоотверженная Жанна. Спасти его мог только он сам. Но сил и здоровья больше не было. Он похудел, побледнел, перестал следить за собой. Его уже никуда не приглашали. Они редко выгоняли из кабаков. Он быстро напивался, кричал, требуя вина, и заходился в сухом кашле. Туберкулез развивался. Все, кому он задолжал, от бакалейщика до угольщика, в один голос говорили, ему невозможно отказать, когда он не пьян. Это человек. И до чего же он вежлив, и словечко у него всегда хорошее найдется. Жанна уговаривала его показаться врачу, но он слышать ни о чем не хотел. И она понимала, что все напрасно. Да и сама она от постоянного недоедания чувствовала себя плохо. Вдобавок ко всему, она ждала ребенка. Тогда родители ее смягчились и вместе со Зборовским на свои средства отправили молодую пару к морю в Ниццу. Светскость этого модного курорта подействовала на Амедея угнетающе. Шум и множество соблазнов. В конце ноября там же, в Ницце, Жанна родила дочку. Ее назвали тоже Жанной. Амедео был рад. Правда, девочку зарегистрировали как от неизвестного отца, потому что родители не заключили брак. Художник намеревался это исправить, но из-за его болезни венчание все время откладывалось. Жанна с грудным ребенком на руках еще не умела с ним обращаться, но никто не слышал от нее ни жалобы, ни упрека. Она была не только преданной женой, но и сама талантливым художником. Вот только ее любимый с утра уже не брался за кисть. Нет, он уходил из дома и в течение дня перетекал из одного кафе в другое. Продавал кому-нибудь тут же наспех сделанные рисунки, на эти жалкие сантимы покупал выпивку. Трезвым он больше не мог работать. И ночью Жанна отыскивала его в одном из питейных заведений или в полиции, приводила домой, раздевала, умывала, укладывала спать. Все это без единого упрека. Они вообще мало разговаривали друг с другом. В любом шуме и гаме, среди любых криков и воплей, полную невозмутимость сохраняла только она. и как-то на возбужденные слова Зборовских, что он опять пропал, что его нужно искать, она ответила: «Вы просто не понимаете, Моде обязательно нужно умереть». Они оторопели. Он гений и ангел. Когда он умрет, все сразу это поймут, добавила Жанна. Зборовский обращался ко многим писателям, умоляя помочь художнику спасти его. «Художник не должен жить на широкую ногу, если он беден. Пусть устраивается», — слышал он в ответ. Единственным из знаменитостей, кто тогда поддержал Модильяни, был Ренуар. Сделал он это крайне деликатно. Отдал Зборовскому как бы на комиссию несколько своих картин. После выставки французской живописи в 1919 году в Лондоне критики, наконец, впервые обратили внимание не только на картины Пикассо и Матисса, но и на полотна Модильяни. Там были выставлены 59 его работ. Из-за плохого самочувствия художник не смог увидеть успех своих картин. И он тогда думал, что болен гриппом. И вопреки слабости продолжал писать, запивая кашель ромом. Зато теперь Зборовский выдавал Моде по 600 франков в месяц. А прилично пообедать можно было на 1 франк 25 сантимов. Но Моде, мечтавший о богатстве, стал равнодушен к деньгам. Он схватил испанку, грипп, свирепствовавший тогда по всей Европе. Выжил. И, едва встав с постели, снова принялся за работу. Его знаменитая «Девочка в голубом», его кормилица с ребенком, который обычно называют цыганкой, его совершенные рисунки обнаженных тел – все это было создано всего за полтора последних года жизни. Но теперь ему одной рюмки было достаточно, чтобы он впал в невменяемое состояние, начал крушить столы и посуду. Потом он вытаскивал из кармана оставшиеся купюры и разбрасывал их на головы посетителям кафе. А Жанна вновь ждала ребенка. Но теперь Амедео твердо решил обвенчаться. Ну, а как и раньше, дальше решения дело не пошло. Он любил обеих своих Жанн. Дочь художника получит степень по истории искусств, будет собирать воспоминания о родителях, станет участником французского сопротивления, попадет в тюрьму, дважды побывает замужем, а умрет в 84 году от кровоизлияния в мозг, упав с лестницы в своем доме. Тем не менее, в Ротонде уже побаивались буйных вторжений художника, хотя многие жалели его. Исхудавшая шея, белые губы, одичалый взгляд из-под надвинутой на уши широкополой обтрепанной шляпы. Гарсоны, которым он мешал работать, выгоняли его за дверь. И он шел на бульвар, ложился на скамью, потом опять врывался в кафе, стучал кулаком по столу, пел по-итальянски, читал стихи, сотрясаясь от страшных приступов кашля. Когда он съезжал с очередной квартиры, хозяин справедливо требовал за проживание денег. Моди мог сжечь все рисунки со словами: «Это все вещи, которые ничего не стоят». А на вопрос, есть ли новые работы, отвечал: «В своем воображении пишу не менее 3 картин в день. Так зачем же тратить холсты? Все равно их никто не купит». В ресторанчике у Розали он часто обедал. Розали – пожилая итальянка с обширным бюстом и черными глазами. У нее перебывала вся слава 20 века, по словам Эренбурга. К Модильяни она дышала неровно. Для него у нее всегда находилась тарелка макарон. Обед у нее стоил всего 80 сантимов, но хозяйка знала, что у Моди и того нет. Она рада была бы кормить его бесплатно, но с его гордыней художник этого бы не допустил. Он расплачивался рисунками. У Розали стены были украшены портретами Модильяни, произведениями Пикассо, других художников. В начале зимы 20-го года Моди пришел к Розали, налил себе бренди, торжественно произнеся: «За упокой души Модильяни!» Выпил залпом, затянул за упокойную еврейскую молитву, которую слышал в детстве. А дома В это время на стульях подсыхали две незаконченных работы Жанны. На одной она вонзала себе нож в грудь, на другой падала из окна. В последнюю роковую для него ночь он был в компании художников, шумел, скандалил, его пытался увести в жандармерию полицейский, товарищи отстояли друга, а потом он плюхнулся на скамейку с криком «Нет у меня друзей!». Холод, январь, дует пронизывающий ветер, друзья пытались поднять с оледенелой скамьи его, но тщетно. Они ушли. На другой день Медеус лег. У него начался нефрит, болели почки. Его отвезли в больницу для бедных и бездомных. Диагноз – туберкулезный менингит. Он терял сознание. Очнувшись в больнице, испугался, увидев чужих людей. У него начался бред. И через два дня, 24 января 1920 года, великий художник умер. Ему было всего 35 лет. Когда врачи сообщили об этом Жанне, она спокойно улыбнулась, кивнула головой и сказала: «Я знаю». Ее пустили к нему. Она долго молча смотрела на него, потом повернулась и вышла. Всю ночь не плакала, не спала, молча смотрела в окно. Без него не стало и ее. И на рассвете Жанна Эбютерн покончила с собой и ребенком, которому суждено было завершить свою жизнь, не родившись. Она выбросилась из окна шестого этажа, будучи на девятом месяце беременности. Но предсказание ее сбылось. Сразу после смерти Модильяни провозгласили гением, а его картины – шедеврами. Через несколько лет на аукционе Сотбис портрет Жанны Эбютерн был продан за 15 миллионов долларов. А в день похорон попрощаться с художником собрался весь Париж. Он так страстно желал успеха и получил его после смерти. Сразу. Работы его начали раскупать прямо там во время похорон. Спекулянты скупали картины за тысячи франков. «Он отомщен», — сказал Пикассо, наблюдая за этим ажиотажем. На кладбище Пер-Лашес на могильной плите Модильяни высечено: «Смерть настигла его на пороге славы». Всего пару лет спустя после его ухода из жизни стоимость картин, которые он продавал за копейки или менял на еду, возросла в сотни раз. Вот только художник об этом не узнал. Мне остается поблагодарить за внимание вас, уважаемые радиослушатели, и звукорежиссера Акмаля Тахирова за помощь. Прощаюсь до следующего вторника. Услышимся в полдень на волне 620 АМ Дэвидсон Радио Нью-Йорк. С вами была Валерия Коренная. Все, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда. Вы слушали программу «Крылья с чердака». Автор и ведущая Валерия Коренная.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
2: Hi, my name is Arpi, and my favorite place in Brooklyn was Bambi on Brown Street. I still remember my friends Dusa, Robert, and Zara. It's a cool place for kids.
3: Бесплатные программы Pre-K и 3K, сертифицированные учителя, площадки для прогулок, просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки Kindergarten. Предоставляется транспорт.
4: Скорее записывайте телефон. 718-368-1817.
5: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
6: зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
7: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
8: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
9: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
10: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
11: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
12: Мой адвокат.
13: Мой адвокат.
14: Юрий Прохин.
15: Опыт.
16: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
17: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
18: В 5 районах нашего города на 302 квадратных милях проживают миллионы зарегистрированных избирателей, которые говорят на более чем 700 языках. То есть почти половина наших соседей не говорит по-английски дома. Выборы – это время, когда мы собираемся вместе, вдохновленные надеждой на лучшее будущее для наших родных и близких и наших сообществ в целом. Civic Engagement Commission города Нью-Йорка предоставляет услуги устного перевода на избирательных участках по всему городу на 11 языках. Если вы зарегистрированы для голосования, наша команда может помочь вам на вашем избирательном участке ответить на ваши вопросы о процессе голосования или в соответствии с федеральным законом об избирательных правах сопровождать вас в качестве переводчика. Вы также можете привести друга или члена семьи, который будет вам переводить. Мы защищаем ваше право голосовать на родном языке. Civic Engagement Commission поможет вам.

0: Нью-Йорке 2 часа ночи.
1: Следующая передача любезно предоставлена телевизионным каналом RTN. У вас есть возможность подписаться и смотреть передачи RTN 24 часа в сутки. 1-800-222-2786. Звоните прямо сейчас. 1-800-222-2786.

0: как всегда, у нас в эфире Гарий Каспаров. Гарий Кимович, здравствуйте.
1: Приветствую.
0: Гарий Кимович, я бы хотел начать с темы Соединенных Штатов Америки. 80 лет отмечает президент Дональд Трамп, ваш любимый. И, значит, складывается ощущение, что подарок себе на 80-летие он хочет себе сделать в виде соглашения с Ираном. И было анонсировано подписание сегодня вот этого соглашения. Во-первых, ваше отношение к соглашению, исходя из того, что мы знаем, и насколько, на ваш взгляд, все-таки вероятно, что в ближайшее время оно будет подписано, или это же какие-то вот фантазии Трампа очередные?
1: Когда я имею дело с Трампом, там отличить реальность от фантазии сложно, потому что Трамп последовательно размывает эти границы. Конечно, можно предположить, что все-таки там договор какой-то будет подписан. Хотя то, что я сейчас читаю здесь, вот там, скажем, в Твиттере, указывает на то, что аятоллы как-то не спешат делать Трампу подарок. Но опять, все это реально вилами на воде писано. Теперь, если говорить про вот те параметры этого возможного договора, о которых нам известно, они, конечно, фиксируют, конечно, тотальную катастрофу для Америки. То есть можно сказать, что для Америки и Израиля, если договор подписан в том виде, как он есть, вот как, ну, как нам показывают его сейчас, это означает, конечно, временный успех для оппозиции, как демократов в Америке, так и для оппозиции в Израиле. Все-таки в Израиле тоже выборы скоро, вот, не позднее октября. Значит, это тактическая победа оппозиции и стратегическое поражение страны, стран обоих. Для Америки это просто иллюстрация того, что все разговоры об американской мощи, они, в общем, как бы оказались пшиком. В общем, Дональд Трамп последовательно просто денонсирует Америку. Ну, в принципе, я говорил об этом уже несколько раз, что человек, который как бы в своем анамнезе таком бизнес имеет, сколько, 6 банкротств, то вряд ли стоит ждать от него чего-либо другого. То есть Трамп банкротит Америку. И это, конечно, реально геополитическое банкротство, от которого просто так, конечно, не избавиться. Для Израиля это тоже будет, конечно, катастрофическая ситуация, потому что в этих раскладах Иран становится просто гораздо сильнее. Это опять, это не конец, конечно, там, всего. Там, я бы не считал, что мир уже развалился. Но в целом, конечно, ситуация после подписания такого договора, если он существует, то она, конечно, будет принципиально отличаться от того, что было до начала военных действий. Ну, во-первых, достаточно очевидно уже, мы не имеем прямых подтверждений, но я слышал большого количества людей, помимо там информации в прессе, которая просачивается, что

0: Деньги-то уже Ирану платятся, платят Эмираты с подачи американцев, чтобы не бомбили. То есть Иран на самом деле просто стал там главным пиратом в регионе. Вот. И это опять результат бездарной деятельности. Ну, да, Трамп, Хекс, ну, опять, не хочется даже повторяться просто. Как бы. Это результат как того, что ну, беда, коль пироги начнут пить сапожник. Вот. В данном случае сапожник еще насквозь коррумпирован и считает себя просто там Черчиллем. Вот это проблема. Так. Вот. Результат, я говорю, вот такой, как он у нас сейчас есть. Для Ирана это, конечно, большая победа. Другое дело, что там, как говорится, ну, опять, это не решает всех проблем внутри Ирана, но режим, конечно, выйдет из этой ситуации более злобным и реально усилившимся. Потому что фактически прошла смена, благодаря вот этим бомбежкам, прошла смена поколений. И сейчас у власти в Иране будут находиться уже другие люди. Более молодые, менее, может быть, религиозно как бы заточенные. То есть ничего хорошего, конечно, не будет. Это, бандитский режим должен был быть уничтожен. Но проблема в том, что Трамп не в состоянии такие вещи делать, потому что ну, план же требует плана. Это не просто Трамп живет моментом. То есть такая как бабочка, такая однодневка. Событие случилось, а потом другое событие. Стратегическое планирование, оно просто не является как бы, там, частью как бы, трамповского менталитета. То есть стратегически он только банкротство может планировать. Ну, плюс команда, которая была набрана, ну, если фактически там американская разведка руководила, ну, я не буду говорить, как бы, там, сильные слова, типа русская шпионка, но понятно, что Тулси Габбард явно всегда выказывала откровенные симпатии Путину, России, Сирии. То есть, конечно, в той Америке, которую я еще помню, ее появление там в американской разведке было бы только в качестве подозреваемого и допрашиваемого, а не в качестве начальника разведки. Вот. Об этом, кстати, многие сейчас говорят в Америке уже, в принципе, как, впрочем, о самом Трампе, то есть, потому что, ну, понятно, куда все идет. Но тут еще один нюанс есть. Ну, не факт, что Иран вообще будет договор подписывать. Дело в том, что вот ситуация как бы ни мира, ни войны, если там вспоминать там Льва Давыдовича Троцкого, да, вот 18-й год, она, на самом деле, Иран устраивает. А зачем? Зачем Банки это самое? Где... Трамп подвешен буквально, просто вот, ему некуда деваться. У него впереди выборы. Рейтинг Трампа там ниже 30% сегодня уже показывает. Вот, ситуация продолжает ухудшаться. Вот, и поэтому Иран может вполне, как говорится, там, сообщить, что мы там подпишем и ничего не подписать. Вот, потому что ну, любое соглашение подразумевает некоторые обязательства, конечно, которые Иран может на себя сейчас не брать. В общем, война кончилась плохо. Там, вот. Я говорю, ну, единственный вот плюс может быть, что она еще угробит Нетаньяху. Вот. Это было, конечно, для Израиля очень важно. И вообще для стабильности в регионе будущей. Потому что все-таки это тоже насквозь коррумпированное правительство, вот, опирающееся на религиозных, с одной стороны, фанатиков, а с другой стороны, на религиозное варье, которое просто паразитирует на израильском бюджете. Вот, просто, за, ходит голосовать и продает голоса свои активно. Вот, эти, так называемые религиозные партии. Вот, ну, как всегда, у каждой монетки две стороны. Это потенциальный, как говорится, вот, результат, который можно занести, может быть, такой в исторический плюс. Хотя Нетаньяху, конечно, надо отдать ему должное, он, конечно, обладает уникальными инстинктами выживания политического, поэтому ничего как гарантировать даже в этом случае нельзя. Ну, вот. Но в любом случае, при любом раскладе, как бы вот... Ситуация далека от разрешения. То есть то, что иранский режим там остался, означает, что там конфликты равно будут продолжаться, потому что Хизбалла, Хамас, там, все эти террористы, они будут продолжать свою активную деятельность, а Иран сейчас, получив больше денег, кстати, скорее всего, Трамп заплатит ему гораздо больше, чем Обама заплатил. Тоже, кстати, показатель. Вот. И при этом в глазах даже многих иранцев сегодня режим выстоял против американской атаки. Вот. Всегда же, как мы говорим, угроза сильнее исполнения. То есть пока была угроза американского нападения, это была одна история. А когда выяснилось, что нападение было, а результат оказался пшиковый, вот, это уже принципиально иная ситуация.
1: У меня, кстати, был вопрос как раз про Тулси Габбард. Ну, во-первых, в контексте ротации. Все равно вот та команда, которая была вокруг Трампа с самого начала, она все-таки ротируется. Но причина, почему Тулси Габбард ушла, может, вы знаете, может, это как-то обсуждается в Америке. И на этой неделе она, значит, выступила с очередным каким-то бредовым заявлением, с рассказом про биолаборатории, которые где-то там работают. Это обладает резонансом общественным в Америке, что человек на столь высоком посту такие вещи, о таких вещах говорит?
0: Нет, на самом деле резонанс, конечно, есть. Примерно тот, о котором я говорил несколько минут назад. А вообще-то эти лаборатории есть везде. То есть, на самом деле, они как бы разбросаны по миру. В Украине нету лаборатории четвертого порядка, которая была в Ухане, например. Кстати, там я читал, что такая, например, лаборатория, как раз, есть в Беларуси. Я не знаю, не могу проверить, как бы, вот, но то, что я читаю здесь. То есть эти лаборатории существуют, в принципе. Вот, ничего нового она принципиально не сказала. Она только солгала по поводу Украины. И тот контекст, который она дала, просто вот, секретная, байденскую, это, конечно, подыгрыш Путину. О чем уже, кстати, пишут? Вот сегодня пишут о том, что, в принципе, мы имеем дело, как бы уходящий с поста своего начальника разведки подает публичную информацию в интересах страны, которая сегодня является врагом США и помогает убивать американских солдат. Ну, в принципе, такой, кейс для такой, хороший кейс для там, госизмены, он готов уже. Учитывая, что Джон Болтон сейчас признал свою вину за, в общем, за, ну, по трамповским меркам, ерунду, то есть то, что он написал свой бывший Совет национальной безопасности при Трампе, который был, написал книжку, издал ее в, как бы, в печать, не получив, как бы, ну, вот, опередив просто получение вот этого разрешения. Там ничего там не было, но по факту он не имел права этого делать. Вот, то, ну, для трамповской администрации, если такие мерки применять, там просто уголовные дела, причем по самым серьезным статьям, они посыпятся. Что, кстати, я думаю, очень вероятно. Вот. И Тулси Габбард один из кандидатов. Я полагаю, что демократов, если они возьмут, как говорится, власть в Конгрессе и в Сенате, я думаю, что будет большое желание поговорить с ней уже под присягой и задать кучу неприятных вопросов. Вот. А потом, может быть, этим займутся уже прокуроры.
1: Кстати, Гарри Кимович, я напоминаю нашим зрителям, что вы можете задавать вопросы. Мне редакторы несколько вопросов вот уже прислали. Гарри Кимович, а кто на смену должен прийти? Они ротируются? Кто приходит на смену тем, кто...
0: А там вот, не надо радоваться. Там приходят такие же уроды, трамповские просто. Там Трамп назначил там одного из своих приближенных, просто тоже безумца. Проблема, что его не надо утверждать в Сенате. Потому что сейчас, скорее всего, в Сенате никто не утвердит. Там 4 республиканца найдутся уже при этих раскладах. Помимо тех, кто как бы, ну, баллотируется на выборах и, в общем, боится, типа, скажем, Коллинз из Мейна, там, скорее всего, еще могут быть люди, которые, типа Корнина, которых Трамп бортанул. Трамп же, в общем-то, занимался тем, что там изгонял из партии, ну, как бы снимал с пробега тех, кто не был на 100% им лоялен. Вот. Поэтому, наверное, Трамп просто ограничится назначением, у него такая возможность есть. Вообще у президента США огромные полномочия. И до вот этих выборов он ничего делать не будет. Вот. Поэтому тот человек, который сейчас возглавляет разведку, ну, это как бы он не замечен непосредственно в работе на Путина. Но в целом это для Америки тоже плохая новость, потому что очевидно, что работать он будет только на Трампа.
1: Гарри Кимович, перейдем сюда поближе, к теме Украины и российской агрессии. Мы говорили, фиксировали, что динамика, в общем-то, неплохая на фронте. Мы видели, что на этой неделе продолжаются удары вглубь территории России. Применяли даже «Фламинго» ракету, выводили терминалы в разных российских регионах из строя. Но вот... пришло сообщение, что российские войска продвинулись в районе Константиновки и захватили значительную часть этого города и взяли в кого-то, значит, значительную группу. Не окружили пока что, но существует опасность, как бы, вот, окружения. Скажите, пожалуйста, ну, насколько неожиданным это стало для вас? Насколько вы считаете это критичным? И, ну, как бы, нет ли опасности того, что небольшое головокружение от успехов, как бы, у всех тех, кто за Украину выступает, а реальность может такие неприятные сюрпризы подбрасывать? Или это все-таки какая-то такая частная история, с которой не надо делать больших выводов?
0: Ну, и то, и другое. Во-первых, не надо впадать в излишнюю эйфорию. Это война, на самом деле, и в России по-прежнему сохраняются ресурсы для того, чтобы наносить чувствительные удары. И никто, как говорится, никто этого не отрицает, и никто не отменял того, что там наступление, в которое бросаются там очередные там тонны пушечного мяса, оно может дать какие-то результаты. А я, то, что я читал сегодня утром, я не зафиксировал того, что там есть, существует реальная угроза окружения. Вот, опять, мы читаем, в принципе, те сводки, которые нам показывают. Очень может быть, что какую-то территорию там удастся отжать. Насколько это стратегически важно, я пока не понимаю. Но на общий ход войны все-таки это, ну, это пока еще не влияет, потому что украинская стратегия, она базируется на ликвидации логистики и ресурсов. И пока вроде все это работает. И очевидно, что ситуация будет только ухудшаться, поэтому, скорее всего, сейчас как раз и будут предприниматься такие отчаянные попытки как-то изменить ситуацию на фронте. Опять, насколько это принципиально важно? Ну, вот я, скажем так, вот русские военкоры, которые я читаю, пока не трубят о победе. Это, в общем, как бы хороший знак. А то, что продолжается разрушение всей инфраструктуры, вот нефтяной, военной, индустриальной в России, это факт, это ежедневные прилеты. Ну и ситуация в Крыму продолжает ухудшаться. Вот, так что лето в Крыму будет жаркое и в прямом переносном смысле.
1: Да. Ну ладно, давайте первый вопрос я прочитаю. Значит, такой вопрос. Путин в ловушке, Европа как черепаха, в Штатах президент неадекват. Китай наблюдает со стороны. Мы находимся в положении взрывной бомбы. Ну вот какая бомба должна взорваться первой?
0: Ну, очевидно, что такая ситуация не может продолжаться бесконечно. Вот. Может быть, они все взорвутся одновременно, потому что на самом деле это же не разные часовые механизмы. Это все как бы одна общая такая взрывная цепь. Европа, кстати, двигается, опять очень медленно, очень плохо, но в целом все-таки мы видим определенное движение. Вот сегодня я как раз читаю, что все-таки Германия, значит, объявила о создании самой мощной армии в Европе. Вот дождались, наконец, немцы решили, что пора строить армию. То есть процессы как бы вооружения Европы идут. В целом, вот, то, что, о чем мы уже говорили, на северо-востоке Европы формируются разные коалиции, идет подготовка к потенциальному нападению, и, соответственно, отражению этого нападения, российского без прямого участия американцев. Вот. Что, к сожалению, вот, может оказаться практической необходимостью. Потому что если все-таки Путин решится на переход границы натовской, пусть даже в ограниченных масштабах, то очень вероятно, что нынешний президент США, вот, он не даст НАТО реализовать там свои обязательства по пятой статье. Вот. Хотя, надо сказать, что вообще пятая статья же тоже написана достаточно туманно. Каждый делает то, что может. На самом деле, то есть как бы вот по мере силы возможности. Так, текст ее, в общем, все равно оставляет определенный зазор. И когда все это писалось, никаких сомнений ни у кого не было. Это все американское. И поэтому, как бы, если вдруг советские тогда войска переходят границу, то воевать будут американцы. Ну, понятно, и другие тоже, но все равно Америка будет главное в этом процессе. Сегодня другая ситуация. Все готовятся уже как бы к потенциальному столкновению без прямого участия Америки. Вот. Но опять, мы до конца всего не знаем. По факту видно, что в Европе процессы двигаются в правильную сторону. Медленнее, чем хотелось бы, но двигаются в правильную сторону. Китай, естественно, ждет. Ну, а что Китаю делать? Китай, мне кажется, находится в большом выигрыше. Полагаю, что Китай уже давно готовится к перевариванию российского Дальнего Востока, Восточной Сибири. Вот такой процесс, который, мне кажется, больше всего интересует китайское руководство. Это главный потенциальный выигрыш, который они надеются приобрести мне кажется, не очень далекой исторической перспективе. Вот. А в Америке, что в Америке? Есть Трамп, как бы вот сегодня очередное действие какое-то, гладиаторское будет устроено в Белом доме.
1: Да.
0: Вот.
1: Там UFC, да, он что там оборудовал?
0: UFC, да, да. Ну, это как бы народ уже пишет, что Зеленский без костюма это было оскорблением Белого дома. А вот а гладиаторские бои там просто, значит, это нормально. Да. Ну, мы говорим про, в общем, человека уже давно, мне кажется, с серьезными повреждениями в психике, вот, обладающим какой-то неограниченной властью, то есть это такой как бы, вариант голого короля, но при этом как бы придворный продолжает делать вид, что все в порядке. То есть, вот. Что говорит, касается Путина, ну, он тоже, в общем, мне кажется, далек от реальности. Вот. Но на Западе, кстати, вот я сейчас вот, читаю новости, все больше и больше серьезных людей, вот там буквально сегодня, я читаю, там канадский бывший глава оперативного штаба канадского, сказал, что только как бы смерть Путина. Вот как бы вот при Путине мира не будет. Значит, нужно, чтобы не стало Путина и чтобы Украина победила. То есть вот эти вещи, про которые мы как говорили раньше, вот, они сейчас и на нас тыкали пальцем, как это, фантазеры, знаете, такие мечтатели. Сегодня они постепенно так начинают входить уже в набор стратегических предложений серьезных людей на Западе.
1: У меня, кстати, будет про это вопрос. Кстати, вы знаете, да, я вам рассказывал, что мы в пятницу такое интересное путешествие с Марком Фейгиным совершили. Мы проехали по 4 точкам по Литве, которые граничат, ну, с Россией. То есть там Клайпеда, вот, значит, заехали в центр Клайпеды, бывший Мемель, где выступал там Гитлер. Проехали пункт перехода вот в Калининградскую область, в город Советск, там 300 метров буквально до русских было. И проехали в Сувалский как бы, коридор. Ну, в общем, такое как бы обзор на экскурсию. Это все было журналистами Delphi. Выйдет сюжет с комментариями и с оценками всего этого. Ну, вот присылают вопрос от спонсора. У нас еще спонсоры есть, это редакторы говорят, что их надо зачитывать как раз-то в тему. Гакевич, все прогрессивное человечество жаждет скорейшего устранения Трампа, то есть победы демократов. А как это скажется на помощи Украине и поддержке Израиля в борьбе с Ираном?
0: Ну, не знаю, это прогрессивное человечество, тут это такая фраза очень растяжимая, потому что в Америке прогрессисты это как раз полные отморозки, которые...
1: Здесь, наверное, имеется в виду не как течение, а разумные люди, судя по контексту.
0: На помощь Украине это скажется только благотворно, вот, потому что здесь, как бы, здесь есть консенсус. Американское общество довольно едино, кстати, здесь. Вот, за исключением какого-то там безумного крыла трампистов, то есть в целом американское общество значительным большинством, больше 70%, считает необходимым помогать Украине и рассматривает Россию в качестве врага. А с Израилем ситуация, конечно, принципиально иная. К сожалению, она почти обратная. Потому что пропаганда, левацкая пропаганда, там обильно снабженная русскими, китайскими, иранскими и прочими там эмиратовскими, катарскими, скажем, деньгами, она, конечно, дала результаты. Вот. И это вакханалия антисемитизма, прикрывающаяся там, так называемым антисионизмом, она, конечно, не прекращается. Я думаю, все-таки, как говорится, хуже не будет, потому что проблема, что Трамп-то как бы якобы за Израиль, а на самом деле, в общем, поставил Израиль в тяжелейшее положение. Вот, поэтому, скажем так, будет потенциально вот, в перспективе появится предсказуемость в американской политике. Другое дело, что надо не забывать, выборы в ноябре – это выборы в Конгресс и Сенат. И даже если демократы возьмут и Конгресс, и Сенат, Трамп все равно остается. Поэтому рассчитывать, что все поменяется в одночасье, я бы не стал. Вот. Но тем не менее, все-таки, мне кажется, определенная ясность все-таки она будет достигаться. И я не знаю опять, как долго республиканцы будут выстраиваться под Трампа, потому что его разрыв с реальностью и электоральные перспективы республиканцев, они становятся, в общем, все более и более как бы, туманными.
1: Еще один вопрос от нашего зрителя. Снятие санкций и ограничений с Ирана, очевидно, подтолкнет режим к созданию ядерной бомбы. Согласны ли вы с этим и есть ли понимание этого в американской элите? Спасибо.
0: Понимание этого есть, конечно. Я думаю, что как раз вот вокруг этого все копии ломаются. Трамп понимает, что если Иран остается обогащенный уран и возможность создать бомбу, это не просто катастрофа. Это получается, что его опустили по полной программе несколько раз. Вот. Ну, как бы это как его проблемы, но, к сожалению, это проблемы, которые останутся в наследство всем. Я полагаю, что такое понимание есть, и я думаю, что Израиль с Нетаньяху, без Нетаньяху, также понимает, что появление атомбомбы Ирана, оно равнозначно уничтожению государства Израиля, или поставить его просто на грань катастрофы. Потому что Иран, конечно, может применить бомбу вот, без каких-либо колебаний. Вот. А это вообще другая ситуация в мире. В целом вообще мир как бы сейчас вот он находится на такой, вот такой опасной черты, потому что у Путина тоже есть ядерное оружие. Но я уже, как я говорил неоднократно, считаю, что это ядерное оружие, оно пока не является серьезной угрозой, потому что Китай, конечно, категорически, я думаю, против этого, и вряд ли Путин готов пойти против Си Цзиньпиня. Китай, кстати, я думаю, вот реально для Китая это вообще отказ от политики нераспространения – это большая проблема. Потому что пока этим занимаются как бы страны-изгои, вот, но если этим, значит, созданием ядерного оружия начнут заниматься серьезные страны, как Япония или там Южная Корея, то это, конечно, все будет по-другому. Вот, и под боком, иметь у себя под боком ядерные страны, вот, которые, в отличие от Северной Кореи, там все-таки есть и мозги, и, как говорится, все подготовить. Ни одна Северная Корея будет размахивать дубинкой, вот, которая, я почти уверен, что сделана была просто под прямым руководством России.
1: Гарри Кимович, возможно ли, что Путин лишь заставка, а реально к власти приходит новый экономический блок с Белоусом во главе? Могут подписать перемирие, а войска оставить на границе?
0: Я не знаю, я не люблю таких спекуляций. И кто такой Белоус, я вообще не знаю, потому что вот это же опять...
1: Министр обороны, по-моему.
0: Нет, я знаю, кто такой Белоус, как бы. Я говорю, просто кто он такой вот в этой
1: иерархии власти?
0: Я не понимаю просто. Вот. Да и, по-моему, никто точно не понимает. А там сложилась, конечно, естественно, какая-то внутренняя структура. Путин не позвоночник, это мафиозная структура абсолютно. А может ли быть там переворот? Могут ли они скинуть Путина? Я, честно говоря, сомневаюсь пока, в принципе. Ну, не похоже. Так что, в общем, эти люди на что-то вообще способны. Вот. И опять, ситуация пока еще не достигла того уровня критичности, когда, в общем, когда надо идти на какие-то крайние меры. То есть, ведь пока мы не видим уже никакого протеста в России. Вот тоже показательно, да? Вот, uh-huh. Вроде бы совсем плохо становится. Я пропустил что-то. Я где-то массовые демонстрации прошли против войны. Вот, да, и записывают какие-то видео.
1: Пока что только да. С матами от летящих дронов.
0: С матом, да, видео, да. Ну и что? И что? Вот эти рассказы постоянно нам. Вот там в России есть... Где эта оппозиция? Покажите мне, пожалуйста. Вот. Я думаю, что как раз сейчас вот те, кто должны были протестовать, сейчас там за большие деньги там готовят там заглушку интернета, делают ракеты. Вот. Поэтому вот пока еще, вот возвращаясь к тому вопросу по поводу эйфории, не надо как бы считать, что там ресурсы кончились. Ресурсы пока есть. Вот. И поэтому, мне кажется, как бы Путин, ну, он заботится только, естественно, о собственной безопасности. Пока я прямых угроз не вижу. Вот. Ну, а кроме того, опять... Тут же многое будет зависеть еще от того, какие переговорные позиции займет Запад, ну, в данном случае Европа. Я думаю, что если там не будет Путина, вот представь, по фантазированию не будет Путина, я не думаю, что они будут вести себя так же трусливо. Вот. То есть, ведь по большому счету, как говорится, ну да, что войска остались, а если санкции остаются тоже, и долго они продержатся, вот если будут душить дальше. Тут же Путин, ну, надо понимать и признавать. Он, в общем, добился многих результатов, потому что, ну, как бы, держите меня, я отмороженный. А вот здравые люди, как, ну, так называемые здравые люди придут, как говорится, а с ними будет разговор другой быть. Вот, здравые, ну, так давайте, выметайтесь. То есть, поэтому здесь палка о двух концах. И вот, я бы поэтому пока не впадал вот ни в эйфорию, ни в панику. Вот там завтра будет, они согласятся. Надо, жить надо вот на этой войне сегодняшним днем. Сегодня динамика в пользу Украины, вот, но, тем не менее, Путин сохраняет ресурс для продолжения войны. И совершенно очевидно, что мы еще увидим новые повороты в этой истории. Вот, включая, как как я уже говорил много раз, очень возможный переход путинскими войсками на польской границе.
1: Гарри Кимович, я на этой неделе натолкнулся на экспертизу Пастуховых. Ну, вы читаете,
0: старший человек. Да, я смотрю, семейная экспертиза.
1: Семейная экспертиза, они внешне похожи, в общем. Я даже, честно говоря, не знаю, кто точно выдал вот эту экспертную базу, кто из Пастуховых.
0: Кто отец, кто сын, да?
1: Да, мы просто, вы давно говорите про возможность вот такой провокации, причем это даже еще до полномасштабного вторжения. Я помню, наши вот, если форумы посмотреть, там еще 16-го года, 14-го, вы об этом говорите, что вот, от угрозы эскалации просто так нельзя отмахиваться. Это считалась экзотическая версия, которая маргинализовывалась многими, но сейчас Пастуховы вполне себе как бы... Люди, которые вроде как об этом раньше не говорили, говорят следующее, примерно, что в текущей ситуации есть четыре варианта развития событий, четыре как бы опции для Путина. Первое, оставить все как есть, но эта опция нехорошая, потому что динамика дронов становится больше, у Украины продвижения нету. Второе, это применение тактического ядерного оружия, но вы отчасти уже об этом говорили. Третье – это массовая мобилизация, то есть, грубо говоря, набрать там 200-300 человек этой осенью. И вот четвертое – это эскалация против стран НАТО. Насколько вам кажется правильная эта логика? Четыре там опции, может, еще есть какие-то? И как их можно расставить, как бы ранжировать по вероятности?
0: Ну, давай ранжировать, потому что умные люди... выставили версии, что мы попробуем прокомментировать, в конце концов, люди с репутацией, что же тут там.
1: Тоже не дураки, да.
0: Значит, ну, начнем с первой опции, оставить как есть. Я бы ее поставил на первое место. Она плохая, неплохая, но она путинская, на самом деле. Как бы пока, как бы, вот, на сегодняшний день я бы поставил на первое место. Вторая, что там у нас было, ядерное оружие?
1: Да, тактическое ядерное оружие.
0: Это всегда существует вероятность, но она, конечно, ходит
1: в самом... На четвертое.
0: Да, безусловно, в самом низу. Массовая мобилизация, в общем, я бы считал, что она возможна, хотя, опять... Она будет идти как бы она часть следующей опции. То есть она как придаток возможен к переходу натовской границы. То есть на первом месте...
1: натовская граница, второе место?
0: Да, конечно, естественно, конечно. Безусловно. Но первое пока как есть, это я думаю, что вероятность там свыше 50%. Вот. А дальше вот идет уже там процентов, там я 30 дал бы на вот эту опцию, и к ней в придаток идет вот мобилизация. Вот я бы так, вот я бы так очень... проранжировал.
1: А впервые вы проценты назвали? Это на самом деле интересно. И 30 это процент высокий. Это высокий процент.
0: Ну, конечно, нет. Слушай, ну, тут, что мы говорим про высокий? Они готовятся к войне, на самом деле. Они говорят, ну, все, что угодно, там, конференции. Идет подготовка к войне. Вот готовятся все к войне просто. Ну, вот сейчас учения будут проходить в Суалском коридоре. Там поляки, французы и литовцы. Что они там собираются учить? Эстонцы проводили учения по отражению агрессии. Постоянно идут совместные там тренировки там, с теми войсками, которые стоят. То есть нет, это то, что внешне. А можно не сомневаться, что за закрытыми дверями гораздо более идут серьезные разговоры.
1: И, кстати, я понимаю, эта тема такая очень здесь напряженная и вот опасная, но все-таки, наверное, Нарва и Даугавпилс более привлекательные.
0: Мне кажется тоже, я считаю, что все-таки...
1: Литва, мы проехали, но глухо, нет.
0: Нет. Мне кажется, что опять, эта тема должна быть связана с так называемым, как бы, с ущемлением прав русскоязычного населения. Тем более сейчас там вот они разыгрывают тему, что вот венгры это получили, вот как бы. То есть, на самом деле, это по крайней мере, дает какую-то, ну, там... как минимальную зацепку. Вот. И это, ну, позволяет там, проводить, скажем, ограниченную какую-то операцию, потому что цель-то все ее, и основная цель такого нападения – это демонстрация того, что НАТО больше не существует. Вот. Это, я не знаю, насколько это повлияет на общую геополитическую ситуацию, но для Путина это может оказаться вот тем самым вот как бы достижениям, которые ему сейчас так не хватает. НАТО больше нет, не работает. Все, мы перешли границу, а они там что-то там делают. В общем, американцы здесь не в игре. А поэтому я бы считал, что вот этот вариант, он очень вероятен. И это опять, это не только моя точка зрения, это то, что все, как говорится, говорят, если не публично, то, по крайней мере, в разговорах за кулисами всех конференций, и это уже давно перестало быть теоретической угрозой. Это стало угрозой, с которой надо считаться в самом, как бы, в самом непосредственном практическом исполнении.
1: Подтверждение ваших слов. Скандинавские СМИ, они достаточно аккуратны были в высказываниях. Вот на этой неделе и шведы, и эстонцы упоминаются. Россия активно наращивает военную инфраструктуру вдоль границ НАТО. Фиксируется на основе анализа спутниковых снимков, зафиксировано строительство новых военных баз, казарм, складов вооружения, размещение большого количества военной техники. После завершения войны, правда, они говорят, в Украине Россия планирует сосредоточить у границ стран НАТО 115 тысяч военнослужащих. Понятно, перечисляются регионы, где они будут концентрироваться. По оценкам экспертов, численность российских сухопутных сил у границ Финляндии может увеличиться до 80 тысяч человек. И в течение нескольких недель они в состоянии перебросить к западным рубежам сотни тысяч военнослужащих из других регионов страны. Отдельная тревога, реформа вооруженных сил. Вместо небольших боевых групп создаются крупные дивизии численностью до 10 тысяч. Также активно учиться опыту войны в Украине, включая массовое применение беспилотников. Ну вот такая, вы видели, да, эту шведскую?
0: Я видел, да. Ну это вот шведский парламент на эту тему там выступал, доклады шведской разведки. А что здесь удивительного? То есть... Мы об этом говорили много раз, и не надо быть великим, как говорится, исследователем, да, для того, чтобы зафиксировать понятную вещь. Армия, которая воюет в Украине, в Россию не вернется. Ну, в значительную часть, по крайней мере. И это означает, что любое перемирие в Украине, если оно возможно, опять, большое-большое если. Вот. А оно не означает того, что там, в России Россия перейдет на мирный рельс. Никаких показаний. Вот тут надо просто фиксировать. Нет ни одного индикатора. Я, может, просмотрел, может, мне нужно очки менять, я не знаю. Вот, микроскоп брать. Который указал бы на то, что путинская Россия хоть как-то готовится к мирной жизни. Все, что происходит, все в финансах, в экономике, в пропаганде, в образовании. Питание. Все работает на войну, причем войну долгосрочную. То есть вся пропаганда говорит о том, что эта война, ну, для нынешнего поколения бесконечная. И эта война не с Украиной, война со свободным миром. И эта война, как бы, она становится уже просто, ну, она стала уже, даже не просто обыденной, она становится, проникает во все ткани, во все поры российского общества. При этом, повторяю, никаких пока индикаторов того, что общество против войны. Ну, мы, наверное, многим людям это не нравится. Ну, не нравится, да, не нравится. Может быть, в Германии тоже 40-х годов тоже не нравилось. Когда там пошли похоронки там с Восточным фронтом, сплошным потоком. Наверное, тоже не нравилось. Ну и что? Ну да, не нравилось. И что?
1: Да. Гарик Ильич, такая тема. Так, слышно меня, да? Немножко, да. У меня этот интернет как-то зависает. Тема неприятная и непростая. Разгорается Украина-Польский конфликт. На этой неделе, значит, было объявлено, что, возможно, даже Зеленского лишат государственной награды. Там, Белый Орел, как она называется. Значит, подразделения ВСУ назвали имени героев Украинской повстанческой армии, на что поляки отреагировали очень болезненно. И вот такой скандал разгорается. Насколько... А все-таки Польша один из крупнейших таких союзников украинских. Я понимаю, что мы не комментируем действия там украинской власти, но как вы думаете, какие перспективы этого конфликта? То есть можно как-то его разрешить? И как бы насколько... Вот где лежит граница между вот собственной повесткой внутригосударственной и сохранение определенных как бы хороших отношений с партнерами по коалиции, союзниками?
0: Ну, здесь, мне кажется, нету хороших решений. И, как ты правильно сказал, в общем, нам лучше сюда не влезать, не комментировать, потому что, с одной стороны, можно понять поляков, потому что Вторая мировая война и ее последствия, они, как говорится, сказались на всех странах региона. И то, что происходило вот в украинско-польских регионах, это та страница истории, которую, конечно, хотелось бы перевернуть, но забыть невозможно. И, исходя из логики вот того, что есть вот сегодня война, Польша является союзником, конечно, решение Зеленского, не просто реабилитация Мельника, а именно, как бы, вот, назвать, ну, как бы, возвеличивание, пока поговорю про украинскую точку зрения, героев украинской повстанческой армии, замешанных в действиях, которые вполне можно квалифицировать вообще как военные преступления против польского населения, это может быть, ну, это акт не самый разумный. С другой стороны, пятый год войны идет в Украине. То есть, нужно, как, понятно же, должен разгораться патриотизм. То есть, на самом деле, здесь палка о двух концах. Если нет хорошего решения, полякам тоже, ну, тоже надо что-то делать, потому что я думаю, что нынешнее польское правительство не горит желанием, но у них тоже когда-то будут выборы. А с Польшей ситуация как бы идет направо сильно. И более того, одна из там самых правых партий, она вообще на содержании у Путина находится. Вот. То есть в целом, здесь я повторяю, мы находимся в историческом тупике. Это вообще очень болезненная тема, связанная со Второй мировой войной. Те страны, которые оказались, в первую очередь страны Восточной Европы, оказались между Сталином и Гитлером, между коммунистами и фашистами. Здесь нет простых решений. То есть я вот как гражданин Хорватии хорошо понимаю, как говорится, там тему, как говорится, Балкан. Вот. Там тоже нет хорошего решения. Есть большое количество исторических мифов, которые, к сожалению, проникли в сознание и которые влияют на это сознание. Вот. К сожалению, там и в этих мифах есть определенный набор исторической правды. Понятно, что пролилось много крови. Причем, как бы, зачастую там немцы играли просто роль катализатора, но даже не участвовали напрямую в этих событиях. Вот. А да. Потом уже коммунисты достраивали вот эту историческую концепцию, которая им была выгодна. Конечно, хорошо было бы там попробовать разобраться вообще, провести такую конференцию, попробовать разобраться со всеми этими повстанческими движениями, которые опять были и с той, и с другой стороны, воевали с той и с другой страной, но, в принципе, в большинстве своем они как говорится, оказались под прессом именно коммунистов в итоге, потому что коммунисты победили в этом военном противостоянии с Рейхом. Ну вот я повторяю, я здесь вынужден использовать нетипичные для меня расплывчатые выражения, ровно потому, что я не совсем понимаю, как говорится, где здесь существует точка консенсуса. Все-таки мы напрямую как бы с этим не связаны. Я вижу историческую правду с обеих сторон. А, к сожалению, тема разгорается. Опять, не случайно. Вот в Польше поднимается вот эта волна националистическая. Наверняка уверен, всегда там ГБшный след там точно есть. Вот. Но правительство вынуждено отреагировать. Потому что тема есть, как бы она опять никуда не делась. Польша вообще историческая память, она ценится. Там просто Волынь была на третьем плане, Катынь была на первом плане.
1: Катынь, да.
0: Да. Но сейчас как бы добавилось еще это опять. История была, вообще история украинско-польских отношений, вообще вот этих всех этих взаимных обид, которые опять были обильно политы кровью с двух сторон за несколько столетий. В общем, ну, квинтэссенция это вот это и сегодняшнего конфликта. То есть там есть историческая память, к сожалению, которая никуда не деть.
1: Ну, такой у нас сейчас чуть-чуть в историю сейчас будет вопрос, но это все связано с текущим положением вещей. Значит, если бы Ельцин жестоко не пресек действия путчистов, то ретрограды могли бы уже тогда привести к власти аналогичного Путина. Обоснованно ли осуждать реакцию Ельцина? Ну, видимо, речь идет про 93-й год, расстрел Верховного Совета в октябре 93-го года.
0: Надо, наверное, все-таки, если уж говорить про 93-й год, надо, наверное, все-таки зафиксировать, что вооруженное противостояние началось с указа 1400, который, к сожалению, надо признать, был антиконституционным. Ельцин не имел права распускать парламент. Как бы сложилась ситуация, если бы этого не произошло, это следующий вопрос. Но вообще-то, толчок к гражданской войне в России, пусть даже вот краткосрочный, все-таки дан был именно этим указом. Да, было противостояние, да, были конфликты, но задним числом все-таки я считаю, что идея силового распуска парламента, она фактически проложила дорогу к российскому, новому российскому тоталитаризму. Не будем забывать, что в следующем году последует решение Ельцина, ельцинского окружения, начать войну в Чечне.
1: Да.
0: То есть вот в какой-то мере эти вещи все-таки связаны были. Да, я поддерживаю Ельцина тогда, в 93-м году, конечно, был на стороне Ельцина. Но сейчас я бы сильно подумал. Да, конечно, ретрограды, да, конечно, там все это. Ну и с той стороны тоже, в общем, если вспомним людей, которые были вокруг Ельцина, есть тоже большой набор вопросов. Вот, к людям, которые были вокруг Коржакова, группировались, и к так называемым либералам нашим, вот эти камикадзе, как я называл, на золотых парашютах. Вот. Поэтому...
1: Камикадзе на золотых парашютах?
0: Да, ну конечно.
1: Я что-то это не слышал.
0: Это же правительство камикадзе было у нас там названо. Вот я тогда сказал, да. Камикадзе на золотых парашютах просто. Вот. Все, кому не повезло в правительстве Гайдара первого, стали миллионерами. Кому не повезло. Вот. Вот.
1: А кому повезло, миллиардерами?
0: Ну, естественно, конечно. Естественно, да. Вот, кому. Вот. Поэтому надо просто, некоторые общий знаменатель здесь просто вывести. Применение силы даже в таких конфликтных ситуациях вещь такая, сильно обоюдоострая. Хотя, по большому счету, динамика вот уже шла, сейчас мы понимаем, вот, через много-много-много лет, динамика, конечно, была негативной. То есть, все-таки момент ухода России из этого тупика, как мы думали, советского, на самом деле имперского, он был упущен. А начало Чеченской войны, по существу, как говорится, наверное, можно сказать, уже проложило дорогу к путинской диктатуре. Конечно, возможны все какие-то варианты были, но вот есть сильное ощущение, что тот путь, который мы прошли, вот после начала Первой Чеченской войны до аннексии Крыма, вот эти 20 лет, они в какой-то мере были уже запрограммированы тем, что власть не готова была на настоящую реформу, которая бы создавала бы национальное государство и отказывалась бы от имперских методов управления.
1: Да. Так, вопрос про Мерца. Как вы оцениваете его канцлерство? Вы высказывались по его поводу в прошлый раз, но вот как оцениваете Мерца?
0: Я уже говорил, по-моему, в прошлый раз, я уже говорю, какие-то вещи повторяются. Конечно, если бы не эта позорная политика Меркель, которая пыталась даже после своего ухода контролировать партию и там протаскивала там совершенно бессмысленных людей на главную должность и фактически заблокировала приход Мерца тогда, вот, 6 лет назад, а то Мерц, конечно, стал бы канцлером раньше, вместо Шольца. И тогда это, конечно, было бы благом для Германии, потому что он все-таки повернул бы партию все-таки вправо. А Меркель нанесла, конечно, катастрофический ущерб как вообще германской экономике, вот, а откровенно просто работая на интересы Путина. Я всегда говорю, конечно, надо в штази файл посмотреть ее, если он сохранился, конечно. Комсомолки, uh-huh. из ГДР. Вот фактически ее вот сдвижка всей партии влево, вот эта вся социальная риторика, все эти беженцы, которых она принимала, вот это открыло дорогу ультраправым. Потому что они просто вот выигрывают симпатии многих немецких избирателей не потому, что они пропутинские, как бы это следующая тема, вот, а потому, что они занимают нишу, которую должен занимать было там ХДС, христианский демократ. И Мерц отчаянно пытается что-то сделать, но он в историческом тупике, потому что его партнеры по коалиции социалисты. Вот он получил это такое вот наследство. То есть, при этом рейтинги падают, и у него, и у социалистов вообще уже там идут к 10% просто в какую-то такую уже электоральную нишу уходят совсем запредельную. Но я не вижу пока, как ему выкручиваться из этой ситуации. И поэтому моя критика Мерца и его действия, она все-таки гораздо более умеренная, чем могла бы быть, потому что он пытается что-то сделать. Вот. И во всяком случае, в вопросе Украины, не дал Таурес, конечно, плохо, я про это много раз писал, но, по крайней мере, видно, что Германия, она все-таки взяла на себя это лидерство. То есть, да, ему не просто было, он не сумел решить вопрос с замороженными деньгами. Ну, тут помимо бельгийцев я уже говорил о том, что конечно, сыграл роль пояс Франции. Ну, другого ожидать от Макрона я бы не стал, просто там свои французские интересы, как бы. Но вот на фоне вот того, что крупные европейские страны, вообще, в Евросоюз не готов был к такой конфронтации с Путиным, и по-прежнему там сохраняются бюрократические все препоны, Мерц, надо отдать ему должное, он все-таки ведет себя, по крайней мере, ведет себя достойно. Но вот как решить ему проблему внутреннюю, то есть можно ли идти на коалицию с ультраправыми по экономическим вопросам и делить правительство с ними, я не знаю. То есть вот здесь ответ мог бы быть положительным, если бы не откровенная пропутинская ориентация партии, просто, которая, скорее всего, куплена с потрохами просто Путина. Вот. И это, кстати, вот для нас вот всех может быть проблемой. Ну, в Германии она не завтра, во Франции в следующем году уже. То есть пропутинские элементы в европейской политике, они занимают все более и более такое видное место. И во многом не потому, что они пропутинские, кстати, это все-таки игнорируется, а потому что центристские правительства, центр правый, центр левый, они иллюстрируют свою беспомощность и банкротство, как сейчас скажу, в Великобритании происходит. И это, естественно, придает новый импульс тем, кто борется с внутренними эксцессами. Вот. А так вот получается, наверное, такое совпадение, что почти все эти партии, которые находятся на сильно правом фланге, и которые защищают традиционные, как они говорят, ценности, и зачастую они указывают на существующие проблемы, вызванные абсолютно вот этой неадекватной идеологической повесткой центра и левых, они почему-то все эти партии имеют какие-то контакты, зачастую очень разветвленные, глубокие контакты с Путиным, обычно финансовой основе.
1: Да, Гарик Ильич, не хотела сам эту тему поднимать, она, на мой взгляд, не стоит, не заслуживает там какого-то внимания особенного, но есть несколько вопросов про съезд основания партии Ильи Яшина. Значит, я сразу оговорюсь вот перед нашими зрителями, я прекрасно понимаю, что вот Форум Свободной России, как партия Победы Украины, отстаивающая эту позицию, то, что звучит вот там от Яшина или от каких-то вот еще его там коллег, это кажется неправильным, и поэтому тон комментариев очень, очень резкий. Я не буду эти вопросы непосредственно зачитывать. Все-таки у нас с Ильей, несмотря на то, что есть политические там серьезные разногласия, и мы там толком и не здороваемся уже несколько лет, но все равно у нас есть длительная история взаимодействия, мы с ним приятельствовали. Поэтому я обрежу, формулировки наших уважаемых зрителей. Скажу так, что вот вы слышали о партии Яшина. Грантоеды рулят. Прокомментируйте, пожалуйста, вот прошедший съезд. Насколько вы следили, что вы знаете, все остальное я убрал от вопросов.
0: Я специально не следил, но так я читаю все-таки ленту русского интернета, то, конечно, пропустить это невозможно, события, потому что оно просто заняло очень большой объем вот этого места, там, с комментариями различными, там, драматические события, все это. Я так и не понимаю, о чем это все. То есть это вот, то ли они в выборах участвуют, потому что кто-то говорил, то ли там конспиративные квартиры создают, как Яшин где-то сказал. До конца мне непонятно это. Я почему-то сразу, вспомнил, Иван, Эпизод мне рассказывал один из моих тренеров, секундантов моих, на первом матче с Карповым, когда там, мы играли бесконечно долго, там счет был там 5-0, потом стал 5-1, в общем. Ну и многие болельщики Карпова, они очень там, ну, приходили, они, в общем, ну, ждали, ну, наконец, когда же, наконец, там, вот самое.
1: За решающую шестую победу.
0: И там была, по-моему, 40-я партия была, в принципе, значит, да. И такая иллюзия сложилась, что Карпов там у меня мог там, поймать ферзя, на самом деле это опровергалось, как бы, этот плохой, был ход был плохой, но внешне для любителя казалось, что это очень сильно, да, значит. И один из моих секундантов сидел рядом, ну, там, в зале, и когда мой ход был сделан и показал, что Карпов может сразу выиграть, человек там вскинул руки и говорит, ну, наконец, Толик выиграл, вот. На что мой секундант сказал, ну, может быть, все-таки, да, может, не надо торопиться. Вот у меня ощущение такое, что вот это вот, ну все, ну к Путину конец теперь. Вот все, теперь вот все, конец. Путин только об этом думает сейчас. Вот эта партия страшная. Мы о чем вообще говорим? Просто? Это что? Это про что? Это? Я просто не понимаю, о чем эта вся речь идет. Просто для меня это является загадкой. Ну, скорее всего, конечно, связано с финансами. Скорее всего, там как бы, наверное. Про них нам ничего, кстати, не сказали. Если я правильно понимаю, там как раз и возник некоторый конфликт, потому что Илья Яшин, он, в общем-то, скрывает главные источники финансирования. Вот, там,
1: как он говорит про, вроде как, опять, я тоже не следил,
0: не сырьевые,
1: а там говорится про каких-то мифических бизнесменов.
0: Не сырьевые олигархи. Ну,
1: не сырьевые, ну, да, информационные, вот, видимо.
0: Этим пусть ФБК занимается, может, сейчас им как нечего писать было, может быть, могут начать выяснять, кто эти такие несырьевые олигархи. А, честно, неинтересно совершенно, потому что никакого отношения к реальной жизни это не имеет. Создают партии, создают...
1: Интересно, что формат партии, потому что есть вот как бы такой, ну, клуб антивоенный комитет.
0: Да.
1: Есть более жесткая форма организации, это форум Свободной России, где есть региональное отделение, вот сейчас они там открываются, где есть совет, более как бы, ну, жестко организованная, идеологически такая однородная как бы организация. А вот вопрос партии. Соответственно, моя логика такая, что партия предполагает претензию на приход к власти в случае падения режима. Поэтому используется слово партия.
0: Ну, мы же понимаем, что в случае падения режима, там, неважно у кого партия, у кого комитет, у кого там форум, там другие совершенно действуют факторы. Скорее всего, наверное, просто вот партии нету. Но это для получения финансирования, которое, видимо, где-то там в каких-то формах присутствует, наверное, неплохо создать партию. Опять я повторяю, партия может быть как бы воевать с режимом вот, конспиративно. Вот, я с трудом себе представляю там, конспиративные квартиры в Иркутске, там, на которых там готовят там, взрывчатку готовят просто там для того, чтобы подорвать там российские поезда, идущие на фронт, вот, или там в Москве там на какой-нибудь кухне там сбор, вот, конспиративный, вот, а про участие в выборах, ну, даже говорить смешно, ну, опять, ну, Иван, мы обсуждали важные темы, там, понимаешь, в принципе, на самом деле, идет война, идет в Америке выборы, значит, иранские это самое, то есть, ну, это сборище, ну, там кот, вот, кстати, кто это, Резник придумал, кота этого, ну, это, на самом деле, вот,
1: ну, я вот, не знаю, кто придумал.
0: Я не знаю, но там вроде бы кто-то должен придумать это. Вот это все, что можно сказать просто. Это, по большому счету, стёб какой-то, наверное. Ну, воспринимать это серьезно, сложно. Ну, теперь Яшин будет рассказывать про то, что у него есть партия. Вот, и он там...
1: А вы знаете, у меня есть... Да. У меня есть, кстати, Игорь Акимович, ответ. Я вспомнил, почему вообще это... Ну, почему это именно партия, это как бы там надо думать, это можно по-разному назвать, но сама идея, почему это под Илью сделано, это наследие Бориса Ефимовича Немцова. Дело в том, что когда была солидарность, мы же достаточно много времени проводили вместе, я просто помню, разговоры были втроем. Когда, значит, Немцов говорит, настоящий политик это три составляющих. Это медийность, это ресурс, и обязательно организация. Если одного вот этого как бы из элементов у тебя нету, значит, как бы ты не политик, а не пойми кто. То есть это вот такая, знаете, база от Немцова. И когда стало понятно, что Илья там делает свою партию, я просто вспомнил этот разговор. И это как бы по методичке Бориса Ефимовича. То есть понятно, что есть ресурс, есть определенная медийность, которую надо поддерживать. Но вот организация – это базовый элемент для вот, строительства, скажем так, для политического позиционирования.
0: Наверное, вот. Так и есть.
1: Горич, да. Ну, это разумно, да. Кстати, партия же еще раньше, партия предполагала какую-то идеологическую базу, да, то есть, условно говоря, там были партии, она означает какое-то место...
0: Я не знаю, что это партия, как она называется, партия? Мирная Россия?

0: Нет, но я почти уверен, что он будет претендовать на место в платформе ПАСЕ, вот следующее. И он будет как представитель вот этой партии.
1: Ну, там все-таки есть необходимость подписывать Берлинскую декларацию, как минимум. Ну, посмотрим
0: Фактически.
1: опять.
2: В Нью-Йорке 3 часа ночи.

Добрый день, дорогие друзья! Мы начали нашу сегодняшнюю программу вот этим замечательным фрагментом из квинтета, фортепианного квинтета Франца Шуберта, который многим известен под именем «Форель», потому что, как вы слышали, тема знаменитой песни Шуберта «Форель» звучит в этом квинтете, а в первой скрипке вы, наверное, узнали Даниила Лозаковича, за роялем знаменитый японский слепой пианист Нобу, очень хорошая группа, другая группа поддержки, что называется, но там прекрасный виолончелист по имени Пабло Фернандес Кастро, очень хороший альтист. В общем, квинтет великолепных музыкантов. А играют они в эглиз, то есть в церкви, на фестивале Вербье. И сегодня у нас пойдет речь об этом замечательном фестивале, на котором я впервые побывала в 2003 году, а потом была там еще 2 или 3 раза в течение вот последних лет, 23 с тех пор прошедших, и каждый раз находила там для себя что-то интересное. И не одно, а много. Именно там я открыла для себя тогда еще 11-летнего Даниила Лозаковича, обратив внимание на его уникальный талант. Именно там я имела возможность слушать в самых необычных сочетаниях Марту Аргерих с Мишей Майским, с Стефаном Изерлисом, с разными другими исполнителями в дуэте с Евгением Кисиным и так далее. И, конечно, фестивальный оркестр под управлением самых разных дирижеров, в том числе Джеймс Левайн, Валерий Гергиев, Джана Андрея Назеда и так далее и тому подобное. Фестиваль Вербье в этом году пройдет в 33-й раз. И о том, что там происходит, чем он отличается, в чем его прелесть, мы сегодня поговорим. И почему туда стоит ехать, несмотря на то, что Швейцария очень дорогое удовольствие, но один раз в жизни все-таки в этом месте надо побывать. Но сначала я отвечу на вопрос, который мне несколько раз задавали, в том числе и музыканты, которые никогда не были на этом фестивале, и зная, что я там была, они спрашивают, а ну что там такого особенного? А я бы сказала так, что главная особенность, что нигде, может быть, сейчас уже в других местах тоже, но по сути, скорее всего, нигде вы не найдете на таком маленьком пятачке, потому что Вербье – это маленький, это даже не город, это деревня. И была точно деревня, когда только это начиналось. Сейчас они, конечно, разрослись, но все-таки до известных пределов. На таком пятачке, на маленьком узком пространстве, вы встречаете

такое количество музыкальных звезд, которые там идут на репетицию, идут с репетиции. Вы можете прийти на репетицию послушать. Вы можете встретить их в кафе. Вы можете остановить их на улице. И кроме этого, вы видите их в концертной ситуации, не похожей ни на какую другую. Потому что то, что они на две недели собираются в одном месте, дает возможность им выступать в совершенно неожиданных сочетаниях, в неожиданных камерных ансамблях друг с другом, когда они в течение, например, зимнего сезона не могут этого сделать никак, потому что у каждого свое длинное расписание сольных концертов или концерт-выступлениях с оркестром. Они разъезжают по разным странам. И вот тут на две недели в изумительных пейзажах на чистом воздухе Швейцарии они встречаются, они в какой-то степени отдыхают, они вместе музицируют. Эта атмосфера музицирования совместного, она абсолютно неповторима. И если вам удается ее подслушать или подсмотреть, находясь на концерте, я вас поздравляю. Вы получите гигантское удовольствие и воспоминания на всю жизнь. Вот еще один фрагмент такого концерта. Опять же, в Иглезе, вот в этой в церкви, где проходят часто камерные выступления и сольные концерты, и куда очень трудно попасть, потому что там мало мест, но, слава богу, Медичи ТВ делает какие-то записи, Deutsche Grammophon выпускает отдельно эти записи в качестве альбомов и компакт-дисков, и мы послушаем с вами фрагмент из фортепианного квартета Дворжака. Дайте нам, пожалуйста, его послушать. Видите, 24-й год.

А каждый раз, слава богу, репертуар камерной музыки велик, и поэтому можно каждый раз услышать что-то новое. И Дворжика, и Брамса, и Шуберта в огромных количествах, и современную музыку. Правда, современной музыки там, ну, она появляется в небольших сравнительно дозах, но интересных. Ну, а теперь немножко об истории фестиваля. А вот этот человек, которого вы сейчас увидите на фотографии, его зовут Мартин Экстрём. Его все очень хорошо знают в музыкальном мире. Он совершенно легендарная уже фигура. А родился он в Стокгольме. Он швед. Отец его был известным в Швеции скульптором. А учился Мартин в Стокгольмском университете, изучая историю музыки и русский язык. И потом одна из первых его работ была организация концертов. И в этом он преуспел, потому что человек был очень активный всегда, с молодых лет, и таким же остается. Активный, энергичный, обаятельный и очень хорошо знающий, что происходит в музыкальном мире. Поэтому он вскоре начал работать в Париже в музыкальном агентстве «Опера и концерт», опять же, продолжая организовывать оперные и концертные события. Он много лет провел, работая с Караяном, в качестве консультанта, ассистента, помогая ему находить интересных солистов. А он в 1986 году вместе со своей женой тогдашней Барбарой Хендрикс, замечательная певица, и их двумя детьми переехал в Швейцарию. В Швейцарии они жили, но он работал повсюду, работал в качестве консультанта с крупными звукозаписывающими компаниями. Работал, в частности, такая была французская звукозаписывающая компания «Эрато», компания «Deutsche Grammophon» и так далее. В общем, он знал всех в музыкальном мире. И, живя в Швейцарии, любя лыжный спорт, он ездил кататься на лыжах зимой в городок Вербье. Городок, который зимой был полон народу, любителей горных лыж, французская Швейцария, а летом вымирал. И тогда Мартин стал думать о том, как бы ему сделать музыкальный фестиваль. Вот в этом месте. И в 1994 году прошел первый музыкальный фестиваль в Вербье. Тогда это был только фестиваль камерной музыки. Но буквально в течение нескольких лет он оброс спонсорами, людьми, которые верили в Мартина, и выдающимися музыкантами, включая Марту Аргерих, которая очень любила там выступать, потому что было тихо, потому что аудитория была небольшая, и можно было играть ее любимую камерную музыку. Мы знаем, что Марта Аргерих не очень любит выступать как солистка. Она любит коллаборейшнс. А вскоре возник фестивальный симфонический оркестр. Потому что фестиваль был не только фестиваль, но академия, школа, школа для молодых музыкантов, которые на примере выдающихся мастеров старшего поколения и беря их уроки, мастер-классы или индивидуальные уроки, могут летом развиваться, расти и готовить себя к большой профессиональной карьере. Оркестр академический, вот эта академия называется, он возник, по-моему, в 2000 году уже, и главным дирижером был Джеймс Левайн, который каждое лето приезжал, репетировал. Во-первых, ребят отбирали со всего мира. А две недели, иногда три недели до начала фестиваля они репетируют, они изучают репертуар, который им придется играть. Они занимаются индивидуально с оркестрантами из ведущих оркестров мира.
и проводит репетиции с дирижерами, и в конце концов в течение фестиваля они дают целый ряд концертов с программами, которые становятся все более сложными и богатыми. А фестивальный оркестр, состав его каждый год обновляется, но не на 100%. То есть делается так, чтобы ребята могли по 2, иногда по 3 года работать в этом оркестре. То есть тот, кто поработал 2-3 года, он уже уходит дальше куда-то. Некоторые из них переходят в новый еще один оркестр, камерный фестивальный оркестр. Там уже играют, можно сказать, ветераны юношеского оркестра. И есть еще уже недавно совсем создан совсем такой детский оркестр. То есть мы знаем, что теперь ребята очень рано начинают изучать струнные инструменты, духовые инструменты, и вполне можно было создать, и он существует, очень интересная такая детско-подростковая программа. То есть фактически три оркестра, каждый со своей программой, каждый со своими дирижерами, репетициями. Камерным оркестром дирижирует уже много-много лет руководит Такош Надзь, выдающийся венгерский музыкант. А что касается главного фестивального оркестра, то после того, как Джеймс Левайн ушел, там им руководил несколько лет, пару лет, по-моему, Валерий Гергиев. А сейчас, насколько мне известно, как бы одного главного дирижера нет, но есть разные музыканты. И вот в этом году будет Эсе-Пекка Салонен, выдающийся дирижер, особенно в сфере современной музыки, Джан Андреа Назеда и многие, еще целая группа, Василий Петренко приезжает, будет вести несколько программ, Михаил Плетнев продирижирует оркестровой программой. Они все разные, и это очень важно для молодых музыкантов. Можно, ну, как бы чувствовать стиль каждого дирижера. И не случайно из этого фестивального оркестра вышли музыканты, которые теперь являются профессионалами высочайшего качества и играют в оркестрах всего мира, от Бостонского симфонического до Венской филармонии. Причем я помню очень хорошо, когда я первый раз приехала и только как бы изучала с открытыми глазами, что там происходит. Я тогда было еще радио при «Новом русском слове», где в «Новом русском слове» я опубликовала тогда целых 6 статей по следам фестиваля Вербье. А для радио я сделала довольно много интервью с этими молодыми музыкантами, и каждый из них рассказывал о том, каким образом он прибыл в этот фестиваль, и тогда, ведь это были 2000-е годы, Россия только-только открылась, и было довольно много ребят из бывшего Советского Союза, очень и очень талантливых и интересных. Вот такая была история. Теперь давайте посмотрим, как выглядит Вербье. Следующая фотография. Вот она. Это вид, один из видов, один из многочисленных видов. Если вы подниметесь на фуникулёре, или можете пешочком попытаться, или на велосипеде. Вот вам откроется вид на Вербье и другие окрестные деревни, каждая из которых находится в такой ложбинке. И иногда, если они расширяются, то они поднимаются как бы по холмам швейцарским. Конечно, заснеженные швейцарские Альпы вдалеке, ледники, фуникулёры обязательно, и потрясающей красоты пейзажи, иногда очень тихие. Сам городок, как я сказала, очень небольшой. Это одна из центральных площадей. Там, кстати, проходят довольно часто джазовые концерты. А следующая фотография приведет нас к главному концертному залу, который называется «Комбин». И этот концертный зал – это фактически гигантский тент на 1500 мест, вокруг которого вот такие маленькие тенты там, под некоторыми из них проходят лекции предконцертные, под некоторыми из них продают напитки и еду, а можно посидеть, можно прийти заранее. Комбин хорош всем, кроме
акустики, которую пытаются каким-то образом улучшить, но не очень получается. Пока что это единственное место, где можно делать большие симфонические концерты. И, тем не менее, они там проходят, и очень интересно, и записи звучат очень и очень хорошо. Другое очень важное место – это вот эта самая церковь, откуда мы слушали фрагменты из камерных ансамблей. Колокольня видна издалека, церковь сама маленькая довольно-таки, и внутри следующая фотография нам покажет зал. Вот видите, какой он? Деревянные скамейки, не ожидайте, что там будет очень удобно сидеть, вот. Такое вот интересное окно потолочное, довольно скупой интерьер, но нам это и не нужно. Главное, что там ставят, там, где должен быть алтарь, там ставят рояль и дают концерты. Но поскольку мест мало, то уже сейчас на многие из этих концертов билеты распроданы полностью. Есть то, что называется waiting list. Пойдем дальше. Концерты проходят под открытым небом тоже. По утрам есть специальные утренние концерты, потому что много молодых ребят, им хочется играть, и они могут играть, они очень хорошо это делают. И они проводят такие утренние концерты, экскурсии где-то на холмах над Вербье. А недавно построили вот такой как бы свод для музыкантов, чтобы спрятать их от солнца и дождя. И вот они под этим куполом играют, а публика может рассаживаться. Видите, сколько народу может разместиться на одном из холмов предгорных альпийских. Вот так. И, по-моему, это все. Нет? Да. Спасибо. А много, как я говорила, интересного в истории произошло этого фестиваля, и было много выдающихся музыкантов. И самые необычные сочетания, и одно из таких сочетаний, я хочу, чтобы мы с вами хотя бы фрагмент послушали. В 2007 году в квинтете фортепиано Шостаковича встретились Вадим Репин, Владимир Фельцман, Джанин Дженсен, и другие. Дайте нам послушать этот фрагмент.

0: Вот такой фрагмент. Жалко, что не все, но очень интересно. Трудно поверить, что это было всего 9 лет тому назад. Как я уже сказала, фестиваль проходит в этом году в 33-й раз. И я хочу вам сказать, что он откроется очень интересным концертом. 16 июля. Причем интересно, что я этого не видела. Это недавнее сравнительно добавление. Это как бы вступление к фестивалю. Это не официальный концерт самого фестиваля. Это как бы церемония открытия, в которой участвуют местные музыканты. Точнее, коллективы. Коллективы, потому что Вербье находится в кантоне Вале. И вот коллективы этого кантона, они очень хорошие. Это ансамбль медных духовых инструментов, даже оркестр, я бы сказала, и очень хороший вокальный ансамбль. И вот они дают специальный концерт, как бы вступление к фестивалю. А на этот концерт, это все в зале Комбин, и это будет билеты немножко дешевле, чем на основные концерты фестиваля, но можно приехать и как бы подготовиться к началу, к праздничному началу этого самого фестиваля. А самый первый концерт 17 июля, это ну просто головокружительно трудная программа для оркестра. Почему? В первом отделении будет звучать последняя сцена с монологом Брунгильды из «Гибели богов» или «Заката богов» Вагнера. Это колоссальной красоты музыка, но это Вагнер, это очень сложно. Мишель де Янг будет солисткой. Надо много репетировать. Но это еще не все. Потому что главную часть этого вечера займет гигантская, малеровская по своим масштабам симфония Оливье Мессиана под названием «Турангалила». Это симфония о любви. А симфония для гигантского симфонического оркестра, в котором Мессиан, он написал ее в конце 40-х годов, он долго над ней работал, и премьера ее дирижировал Леонард Бернстайн в 49-м году. Но когда это он писал, Мессиан писал эту симфонию, то он искал абсолютно уникальные, необычные сочетания. Поэтому, кроме огромного симфонического оркестра со всевозможными добавками, там есть очень большая и сложная партия фортепиано, которую обычно играют очень хорошие музыканты. Я напоминаю, что Бостонский симфонический оркестр недавно записал «Турангалилу» и играл ее с Юджи Ванг за фортепиано. То есть, как говорится, кого-нибудь не посадишь. В записи, которую мы будем слушать, там будет Донахью, один из известнейших, крупнейших английских пианистов. На фестивале Вербье в этом году партию фортепиано в симфонии Оливье Мессиана «Турангалила» будет играть Люка де Барг. А дирижировать будет Саланен, замечательный дирижер, который особенно хорош именно в работе современной музыкой. Нам надо уходить на рекламную паузу, после которой мы послушаем очень красивый фрагмент из этой абсолютно сказочной симфонии. Не уходите.
1: Michael's Pharmacy – аптека, которую легко найти и в которой есть все, что вам необходимо.
2: Michael's Pharmacy – это огромный выбор медикаментов и грамотная консультация.
3: Michael's Pharmacy – это товары для дома и подарки любимым.
4: Michael's Pharmacy – это удобное расположение и большие скидки.
5: Michael's Pharmacy – это доставка лекарств на дом и подарки каждому празднику.
1: Michael's Pharmacy – всегда рядом. 718-921-87-77.
6: Здоровье – это то, что люди больше всего хотят сохранить и меньше всего берегут. Будьте бережливы, чтобы не кусать локти, лечите зубы. доктора Зита Ройзман и Слава Познянский. Максимум здоровья, минимум затрат.
7: Нужна помощь на пути к восстановлению к новой здоровой жизни? В Бруклине, на берегу океана, работает реабилитационный центр «Секрест». Место, где забота, опыт и профессиональная медицинская помощь становятся вашей опорой каждый день. Комфортные условия проживания и уход 24 часа в сутки. «Секрест» – нам важно вернуть вас к полноценной жизни. Звоните сегодня 718-372-4500.
8: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.

Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я рассказываю о фестивале Вербье, который проходит в городке высоко в Альпах, в швейцарских Альпах, во французской Швейцарии. Кстати, как туда ехать? Надо лететь до Женевы или ехать до Женевы, как хотите. А можно до Милана, но потом надо обязательно ехать на поезде. И в известном месте под названием Мартини пересесть на другой поезд или на автобус, или на такси, которое вас привезет наверх, вот в этот самый городок Вербье. Так вот, Вербье откроется в этом году 16 июля вступительным концертом, а главный концерт фестивального оркестра молодежного под управлением Эса-Пека Салонена состоится 17 июля, и там будет исполняться, в частности, симфония Оливье Мессиана «Турангалила». У нас нету записи под управлением Салонена, но есть запись второй части, которая называется «Песня любви», а под управлением Саймона Раттла. Тоже неплохо. Дайте нам ее. Лондонский симфонический оркестр. Не пугайтесь, потом будет по-другому.

А вот маленький только фрагмент из этой гигантской симфонии для огромного состава. Люка Дебарг будет в течение фестиваля Вербье, он еще даст сольный концерт, он будет выступать с оркестром. А это одна из очень хороших традиций фестиваля Вербье. Ну, в Карнеги-холле мы знаем перспективы, которые показывают каждого музыканта, выбранного Карнеги-холлом, с разных сторон, как бы, как солисты, как ансамблисты, как дирижер, может быть, и так далее. В Вербье не надо ждать долго до следующего концерта выбранного солиста. Вы можете в течение 2 недель услышать одного и того же музыканта и в ансамбле, и в сольном концерте, и с оркестром, и, может быть, даже и как дирижера. В частности, Михаил Плетнев так будет выступать. То есть в этом отношении, опять-таки, это тоже очень интересная сторона фестиваля Вербье. Кроме того, что там еще очень интересно, концертные исполнения опер. Ну, потому что мы знаем, что музыканты молодые должны быть готовы к тому, чтобы работать не только в симфоническом оркестре, но и в оперном театре. И там совсем другая специфика, и работа с певцами требует других условий и других усилий. А для этого и сами певцы хотят тоже учиться, и академия имеет вокальные классы, и классы фортепиано и так далее. Поэтому молодые певцы, которые участвуют в академии, занимаются в академии, они получают возможность выступать и на сцене вместе со звездами приглашенными. И вот в этом году будет концертное исполнение «Травиаты». И будет, так поступают все Моцарта. Год Моцарта, теперь все играют Моцарта и исполняют Моцарта. Что всегда приятно и интересно. Так поступают все. Хорошая, но не такая популярная опера, как «Свадьба Фигаро», скажем. И тем интереснее ее послушать лишний раз в концертном исполнении. А кто еще будет участвовать в фестивале? Конечно, сон замечательных пианистов. Кроме Дебарга, это будет Александр Конторов, Евгений Кисин, Николай Луганский, которого в Америке редко услышишь, Михаил Плетнев, как я уже сказала, Марта Аргерих, Кирилл Герштейн, Андрес Шиф обязательно приедет, будет играть в ансамбле с Евгением Кисиным. Будут такие Мао Фуджита, да, сольные концерты, будет в ансамблях играть. Юнчань Лим приедет. То есть очень много музыкантов, которых мы знаем, но кроме этого есть музыканты, которые известны только пока в Европе. До Америки они еще не доехали. Их можно услышать будет в Вербье. И, повторяю, в самых разных комбинациях. Евгений Кисин даст сольный концерт почти в самом начале, в первую же неделю фестиваля. И у него очень интересная программа, в которой, в частности, будет Крислериана Шумана. А я давно не слышала Кисина в этом замечательном произведении. Кисин несколько раз записывал его. И я хочу, чтобы мы послушали маленький фрагмент из шумановской Крислерианы, но это аудио. А видеть вы будете обложку одного из его компакт-дисков. Давайте послушаем.

Изумительное совершенно исполнение. И очень интересно, как сегодня Евгений Кисин трактует Крислериану. Там будет в этой же программе объявлена еще пьеса Шопена, пьеса Листа. Как всегда, у Кисина очень насыщенная программа, интересная. Ну, конечно, романтиков он играет как никто. Но будут и выдающиеся скрипачи. По-моему, Даниил Лозакович ни одного года теперь не пропускает, чтобы не приехать в Вербье. Будет он и в этот раз. И опять-таки и сольный концерт, и с оркестром, и во всевозможных ансамблях. Будет Миша Майский, конечно. Будет Джошуа Белл. Не знаю, как часто он приезжает в Вербье. Мне кажется, что в этом году он будет там чуть ли не в первый раз. Ну, всех не перечислишь. И, повторяю, довольно много новых имен. Михаил Плетнев тоже даст сольный концерт. И продирижирует оркестром. Интересно, что он в свою сольную программу тоже поставил Крислериану. А с оркестром он будет играть второй фортепианный концерт Шопена. И я очень хотела дать вам послушать этот фрагмент, но у нас он есть, однако в исполнении Плетнева десятилетней, если не больше, давности. Но тоже очень интересно, опять-таки, чтобы сравнить. Я не знаю, кто дирижер, не могу узнать. Но, скорее всего, это Государственный симфонический оркестр, которым сам Михаил Плетнев когда-то руководил. И это выступление в Большом зале Московской консерватории. Давайте послушаем. Второй концерт Шопена.

А вот такая запись, она, конечно, с помехами, потому что это старая, но все равно играет очень хорошо. Услышать Михаила Плетнева, это ради одного этого стоит поехать на фестиваль Вербье. Только, пожалуйста, пойдите на их сайт и посмотрите, есть ли еще какие-то билеты. Потому что они расходятся очень быстро. Как только становится известно расписание, все раскупается. Вербье. Как пишется Вербье? Ви, как Виктор. И, как Е. Ар. Би. Ай. И. Ар. Вербье. А у них есть сайт. Его очень легко найти через Google. И пойдите, посмотрите, узнайте все подробности, узнайте, как туда ехать, а главное – расписание и есть ли билеты. Если концерт в комбине, где 1500 мест, там проще. Но если концерт камерный в церкви, могут быть проблемы. Если денег нет совсем, то вы можете просто приехать и походить на бесплатные концерты под открытым небом. Кроме этого, на фестивале Вербье есть очень большая программа популярной музыки. Прекрасный европейский джаз, великолепные оркестры латиноамериканской музыки. А есть такие типа кабаре представления. В общем, музыка и искусство на любой вкус на фестивале Вербье, который начинается 16 июля и продлится, по-моему, до 2 августа в этом году. Он обычно длится 2-2,5 недели, и все. Вот такие дела. Но есть и много другого. В частности, интересная очень новость пришла из Метрополитен Оперы. Метрополитен Опера, ее оркестр и некоторые солисты отправляются на американские, на европейские гастроли. Дело в том, что гастролировать американским оркестром довольно дорого, как мы знаем. Но, к счастью, у Метрополитен Оперы есть хорошие спонсоры, которые помогли, и оркестр едет на несколько очень важных фестивалей. В конце августа их можно будет услышать на лондонском Промсе или Променад. Это знаменитая серия концертов, которая начиналась, как называлась, Променад-концерты, а теперь это называется просто Промс. Это серия концертов в фестивальном Альберт-Холле. Если будет время, я более подробно о ней расскажу. Но факт тот, что Альберт-Холл огромный, там не всегда идеальная акустика, но зато приходит очень много народу, билеты сравнительно недороги, и приезжают музыканты из разных стран мира. Правда, в этом году, наверное, их становится все меньше и меньше, потому что из-за Брекзита проблемы с визами, и в результате некоторые оркестры вообще едут на европейские гастроли, но пропускают Лондон. Метрополитен Опера не пропускает Лондон, даст во время Промс 2 концерта. Потом они 26, по-моему, 27 августа. Потом они поедут в Люцерн, где знаменитый фестиваль, международный фестиваль фактически лучших оркестров мира. И они дадут там концерт. Это будет программа, кстати, которую вы уже слышали. Нет, она завтра будет, 18 июня, она будет в Карнеги-холле. 4-я симфония Малера и песня на стихи Рюкерта с Джойс Ди Донато в качестве солистки. Изумительная программа, дирижирует Яник Нежесиган. И, конечно, Яник Нежесиган будет дирижировать во всех европейских выступлениях этого оркестра. И в конце они приедут в Париж. Это будет уже первые числа сентября, потому что в Париже в начале сентября проходит фестиваль оркестра де Пари. Мы знаем, что в Париже для оркестра де Пари создали очень хороший концертный зал, Парижская филармония. Он, правда, не в центре находится, а немножко на обочине, но его очень любят и туда ходят, ездят, посещают его. И там оркестр Метрополитен Оперы тоже даст 2 концерта.
Вот такое вот европейское турне. Кстати, в прошлом году, если не ошибаюсь, они вообще не ездили никуда. А до этого у них был азиатский тур. Они довольно часто ездили, когда главным дирижером был Джеймс Левайн. Но, в общем, это сделать не так легко, особенно оперному оркестру, хотя оркестр Метрополитен оперы очень и очень высоко ценится. Прощаясь с вами, я хочу напомнить, что осталось буквально пара недель для того, чтобы посмотреть в кинотеатре фильм «Форум. Прикосновение Любича». Серия из 13 фильмов легендарного немецкого, голливудского режиссера Эрнста Любича, который расцвет творчества которого пришелся на 20-е, 30-е, 40-е годы 20 века, и который повлиял самым решительным образом и на американский киномюзикл, и на американскую кинокомедию, и вообще на создание фильмов в Америке. Так вот, «Прикосновение Любича» – это такой фестиваль из 13 фильмов, и они очень хорошо идут с большим успехом в кинотеатре «Фильмфорум», который находится на Хаустон-стрит. Если у нас есть возможность, мы можем закончить музыкой. А музыка у нас есть в запасе. Ария Генделя в исполнении выдающегося французского контртенора Филиппа Яруски. Мы его знаем, мы его любим. Он должен был приехать в Америку на целую серию концертов с оркестром камерным, но из-за проблем с визой не приехал. Концерты пришлось отменить. Может быть, их перенесут на более поздний срок. Но пока что ни в Бостоне, ни в Сиэтле, ни в Сан-Диего они не появились. Зато Филипп Яруски поет у нас в студии. Ну, не в студии, но вот на нашем экране. Ария, одна из самых знаменитых арий Генделя. Спасибо за внимание. До новых встреч!

0: Нью-Йорке 5 часов утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на Дэвидсон.

0: цитата, «Дураки, которые считают, что я не проявил с Ираном достаточно жесткости, когда биржевые котировки бьют рекорды», написано капслоком, а «цены на нефть кувыркнулись вниз». «Вы или завистники, или плохие люди, или глупцы», написал Трамп. В меморандуме говорится об открытии Ормузского пролива, снятии санкций и выделении 300 миллиардов на восстановление Ирана. Но в нем не говорится об иранской ракетной программе и запрете на поддержку террористических прокси. Меморандум декларирует, что иранцы не станут обладателями ядерной бомбы, но в нем не идет речь о ликвидации производственных мощностей. Министр иностранных дел Израиля Гедеон Саар сообщил о разрыве связи с верховным представителем Евросоюза по вопросам внешней политики и безопасности Каи Каллас. По его словам, Каллас действует против Израиля обсессивно и с чудовищной несправедливостью. Цитирую, недавно появилась информация, что во время визита в Мексику Каллас сравнила Израиль с режимом апартеида в ЮАР, отметил глава МИД. Google открыла предзаказ на новую умную колонку Google Home Speaker. Устройство стоимостью $99.99 поступит в продажу 25 июня и станет первой новой колонкой компании за 6 лет. Google Home Speaker получил поддержку голосового помощника Gemini. Колонка также получила 360-градусное звучание, улучшенные микрофоны и световое кольцо в нижней части корпуса. Новинка может использоваться как центр управления умным домом.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: Добрый день, здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Лев Кацин, и я рад начать нашу с вами передачу «Диалоги о вечном».
1: Текст договоренности, достигнутых между Америкой и Ираном, был опубликован. Казалось бы, война между Америкой и Израилем с одной стороны и Ираном с другой стороны подходит к концу. Я стою на улице Иерусалима, рядом с домом погибшего израильского солдата Нома Аарона Масгадьяна, иранского еврея, семья которого бежала от преследований террористического исламского режима в Иране. Именно здесь, на этой самой улице, посвящая нашу с вами беседу его памяти, я хочу, чтобы мы задумались с вами без эмоций о том, что происходит, какие выводы может сделать из происходящего лично каждый из нас. Итак, вспомним, с чего все началось. 7 октября террористическая организация «Хамас» совершила зверское, брутальное нападение на поселение южной границы Израиля, убило более 1200 человек, захватило в плен более 250 заложников. И в эту войну Иран ввязался, посылая баллистические ракеты против Израиля на стороне террористической организации «Хамас». В какой-то момент в самом Иране возникли волнения, люди вышли на улицы, требуя изменения режима, который продолжает уже последние 47 лет терроризировать, собственно говоря, свое собственное население, не только являться центром международного террора, угрожая многим государствам и, прежде всего, провозглашая своей стратегической задачей уничтожение еврейского государства, который является членом той же самой Организации Объединенных Наций, в которой находится и Иран. В результате этих волнений президент Трамп заявил: помощь по дороге. Однако помощь в тот момент не пришла. Американцы потихонечку начали стягивать свои силы. За это время иранцам удалось уничтожить, казнить 30, 40 или кто знает сколько тысяч протестующих, многих из них арестовать и, в принципе, подавить антиправительственные волнения. В тот момент, когда началась совместная атака Израиля и Соединенных Штатов Америки против Ирана, которая уничтожила руководство Иранской республики, которая уничтожила значительный военный потенциал, при этом американцы говорили о удивительном содружестве американских и израильских вооруженных сил и потрясающем чудесном успехе, который происходил на поле боя. И после этого все, что мы знаем, это то, что Хормузский пролив был блокирован, и

0: Иран, иранская верхушка где-то в туннелях, продолжая упрямиться без каких-то ощутимых ресурсов, которыми она могла бы противостоять американской или израильской армии. Тем не менее, они окопались и начали давить на Америку высокими ценами на нефть, как по всем мире и, собственно говоря, в самих Соединенных Штатах. Понимая, что в ноябре будут выборы в Конгресс и Сенат, и потому давление внутреннее американское будет на президента Трампа оказано. Судя по всему, эти расчеты оказываются справедливыми. И то, что мы наблюдаем сегодня, это что провозглашенные цели войны не были достигнуты. Вы можете посмотреть Бена Шапира или других комментаторов и говорят, посмотрите, что произошло на самом деле. Итак, начиная войну, прежде всего, президент Трамп говорил помощь по дороге, стремясь освободить иранский народ. Сегодня, например, недавно, находясь на совещании G7, президент Трамп громогласно заявил, что смена режима, по сути, произошла, старое руководство уничтожено, а новое пришло к власти, и с ними можно договариваться. Это ребята, с которыми я с удовольствием могу договориться. Удивительно. То, скажем, если бы времена Второй мировой войны, скажем, Соединенные Штаты и Советский Союз вот-вот должны были окружить и уничтожить нацистские группировки, скажем, в Берлине, и Гитлер уже покончил с собой. И в этот момент, например, американское правительство заявило бы, вы знаете, что с новыми правителями нацистской Германии можно договариваться. Давайте оставим нацистскую партию у власти, давайте забудем о всех этих антифашистах и концлагерях и будем договариваться с новым немецким руководством. Я думаю, что Советский Союз посчитал бы это предательством. В этой же самой ситуации, я думаю, что иранский народ предан, и, собственно говоря, государство Израиль, которое было союзником и вместе с Америкой вышло на войну против Ирана, вдруг оказывается сегодня неугодным, мешающим, и, как Трамп говорит, что слишком разгулялся, Биби в Ливане слишком неосторожен, и вот если Биби не умеет, мы попросим тогда сирийское правительство разобраться с Хизбаллой. Понятное дело, что ливанское правительство на своей территории с террористической организацией шиитской не может расправиться, поэтому нужна помощь сирийских террористов ISIS, а Израиль слишком их бомбит. А то, что Израиль на самом деле реагирует на бомбардировки Хизбаллы, которые происходят практически ежедневно, о том, что террористы Хизбаллы убивают израильских граждан, и теперь что получается? Израиль связан по рукам. Поэтому, первое, смена режима не произошла, а заключается договор с террористическим исламским режимом, который, скорее всего, еще более радикален и еще более опасен, чем предыдущий. Во-вторых, Израиль связан по рукам и не может уничтожить Хизбаллу или разоружить Хизбаллу, точно так же, как Израиль почему-то не может уничтожить и Хамас на своей южной границе, казалось бы, по той же самой причине, потому что там происходит некий договорняк, и там есть World Peace, некий, так сказать, директориат мира, который вот-вот должен что-то решить, но пока, как вы видите, ничего не решает, и Хамас продолжает оставаться у власти, точно так же, как и террористический режим в Иране остается у власти. Наверное, это цель, которая не была достигнута. В Иране фашистское руководство остается у власти. Во-вторых, если задача была разоружить Иран или не позволить Ирану обладать ядерным оружием, что громогласно и многократно, торжественно заявлялось Трампом, то оказывается, что идея убрать оттуда уран обогащенный или не позволить обогащать уран Ирану, и другое не входит в договоренность. Речь идет о том лишь, чтобы Иран не обогащал уран выше определенного уровня. Но простите, это уже было давным-давно достигнуто договоренностью, которую сделал Обама, и которую Трамп критиковал, и которую Трамп отменил. Потому что если у вас есть террористические режимы власти, у которых в руках обогащенный уран, им остается несколько дней для того, чтобы повысить это обогащение с того, которое у них есть, для того, чтобы создать ядерное оружие, то мы практически оставляем у них в руках возможность создания ядерного оружия. Более того, Для Израиля, как мы знаем, баллистические ракеты являются стратегической опасностью. Об этом говорил Биби Нетаньяу не раз, что речь идет не только об уничтожении ядерного потенциала, но также об уничтожении и ракетного потенциала. Потому что если, например, Иран выпустит 1000 ракет баллистических по городам Израиля, то никакая противовоздушная оборона не сможет остановить этой атаки, потому что нет такого количества ПВО, и просто города Израиля будут стерты с лица земли. То есть это опасность уничтожения государства Израиля. Послушайте, что говорит Трамп. Нет, Иран может иметь ракеты. У Саудовской Аравии есть ракеты. Почему бы у Ирана тоже не было ракет? Если мы подумаем с вами о том, что, собственно говоря, произошло стратегически, и речь идет не только об Израиле, который чувствует себя преданным, и не только о иранском народе, который чувствует себя преданным, и не только о ливанском народе, я не сомневаюсь, что и христиане Ливана, и все противники террористической организации Хизбалла в Ливане разочарованы этой договоренностью. Но также и во всем мире получается, что ось зла Иран, Россия, Китай укрепляется. Сверхдержава Соединенные Штаты Америки продемонстрировала неспособность победить террористический Иран и ослабела в глазах всего мира. В очередной раз высказывание, которое мы слышали многократно, о том, что опасно быть противником Америки, но смертельно опасно быть союзником Америки. Слабость, которую демонстрирует сегодня Трамп, она, я думаю, вдохновляет Китай захватить Тайвань. Иранская террористическая верхушка становится переговорной. Они обретают силу, они являются стороной, с которой сверхдержава Соединенные Штаты Америки договариваются, и еще на условиях, по сути, своей капитуляции. Потому что в результате военных действий, например, в Первой мировой войне, немцы платили репарации странам, которые победили Германию. В то время как сегодня мы видим, что американцы в этом договорнике обязуются заплатить, что 300 миллиардов долларов на развитие Ирана. Ничего себе! Так кто капитулирует перед кем? Конечно, есть оптимисты, которые отказываются верить в предательство Трампа и говорят, нет, скорее всего, Трамп опять делает какую-то ловушку для Ирана, вот пройдут ноябрь выборы, и он возобновит войну, и он тогда добьет Иран до конца. Очень может быть. Но даже если это произойдет тогда, то то, что происходит сегодня, это то, что он показывает. Можно пинать ногами Израиль. Понятное дело, что когда он пинал ногами Зеленского или Украину, то, может быть, не все понимали, что это значит. Но это значит, что он может пинать, в общем, получается, любого. И тот всплеск возможного антисемитизма или антисионизма, который сегодня возникает, он является реальностью. Что произойдет в ноябре, мы еще не знаем. Но то, что происходит в июне, мы, безусловно, друзья, видим с вами наглядно. На мой взгляд, конечно же, нам не нужно отчаиваться и не видеть в происходящем катастрофы. Ну, прежде всего, потому что многие периоды еврейской истории казались очень сложными, очень трудными. И, тем не менее, нам удалось их преодолеть. Поэтому президенты приходят и уходят. И Трампы в том числе тоже приходят и уходят, а еврейский народ жив. Ам Исраэль хай и продолжает свое существование. Конечно, продолжает свое существование. Ам Исраэль хай и продолжает свое существование. Однако, на духовном стратегическом уровне нам следует задуматься. Если вдруг наш друг повернулся к нам спиной, или друг оказался врагом, не знаю, так ли можно говорить о Трампе. Нет, он один из самых дружественных, безусловно, президентов, которые мы знали на протяжении нашей истории. И вдруг он поворачивается вот такой своей непонятной нам стороной. То нам нужно задуматься о том, а что, собственно говоря, небеса хотят нам этим сообщить. Каждый может задуматься сам. Я хотел бы привести, друзья, пример. Вот когда мы с вами говорим даже вот этой войне, и мы говорим, посмотрите, какие у нас достижения. Посмотрите, чего достигла армия обороны Израиля, израильская разведка Моссад. Вы посмотрите, как мы разбили Хамас, как мы разбили Хизбалу, как мы уничтожили верхушку Ирана, их противовоздушную оборону, их ядерные объекты. Посмотрите, какой у нас потрясающий кулак IDF с его вооруженными силами, с его авиацией. Это все очень хорошо. Но интересно, что ведь в этом ли только наша гордость? Если происходит, например, такая удивительная победа, то, наверное, нам нужно, прежде всего, воздать славу небесам, сказать спасибо Всевышний, что все произошло просто совершенно чудесным образом. Ни один израильский самолет не был сбит. Это потрясающая победа. Она чудесна. Спасибо тебе, Всевышний. Почему это важно? Да потому что в результате победы человек может возгордиться, обнаглеть, перестать уважать окружающих, понятное дело, своих врагов, и это может быть опасно. Или он может возблагодарить небеса. И когда он благодарит небеса, то в чем это должно выражаться? Но прежде всего, друзья, на протяжении многих-многих лет истории Израиля, начиная с 48-го года и победы в той войне, 56-го года Синайская кампания, 67-й год, это война шестидневная, 73-й год, война Йом-Кипур, войны в Ливане и вот эта вот последняя война, они возвращаются к одному и тому же сценарию. Израиль чудесным образом побеждает на поле боя лишь только для того, чтобы потом потерпеть поражение в дипломатическом плане. Израиль не в состоянии перевести военную победу в политическую, в долгосрочную безопасность своих граждан и стабильность израильского государства, государства Израиля на Ближнем Востоке. И для того, чтобы осознать смысл происходящего, я хочу вспомнить, друзья, с вами историю Пурима. И в истории Пурима есть очень важный момент, когда Эстер, царица, приходит к Ахашверошу и говорит ему о том, что против него, Ахашвероша, ведется заговор. Но она не просто рассказывает о заговоре его охранников. Она сообщает это ему от имени Мордехая. Казалось бы, маленькая деталь, кому она нужна? Но она, по сути, является, может быть, самой главной деталью всей истории праздника Пурим. Почему? Да потому что, когда Аман, враг евреев, будет проводить свою антисионистскую, антисемитскую пропаганду и доказывать царю, что он верный министр, а евреи, наверное, заговорщики, их нужно всех уничтожить, то вдруг царь открывает записи своего царства, обнаруживает, что несколько лет назад как раз кто-то хотел его отравить, он не знает, кто этот был. И что Мордехай, глава евреев, его спас. Не просто царица Эстер, а Мордехай. И этого самого Мордехая сегодня его министр хочет уничтожить. Тогда Ахашвераш задумывается, может быть, на самом деле этот министр готовит государственный переворот для того, чтобы захватить власть и уничтожить самого Ахашвероша, то есть на этой висельце повесить не только Мордехая, но и самого царя для того, чтобы воцариться. Тогда в результате этого все переворачивается. И на виселице, которую подготовил Аман для Мордехая, повесили самого антисемита Амана. Это все лишь только потому, что царица Эстер сообщила царю от имени Мордехая о том, что против него готовится заговор. Отсюда мудрецы делают удивительный вывод. И они говорят, отсюда мы видим, что каждый, кто что-то говорит от имени другого человека, но если он это выдает за свое, это нехорошо. А если человек говорит что-то от имени другого человека, цитируя его, говоря от имени, кого он сказал, это не моя мысль, я даю кредит, я сообщаю о том, кому на самом деле принадлежит эта мысль, эти слова, то он таким образом приносит спасение миру. Почему, спрашивает один из величайших философов, мыслитель еврейского народа Мораль из Праги, который жил в 18 веке в столице сегодняшней Чехии. И Мораль говорит, давайте я объясню вам этот пример следующей истории, которую описывают наши пророки. В какой-то момент мавитяне вторглись в Израиль и готовы были уничтожить еврейское государство. Тогда старейшины Израиля обратились к Гедеону и попросили его возглавить армию, которая выступит против врагов. Что же происходит? Гедеон собирает армию и ведет 30 тысяч воинов для того, чтобы противостоять более 100-тысячной армии врага. И по дороге он, Гедеон, который тоже был пророком, потому что Всевышний обращается к нему и говорит: «Гедеон, слишком большое у тебя войско, слишком много у тебя танков и авиации», сказал бы я современным языком, «потому что слишком ты полагаешься на себя для того, чтобы достичь победы». Услышав это, Гедеон отправляет 9/10 своей армии, 27 тысяч человек, домой и продолжает путь с 3000 воинов. И вдруг слышит тот же самый голос: «Слишком много у тебя воинов для того, чтобы достичь победы». Тогда в очередной раз 9/10 отправляет Гедеон обратно и с 300 воинами приближается к стану врага. И он подходит ему ночью. И всего лишь только 300 воинов смогли подойти к лагерю противника и ворваться в него ночью. И таким образом ошеломить врага и его армаду, что все это войско встало и побежало в панике из Израиля. И война таким образом была выиграна, можно сказать, чудесным образом. Кто-то бы сказал, наверное, опять Моссад вмешался. Ну вот вам пример победоносной войны, которую достиг Израиль. Моралис Пагис спрашивает: а в чем здесь смысл всей этой истории? Да в том, что Всевышний дает победу лишь тем, кто умеет этой победой правильно пользоваться. Например, Эстер, написав книгу «Эсфир», собственно говоря, историю Пурима, не провозгласила себя спасительницей еврейского народа, не захватила власть, не провозгласила Мордехая спасителем еврейского народа. Это песнь Творцу, которая вдохновляет нас любить друг друга, объединиться, поддерживать свой народ, помогать бедным, творить добро. Это и есть благодарить Всевышнего за победу, использовать ее плоды во имя Творца, который любит свой народ, который любит людей. Если мы спрашиваем себя сегодня, почему нас в очередной раз лишили плодов нашей победы, да потому что вопрос в том, а как бы мы этими плодами воспользовались? Если вы помните, до 7 октября здесь, в Израиле, происходили буквально бои на улице Каплана, правые и левые. Была совершенно ожесточенная борьба за власть. Кто-то говорил: «Биби, у тебя нет армии, у тебя нет разведки, у тебя нет авиации. Я призываю солдат и офицеров армии обороны Израиля не подчиняться демократически избранному правительству». Это, по сути, было восстание. Многие, собственно говоря, вопрошают и сегодня: вы хотите расследовать правительство? Давайте тогда расследуем и оппозицию. И не повлияли ли действия оппозиции, вдохновив Хамас начать войну, потому что враги Израиля увидели, как Израиль ослабел изнутри. Может быть, это верно до такой степени, что если бы не нападение 7 октября, то Израилю угрожала внутренняя гражданская война. Мы знаем, что члены, так сказать, оппозиции, люди, которые демонстрировали против Биби, готовились его физически убрать. Были ракеты, которые были направлены на резиденцию главы правительства. То есть, если бы не враг, то, может быть, врага и не должно было бы быть. Евреи просто бы растерзали сами себя. Не случайно, что главным лозунгом этой войны стал призыв «Беяхад ненацех», «Вместе победим». А давайте спросим себя, смогли ли мы, евреи, сегодня в Израиле или в диаспоре преодолеть внутренние распри? Помогла ли бы нам победа для того, чтобы мы стали единым, добрым, благородным народом, который бы гордился не оружиями смерти, что мы можем уничтожать своих врагов, но таким образом мы можем уничтожить и друг друга. А чтобы мы гордились тем светом, которым можем делиться с окружающими народами. Когда-то Эли Визель, Нобелевский лауреат по литературе, который пережил трагедию Холокоста еще ребенком, говорил: если вы удивляетесь, почему мы никак не можем победить рак, да это потому, что фашисты убили того еврейского ребенка, который мог открыть лекарство от рака. Если сегодня мы, евреи, делимся лекарством от рака, если мы делимся универсальными законами морали, если мы являемся примером благородства, добра, единства, поддерживаем справедливо жертв агрессии, занимаем правильную сторону в конфликтах истории, то таким образом победы являются не только победой государства Израиля, но они являются частью победы добра над злом и света над тьмой. И для того, чтобы нам удостоиться получить плоды побед в свои руки, нам нужно научиться этими плодами пользоваться. Не возвыситься, а возвышать те универсальные ценности, ради которых мы живы. Возвышать Всевышнего. Помни о том, что любовь к Всевышнему поражается прежде всего любовь к Его творениям, ко всем людям на земле, к своему народу, к своей общине, к своей семье. А сутью миссии еврейского народа является делиться любовью ко Всевышнему и человеку. Ибо, как сказал Рабби Акива, главным правилом Торы является «возлюби ближнего, как самого себя». Потому с любовью к вам, с любовью к своему народу и с верой в то, что обязательно и неизбежно добро победит зло, а свет рассеет тьму. Всего самого вам хорошего.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
2: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
3: Сообщение для абонентов телефонной карточки Дэвидсон, звонящих в Узбекистан. Мы рады предложить вам хорошее качество связи на Узбекистан по нашим ценам. Теперь по 5-долларовой карточке Дэвидсон вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильные 40 минут. Дэвидсон Карт вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Дэвидсон – это связь, проверенная временем.
4: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%. Мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
5: Nature Pure, чудесный наш волшебник.
1: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
6: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
7: Я рад приветствовать вас, уважаемые, в программе «У нас в Америке». С вами Ари Каган. Хотел бы с вами поделиться своими комментариями по поводу событий минувшей недели. Мэр города Нью-Йорка Захран Мамдани продолжает возмущать меня, и не только меня, своим отношением к еврейскому вопросу. Вы скажете, почему только к еврейскому? Потому что про все остальное я тоже всегда рассказываю. Он еще и социалист, и, на мой взгляд, очень плохо относится к состоятельным людям, не приветствует успеха бизнеса, все время говорит о том, что богатые должны раскошеливаться, высмеивает их. И я, на мой взгляд, очень негативно относится к правоохранительным органам, к полиции. Но в данной истории, которую я хочу вам рассказать, он пытается под другим предлогом все равно выразить свое фе, на мой взгляд, еврейской общине. Почему я так говорю? Есть мост один в городе Нью-Йорке. Этот мост носит имя бывшего мэра Нью-Йорка Эдварда Коча. Это Кингсборо-Бриджи. Переименовали его в честь Эда Коча. Вот вы видите на своих фотографиях этот мост. Переименовали его еще в период правления мэра Майкла Блумберга. И не без оснований, потому что мэр Эд Коч очень любим нью-йоркцами. Он 12 лет был мэром нашего города. Он ветеран был Второй мировой войны. А до того, как он стал мэром города, он еще был конгрессменом США. Эда Коча любили еще и за то, что во время того, как он руководил Сити-холлом, он любил стоять на какой-то улице, на углу какого-то квартала, общаться с горожанами, говорить «How am I doing?» «Какие проблемы у вас? Все ли хорошо? Все ли в порядке?» То есть вот такая непосредственная манера общения мэра с жителями столицы мира. Он не боялся, он не прятался в Грейси Мэншн, в особняке мэра. Он не прятался в Сити-холле. Он очень любил разговаривать с нью-йоркцами, выяснять у них их проблемы. Поэтому, когда переименовали мост в честь его имени Эда Коча, это приветствовало все средства массовой информации. Этот мост очень популярный. И когда, я повторяю, мэр Блумберг сказал, давайте вот этот мост назовем в честь бывшего мэра Эда Коча, никаких возражений не было. Это поддержал горсовет Нью-Йорка. И вот у нас есть фотография этого моста. Он очень, повторяю, популярный. Так вот сейчас нынешний мэр Захран Мамдани, которого я считаю антисемитом, заявил, что это название неправильное, что мост Эда Коча нужно его имя снять и вернуть прежнее название, там 59-я улица, мост, Кингсборо-Бридж, только без имени и фамилии Эда Коча. Это при том, что, повторяю, Эда Коча очень любили, его избрали 3 раза, 12 лет был 12 лет человек был мэром столицы мира. Не без основания, наверное, что он 12 лет был, потому что к нему очень хорошо относились горожане. Так за что же его так не взлюбил мэр Мамдани? Почему он начал предлагать горсовету Нью-Йорка переименовать этот мост обратно? Он заявил, что главная вина Эда Коча в том, что он прозевал, дескать, проигнорировал серьезный кризис со СПИДом в городе Нью-Йорке. И привел к тому, что вот было много случаев даже смерти от СПИДа, и что он, дескать, плохо относился к общинам сексуальных меньшинств. Что он, дескать, плохо относился к LGBT-комьюнити, что он плохо относился гомосексуалистам и лесбиянкам. Ну, во-первых, это просто неправда. Все, кто знают мэра Эда Коча, многие из вас, я знаю, жили в Нью-Йорке, когда Эд Коч был мэром, он хорошо относился ко всем горожанам и очень любил нью-йоркцев. И никаким общинам не имел никакого предвзятого отношения. А во-вторых, если мэр Мамдани всерьез считает, что Эд Коч плохо относился к общинам сексуальных меньшинств, то как же тогда объяснить, что в прошлом году, еще до того, как Мамдани вступил в должность мэра, до того, как он стал градоначальником столицы мира, он решил отпраздновать свою свадьбу на своей нынешней супруге в Уганде. Он родом из Уганды, он туда поехал, сделал там роскошную, дорогостоящую очень свадьбу в усадьбе, которая принадлежит его родителям, охраняли там его со всех сторон. И после этого еще там он фотографировался с представителями правительства Уганды. А что же здесь такого, вы скажете? А дело в том, что в Уганде очень жесткие законы против гомосексуалистов и лесбиянок. В Уганде их наказывают, гонения на них, в тюрьму сажают, не дают им права на работу, очень часто из-за этого не берут на работу и другие притеснения. И об этом господин Мамдани ни в самой Уганде, ни в Нью-Йорке ни разу ни одного слова не сказал. Он ни разу не прокритиковал власти Уганды за ужасное отношение к представителям сексуальных меньшинств. Он ни разу не выступил уже в этом году, когда началась война с Ираном, слова не сказал о том, что в Иране гомосексуалистов притесняют, убивают, сажают в тюрьмы и так далее. Только за то, что они не той ориентации, которой хочется исламскому режиму в Тегеране. То есть это все неправда. На самом деле неправда то, что он хочет переименовать мост Эда Коча из-за того, что якобы бывший мэр не так относился к представителям сексуальных меньшинств. Главная причина, почему Мамдани хочет переименовать мост Эда Коча, просто Мамдани антисемит. Ему не нравится, что такой важный мост в городе назван именем мэра-еврея Эда Коча. Вот это ему не нравится. Это главная причина. А все остальное – это демагогия, лицемерие и ложь. Я только что объяснил, что на самом деле Мамдани, если бы он так заботился бы об общинах сексуальных меньшинств, он бы не проводил бы свою свадьбу в Уганде. Он не фотографировался бы с представителем правительства Уганды. Он бы везде и всюду осуждал бы правительство Ирана, Исламской Республики Иран сейчас осуждал бы. Он бы хвалил государство Израиль, где каждый год в Тель-Авиве проходит парад геев и лесбиянок, прайд-парейд. В Израиле, да-да, в Израиле. Вместо этого Мамдани ненавидит, как мы с вами знаем, Израиль, не пришел на парад «Салют Израилю» и каждый день по тем или иным соусам обличает Израиль во всех преступлениях против человечества. И вот эта риторика мэра не остается незамеченной. Каждый раз, когда он обличает Израиль, когда он негативно говорит о еврейском государстве, некоторые люди, которые имеют проблемы с психическим здоровьем, слушают его по радио, по телевидению, и они внемлют новому мэру, молодому, улыбающемуся, харизматичному, да, и вот они слушают эту ахинею и начинают ей верить. Недавно был дикий эпизод в Нью-Йоркском метрополитене. Одна афроамериканка, которая имела проблемы с психическим здоровьем, отмороженная, по-русски говоря, зашла в метро и увидела религиозную еврейскую женщину. Этого было достаточно, чтобы она заорала, вот вы видите на своих экранах, «Евреи едят детей». Вы скажете, ну она сумасшедшая. На что обращают на нее внимание? У нее проблемы с психикой. Ну, во-первых, оказалось потом, что это у нее был далеко не первый, не второй и не третий эпизод. Что ее раньше еще арестовывали, что ее раньше уже знали про нее правоохранительные органы. Но, как всегда это бывает, никто ее никогда не отправил на принудительное лечение, никто не занялся ею всерьез. И вот она зашла, она не убила эту женщину, но она напала на женщину-еврейку, ортодоксальную еврейку, которую она увидела в этом вагоне метро, стала ее бить, душить и вырвала у нее, прямо физически вырвала у нее клок волос. Никто, кстати, не вступился за эту еврейскую женщину в этом вагоне. Правда, когда остановился поезд, вызвали срочно там полицию, все такое. И в итоге все-таки эту вот отмороженную нападавшую сумели оттянуть. Она потом вышла, ее в итоге все-таки поймали, арестовали. И пока она находится на психиатрическом обследовании в одном из госпиталей Нью-Йорка. И только потом суд будет решать, стоит ли ее сажать в тюрьму. Но я к тому говорю, что риторика мэра Мамдани иногда очень негативно отражается на ситуации с преступностью в городе и особенно в отношении евреев. С 1 января этого года и до 1 июня этого года только по официальной статистике департамента полиции, а статистика эта, я уже рассказывал, много раз подчищалась, и там даже критерии изменили, как фиксировать преступления на почве ненависти. Только тогда, когда будет решение суда, официальное решение суда, что это преступление на почве ненависти, осуждение, приговор какой-то, вот только тогда это будет засчитано как преступление на почве ненависти. Но даже при такой явно замыленной статистике, явно приглаженной, а еще много раз евреи даже не говорят, не идут, не составляют полицейские отчеты, не говорят, что на них нападали, не говорят, что их оскорбляли, просто не хотят этим заниматься. Так вот, даже в приглаженной статистике с 1 января 2026 года до 1 июня нынешнего года в городе Нью-Йорке было официально зарегистрировано 152 преступления на почве ненависти в отношении евреев. То есть чисто антисемитские преступления, 152 преступления на почве ненависти в отношении евреев по официальной, подчеркиваю, статистике департамента полиции нашего города, которая абсолютно приглажена. То есть реальная статистика, на мой взгляд, ну как минимум в два раза больше на самом деле. Очень часто бывает, что евреи просто не хотят идти в полицейский участок, не хотят сообщать, где они что-то про них сказали, где-то на них кто-то напал, где-то они что-то увидели, услышали, они не хотят этим заниматься и не сообщают в полицию. То есть все равно очень и очень тревожная статистика. В сравнении с прошлым годом, с 2025 годом, рост почти на 60%. А в прошлом году тоже было довольно-таки высокое большое количество преступлений на почве антисемитизма. В этом году намного больше. И я считаю, что мэр Мамдани несет за это прямую ответственность. Своими публичными заявлениями и действиями он разжигает антисемитизм и поощряет вот этих сторонников Хамаса, которые часто с замотанными лицами творят невообразимые вещи. Или тех, кто вот такие с какими-то отклонениями психики, или просто где-то там, недавно, помните, был эпизод, когда в Боропарке юные школьники пошли рисовать, 50 с лишним свастик намалевали на детской площадке в Боропарке. Сколько же ненависти нужно было иметь в таком юном возрасте, и что эти подростки слышат дома от своих родителей, если у них столько ненависти, что они читают в социальных сетях. Я недавно опубликовал в социальной сети свой репортаж с парада «Салют Израилю» с парадом на 5-й авеню. Вы не поверите, огромное количество вдруг антисемитов повылезало, всех национальностей и происхождения, стали мне там писать, я не только успевал блокировать этих негодяев, потому что или сообщать про них в Facebook, что вот это антисемит, это ненависть, хейт, ненависть, харассмент, но такого у меня раньше в такой пропорции не было. Там иногда где-то кто-то вылезал, какой-то подонок и тварь. Ну, чтобы речь шла о десятках, о сотнях комментариев антисемитского содержания, такого у меня давным-давно не было в моих социальных сетях, чтобы столько ненависти выплескивалось. Только за то, что я поставил улыбающиеся фотографии с парада «Салют Израилю» на 5-й эвеню. Значит, вот вам, пожалуйста, многие за псевдонимами, но многие настоящие люди, если их можно вообще назвать людьми, и жители даже Нью-Йорка. То есть это очень грустно, очень и очень печально. На этом фоне очень приятно было посетить недавно вместе с сенатором Стивеном Ченом, как вы понимаете, его зовут Стивен Чен, он китайского происхождения, и ревизором города Нью-Йорка Марком Левиным, он еврейского, как вы понимаете, происхождения, посетить ежегодный фестиваль, который называется Silk Road, Шелковый путь. Организатор и ведущая Алена Бадалова. Вот она на этой фотографии с цветами, как вы видите. Справа от нее стоит ревизор города Марк Левин. Потом идет Стивен Чен. Потом идет одна из спонсоров этого фестиваля, Ева Рахамимова, адвокат. И вот справа стою я. Приветствовал, был полный зал, более 1000 человек пришли. И этот Шелковый путь фестиваль просто было, показывали культуру, красоту, искусство самых разных народов, от Китая до Азербайджана. В этом зале были и грузины, и узбеки, и евреи, и китайцы, и азербайджанцы, я уже сказал, и армяне, представители всех национальностей бывшего СССР и не только бывшего СССР. Вот, я встретил там даже выходцев из Индии в зале. Вот эпизод этого фестиваля. Очень красивые были костюмы, изумительные декорации. Каждый год вот этот центр Алены Бадаловой, называется он «My Way», проводит такой фестиваль на Брайтоне в театре «Ашиана». И всегда собирает полный зал. И более 200 детей приняли участие в этом прекрасном событии, в этом фестивале «Шелковый путь». Конечно, пришли их родители, болельщики и просто желающие посмотреть на этот фестиваль, на эту необыкновенную красоту. И вот как раз здесь совсем другой подход. Алена Бадалова, ее центр «Майвэй» делает все, чтобы сближать людей, чтобы сближать общины Нью-Йорка, чтобы все увидели, какие мы красивые, какие мы разносторонние, увидеть культуру и наследие самых разных народов и общин. В этом же и сила столицы мира, как говорят, поэтому называется она столица мира. Здесь говорят на 117 языках. И почему же мэр нашего города, вместо того, чтобы сближать людей, их разделяет, постоянно разделяет по цвету кожи, по национальности, по религии, по сексуальной ориентации оценивает людей, но не по их достоинству, не по тому, как люди, что из себя представляют. Ведь я сюда приезжал, считал, что это как бы великое счастье. И сейчас считаю, что Америка лучшая страна в мире, и Нью-Йорк лучший город в мире, иначе я бы здесь не жил бы. И поэтому, когда этим городом руководит такой мэр, который разжигает ненависть, меня это вызывает колоссальное возмущение. Я постоянно осуждаю мэра Захрана Мамдани за его риторику. И в социальных сетях, и везде, где только можно. Теперь хотел бы поговорить о другом событии, где мне довелось принимать участие. Не секрет, что многие, если не все зрители RTN и Davidson Radio поддерживают государство Израиль. Нам оно очень дорого, да? И вот есть одна организация, которая уже много лет, а особенно после 7 октября 2023 года, помогает израильским солдатам. Помогает во всем, начиная там, не знаю, от... привозит от продуктов до вещмешков, от носков теплых, да, например, до дронов. Да-да-да. Организация называется Terry's Angels, Ангелы Терри. Вот на наших экранах вы сейчас видите главного основателя этой организации Терри Вотсман Акерман. Терри удивительная женщина, это был еще ее день рождения, поэтому там торт с ее изображением, она даже не знала, это ей сюрприз сделали. На этом событии было несколько солдат Сахаля из армии обороны Израиля, и они благодарили организацию Terry's Angel и лично Терри Вотсман Акерман за поддержку армии обороны Израиля. Тут вот мы их лица специально сделали такие расплывчатыми, чтобы, если кто-то увидит в социальных сетях, или после того, как мы нашу передачу выставляем в сети, в социальной сети YouTube, чтобы никак не пострадали эти самые израильские солдаты, чтобы враги их не увидели, да. Но были израильские солдаты на этом событии, и оно было в графстве Саффолк на Лонг-Айленде, был полный зал еврейского центра Suffolk Y, и все говорили о необходимости помогать армии обороны Израиля, говорили о том, как важно то, что делает вот эта организация «Ангелы Терри», «Terry's Angels». И у меня есть фотографии, где Терри вместе с огромными такими багажами, сумками, куда все вот это, она не доверяет никому, по почте там ничего не посылается. Вот этот багаж, она, видите, компания «Эляль» приезжает в аэропорт Кеннеди, сама с этим багажом или с друзьями едет в Израиль, летит, и там сама лично, опять же, с друзьями, коллегами, кто ей помогает, привозит это на различные военные базы Сахаля. И на юге Израиля, и на севере Израиля. Она помогает и солдатам, которые находятся сейчас в секторе Газа, и солдатам, которые сейчас воюют против Хизбаллы в Ливане. То есть делает это она уже давно, и летом, и зимой. И она выясняет у командования Цахаля, у политиков израильских, у самих солдат, что именно им в данный момент важнее всего. Я уже сказал, даже дроны поставляла, собирала деньги и покупала дроны для армии обороны Израиля. Вы знаете, дроны, особенно разведывательные дроны, очень и очень важно. Спасают жизни эти дроны, помогают лучше следить за местностью. Или одежду, или там еду, или какие-то еще, я же сказал уже, какие-то вещмешки. Все, что просили у нее и даже иногда собирал деньги, чтобы проводить барбекю там, в Израиле, для как раз солдат, как раз перед еврейскими праздниками или там на Шаббес. В общем, молодец, огромное спасибо Терри и ее всем коллегам, всем, кто ее поддерживает в этой организации, Ангелы Терри, за то, что таким благородным делом занимаются. Раз я уже заговорил про Израиль, я должен упомянуть, что вот только на днях из Израиля вернулась моя любимая доченька, дочурка Виктория, Виктория Каган. Она была в рамках программы Birthright Israel вместе с другими молодыми людьми. Вы знаете, эта программа в возрасте от 18 до 26 лет бесплатно везет молодых людей из Америки и из других государств, например, из Канады и из других государств, везет в Израиль, где показывают достопримечательности Израиля. В случае, если говорить, вы сейчас видите на своих экранах Вику, Викторию мою, возле Стены Плача, где она, конечно, молилась за мир в Израиле, в Америке, и желала здоровья родным и близким, естественно. Так вот, спонсорами этой программы Birthright Israel, как вы знаете, уже много лет выступают многие еврейские филантропы Америки, Канады, Европы и других государств. Жертвуют деньги, чтобы молодых людей именно возили в Израиль, показывали. И во время этой поездки Вика мне сказала, им показывали место нового фестиваля, где были страшные теракты 7 октября 2023 года, мемориал там. Вот их они посещали. Были они и в других интересных местах, в музеях очень красивых, разумеется, были, как вы уже поняли, в Иерусалиме, в Тель-Авиве и в других местах. В общем, незабываемое впечатление. Виктория мне взахлеб рассказывает о том, что она там увидела, услышала. Это была очень интересная поездка. 10 дней длится такая вот поездка Birthright Israel. Спасибо всем, кто такую программу спонсирует и проводит. Очень правильная, замечательная идея и программа. Но вернемся в Нью-Йорк, вернемся в Бруклин. Еврейская организация, Ассоциация восточноевропейских евреев, которую возглавляет президент Белла Губенко. Ей, конечно, во всем помогает ее дочь Лана Губенко. Каждый год проводит праздник еврейского наследия. Не стало исключением. И этот раз тоже проводили и чествовали очень известных людей, награждали специальными призами, подарками, грамотами от политиков и специальными наградами от Ассоциации восточноевропейских евреев, людей самого разного возраста, самых разных профессий. Вот у нас есть фотография, где награждают специальным таким вот подарком и грамотами известного вам человека, да, много лет популярный телеведущий канала RTN, выступает и на радио Дэвидсон, писатель, поэт. Я думаю, Гену Кацова, Геннадия Кацова вам представлять не надо. Вот его наградили. Были, как говорили, там бурные продолжительные аплодисменты. Да? Он туда приехал с удовольствием, поблагодарил Ассоциацию восточноевропейских евреев за эту награду. И я тоже был на этом событии. Поздравил Гену, поздравил его супругу Риху. И даже вот сфотографировался, там еще был известный вам Олег Зинковецкий, которого многие, знаю, из вас передают постоянно привет. И вот Олег Зинковецкий на этой фотографии. События происходило в брайтонском ресторане «Адор». Все было очень красиво, вкусно, была музыка, естественно. И чествовали на этом событии, как я уже сказал, представители самых разных профессий и возрастов. В том числе чествовали, например, полицейских 61-го участка, которые очень много помогают ассоциации, обеспечивая безопасность, например, в парке «Холокост» или во время, когда были вот эти «Hostages Walk» за освобождение заложников. И 61-й участок всегда охранял. Или вот у нас есть фотография, тоже очень дорогой для меня человек, Яков Фридман с супругой Людмилой. И вот Белла Губенко вручает им награду и грамоты. Яков Фридман хорошо известен, его любят на Брайтоне. Он создал две прекрасные миноры, самая крупная минора возле Чейз-банка на Брайтон-Бич-Эвеню. Это дело рук именно Якова Фридмана. И вторая минора на 4-м Брайтоне, тоже возле синагоги, тоже сделал Яков Фридман. И он, конечно, его хорошо знает и любит во очень многих синагогах. И он также бывший узник гетто. И он много говорил о том, что никакие ужасы Холокоста никогда не запугали его. Он очень сильный, мужественный человек. Получил специальную награду за сохранение семейных ценностей вместе со своей супругой Людмилой. И говорил о том, что мы должны давать отпор антисемитам всех мастей, с чем трудно не согласиться. Поздравляем Якова Фридмана, поздравляем всех, кого на этом событии награждали. Были, я уже сказал, представители нескольких ассоциаций узников гетто и концлагерей, в том числе был и Павел Вишневецкий, президент Нью-Йоркской ассоциации бывших узников гетто и концлагерей, вот на этой фотографии. И он тоже поздравлял всех участников этого события, всех, кого чествовали. Я знаю, что там был еще Руслан Гладковицер, которого тоже награждали. Он очень часто поддерживает израильские проекты, поддерживает узников гетто и концлагерей. Тоже им огромное за это спасибо. Но главное спасибо говорили Белле Губенко и членам правления Ассоциации восточноевропейских евреев за организацию такого прекрасного события в ресторане «Адор» и награждение талантливых людей. Поэтому поздравляем всех, кто получил награды на этом событии. Оно ежегодное, праздник еврейского наследия. И, конечно, была музыка, там было танцы, еврейская музыка, еврейские танцы, еврейское событие. И очень хорошо, что у нас есть еврейские организации, которые не забывают о нашем богатом еврейском наследии. Хочу пожелать вам крепкого здоровья, благополучия и до встречи на следующей неделе в программе «У нас в Америке». С вами был Ари Каган и всего вам самого-самого доброго.
6: Вы слушаете «Дэвид Зон Радио». Радио.
8: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
9: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
10: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
11: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
12: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
13: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
14: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
15: Мой адвокат.
16: Юрий Прохин.
17: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
18: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
19: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Оушен-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
20: Штирлиц допускал, что находится под колпаком не только у Мюллера, но и у Кремля. Но его тайная страсть была сильнее страха провала. Тщательно закрыв дверь служебного кабинета и опустив тяжелые шторы, он доставал из сейфа рацию русской радистки и настраивал ее на частоту 620 АМ. Штирлиц знал. О главном можно узнать только в утреннем шоу Вадима Ермолинца.
21: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
22: Штирлиц, вас я попрошу остаться.
23: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире «Дэвид Зон Радио».
24: «Дэвид Зон Радио».
23: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими сапкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
24: «Дэвид Зон Радио».
23: 620 АМ. Настройтесь.

0: Нью-Йорке 6 часов утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.

0: української душі.
1: Мелодії української душі.
0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире музыкальная передача «Мелодии украинской души» и я, ведущий Александр Федоренко. В этой программе я буду вас знакомить с украинской песней, с известными музыкантами, артистами, певцами и с их творчеством. Вы услышите интересные истории и самые невероятные ситуации, которые происходили на гастролях, в студиях звукозаписи. Вы также узнаете, как были придуманы и написаны песни. Я приоткрою вам двери в мир шоу-бизнеса и украинской песни. Многие годы я работал звукорежиссером с разными артистами, музыкантами, ну и, конечно, продолжаю это делать до сих пор. И поэтому имею разрешение рассказать вам эти истории. Итак, вашему вниманию представляю украинский певец, народный артист, композитор, поэт, мой друг и замечательный человек Ива Бобул. Настоящее имя и отчество – Иван Васильевич Бобул родился 17 июня 1953 года в селе Тереблечи Черновицкой области. Окончил среднюю школу, затем поступил в ПТУ в городе Славянск Донецкой области, принимал участие в конкурсе художественной самодеятельности между училищами, где завоевал звание лауреата. Позже был призван в ряды советской армии, где был солистом военного ансамбля и даже играл на барабанах. Во время службы ездил с концертами по воинским частям и стал лауреатом конкурса военной песни. В 1980 году работал в ВИА «Черемуш», позже солист ВИА «Жива вода». Затем работал солистом и руководителем ВИА «Виватон». Участвовал во многих конкурсах и фестивалях. В 1980 году конкурс «Молодые голоса». 82-й – конкурс на лучшее исполнение песен стран социалистического содружества в городе Ялта. 1983-й – конкурс советской песни, город Сочи. Окончил Черновицкое музыкальное училище по классу вокала у профессора Силы Ануфриев. Позже Черновицкий государственный университет, музыкальный факультет и магистратуру. Защитил докторскую диссертацию. Сейчас профессор, зав кафедры и преподает вокал в Национальной академии руководящих кадров культуры и искусств Украины. Но самый главный конкурс в жизни Ива Бобула – это был всесоюзный конкурс на лучшее исполнение песен стран социалистического содружества. Этот конкурс дал путевку в мир песен, эстрады и шоу-бизнеса. А начиналось все так. На конкурс еще молодой начинающий певец Ива Бобул поехал в качестве запасного певца. Но судьба была благосклонна. После неудачного выступления одного из конкурсантов Ива занимает его место. На конкурсе было

более 120 участников. И вот после долгих туров и соревнований Ива занимает почетное 3-е место. Это стал решающим конкурсом в его жизни. А победил конкурс с песней «Кристина».

«Все золото світу». Да, эту песню многие знают и любят, но мало кто знает, как появилась эта песня. Одним весенним днем в праздник Святой Троицы три друга, композитор Александр Злотник, поэт Александр Вратарев и Ива Бобул, гуляя улочками Киева, зашли во Владимирский собор, чтобы причаститься. Возле собора было много людей, детей, женщин, но их внимание привлек старец, который сидел у входа в собор и просил милостыню. Что было потом? На следующий день звонит Александр Вратарев Ива Бобулу и говорит: «Я написал текст, послушай, по-моему, очень хорошая песня может получиться». Послушав текст будущей песни, Ива говорит: «Гениально, но теперь нужно написать мелодию к песне». Вдохновленные едут к третьему, к композитору Александру Злотнику, и буквально уговаривают его немедленно писать мелодию к будущей песне. И уже через пару часов рождается мелодия. Ну а что в итоге получилось, вы сейчас услышите.

0: Песня «Как молоды мы были» была написана в 1975 году композитором Александрой Пахмутовой и поэтом Николаем Добронравовым. Была она написана специально для художественного фильма «Моя любовь на третьем курсе». Но кто бы мог исполнить эту песню, еще никто не знал. Во время съемок фильма «Романс о влюбленных» на Мосфильме к Александру Градскому подошел знакомый звукорежиссер Виктор Бабушкин и попросил записать песню для кинофильма «Моя любовь на третьем курсе». Тогда Градский познакомился с Александрой Пахмутовой. К удивлению композитора, Градский попросил либретто и предложил изменить песню, спев третий куплет на октаву выше. И Пахмутова изменила аранжировку композиции специально под голос исполнителя. В 1992 году Ива Бобл находился в Соединенных Штатах Америки, жил и работал в Нью-Йорке. Однажды в ресторане «Северный», где работал Ива Бобл, в кругу своих друзей праздновал свой день рождения Александр Градский. Ива решил сделать подарок имениннику и спел песню «Как молоды мы были» в тональности Градского. Реакция была незамедлительная. Восторг и море оваций. Так Ива познакомился с Александром Градским, Ильем Резником и Олегом Фришем. Кроме Александра Градского, песню «Как молоды мы были» также исполняли Людмила Гурченко, Эдита Пьеха, Тамара Гвардстели, Иосиф Кобзон, Дмитрий Хворостовский, Николай Караченцев и, конечно же, Ива Бобул. Когда Александра Пахмутова услышала свою песню в исполнении Ива Бобула, выслала официально личное письмо о разрешении на исполнение песни и сказала, что в его исполнении она зазвучала по-другому, по-новому, по-особенному. А сейчас на связи у нас Ива Бобул. Здравствуйте, Ива!
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели Радио Дэвидсон. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, удачи, мира, всех-всех благ.
0: Расскажите, как отреагировал Элтон Джон, услышав песню «Как молоды мы были» и песню Каруза?
1: Ну, во-первых, он услышал песню, он услышал хорошего певца. Возможно, сколько я знаю, любит хороших певцов, певиц, которые поют красиво. Он был удивлен этим и шел прямо ко мне, пожал мне руку и сказал, что я очень хороший певец. Потому что очень рад слышать его. Вот такая встреча у меня с ним.

всегда мы себя узнаем. Ничто на земле.

отгорели зорницы, и в сердцах утихает гроза. Не забыть нам

0: Какие льготы вам полагаются? Вы не уверены, что имеете право претендовать на SSI? У вас есть вопросы, касающиеся социальных гарантий, положенных вам в Америке? Слушайте программу «Райза Рос Социум» каждый вторник
1: с 4 до 5.
2: Дэвидсон Амбуланс-Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы, любой госпиталь по вашему выбору.
3: Каждый день эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому – спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым. Каждое утро с понедельника по пятницу в 7:05 утра на Дэвидсон Радио.
4: Передача «Мелодии украинской души». И я, ведущий Александр Федоренко. Песня «Марічка». Да, та Марічка, яка живе на тому боці. Хто ж її не знає? Это одна из самых популярных украинских песен. Текст к песне «Марічка» написал Михайло Ткач, а музыку Степан Сабодаш. И эта песня посвящена вполне реальному лицу Марии Федоровне Кислице. Мария Федоровна до сих пор живет в поселке Путила Черновицкой области. А как это было, я вам сейчас расскажу. Маричке было 18 лет, и она работала в районной больнице поваром на кухне. Летом 1954 года на практику приехали студенты Черновицкого медицинского института. Со жильем в Путиле было сложно, и главный врач поселил юношей в больнице и там же разрешил им питаться. У юношей аппетит был хороший, на свежем карпатском воздухе есть хотелось все больше. Вот ребята и решили найти подход к поварам, и нашли довольно-таки оригинальный способ. Поручили Михаилу Ткачу поработать для общего блага, написать стихотворение, посвященное красавице Маричке. Конечно же, Маричка об этом заговоре и не догадывалась. Она была честной и порядочной работницей, и ребят кормила хорошо. В отношениях была очень сдержанной, на чужих парней не заглядывалась, ведь имела жениха, красивого и трудолюбивого парня. Сам поэт Михаил Ткач, написав стихотворение, тоже не спешил дарить его девушке. Он подождал праздника выхода на горную долину и там с праздничной сцены прочитал стихотворение, при этом сказав, кому оно посвящено. Мария Федоровна вспоминает, когда услышала свое имя, чуть не сгорела от стыда и страха. Неизвестно, что же скажет ее жених. Как тогда родителям и людям в глаза смотреть? Но когда услышала первые строчки... Автор музыки Степан Сабодаш. Черновицкий композитор, хоровой дирижер, скрипач и аккордеонист. Он же руководил оркестром, игравшим вальсы, танго и польки на танцах в Черновицком доме офицеров. Сабодаш происходил из крестьянской семьи и выучился на скрипача вопреки желанию своих родителей. Еще прославился тем, что во время Второй мировой войны его игрой была очарована сама румынская королева. Она даже предложила ему переехать в Бухарест. Однако музыкант отказался. Текст песни будущего хита Степан Сабодаш увидел в 1955 году, когда Черновицкий областной дом народного творчества объявил конкурс на лучшую музыку к стихотворению «Маричка». Автором текста был студент Черновицкого медицинского института Михаил Ткач, а победителем конкурса оказался Сабодаш. Кстати, до сих пор в Черновцах каждое утро выходит на башню трубач и играет мелодию песни «Маричка». Этакие позывные города Черновцы. Ну, а мы с вами послушаем новую версию песни в исполнении Ива Бобула.

0: Аиды Шимамы. Известная еврейская песня, переведенная на многие языки и распространившаяся в разных странах. Впервые песня была написана в США около 1925 года. Автор слов и композитор Джек Эллен. По одной из версий, Эллен написал эту песню Аиды Шимамы специально для певицы Софи Такер, у которой недавно умерла собственная ее мать. По другой версии, Софи Такер была одной из первых, но все-таки не первая исполнительница этой песни. Песня впервые была записана Вилли Говардом. Однако именно в исполнении Софи Такер песня получила популярность и стала мировым шлягером. Ива услышал эту песню в Нью-Йорке, и она ему очень понравилась. Позже в Киевском театре имени Ивана Франка на одном из концертов Ива Бобул встретился с Богданом Ступкой, который после долгих дискуссий признался, что если бы умел петь, он обязательно спел бы песню Аиды Шимамы.
1: Эту песню слышал первый раз в Нью-Йорке, я как-то не очень знал еврейский репертуар, но в Нью-Йорке услышал, ее пел Марк Тайтнер в ресторане, где мы работали. Она мне очень понравилась, я с тех пор помню. А тут просто был концерт мой сольный, я подготовил то, что у меня было английский, румынский. Думаю, давай спою и на английском, потому что, мне захотелось так вот спеть ее. Я записал. Дима Гершизон сделал хорошую аранжировку, он меня и научил петь по-еврейски. Вот и все. И я очень рад, что у меня есть такая песня красивая.

0: Живя и работая в Нью-Йорке, Ива Бобл очень скучал по родным и близким ему друзьям. Он пишет песни. И одна из таких песен написана для друзей.
1: Я хочу попользоваться тем, что имею возможность приветствовать своих друзей, которые находятся в Бостоне. Мари Кушнир, Сэм Тепперман, Борис, Нью-Йорк, Юра Прокупец, Андрей Кашкарев. Это мои друзья, которые я их знаю и очень люблю, уважаю всех, которые уехали когда-то из Черновцов. Жалко, что Миша Мармара нету с нами. Но все равно я всех их помню. И, конечно, эта песня о моих друзьях. Я хочу сегодня спеть для них.

0: Уважаемые мои нью-йоркцы, я, конечно, пользуюсь моментом, что имею такую возможность пожелать вам всего самого наилучшего, счастья, здоровья, мира, всего-всего то, что я себе хотел пожелать, желаю вам, чтобы всегда было улыбки на ваших лицах, любите, будьте счастливы, всех благ. Ваш Иво Бобу.
1: Дорогие радиослушатели, вот и подошла передача к концу. Мы с вами прощаемся ненадолго. Слушайте мою программу «Мелодии украинской души» на волне 620 AM Дэвидсон Радио. Ваш Александр Федоренко.

0: Білявка зима!
1: Мелодії української душі. Удивительні судьби. Невидуманные истории. Крутые виражи судьбы. Неизвестное об известных женщинах. В программе «Супер-женщины» с Натальей Быстрицкой. Каждую среду в 9 утра на радио «Дэвидсон».
2: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076. Или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
3: А я вот хочу знать, чем занимается Вадим Ермолинец в течение суток? Ну хорошо, 8 часов он спит. 2 часа утром он работает, это 10 часов. Остается 14, правильно я говорю? Так почему к нему невозможно дозвониться? Ни на передачу, ни после передачи. В чем дело? Может, у меня номер неправильный? Алло, вы меня слышите? С кем я разговариваю?
4: Хотите поговорить с Вадимом Ермолинцем?
5: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
4: 718-303-90-90.
6: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.

0: Нью-Йорке 7 часов утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: В студии Наталья Быстрицкая. Мирные переговоры между США и Ираном, которые должны были пройти сегодня в Швейцарии, не состоятся. Вице-президент Джей Ди Венс, который должен был отправиться на переговоры, не полетел в Бюргеншток. Логистика этих переговоров никогда не была предсказуемой, сообщили в администрации. По данным источника CNN, Иран запросил гарантии прекращения боевых действий в Ливане, прежде чем продолжить переговоры. Посредники работают над урегулированием этой проблемы. Guardian отмечает, что отмена стала неожиданностью. Десятки чиновников Белого дома, а также представители СМИ уже находились в Швейцарии, готовясь к визиту сторон. Крупнейшие круизные компании сообщают о резком изменении целевой аудитории. С начала прошлого года спрос на каюты Single Seniors вырос на 90%. Как ожидается, уже через 2-3 года численность пожилых американцев-одиночек превысит численность пожилых пар. Новая тенденция объясняется ростом продолжительности жизни и увеличением численности вдовцов. На некоторых направлениях численность пенсионеров-одиночек достигает 70%. Многие из них признаются в нежелании сидеть дома в четырех стенах. Круизные лайнеры, которые будут спущены на воду в 2030-35 годах,

0: Камиль Этьен.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
2: Хотите узнать самые интересные нью-йоркские новости? Насколько подорожает аренда квартиры? Почему копы Нью-Йорка стреляют в себя? Как справиться с извращенцами в метро? И где найти помощь в безвыходной ситуации? Самое главное в газете «Вечерний Нью-Йорк». Покупайте и подписывайтесь. Городская газета с самыми актуальными нью-йоркскими материалами. Подписывайтесь. 718-615-1210. «Вечерний Нью-Йорк».
3: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Тараканы, тараканы, тараканы. Ничего природа
4: вас произвела. Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Новости,
7: аналитические передачи,
6: репортажи, мнения экспертов
7: и прямые включения из горячих точек со всего света.
6: Все это RTN.
7: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
6: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
7: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
6: RTN. Смотрите лучше.
8: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
9: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
10: Мы любим Нью-Йорк.

0: Ну что, у всех сразу возникли ассоциации потрясающего, совершенно незабываемого танца Умы Турман, музы Квентина Тарантино. Это удивительная вещь. Спасибо Чаку Берри, спасибо Акмалю Тахирову. Всем привет, я Лена Вишневецкая. Мы все дружно желаем вам хорошего дня, хорошего настроения, успехов, удачи во всех ваших начинаниях. Почему начала с этой музыки, попросила Акмаля, согласился, потому что на протяжении каждой недели я собираю какие-то любопытные вещи для того, чтобы поделиться с вами своими впечатлениями, и сохраняю их у себя в папочке виртуальной. Вот Ума Турман, почему сегодня так? Потому что у каждого слушателя, наверное, Ума Турман ассоциируется с таким, наверное, каким-то спортивным костюмом, точёный профиль, вот эти вот синие, голубые, бездонные глаза. Она просто какая-то недосягаемая. А знаете ли вы, что в переводе на наш язык общечеловеческий имя Ума в переводе с санскрита означает «блаженство»? Я сама об этом узнала совсем недавно, потому что сохранила удивительное интервью папы Умы Турман. Вот сейчас мы выключим свет голливудских прожекторов на минуточку и подумаем о человеке, который произвел на свет эту прекрасную актрису. Я не знала, что отец Умы Турман, ушедший в мир иной, покинувший тело, как говорят буддисты, 16 июня в этом году в возрасте 84 лет Роберт Турман был профессором Колумбийского университета. Он прожил на самом деле невероятно насыщенную жизнь, оставил после себя колоссальное наследие. Если кому-то интересно, почитайте его интервью. Он смог соединить, его обожали студенты, называли его Боб, он смог каким-то волшебным образом соединить между собой мир Запада и мир созерцательного Востока. Поразительно, человек, состоящий в браке 44 года, живя в нашей стране и пользуясь всеми благами цивилизации, являлся другом Далай-ламы и проповедовал буддизм, несмотря на то, что читал лекции прогрессивным студентам Колумбийского университета, одного из лучших университетов нашей страны, выпускающий из своих стен лучших специалистов, которые нарасхват во всем мире. Он размахивал руками и рассказывал о квантовой физике. Он рассказывал о теории относительности. Он цитировал Кастанеду и Вуди Айлена. Он рассказывал какие-то буддийские притчи. Он рисовал на доске какие-то непонятные формулы и схемы, и в его аудитории всегда царила гробовая тишина. Поразительный был человек. К чему я вам это все рассказываю? К тому, что я не предлагаю и не агитирую вас стать буддистами ни в коем случае. Просто оказывается, люди, которые ведут осознанный образ жизни, люди, которые готовы в чем-то уступать, люди, которые готовы заглушить в себе гнев, люди, которые готовы наблюдать, люди, которые готовы расти над собой, узнавать что-то новое, они, оказывается, уже немножко буддисты. И я узнала, что благодаря Роберту Турману, я узнала, что и Будда на самом деле был ученым, потому что он отвечал на вопросы жизни и смерти. И Будда в свое время, как выяснилось, предсказал бесконечную делимость атомов. Вообще, те вещи, о которых говорит этот мыслитель, мне кажется, они могут пригодиться человеку в любом возрасте. Тем более, что, как говаривал Будда, по словам профессора Турмана, мы перерождаемся ровно через 49 дней после ухода, что тоже интересно. Я охотно в это верю, мне это нравится. Еще он говорил о счастье. Он говорил, что счастье, реальность – это счастье. Он говорил о том, что жизнь сама по себе – это нирвана, и каждый из нас ее способен ощутить, потому что она живет в каждом человеке. И реальность намного сильнее вымысла, потому что те истории, которые нам подбрасывает жизнь, жизненные сюжеты, они, конечно же, намного интереснее любого телесериала. И правда мощнее иллюзии. Иллюзии мы как-то создаем сами, стараемся, а реальность уже существует. Почему я сегодня про Турманов начала? Потому что наткнулась на любопытную новость, вернее, на две. Это три фрагмента таких небольших, прежде чем мы поздороваемся с Викторией, которая обязательно присоединится к нашему эфиру чуть позднее. Жительница штата... Нет, сначала вот про... Сначала про монаха. Индийский монах, вот я сегодня прочла, уже 5 лет непрерывно стоит на ногах. Можете себе представить? 5 лет. И он говорит, что его цель – очистить душу и приблизиться к богу Шиве. И для выполнения обета своего он полностью отказался от сидения и сна в лежачем положении. И вот он выдерживает эту экстремальную нагрузку на протяжении 5 лет. Он использует, значит, такие специальные подвесные конструкции, которые его поддерживают за руки, как будто на качелях он немножко раскачивается. И он на руках может облокачиваться на такую деревяшку рамообразную. Ему там помогают в этом монастыре волонтеры. Конечно, у него жуткие проблемы с ногами, но между тем он жив и относительно здоров, потому что они там используют всевозможные мазилки. У человека есть цель. Я не знаю, является ли он примером для подражания. Это вопрос, так сказать, каждый может задать самому себе. Но то, что это пример какого-то стоицизма невероятного и телесных возможностей, и силы духа, это безусловно. И третий момент. Вот здесь, в штате Висконсин, Сара Левин отпраздновала свой 109-й день рождения. Я всегда обращаю внимание на долгожителей, не тех, которые просто дожили и находятся в очень плачевном состоянии, это просто человек функция остался, когда немощь. А люди, которые сохраняют здравый ум и остаются активными. Вот 109-й день рождения Сара Левин встретила в окружении своей многочисленной семьи внуков и правнуков, друзья, соседи, товарищи по интересам. И когда, разумеется, ей был задан вопрос о том, чтобы она поделилась своим секретом долголетия, Сара ответила очень просто. Много ходить и избегать фастфуда. Все очень легко и просто. И по ее словам, она всю жизнь старалась придерживаться относительно здорового питания. И даже после 100 лет она продолжала вести активный образ жизни, перенесла операцию по замене тазобедренного сустава и зимой в прошлом году успешно справилась сразу с 2 серьезными вирусными заболеваниями. Почему меня так сильно заинтересовали возможности вот таких людей? Потому что возможности рядового американца, они совсем не совпадают с потребностями. Мы поговорим об этом сегодня непременно. А то, что касается здоровой еды, так я всегда настаиваю на том, что мы можем поправить свое здоровье нам для этого всего лишь нужно изменить рацион питания и чуть-чуть подкорректировать образ жизни. Да, двигаться нужно непременно. Но это просто обязанность человека, который хочет жить в здравии. А для того, чтобы показатели вас не подводили, показатели там сахара, состояние ваших анализов крови и так далее, попробуйте немножко разнообразить свой рацион морепродуктами, овощами и фруктами. Потому что морепродукты – это не только удовольствие, это здоровье, это энергия, это настоящий природный источник силы. Там и омега-3, там и йод, там и натуральный белок, словом, все, что требуется для того, чтобы поддержать и сердце, и сосуды, и показатели крови. Направляю ваши стопы к нашим друзьям. 282 Брайтон Бичевеню между вторым и третьим Брайтоном. Есть такой морской бутичок, называется он Number One Caviar. Там есть и Руша, и Веруша, которые вам предложат на выбор великолепную зернистую, никогда не замороженную черную икру, паюсную икру, каспийскую икру, осетровую икру, мою обожаемую калугу, и на выбор невероятное количество всевозможной рыбы и красной икры. Словом, это не бутик, это просто песня здоровья. 718-701-0506, 718-701-0506. Этот бутичок выбирают люди, которые ценят свою жизнь здесь и сейчас. Ну, а если нужно кому-то чего-то поболее, то звоните моей подруге Анастасии. Настена, привет тебе, привет. И там можно затариться, там, где все начинается, там, где вы можете полюбоваться на все сертификаты, убедиться в том, что Brooklyn Seafood – это дистрибьюторы, которые распространяют по всей территории нашей страны лучшую икру и морепродукты. 718-715-09-69, 718-715-09-69, банка черная, банка красная, жизнь удалась. Brooklyn Seafood. Всегда и навсегда. Сейчас чуть прервемся и займемся, так сказать, основным меню, когда потребности среднестатистического американца, ну, никак не могут сравняться с возможностями.
1: 620 AM Радио. Дэвидсон Радио.
2: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
3: Кратчайший путь из дома в госпиталь Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
4: Новости.
5: Аналитические передачи.
4: Репортажи, мнения экспертов.
5: И прямые включения из горячих точек со всего света.
4: Все это RTN.
5: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
4: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
5: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
4: RTN. Смотрите лучше.
6: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
7: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
6: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
7: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
6: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
7: и качественней.
0: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
8: Нью-Йорк, Бостон, Нью-Джерси, Дэвидсон Радио.
0: Продолжаем нашу программу. Еще раз всем салют. Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. И обычно мы к нашему эфиру приглашаем Викторию Салкиндер, с которой говорим о заботе, о социальной поддержке, о качестве жизни наших старших близких. Виктория – эксперт, которая знает всю абсолютно подноготную этой системы изнутри. И вот, Вика, привет, если ты с нами, сразу отвечай.
9: Привет,
0: на...
9: я с вами, конечно. Привет, Лена, привет, Акмаль.
0: Ну что нам
9: привет,
0: делать,
9: дорогие
0: Вика?
9: Привет, радиослушатели.
0: Что нам делать, дорогая,
9: как всегда,
0: Виктория?
9: Быть спокойным и, как всегда, нужно сосредоточиться на том, что идут очень большие перемены, точнее, они уже пришли. Очень много чего меняется, и лучше становиться оно не будет. Поэтому нужно сосредоточиться и постараться максимально понять систему для того, чтобы получить как можно больше услуг для себя и своих близких, тем, которые в этом нуждаются. А паниковать по этому поводу абсолютно не стоит, потому что изменить все равно мы ничего не можем. Остается только понять и принять.
0: Вика, так ты буддист, получается, потому что ты...
9: Да, я да.
0: Ты буддист, потому что вот, например, ты слышала, я сегодня вспоминала ушедшего от нас профессора Колумбийского университета Роберта Турмана. Он говорил, что вот, например, если вы с чем-то не согласны, а очень многие люди, которых коснутся и коснулись уже изменения в системе медицинского страхования, они, конечно же, не согласны. И если кого-то кто-то обидел и закипает гнев, он рекомендовал сделать паузу, вот как ты говоришь, не волноваться, да, что мы не можем это изменить, схватить реакцию за хвост и спросить себя, зачем мне гневаться? Зачем мне на кого-то орать и что-то выплескивать? И как еще можно на это среагировать? Задайте себе этот вопрос. Он говорит, вот в этой паузе, когда вы задаете себе этот вопрос, вы глотнете немножко свободы и побудете немного Буддой. А без свободы, говорит, ну никак никуда, потому что и сравнивает ум людей с радиоприемником, у которого настроена только одна станция, и люди не подозревают, что может звучать совсем другая музыка. Но, Вика, у тебя есть пульт управления, который может...
9: Этим радио?
0: Да, не только радио. Путь управления... который может помочь человеку настроиться, скажем, на какую-то другую эмоциональную волну и пойти по правильному пути, дабы не потерять все то, что сегодня урезают. А я почему так это витиевато пришла к этому вопросу? Потому что у меня очень близкая приятельница пришла в аптеку в очередной раз за так называемым рефилом. А это оказались всего лишь какие-то там витаминные добавки. А ей говорят, что, а вы знаете, да, рефил есть, но ваша страховка больше не покрывает это лекарство. Она говорит, как не покрывает? Ну вот так. Так в прошлом месяце же все было нормально. Но это разбирайтесь, пожалуйста, со страховкой. И все. И она мне позвонила в такой панике. Я говорю, ну что ты не нашла там... 27 рублей или что-то для того, чтобы купить вот это лекарство. Она говорит, нет, нашла, они мне там подсказали вот примерный аналог, то, чего мне нужно. Она говорит, да, конечно, я купила. Она говорит, ну как тебе нравится, куда звонить, куда обращаться. Вот, пожалуйста. К чему нам готовиться? К чему готовиться, Вика? Расскажи.
9: Ну, смотри, все возвращается на, скажем так, на круги своя. Просто за время пандемии и за время предпандемии и вот таких политических, скажем так, неурядиц, то одни, то другие, белые пришли, скидывай сапоги, знаешь, а красные пришли, одевай сапоги. А вот во время этого всего люди немножко потеряли реальность. И люди потеряли реальность, потому что все начало восприниматься как должное. Как должное то, что люди, которые приехали сюда и не имеют никаких документов, имели полностью все бенефиты, медицинские страховки, допустим, там пенсии и так далее, и тому подобное. Не принимайте меня превратно, я не против этого. Я просто за то, чтобы система была упорядочена. И еще больше я за то, чтобы системой пользовались люди, кому это действительно нужно, потому что когда действительно нужно, это беда, а не просто так, потому что я хочу. И еще я за то, чтобы люди прежде всего, в чем самая большая, я считаю, вот проблема, это не в переменах, а проблема в том, что никто никому ничего не объясняет. И незнание рождает панику, незнание процесса, незнание того, что может произойти. Например, раньше люди все привыкли, что вот человек, у которого есть Medicaid, допустим, пожилой человек, у которого есть Medicaid, Medicare, у него re-certification, то есть переоформление документов, да, подтверждение того, что ничего не изменилось, что человек жив, что находится на своем месте, происходило раз в год. Сейчас это не так. Сейчас это может происходить раз в полгода. Это может происходить раз в 3 месяца. То есть больше такого, что если что-то, систему, как бы триггер какой-то есть в системе, например, вы получили какую-то компенсацию, допустим, у вас была гипотетически авария когда-то, прошло 5 лет, и вам государство выплатило деньги. Да, вам заплатили 12 тысяч долларов. Например, там какая-то страховая компания. Вы их положили на свой счет или пошли в кеш-кассу, окешили эти деньги. И вы считаете, что их не видно. Все закончилось, потому что все видно. И буквально через пару месяцев или сразу же иншуренсная компания Medicaid получает информацию о том, что вот у этого человека там 3 месяца назад прошел вот такой-то вот чек на 12 тысяч долларов. Или это кошмар, и все заканчивается на этом жизнь, и у вас никогда не будет Medicaid? Нет. Или вам на какое-то время могут закрыть Medicaid? Да. Или его можно переоткрыть? Конечно. Поэтому, что злиться, что пугаться и чего бояться? Бояться ничего не нужно. Нужно просто правильно сложить свою документацию так, чтобы вы могли доказать, что вы эти деньги потратили на ваши нужды. То есть вы заплатили, например, рент квартиры, потому что вы не знаете, что будет с вами дальше вперед. Или вы, я не знаю, купили там за это время, вы сидели на специальной диете, у вас есть, допустим, чеки из магазинов, или вам для этого нужен был какой-то дополнительный supply, или вы покупали какие-то витамины, саплименты. Это просто нужно правильно все сложить, показать то, что денег у вас больше как бы нет, если их нет. И дальше как бы ваш Medicaid можно переоткрыть и получать все бенефиты, так сказать, дальше. Теперь Essential Plan – это план, который был придуман во время пандемии, Обамы, я уже не знаю чего, вот, под который попадали в основном люди, которые были, в основном это люди, которые были с непостоянным статусом проживания в Америке, которые приезжали, уезжали, или у тех, у которых был такой достаточно колеблющийся инком. Ну, как-то так, скажем, грубо. Вот. А после этого, сейчас этот Essential Plan отменен полностью, его больше нет. И теперь не надо пугаться слова «straight Medicaid», то есть просто Medicaid, на сегодняшний день становится, как это было годы назад, самой лучшей страховкой. Самая лучшая страховка, которую раньше врачи не хотели принимать, теперь все врачи очень хотят принимать Medicaid и Medicare. Straight Medicaid теперь номер один, потому что покрывает абсолютно все. Если у вас есть какие-то вопросы, которые происходят с тем, что у вас вам прислали ресертификейшн, допустим, два раза подряд, и вы не понимаете, что происходит, почему это случилось. Может быть, когда вы оформляли вашу страховку, которая была вашему супругу или супруге дана, и вы писали, это называется spouse refusal form. Больше это не работает, так как было годы назад. Для того, чтобы сделать spouse refusal form, должны быть очень-очень веские, веские как бы аргументы для этого, а не просто так, а заполнили, но мы живем в одной квартире, и все хорошо у нас. Больше такого нет. Теперь вы все оценивается. Если вы состоите в официальном браке, то оценивается это все, сколько лет вы прожили вместе, какие у вас совместные накопления и так далее, так далее, так далее. Опять же, пугаться этого тоже не нужно. Нужно просто правильно все распределить. Ребята, раньше было все то же самое. Я начинала работать, когда была еще только касса. Не было никаких managed long-term care, не было никаких дополнительных фактически программ. То есть они были, PACE-программа была, и были еще другие программы, но о них мало кто знал. NHTD-программа существовала, CDPAP существовал, но о них мало кто знал. И попасть, например, на CDPAP-программу занимало где-то около полугода. И так же, как на NHTD в то время. То есть и весь вот этот процесс, долгий процесс, он действительно как бы оставался только тем, кому он реально был нужен. Okay? А тем, кому он был не нужен, люди, наверное, о нем даже и не знали.
0: Вик, давай вот. Я твой номер телефона назову, чтобы люди звонили, обращались за помощью. Наверняка кто-то возжелает стать вашим пациентом. 917-834-33-43. 917-834-33-43. Виктория Салкиндер. Она эксперт, знающий всю подноготную систему Home Care и вот все те сдвиги, которые переживает сфера ухода на дому. Вот Виктория вам объяснит, расскажет, как защититься, как не потерять, как найти, как получить, как сохранить. Вот очень важный вопрос, на мой взгляд. Люди уже многие ощущают то, что происходит определенное сокращение. Никаких добавок еще пока никто особо не видел и сильно не хвастался. Сегодня по закону кому положена бесплатная сиделка, вот, например?
9: А человек, который обладает медикейтом.
0: Вот этим чистым, о котором ты только что сказала, правильно?
9: Неважно каким, неважно каким. То есть если человек болен, и у него, например, Blue Cross Blue Shield, или Fidelis, или, я не знаю, Health First, или любой, но Medicaid, потому что только Medicaid покрывает систему Home Care. Единственная страховка, которая это покрывает, это Medicaid. Только они дают. Вот если у человека есть Medicaid, любой, желательно, если есть Medicare, тогда это немножко проще процесс оформления. И, хотя они очень похожи. И у человека есть заболевание, при котором этому человеку нужна помощь, вот таким людям мы помогаем добиваться того, чтобы был им дан сервис. Сейчас не так, как это было 1.5 лет назад. Это совсем не так, когда давали всем подряд сервисы, лишь бы подписал какой-то доктор или пришла медсестра, и там две баночки с лекарством непонятно каким, и дали всем все подряд. Сейчас все не так. Сейчас система вернулась полностью, как это было вот где-то, ну, я начинала лет 25 назад, где-то вот в это время было такое оформление, вот начало вот этих как бы хоум-керов. То есть что это означает? Вам нужно подтверждение вашим заболеваниям, вам нужно, чтобы у вас были лекарства, которые подчеркивают, что у вас эти заболевания, и нужно правильно пройти assessment, то есть интервью двойное с медсестрой от штата, ровно так же, как это было раньше. Если вы проходите все это, то тогда вы можете получить сервис, постоянный сервис по уходу на дому. Есть очень много таких маленьких зацепочек, которые, ну вот знаете, как хороший адвокат, наверное, или хороший доктор знает какие-то свои маленькие принципы работы, где можно помочь людям, как бы, чтобы это пройти. Потому что наши люди, бедные, несчастные наши люди, которые иммигранты, всего боятся. А не надо бояться. Просто нужно правильно говорить о своих заболеваниях. Мы вообще выходцы из бывшего Советского Союза, а сейчас это поколение, это вот поколение уже не моей бабушки, это поколение моего папы, которому уже вот по 80 лет. И это те люди, которые не привыкли жаловаться. Они стойкие оловянные солдаты, которые не привыкли жаловаться. И когда к ним приходит, допустим, медсестра, и что-то их спрашивает, то они рассказывают очень скудно. И порой даже стесняются говорить о том, что с ними происходит. Ну, вот мой папа, например, в жизни не скажет там, что там, как ему тяжело там снимать или одевать штаны. Например, вот, что он совершенно не такой человек. Хотя я знаю, рядом с вами должны быть ваши дети, которые должны быть очень правильно подготовлены. Или если у вас нет детей и доверительных людей, пожалуйста, обращайтесь к нам, мы поможем вам максимально правильно и законно обойти все острые углы для того, чтобы вы могли получить home care service. Мы это делаем ежедневно, мы это делаем очень успешно, мы это делаем с большим трепетом и любовью к вам, к нашим пациентам. Наши пациенты всегда номер один.
0: Вик, да, еще раз номер телефона твой назову. 917-834-33-43, Виктория Салкиндер, 917-834-33-43. Да, Вик, продолжаем, еще пару вопросов будет по теме,
9: Теперь еще такие перемены. Мы продолжаем поднимать часы. Не верьте в то, что говорят, что это невозможно. Если человеку действительно нужно, это возможно. Не так, как мне вчера позвонил человек и сказал, а я хочу маме на 3 дня live-in. Окей, пожалуйста, давайте разберем у мамы заболевания. Никаких. А почему вы хотите, чтобы у мамы было 24 часа сервис? Но меня не будет в эти дни дома, и я бы хотел, ей 78 лет, чтобы за ней присматривали. А какие у нее заболевания? Никаких. А вот такого я сделать не могу. А просто не могу. Не на что опереться.
0: Да ладно, что ты, ну человеку, Вик, у человека уехать надо. Ну ты что, не можешь маме помочь? В конце концов. Может, человек едет жену себе подбирать куда-то в соседний штат?
9: Может быть, и God bless, то есть всем все, но я, к сожалению, вот такие моменты поправить не могу. Этого сделать не могу. А что могу сделать, это помочь людям получить Medicaid. И если у вас, например, пенсия превышает, допустим, ваша пенсия 2500, а, допустим, допустимый максимум на Medicaid – это 1850 на одного человека. Могу помочь сделать пул траст, оформить правильно сервис, могу помочь вот с такими сервисами. Обязательно, пожалуйста, ребята, я могу ответить на вопросы, но, пожалуйста, пожалуйста, очень вас прошу. Я не, как вам сказать, книжка 911, которой можно позвонить и по 40 минут рассказывать про то, что вы планируете через 8 лет выходить на пенсию или как вам спланировать вашу старость через 20 лет. А простите меня, пожалуйста, у меня не хватает на это времени, ни у меня, ни у моих девочек. И мы занимаемся теми людьми, в первую очередь, которым реально нужна помощь. И реально нужна помощь в данную минуту. И те, кто становятся нашими пациентами, мы, конечно, их опекаем
0: максимально. Со всех сторон они в безопасности.
9: Да. Они в безопасности, у них нет проблем, когда они получают бумаги, они не нервничают. У них, а точнее, не начинают нервничать, но успокаиваются. А у них нет проблем, мы максимально стараемся людям, которым положено, не всем, как оказалось, положена продуктовая помощь. Оказывается, вот Manage Long-Term Care, то есть иншуренсные компании, не пропускают определенные, как бы, вот, ну, чтобы были продукты. То есть не всем дают продуктовые наборы на еженедельной основе, у кого как. То есть это процесс, и это не зависит от нас. Но зато спешу обрадовать людей. Сейчас лето, кондиционеры стоят очень дорого. Если у вас старый кондиционер, от которого вы задыхаетесь, если у вас есть проблемы с дыханием, какая-нибудь у вас аллергия, астма, сердечники, вот этим людям мы помогаем подать на то, чтобы получить кондиционеры и кухонный суплай тоже. То есть все, что есть, это холодильнички, это макровейв, это какие-то вот суплай. То есть мы помогаем все это оформлять через наш замечательный партнер, это Kings Bay Y. Вот, с которым мы работаем очень плотно, и девочкам огромное спасибо там, которые очень хотят и поддерживают как бы нашу русскоговорящую комьюнити и очень много делают для того, чтобы все-таки наша комьюнити получала как можно больше бенефитов, доходила до наших иммигрантов. Это касается деток, всех деток. Не обязательно детки должны быть больны. Это касается деток с продуктами, а деткам больше помогают на питание. Это не инком никакой, это не дополнительные деньги. Это не идет вам в инком, это не влияет на ваши статусы. Это вот мамы, дорогие, любимые мамы, у которых по четверо детей, по трое детей, и в семье есть, не дай бог, больной ребенок, да, ребенок солнышко. Пожалуйста, вот мы помогаем получить этому ребенку сервисы, и остальным деткам помогаем получить продуктовые наборы. Точно так же вот с пожилыми людьми есть различные программы, которые мы максимально стараемся как бы помочь. Где-то вы не заплатили за макровейв, и вам это дает лишние 200, 300, 400 долларов для того, чтобы купить себе дополнительные продукты. Теперь есть программы, которые покрывают, если у вас Medicaid и Medicare, есть определенные программы, которые дают даже по $960 на раз в 3 месяца. Это либо на еду, либо на уплату квартиры. Окей. Если вы находитесь, например, в реабилитационном центре, с вами что-то случилось, вы находитесь в реабилитационном центре или вы уже после госпиталя дома, и вы не можете, вы одинокий человек, вы не можете полностью, у вас нет денег оплачивать ваш рент. Ребята, платите столько, сколько вы можете. И если вы становитесь нашим пациентом, то тогда мы помогаем вам оформлять программу, которая оплачивает вашу задолженность, называется One-Shot Deal. Мы проходим с вами все круги ада. Я не делаю это для всех, сразу говорю, не звоните мне, пожалуйста, не называйте меня Викуленька, я таковой не являюсь, не забирайте мое время, пожалуйста, потому что есть люди, которым очень нужна помощь.
0: И для этих людей, сейчас... для этих людей напомню номер телефона Виктории Салкиндер 917-834-33-43. 917-834-33-43. Если нет возможности записать или запомнить, да, вы, пожалуйста, перезвоните нам на фронт-деск. Лена вам подскажет номер телефона Виктории Салкиндер. Да, Вик, продолжай.
9: Да, еще раз извиняюсь за моих четвероногих друзей.
0: Да ничего, тут все нормально. Это главные буддисты семьи.
9: Это главные буддисты семьи, они вообще руководят всем домом постоянно.
0: Скажи мне, пожалуйста, вообще из всего вышесказанного, как-то мне не сильно весело, конечно, стало, потому
9: Давайте
0: что я...
9: Давайте сделаем веселей.
0: Да, ты... Нет, не в этом дело. Ты всегда очень спокойно, здраво рассуждаешь, очень ты успокоить можешь аудиторию, и что это нет безвыходных ситуаций, всегда можно найти легальный, законный выход, даже если человек вот случайно попал в госпиталь, а у него ничего нет, ты до этого рассказывала много
9: да.
0: об этом, что вы поможете, ваше агентство,
9: да.
0: Ты скоординируешь все действия там и со страховкой, и с больницей,
9: да.
0: и пациент придет домой, вот, и там его уже будет ждать, так сказать, человек, который будет за ним ухаживать. Дело не в этом. У меня вопрос в следующем. Как ты видишь вообще вот все это будущее? Как тебе, как говорит мой сын, высматривается будущее в плане ухода на дому? Надо только на себя полагаться? Или все-таки за границей нам поможет?
9: Нет. За границей нам поможет.
0: За границей
9: Нет,
0: нам поможет.
9: Это Я... просто сейчас идет момент. Эта программа никогда не уйдет. То есть помощь пожилым людям никогда не уйдет. Сейчас просто мы попадаем в такую как бы часть процесса, когда идет очередная перестройка. Не буду говорить некоторых слов, с чем это связано, да? Не у всех.
0: Не волнуйся, твое междустрочье, да, мы прочли очень внимательно.
9: Да. Не у всех с головой порядок, вот, то в одну сторону побежали, то в другую. И сейчас происходит, то есть все идет в обратную сторону, так как я уже сказала. Значит, что будет происходить? Все откатится назад к программам, которые будут, убирают middlemen. Стараются максимально убрать вот эту вот средний пласт, то есть вот manage long-term care, они сейчас терпят самую большую, так сказать, перетрубацию. Останется всего лишь 4-5, может быть, иншуренсных компаний, которые будут продолжать делать MLTC, это manage long-term care, но вообще все уйдет в программу MAP, уйдет все назад в так называемую, ну, может быть, будет по-другому называться, кассу. Это Medicaid, Medicare. Рано или поздно программа NHTD. И, конечно, всех толкают на программу PACE, которая, в принципе, очень хорошая программа. Ничего плохого в этом нет. Окей? Ничего плохого в этом абсолютно нет. А значит, для работающих людей, которые, я не хочу никого оставить за бортом, для работающих людей, для моих золотых хомотендов, которые сейчас очень тяжело работают на филдах и действительно достойны, чтобы у них была страховка или хотя бы спокойствие. Ребята, мы, во-первых, для всех моих хомотендов, те, которые со мной. Ничего никогда не боимся. Вы знаете мой номер телефона. Я объясню, как обращаться с теми страховками, которые у вас остались. У нас есть в офисе брокер Анечка, которая занимается страховками, и она доступно объяснит, как ушел Essential Plan и что пришло на место Essential Плана, особо ничего не пришло, но, по крайней мере, как с этим правильно обращаться. И еще мы очень стараемся и спешим. Пока говорю это заранее, но мы стараемся создать свою, для, опять же, своих работников, мы стараемся создать такую нишевую продукцию, очень спешим сделать такую страховку, которая будет покрывать нужды, хотя бы минимальные нужды людей. То есть это доктор, это лаборатория, это вот, ну вот все, что нужно до госпиталя.
0: Вика, не рассказывай, чтобы не сглазить. Я тебя очень прошу.
9: Не буду. Просто хочу успокоить людей. Не буду.
0: Пожалуйста.
9: Да, не запатентировала свои изобретения. Знаю, потом начнут говорить, что вот все, мы так. А что там Виктория сказала?
0: Ничего.
9: Что они там с Леной
0: говорят? Вика, главное, чтобы говорили, как говорят те же мудрецы. Если тебе говорят, там в спину плюют и кидают камни, запомни, значит, ты впереди. Так что это нормально.
9: Вот всегда.
0: Плохо, когда не говорят. У нас время заканчивается.
9: Угу.
0: Я напомню еще раз, господа, всем нуждающимся. Виктория Салкиндер, 917-834-33-43, 917-834-33-43. Не знаю, куда движется система, но обеспечить себе спокойное будущее вам помогут в офисе Виктории Салкиндер. Грамотно, вовремя, легально. Все будет оформлено как надо, пройдете все комиссии без потерь. А самое главное, что сможете выжать максимум из того, что положено по закону. Так что, как говорится...
9: И с вами будут разговаривать очень вежливо.
0: Защита есть, и Виктория умеет за нее бороться. Вик, спасибо, как обычно, за интересный и честный ответ.
9: Ребят,
0: до встречи. Акмалюшка, обнимаем с Викторией в четыре руки. Спасибо.
9: Очень сильно. Пока.
1: В Нью-Йорке 8 часов утра.
0: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
1: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
10: Новости на
1: Дэвидсон Радио.
10: Информация к этому часу.
0: С вами Акваль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Здравствуйте. Белый дом официально объявил о выдвижении кандидатуры Джеймса Макдональда на пост прокурора Южного округа Нью-Йорка. Макдональд, долгое время входивший в команду личных адвокатов Трампа, должен будет возглавить один из самых влиятельных федеральных прокурорских офисов страны. Назначение ожидает утверждения в Сенате, где законодатели от оппозиции уже пообещали устроить кандидату жесткие слушания. В штате Миссури 12 человек погибли в результате крушения легкомоторного самолета, перевозившего группу парашютистов. Начато расследование причин катастрофы. Тем временем из Бразилии приходят подробности крушения двух вертолетов в Рио-де-Жанейро. Воздушные суда столкнулись в небе над городом, унеся жизни 6 человек. Среди погибших официально опознан известный американский независимый исполнитель Оливер Три. Бразильские спасательные службы продолжают работу на месте падения обломков. Главная тема всех спортивных заголовков Нью-Йорка. Нью-Йорк Никс, чемпионы НБА. Впервые за 53 года в Бруклине, Манхэттене и Квинсе фанаты праздновали победу всю ночь. Город готовится к чемпионскому параду. Он должен пройти 18 июня в Нижнем Манхэттене по маршруту традиционных чемпионских парадов. От Беттери Парк по Бродвею к Сити Холл. Власти ожидают огромные толпы болельщиков. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь.

0: иностранцами в целях внешней разведки. Сбор разведданных полностью остановлен. Самолет с парашютистами разбился после взлета в Миссури. Погибли 12 человек. 21 июня на губернаторском острове пройдет фестиваль еврейской кухни среди коллабораций «Кетс Дели». В заключение о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 35%, 79% по Фаренгейту, 26% по Цельсию.
1: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.

0: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио.
0: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
1: Дэвидсон Радио.
0: 620 АМ. Настройтесь.
2: В 5 районах нашего города на 302 квадратных милях проживают миллионы зарегистрированных избирателей, которые говорят на более чем 700 языках. То есть почти половина наших соседей

0: говорит по-английски дома. Выборы – это время, когда мы собираемся вместе, вдохновленные надеждой на лучшее будущее для наших родных и близких и наших сообществ в целом. Civic Engagement Commission города Нью-Йорка предоставляет услуги устного перевода на избирательных участках по всему городу на 11 языках. Если вы зарегистрированы для голосования, наша команда может помочь вам на вашем избирательном участке ответить на ваши вопросы о процессе голосования или в соответствии с федеральным законом об избирательных правах сопровождать вас в качестве перевода. Вы также можете привести друга или члена семьи, который будет вам переводить. Мы защищаем ваше право голосовать на родном языке. Civic Engagement Commission поможет вам.
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
2: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
4: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
5: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Юрий Прохин.
9: Опыт. Мудрость.
10: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
13: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
14: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
13: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
14: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
15: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

Нью-Йорк больше, чем город. Это целый мир, охарактеризовать который довольно сложно, ведь у каждого он свой. Каждый понедельник с 4 до 5 вечера программа о Нью-Йорке, о его прошлом и настоящем через любящий взгляд Вероники Литвиновой.

0: Далеко-далеко в галактике, где не ступала нога простого человека, где талант определяет значимость в обществе, живут звезды. И дотянуться до них может только один человек. Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Дэвидсон Радио.
1: Доброе утро, дорогие друзья. Приветствую вас. И должна сказать, что тема у нас сегодня исключительно красивая и, на мой взгляд, очень интересная. В середине 19 века по Европе колесили с концертами одновременно трое Штраусов. Все они сочиняли вальсы, подписывая их одинаково, только фамилии. Это было, кстати, семейное решение. И имели схожую манеру исполнения. Многие считали вот этих троих братьев одним человеком, потому что люди, когда шли на концерт, они не знали, кому именно они идут. И всех этих троих они вместе с этим путали и со Штраусом отцом. И в венских газетах того времени острили. Фирма «Штраус», торговцы музыкой, оптом и в розницу. Так что вот об этих музыкантах мы сегодня и будем говорить. Ну, а как всегда, наша программа начинается с благодарности нашим спонсорам.
0: Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Дэвидсон Радио.
2: Дорогие друзья, я думаю, каждому из вас знакома ситуация, когда у ваших близких или знакомых людей поздно диагностировали онкологическое заболевание, и в результате человека уже нельзя было спасти. Конечно, это трагедия, но есть возможность хотя бы восстановить справедливость. В суде может быть доказана халатность врачей, а семье выплачена компенсация за страдания ушедшего человека. В этих случаях я настоятельно рекомендую обратиться к Марку Басикасу и в его компанию «Марк Басикас and Associates PC». Он является одним из лучших адвокатов Нью-Йорка, специализирующегося на медицинских ошибках. Марк Басикас практикует в Нью-Йорке более 40 лет и ведет дела в штатных и федеральных судах в Нью-Йорке, отсуживая многомиллионные компенсации для своих клиентов. Звоните 1-800-АДВОКАТ. Слово пишется английскими буквами, где в середине «би». Это помогает людям, которые говорят по-русски и которые не владеют английским языком, легко запомнить номер. Марк Басикас также занимается случаем халатности в домах престарелых, где в результате невнимательности и ошибок медперсонала страдают и погибают пожилые люди. И в этих случаях тоже звоните в офис Марка Басикаса. 1-800-АДВОКАТ. Первая консультация бесплатна. Гонорар выплачивается только по успешному завершению дела. Я не случайно рекомендую именно Марка Басикаса. Я сотрудничаю с ним с момента открытия нашего телевидения RTN, то есть 35 лет, и видела, как он честно, профессионально и внимательно относится к своим клиентам. Поэтому люди ему доверяют и обращаются при необходимости именно к нему. Есть много адвокатов, но только один из них – Марк Басикас. 1-800-АДВОКАТ.

Друзья мои, мы начинаем нашу программу с одного из самых известных вальсов Штрауса младшего, как его называют. А он тоже был Иоганн, Венский вальс, вы, безусловно, его знаете. Вообще, сегодня я постаралась, чтобы звучали самые любимые, самые красивые вальсы Иоганна Штрауса-младшего. И мы начинаем нашу программу об истории, вот этой удивительной истории этой семьи. Вот прежде всего, сначала о младшем. Зал казино Домайера оказался полон, и те, кому не досталось столиков, покупали билеты без мест, чтобы слушать концерт стоя. Причем вовсе не потому, что кто-то, не разглядев мелкий шрифт на афишах, пришел по ошибке. Напротив, жители Вены ломились в тот вечер в казино, чтобы посмотреть, выдержит ли Иоганн Штраус-младший сравнение со знаменитым Иоганном Штраусом-старшим. И он выдержал. Вальс, первоначально называвшийся «Сердце матери», посвященный его матери Анне Штраус, но по ее же совету переименованный в «Надеющийся на благосклонность», такое специальное название, она должна была подчеркнуть скромность дебютанта и задобрить публику. Этот вальс вызвал шквал аплодисментов и был повторен на бис 4 раза, а другой аллегорический вальс зал бесировал 19 раз. Это был триумф, равного которому Штраус-отец не видел за всю свою карьеру. И юный Иоганн, уставший, измочаленный, обводил счастливым взглядом бешено аплодирующую публику. На следующее утро венские газеты вышли с заголовками «Добрый вечер, Штраус-отец!» и «Доброе утро, Штраус-сын!» Отец, который, в общем, был, не собирался становиться основателем династии музыкантов и вовсе не желавший делить славу с сыном, был взбешен. Ему самому было всего 40 лет. Он сам растет из своего таланта. Какой еще к шуту добрый вечер? И вот в результате вот этой истории и возникли затем очень сложные отношения с его сыном. Я просто хочу напомнить, Иоганн Батист Штраус, отец, австрийский композитор, скрипач, дирижер, родоначальник вот этой династии Штраусов. Трое его сыновей, Иоганн, Йозеф и Эдуард, тоже стали известными композиторами. Наследие папы насчитывает 251 творение, из них 152 вальса. И надо сказать, что это наследие было бережно сохранено его сыном Иоганном Штраусом-младшим, хотя их отношения были кошмарные, я об этом расскажу, и издал их в 1889 году в Лейпциге. И отношения, конечно, не украшали эту жизнь в этой семье. Но надо сказать, что Иоганн Штраус-старший был странным человеком. В 23 года он направил свой первый оркестр. К 28 годам, он вообще был сиротой практически, и к 28 годам сделался так знаменит, что даже холера, гулявшая по Австрии в 1832 году и заставлявшая венцев сидеть по домам, чтобы не заразиться, не убавляла ему зал. Сегодня играет Штраус. Эти слова заставляли чрезвычайно музыкальных жителей Вены забывать даже о холере. Штраус играл виртуозно, в бешеном темпе и с африканским темпераментом. Его сравнивали с Паганини. С той только разницей, что играл он вальсы и прочую танцевальную музыку, которую сам же и сочинял. Простонародный немецкий танец вальс в конце XVIII века получил иной статус. Его включили в программу балов, где прежде царили чопорные минуэты и полонезы, предполагавшие лишь легкое касание пальцев партнеров. А тут мужчина держит женщину за талию, их ноги почти соприкасаются, его голова склонена к его плечу, и никто не слышит, что там нашептывают друг другу танцующие, кружась вальсы. Это была настоящая сексуальная революция. Сердцем ее стала Вена, здесь балы давались повсюду, и нигде нельзя было обойтись без короля вальсов Иоганна Штрауса. Я хотела бы, чтобы сейчас прозвучал вальс Иоганна Штрауса, был посвящен королеве Виктории. Давайте послушаем.

Надо сказать, работал он до изнеможения. Неудивительно, что ему было не до семьи. Единственное, зачем он следил, и что он требовал от своей жены Анны, это чтобы ни один из его пятерых детей не вздумал сочинять музыку и не брать в руки скрипки. Для фортепиано делалось исключение, ведь этим инструментом владел каждый уважающий себя венец. Что это было? Ревность к возможным конкурентам или своеобразная инерция? Раз уж ему самому в детстве чинили препятствия в занятии музыкой, так же должен поступать и он сам. Ясно только, что это меньше всего было заботой о будущем детей. До них Иоганну почти не было дела. Он давно уже имел вторую неофициальную, но более любимую семью с модисткой Эмилией Трамбуш, родившей ему 7 детей, старшая из которых была ровесницей младшего Законова, и дома появлялся лишь урывками. И вот в один из таких визитов домой Иоганн вдруг услышал из детской звуки скрипки. Играл он, и очень неплохо играл, его старший сын Иоганн, стоя перед зеркалом в нарядном костюме, с бантом на шее. Мальчишка явно подражал отцовской манере и подражал хорошо. И я хотела бы, чтобы здесь в заключении нашего знакомства с папой я хотела бы, чтобы прозвучал такой гимн главнокомандующему австрийской армии Радецкому. И это было уже значительно позже, когда случилась революция. То папа, естественно, был за монархов, а молодой человек, естественно, был более демократично и за революцию, играл Марсельезу. Но вот папа сочинил этот марш, который практически является гимном Австрии.

выяснилось, что Иоганн II давно уже берет уроки у скрипки у Франца Амона, одного из музыкантов отцовского оркестра. Гнев короля Вальсов был велик. Он отобрал у мальчика скрипку и запер в сундук. Впрочем, Анна потихоньку купила сыну новую, и тот не только продолжал свои упражнения, но еще пристрастил скрипки своих младших братьев, Иосифа и Эдуарда. И теперь все трое азартно нарушали отцовский запрет, но уже старались не попадаться. И я хотела бы, чтобы мы вот здесь немножко остановились на братьях, потому что это тоже очень интересно, потому что они тоже представляют из себя очень интересных и известных композиторов. Ну вот начнем с Иосифа Штрауса, это второй сын, тоже австрийский композитор, скрипач, дирижер и инженер. Один из трех сыновей Иосифа. И он, Иосиф не собирался становиться музыкантом. Он учился в Венском политехническом институте, получил специальность инженера-строителя и архитектора, сделал ряд изобретений. Но после смерти отца на семейном совете в 1853 году, 1853, было решено, что так как брат Иоганн не может разорваться между гастролями, выступлениями и сочинениями, то Йозеф должен подменить брата и дирижировать отцовским оркестром. Он согласился неохотно, но в итоге посвятил музыке всю оставшуюся жизнь. И вот именно тогда на афишах после стало писаться просто «Штраус», и публика не знала, кого из братьев она будет слушать. Он тоже был очень талантливым скрипачом и дирижером, писал вальсы по стилю, похожие на то, что сочинял брат Иоганн. Но Иосиф был романтик-поэт, он любил ее уединение и страдал приступами меланхолии. И когда брат Иоганн стал пропадать на полгода в России, ему пришлось очень много работать, так как он был очень слабого здоровья, то был в конце концов переутомился, и его заменил третий брат Эдуард. Но он умер очень рано, ему было всего 43 года. И я хотела бы, чтобы здесь прозвучал именно вальс второго брата Штрауса. Давайте послушаем.

0: Я хотела бы извиниться, я немножко запутала нашего замечательного звукорежиссера, потому что сначала поставила Эдуарда Штрауса. Ну, тоже красиво. Третий сын, тоже композитор, дирижер. Он был третьим ребенком в семье и старший сыновей, и тайком учился играть на скрипке. И пристрастился тоже к музыке, как я вам сказала. Затем он вслед за Иосифом возглавил оркестр. И надо сказать, что он был очень красив с собой. И люди специально, особенно дамы, приходили специально, чтобы на него посмотреть. Он сочинил около 200 танцевальных пьес и считался лучшим интерпретатором произведений своего отца и братьев. И он концертировал до глубокой старости, но вы знаете, что с ним случилось? Вообще ужасно совершенно. Он стал писать все хуже и хуже в старости. И тогда он объявил, что эпоха венского вальса закончена, и сжег целый сундук рукописей отца и братьев в печах для обжига кирпичей. Владелец вот этой мастерской умолял Эдуарда этого не делать, но тот был непреклонен. Вот так бывает, друзья мои. Но мы зашкаливаем уже, конечно, за наш перерыв, но поэтому уже, так сказать, второго брата мы... Иосифа, его вальс мы послушаем в начале второй части.
1: «Звездные войны» с Симой Березанской. Продолжение следует.
2: Новости на
3: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
4: У микрофона Лена Вишневецкая. Трамп прибыл во Францию после заявления о соглашении, которое должно остановить войну с Ираном и открыть Ормузский пролив, один из ключевых маршрутов мировой торговли нефтью. По данным Рейтера Associated Press, детали еще уточняются, но речь идет о прекращении военных действий, снятии блокады и последующих переговорах по иранской ядерной программе. Для мировых рынков это стало сигналом облегчения, нефть пошла вниз, европейские биржи выросли, инвесторы рассчитывают на снижение энергетических рисков. Но эксперты предупреждают, даже если пролив будет открыт, разминирование и восстановление нормального судоходства могут занять недели. На саммите Большой Семерки, кроме Ирана, обсуждают Украину, экономику, искусственный интеллект, долги развивающихся стран и отношения с Китаем. Во Францию приглашены не только лидеры США, Франции, Германии, Британии, Италии, Канады и Японии, но и представители Индии, Южной Кореи, Кении и Бразилии. Зеленский заявил, что предложил встретиться с Путиным прямо на полях саммита Большой Семерки, чтобы искать путь к завершению войны. По словам Зеленского, США и президент Франции Макрон поддержали идею, но Москва не проявила готовности. В Нью-Йорке главная городская тема – чемпионство «Никс». Команда выиграла титул впервые за 53 года. Парад назначен на четверг, 18 июня. Старт около Беттери Парк, затем движение по Бродвею через каньон героев к Сити-Холл.
2: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
5: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире «Дэвидсон Радио».
6: «Дэвидсон Радио».
5: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
6: «Дэвидсон Радио».
5: 620 АМ. Настройтесь.
7: Внимание, Бруклин! Лучший трехэтажный центр для пожилых Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. 718-928-7373. Вас привозят и увозят. Вам готовят вкуснейшую еду. Возят в бассейн и в баню. На экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку. Заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть в бильярд, прихорашиваться в салоне красоты, общаться, а главное, дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTT. В Enrich Adult Daycare есть все. Не хватает только вас. Звоните 718-928-7373. 718-928-7373. Или заходите на сайт adultdaycare.com.
3: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
8: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
9: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
10: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
11: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
12: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
13: Мой адвокат.
14: Мой адвокат.
15: Юрий Прохин.
16: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
17: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
18: Газета «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года, а нашему сайту более 16 лет. Газета распространяется в Нью-Йорке, Нью-Джерси, во Флориде, Филадельфии, Бостоне и Калифорнии. Нас читают на сайте по всему миру. Вы можете найти газету в киосках, аптеках, медофисах, магазинах всех районов Нью-Йорка, а также Флориды, Филадельфии, Бостона, Калифорнии. Подписывайтесь и наслаждайтесь!
19: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
20: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
19: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
20: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-27-86.
21: А я вот хочу знать, чем занимается Вадим Ермолинец в течение суток? Ну хорошо, 8 часов он спит. 2 часа утром он работает, это 10 часов. Остается 14, правильно я говорю? Так почему к нему невозможно дозвониться? Ни на передачу, ни после передачи. В чем дело? Может, у меня номер неправильный? Алло, вы меня слышите? С кем я разговариваю?
22: Хотите поговорить с Вадимом Ермолинцем?
23: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
22: 718-303-90-90.

0: Дэвидзон Радио.
1: Мы любим Нью-Йорк.
2: Звездные войны с Симой Березанской. Эпизод второй.
3: Дорогие друзья, сегодня мир очередной раз перестраивается под новые технологии и, прежде всего, искусственный интеллект. Исчезают профессии, люди теряют работу, включая крупных специалистов. И поэтому я хочу познакомить вас с уникальным профессионалом, специализация которого становится жизненно необходимой. Вы можете воспользоваться его услугами, чтобы вновь найти себя и начать новую жизнь. Рекомендую Леон Червинский, Executive Coach PCC, специалист высшей квалификации. Его телефон 646-431-3080, 646-431-3080. 3080. Потеря работы сегодня для многих ощущается как личная катастрофа, особенно в возрасте 45 и старше лет. И даже очень сильные профессионалы после увольнения теряют уверенность в себе. Леон Червинский разработал специальные методики, которые помогают найти правильные пути к нахождению нового места работы и даже новой профессии. Он очень внимательный и вдумчивый специалист. Он объяснит, что сегодня работодатели ценят больше дипломов и какие навыки смогут быстрее помочь найти работу. Леон Червинский помог огромному количеству людей выйти из кризиса и опять зажить полноценной жизнью. Звоните 646-431-3080, 646-431-3080. Первая беседа, 15 минут бесплатно. Вы не должны отчаиваться. Часто кризис – это не конец, а начало новой жизни. И Леон Червинский поможет вам в этом. Звоните 646-431-3080. 646-431-3080.
2: Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Дэвидзон Радио.
4: Друзья мои, я напоминаю, что наша программа посвящена семье Штраусов. И мы сегодня слушаем очень много красивой музыки.

Это вот как раз звучит вальс Джозефа Штрауса и второго брата, как я вам говорила, который писал музыку, очень похожий на своего старшего брата. Давайте послушаем для сравнения именно Иоганна Штрауса второго, да, младшего. Это знаменитый вальс «Весенние голоса».

Друзья мои, ну я хотел бы теперь вот остановиться именно на Иоганне младшем. Отец попытался его пристроить к делу, отдал высшее коммерческое училище, а по вечерам подрабатывать устраивал счетоводом. Он вовсе не возражал против того, чтобы все свободное время сын теперь проводил в церкви в обществе аббата Иосифа Дрехслера. Если бы отец знал, чем именно его первенец там занимается. Юный Иоганн брал у аббата уроки композиции и в результате узнал о гармонии и контрапункте куда больше, чем самоучка отец. Правда, аббат заставлял юношу писать кантаты, а тот все нравился вернуть на вальсы. И даже однажды попробовал сыграть вальс на органе. «Опомнись, ты в храме Господнем!» – возмутился аббат. «Я славлю Господа на том языке, которым одарен его волею», – возразил Иоганн. И вот он решился, обратился в магистрат за лицензией на право дирижировать оркестром. Мать во всем абсолютно поддерживала его, и даже опасаясь, как бы отец не наложил вето на выдачу лицензии, спешно подала на развод по причине многолетних измен мужа. Я напомню, что от законной жены у него было 5 детей, от незаконной 7. Отец отомстил, лишив детей Анны наследства. Он отписал все детям Эмилии, на которой вскоре женился. Теперь Иоганну-младшему не оставалось ничего, кроме как сделаться знаменитым музыкантом, оправдав таким образом надежды своей матери. И вот он набрал оркестр. Я хотела бы, чтобы вот здесь, друзья мои, так как мне очень хочется, чтобы музыки было больше, а времени исчезает катастрофически, чтобы мы послушали фрагмент из... Вы помните этот фильм американский «Большой вальс», где Иоганн Штраус и Карла Донер едут в коляске по Венскому лесу, и то рожок почтальона, то птички запели, и вот как рождается знаменитый вальс сказки Венского леса. Вот я взяла буквально финал. Давайте послушаем.

Да. Вот, но это было очень красиво, я помню, в фильме все это было сделано. Но выжить на сцены ненавистного сына сделалось для Штрауса-старшего навязчивой идеей. Нам вообще дико все это слышит. Он подсылал Иоганну клакеров, знаете, это профессиональные убийцы, которые там свистят, кидаются помидорами. И это не помогло. Публика выдворила хулиганов, мешавших слушать виртуозную игру Штрауса-сына. Тогда отец зашел через антрепренеров, которые не осмеливались ему перечить. И очень скоро Штраус-сын обнаружил, что как бы горячо не принимала его публика, никто не захочет заключать с ним контракт. Для выступления ему оставалось только казино Домайера и еще одно небольшое каве. Отец играл на светских балах и при дворе. Все шло к тому, что Иоганну-младшему в скорости предстояло разориться и вернуться к будням счетовода, чтобы прокормить мать и братьев с сестрами. Но тут ему помогли. Видимо, кто-то из влиятельных людей, втайне сочувствовавший молодому музыканту. Словом, Иоганну пришло приглашение в капельмейстеры военного оркестра 2-го полка гражданской милиции. А папа Штраус уже много лет был бессмертным руководителем оркестра 1-го полка. Теперь на военных парадах, представьте себе, их оркестры строили друг против друга, играли по очереди. Как бы это ни бесило всевластного короля вальсов. 5 лет отец и сын Штраус с переменным успехом вели войну. В 1948 году, когда по Европе прокатилась революция, они в буквальном смысле оказались по разным сторонам баррикад. Я вам говорила, мы играли с вами марш Радецкого, который сделался со временем одним из неофициальных гимнов Австрии, а второй неофициальный гимн, я вам потом расскажу, что это такое. И я в те вот революционные дни венцы не пожелали оценить мастерство Штрауса-старшего и осыпали короля вальсов упреками. Его концерты теперь игнорировались, он растерялся, сник, и однажды в порыве гнева сломал смычок, который ему показалось, перестал повиноваться. На другой день он слег в горячке. Опасаясь, что болезнь заразна, Эмилия сбежала из дома, его вторая жена, увезя с собой всех 7 наследников, состояние, и оставив короля вальсов умирать в одиночестве. А это была, между прочим, скарлатина. Узнав об этом, прежняя жена вместе с сыном Иоганном поехали к больному, но в живых его уже не застали. Похороны старшего Штрауса были грандиозны. Собралось 30 тысяч человек. У могилы Штраус сын играл реквием Моцарта. А вскоре, как я вам говорила, издал полное собрание сочинений отца за свой счет. Хотя, напомню, по завещанию им так ничего и не досталось. Но он получил все же что-то важнее денег, а именно оркестр Штрауса отца. Лишившись своего главы, оркестранты избрали Иоганна своим новым дирижером. И «Король вальса умер, да здравствует король», гласили газетные заголовки. И в 1938 году Австрия стала частью Великогерманского рейха. И здесь отдельный разговор об этом, но сейчас давайте послушаем лайв «Жизнь артиста», один из тоже очень известных вальсов Штрауса-младшего.

вернемся к жизни Штрауса, Иоганна Штрауса-младшего. В 1856 году у него были первые гастроли в России, и он стал постоянным дирижером летних концертов при Павловском вокзале с огромным по тем временам окладом 22 тысячи рублей за сезон. В течение 5 лет выступлений в Павловске Штраус переживает серьезное увлечение русской девушкой Ольгой Смирницкой. Но родители ее воспрепятствовали их браку, и этому роману были посвящены советский фильм «Прощание с Петербургом» и книга Айгнера «Иоганн Штраус и Ольга Смирницкая. 100 писем о любви». И конец 60-х и начало 70-х годов XIX века – это расцвет штраусовского гения. И в этот период он создает свои лучшие вальсы «На прекрасном голубом Дунае», «Сказки Венского леса», которые мы с вами слушали, и лучшие опереты. Поэтому давайте послушаем знаменитый вальс из опереты «Летучая мышь».

1895 году 70-летие Штрауса отмечала вся Европа. Но последние годы Штраус не концертировал и практически не выходил из дома. Но по случаю 25-летия опереты «Летучей мыши» его уговорили дирижировать увертюры. Он слишком разгорячился и по дороге домой сильно простудился. Штраус скончался в Вене в возрасте 73 лет от пневмонии, не успев закончить балет «Золушка». И завершил работу над балетом в следующем году Йозеф Байер. Штраус был похоронен на центральном кладбище Вены. У него замечательный памятник золотой, где он играет на скрипке. Все свое состояние Иоганн завещал музыкальному обществу. Последней его жене, он был трижды женат, детей у него не было. И Аделе досталась только рента. Но она пережила мужа на 31 год, полностью посвятив себя созданию музея Штрауса и публикации его произведений. Она даже разыскала и сохранила любовные письма мужа к Ольге. И я должна сказать вам, что надо, возвращаясь к тому, что я начала говорить, что в 1938 году Австрия стала частью Великогерманского рейха, власти занялись пересмотром многих архивов и документов на предмет чистоты арийской крови. И подвергся этой процедуре один из венских церковных приходов. Каково же было недоумение представителей этой власти, когда они обнаружили там документы, где черным по белому было написано о том, что предки Иоганна Штрауса были евреями, бежавшими в Австрию из Венгрии. Это был его прадед Иоганн Михаэль Штраус из Буды, это часть Будапешта, вы знаете. И он принял католичество, и данный факт позже с помощью фальсификации документов пытались скрыть нацисты, называвшие музыку Штрауса немецкой. И вообще, вот понимаете, оказалось, что здесь вот евреи, понимаете, отметились. И к тому времени уже музыка Мендельсона, Офенбаха была запрещена. Но как быть в этом случае? После долгих совещаний, докладов, оригинал документа был надежно упрятан на секретнейший архив, а вместо него положена копия, где в родословной Штрауса было все чисто. Только такой оказался выход из положения для них, нацистов, реальным. И оказалось возможным запретить многое, очень многое, но вальсы Штрауса запретить невозможно. И я хочу, чтобы в заключении нашей программы прозвучал именно вальс на прекрасном голубом Дунае. Он и является в некотором роде неофициальным гимном Австрии и традиционно исполняется на бис в новогоднем венском концерте. И каждый год в Европе проходят Штраус-фестивали, посвященные творчеству всех Штраусов. В Испании, Италии, Австрии, Португалии, Франции, Германии наслаждаются великолепными вальсами, польками, маршами, галопами, увертюрами, ариями из оперет известнейшей династии композиторов и дирижеров XIX века Штраусов. И мы тоже наслаждаемся этим.

Я хочу просто перечислить вам за свою жизнь. Иоганн Штраус-младший создал 496 произведений, в том числе 168 вальсов, 117 полек, 73 кадрили, 43 марша, 31 мазурку, 15 оперет, самый известный из них «Летучая мышь» и «Цыганский барон», комическую оперу и балет. Он сделал с танцевальной музыкой то, что позднее Гершвин сделал с джазом, поднял до симфонических вершин. И творениями Штрауса восхищались самые разные композиторы, от Офенбаха до Вагнера, от Легара до Чайковского. Друзья мои, наша программа практически подошла к концу, но я хочу в результате поблагодарить свою любимую подругу Софию Шихман за то, что она мне помогла и предоставила очень много из этого материала. Спасибо, Софочка, как всегда, за поддержку. Друзья мои, наслаждайтесь красивой музыкой.

0: До встречи со звездами. До встречи с Симой Березанской.
1: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио.
1: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
2: Дэвидсон Радио.
1: 620 AM. Настройтесь.

0: почти 9 часов утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. Дэвидсон Радио. Политическая ситуация, события культуры, интересные люди. Слушайте Дэвидсон Радио 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.
3: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
3: Информация к этому часу.
4: Студия с новостями, Наталья Бустрицкая. Переговоры США и Ирана, которые должны были пройти в пятницу, в швейцарском Бюргенштоке не состоятся. Вице-президент Джей Ди Венс не поедет в Швейцарию для подписания меморандума о взаимопонимании. Планы технических переговоров еще не согласованы, и делегация США готова отбыть при первой же возможности. Цены на бензин впервые с марта опустились ниже $4 за галлон. Средняя цена обычного неэтилированного топлива по стране в четверг составила $3.99. Снижение происходит на фоне подписания США и Ираном временного соглашения и открытия Ормузского пролива. Тем не менее, стоимость бензина все еще заметно выше, чем была до военной операции, и, по мнению экспертов, не вернется к тем уровням раньше следующего года. Обама открыл свой президентский центр в Чикаго. Гостями церемонии были бывшие президенты Билл Клинтон, Джордж Буш-младший и Джо Байден. Трамп приглашение не получил. На открытии выступили Стиви Вандер, Брюс Спрингстин, Джон Ледженд, Кристина Агилера. В своем обращении на открытии Обама призвал сопротивляться цинизму и отчаянию и смотреть будущее с оптимизмом. Центр, строительство которого заняло более 10 лет и обошлось 850 миллионов, задуман как активное общественное пространство. Обама подчеркивал, что это не безжизненный мавзолей и не просто президентская библиотека, а место для встреч и вдохновения сообщества. Вот в центр платный, но большая часть парковой зоны, сады, детские площадки и библиотека доступны на безвозмездной основе. Universal и Imagine Entertainment ведут переговоры с Джимом Керри по поводу съемок сиквела фильма «Гринч. Похититель Рождества». Керри может вернуться к главной роли. Режиссерское кресло снова займет Рон Ховард. Оригинальная картина вышла в 2000 году и принесла студиям 345 миллионов мировых сборов. Фильм получил «Оскар» за лучший грим. В основе сюжета лежит сказка Теодора Гейзеля

0: Вторник, 23 июня, в ваших районах пройдут первичные выборы в Сенат штата. Мы убедительно просим вас проголосовать за республиканца Бернарда Вайсельберга. Бернард Вайсельберг – успешный и опытный руководитель госпиталя, общинный лидер, сторонник полиции и никаких налогов. Голосуйте 23 июня за Бернарда Вайсельберга в Сенат штата. Paid for by friends of Bernard Weisselberg for New York State Senate.
1: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
2: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
3: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-6692. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-6692. Спросите Дэвида.
4: Добрый день, друзья! В студии Дэвидсон Радио Олег Фриш. И сегодня я хочу представить доктора-хирурга-ортопеда Игоря Рубинштейна. Сегодня речь пойдет об уколах против боли. Офис доктора находится на углу Ocean Parkway и Brighton Beach Avenue. Телефон офиса Игоря Рубинштейна 718-891-0101. 718-891-0101. Уколы против боли. Добрый день, доктор Рубинштейн.
5: Добрый день, Олег.
4: Тема понятна, тема актуальна, я бы сказал, даже злободневная. Наверное, нет человека, у которого что-то не болело бы в течение жизни, и люди, естественно, с болью обращаются к вам. Как вообще связаны методы ортопеда-хирурга с уколами?
5: Большинство пациентов, которые приходят в офис, жалуются на боль в суставах. Иногда необходима операция в таких ситуациях. Но в большинстве случаев мы можем пытаться это лечить консервативно, и уколы играют огромную роль в этом лечении.
4: В каких случаях пациенту предлагают уколы, а не операцию? В каких случаях внутрисуставная инъекция подойдет в качестве лечения?

0: лечения. Мы всегда пытаемся лечить пациентов консервативно, до операции. Некоторым пациентам необходима операция в зависимости от патологии, но многих можно лечить уколами. В некоторых случаях уколы, инъекции могут предотвратить необходимость операции и вылечить пациента.
1: Номер телефона офиса доктора Рубинштейна 718-891-0101. Теперь вопрос о том, о чем даже я знаю мало, хотя общаюсь с врачами практически каждый день по работе. Что такое плазменные уколы PRP? Что это за уколы? Для чего и какое отношение они имеют к боли? Откуда берется плазма?
0: Плазменные уколы PRP – это очень хорошее лечение для многих, я бы сказал, большинства заболеваний суставов, сухожилий и мышц. Это натуральные уколы. Плазма просто извлекается из крови пациента и вводится в больной сустав или в больное сухожилие. Это приводит к натуральному залечиванию заболевания и улучшению боли. В многих ситуациях это может привести к полному излечению заболевания и убрать необходимость оперативного излечения.
1: Что такое смазочные уколы?
0: Смазочные уколы – это уколы, которые мы часто делаем для артрита, особенно артрита коленей, плечей и других суставов. Это смазка, гель, который извлекается из гиалуронной кислоты, и это помогает пациентам с артритом, чтобы их суставы лучше двигались, снимает боль и предотвращает необходимость операции в ближайшее время или в будущем.
1: Доктор, у меня такой вопрос. Понятно, что обезболивающие уколы – это все вот виды уколов против боли. В чем преимущество одного вида уколов перед другими, и как вы определяете, какой вид уколов нужен пациенту?
0: У всех уколов есть своя роль. Некоторые уколы лучше работают в одной ситуации или в другой. Специалисты в нашем офисе определяют это в зависимости от симптомов и диагноза пациентов. Часто мы делаем просто обезболивающий укол, чтобы снять острую боль и воспаление, и после этого делаем другие лечения, те же смазочные уколы или плазменные уколы, чтобы вылечить и избавить человека от заболевания уже надолго или навсегда.
1: А как долго длится эффект от укола?
0: У каждого человека это по-разному. В некоторых ситуациях уколы приводят к полному излечению заболевания и избавлению от боли. В многих ситуациях эти уколы очень помогают пациентам.
1: Какие еще есть варианты лечения, если уколы не помогают?
0: В некоторых ситуациях, если уколы не помогают, необходима операция. В основном это при разрыве менисков, сухожилий, при сильном артрите и прочих заболеваниях такого типа. Иногда все, что пациенту нужно, это консервативное лечение с физиотерапией.
1: Может ли внутрисуставная инъекция стать профилактикой развития тяжелого заболевания?
0: Да. А во многих ситуациях инъекции в суставы и в сухожилия могут стать профилактическим лечением от ухудшения артрита и других заболеваний. Она полностью избавляет пациента от боли или хотя бы на какое-то время предотвращает ее прогрессию. Иногда, особенно при артрите, эти уколы становятся профилактикой, которую нужно повторять периодически, иногда раз в 6 месяцев, чтобы поддерживать заболевание, чтобы оно не ухудшалось. Многие пациенты с артритом особенно это делают со смазочными уколами.
1: В офисе доктора Игоря Рубинштейна принимают все основные страховки, а также workers' compensation и...
0: и no-fault страховку после автоаварии.
1: Офисы доктора находятся в Бруклине и в Квинсе. Телефон офиса ортопеда Игоря Рубинштейна 718-891-0101. 718-891-0101. Господа, будьте здоровы!
2: Дэвид Зо.

0: Продукция программ?
1: Это телевидение, да.
0: Нет, это радио.
2: Дэвидсон радио. Волна 620 АМ.
3: Как хорошо.

в зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

взгляд и успокой нервы. Чистые труды, застенчивые

0: берег детства, где звучит аккордеон.
1: Доброе утро. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Спасибо вам за то, что настроили ваши радиоприемники на нашу волну, на волну 620 AM, американское радио на русском языке. Именины сердца. Игорь Тальков в нашем эфире с песней «Чистые пруды». А напротив меня мой сегодняшний утренний гость Владимир Андреев, актер, режиссер, издатель, фотограф, дизайнер, многоликий Владимир Андреев. Приветствую тебя, приветствую. Доброе утро.
2: Приветствую, приветствую.
1: Я предупредила тебя заранее, что это наш новый проект под названием «Я люблю». Мы ставим в эфир песни, которые любит наш гость. И потом уже, после того, как песня звучит, прозвучит в эфире, гость нам объясняет подробно, возможно, даже контекстуально, почему эта песня, данная песня является его любимой. Почему ты любишь Талькова и песню «Чистые пруды», Володя?
2: Ну, во-первых, я хочу поздороваться. И, как всегда, исполнить вам одно стихотворение, которое я, как правило, перед тем, как выступаю где-то, читаю. Сегодня доброе утро. С добрым утром, молодые люди. Здравствуйте, горячие сердца. Паспорта заглядывать не будем. Молодости нашей нет конца. Нет, пока мы движемся и дышим. Нет, пока за правду рвемся в бой. Нет, пока чужое сердце слышим и болеем за чужую боль. Молодости нет конца, покуда верим мы в добро и в чудеса. Истину откапываем всюду и стоим у счастья на часах. И не важно, сколько лет ты прожил, важно, сколько сам себе даешь. Важно, что ты хочешь, что ты можешь. Важно, кто ты есть и чем живешь. Важно благодушью не поддаться, от достатка вдруг не ожиреть, потому что можно даже в 20 незаметно взять да постареть. Нет, товарищ, молодость не годы, молодость — огонь в твоей груди. В наших трудных, жизненных походах молоды лишь те, кто впереди. Кто работы не боится с детства, строит новый мир, как новый дом, кто не ждет короны и наследства, а всегда живет своим трудом. Кто другого не продаст за рубль, и за доллар тоже не продаст. Тот, кто в час суровый, стиснув зубы, за отчизну жизнь свою отдаст. Молодость, как жизнь, одна дается. Раз обронишь, больше не вернешь. Значит, надо петь, пока поется. Значит, надо жить, пока живешь. По ночам считать на небе звезды, по утрам встречать зарю красну, как бальзам глотать морозный воздух, каждой клеткой чувствовать весну, с головой нырнуть в весенний ливень, услыхать, как летний гром гремит. Ты живешь, а значит, ты счастливый. Жизнь, она прекрасна, черт возьми. Так давайте в беспредметных спорах понапрасну времени губить. Так давайте жить, ворочить горы, строить, созидать, творить, любить. Не забудьте, молодые люди, в жизни есть один закон простой. Если молод, это значит любишь. Если любишь, значит молодой. В общем, паспорта смотреть не будем. Молодости нашей нет конца. С добрым утром, молодые люди. Здравствуйте, горячие сердца.
1: Владимир Андреев, наш сегодняшний гость. Скажи, пожалуйста, ты не ответил на мой вопрос, почему все-таки тебе нравится очень сильно, и ты без подготовки сразу ответил на мой вопрос, твоя любимая песня. Ты сразу сказал, Тальков «Чистые пруды». Почему?
2: Почему? Игорь Тальков был моим очень близким другом, а когда я о нем говорю, у меня, я начинаю дрожать. Это был очень талантливый и очень органичный в жизни человек, вышедший из семьи людей, которые пострадали очень от того, что происходило в государстве, в котором семейство жило. И надо сказать, что на многих концертах, на которых мы встречались, на многих встречах, на которых мы встречались, я видел очень талантливого, невероятно внутренне наполненного человека, который хотел сказать о том, что происходит вокруг него. Он шел всегда на острие. Он всегда говорил правду. Он старался сделать так, чтобы люди его понимали. Но многое из того, что происходило вокруг него, оно не принимало его. Оно отрицало его, потому что государство, в котором мы в свое время жили, отрицало многое того, когда человек говорил что-то личное, которое беспокоило его, которое отражало то, что происходит вокруг. Поэтому последняя наша встреча была за 6 месяцев до его убийства. Она была на большом стадионе под Москвой, в Шатуре. Я делал этот стадион. Он опаздывал, как всегда. И мне пришлось сопровождать его там с милицией, чтобы его вовремя привезли на концерт. Он пел как никогда. Я сделал эту даже запись. Она у меня есть. И когда я ее смотрю, я вспоминаю всегда именно этот фрагмент его жизни, этого выступления. В нем было столько сердечности, столько глубины, которая могла бы обнять, эта глубина могла бы впитать в себе огромное количество людей. И она впитывала это. И он пытался расширить эту область, но все время шла охота за ним. Поэтому, когда в свое время я сидел в зале, мы вели концерт в концертном зале «Россия», и когда он пел КПСС СС, то мы тогда подумали вместе с моей партнершей Викторией Андреевой, что это очень опасный момент, при котором за ним обязательно будет охотиться. И эта охота произошла, и это убийство произошло.
1: Ну вот, что касается песни «Чистые пруды», музыку написал Давид Тухманов, в то время руководивший электроклубом, а слова Леонид Фадеев, Леонид Гендель.
2: Да.
1: И Леонид Гендель каким-то образом у нас оказался членом Нью-Йоркской академии наук, потому что Леонид Фадеев – физик и лирик, что называется, в одном лице. И такой интересный факт. Леонид Фадеев сотрудничал очень плотно в свое время с Антоновым и написал слова к песне «Анастасия», «Море», «20 лет спустя». Позже Фадеев коллаборировал, скажем так, сотрудничал уже в 90-е с Крутым Игорем Яковлевичем и написал, например, песню для Лаймы Вайкулы «На золотом песке Майами». «На золотом песке», то есть, понимаешь, да? Или также он написал песню «Пусть тебе приснится Пальма де Майорка», песня в репертуаре Шуфутинского. Вот такой вот многогранный поэт-песенник Леонид Фадеев. А что касается этой песни, то мы с тобой даже чуть-чуть поспорили за кулисами, потому что я прочитала, что сам Тальков не то чтобы не любил песню «Чистую прыгай», он говорил, что, ну вот, он стал заложником, возможно, этой песни, потому что песня стала действительно его визитной карточкой, и когда он приезжал куда-то, в какой-то город на гастроли, народ ждал, что вот он в белой рубашечке, с причесочкой, в брючках такой весь, знаешь, правильный такой весь, и вот с аккордеоном обязательно, и вот будет наигрывать вот эту мелодию, петь спокойно все. А ведь он хотел вот это исполнять. Покажите мне такую страну, где славят тирана, где победу в войне над собой отмечает народ. Покажите мне такую страну, где каждый обманут, где назад означает вперед и наоборот. Не вращайте глобус, вы не найдете на планете Земля стран таких не отыскать, кроме той роковой, в которой вы все не живете. Не живете, потому что нельзя это жизнью назвать. У всех людей моего поколения были дома кассеты именно вот с этими остро-социальными, колюще-режущими песнями Талькова. И вот он говорил, что немножечко, да, у него такой внутренний диссонанс, такая сложил какая-то такая амбивалентная картинка, потому что, да, «Чистые пруды» — это хорошо, но вот он хотел все-таки менять мир посредством творчества.
2: Ты знаешь, я вспоминаю самую первую встречу с Игорем. Это был город Мурманск. Мы туда приехали с большой компанией на гастроли. В том числе туда был приглашен в тот момент, когда, в общем-то, против него. Он только что сделал сольную программу. Ему надо было обкатать эту программу. И он согласился приехать в Мурманск. Мы приехали до того, как он приехал. Потом он приехал позже. И этот концерт был в зале, где когда-то я работал в Мурманске. Я был матросом на флоте. И это был дворец Кирова. И мы перед концертом поговорили с ним, я познакомился с ним близко уже. Он говорит, ну, как ты считаешь, мы сегодня... Он очень волновался. Я говорю, подожди. Я вышел, я придумал монолог начальный для него. Я говорил его с тем, чтобы люди, которые были в зале, понимали, ради чего он сегодня выходит на эту сцену. Ради того, чтобы сказать им, кто он, зачем он выходит на эту сцену. И я помню, что последними моими словами в этом приветствии перед Игорем я сказал, что сегодня у вас будет необыкновенная музыкальная шоу-волна. Она вас захлестнет. Она позволит вам окунуться в океан поэзии и музыки. И это Игорь Тальков.
1: Владимир Андреев напротив меня сегодня, этим утром в студии Дэвидсон Радио. Актер, режиссер, издатель, дизайнер, фотограф, человек с богатым жизненным, творческим опытом. Мы продолжим нашу беседу сразу после гороскопа от Юлии Суповой, сразу после рекламы. Оставайтесь на 620 AM.
3: Дэвидсон Радио. Радио.
4: Американское радио на русском языке.
3: Дэвидсон Радио.
4: Дэвидсон Радио.
5: Каждое утро мы слушаем прогноз погоды. Мы не хотим, чтобы случайные метеокапризы застали нас врасплох. Так почему же не завести привычку ежедневно слушать астрологический прогноз и не узнавать погоду своей судьбы? В эфире рубрика «Ваш гороскоп» от Юлии Юсуповой.
6: Доброе утро, дорогие друзья! В эфире астрологический прогноз. календарю сегодня 6-й лунный день. Луна растущая и находится в знаке Девы. Символ дня – птица. Это день уединения и смирения. Сегодня желательно спокойно заниматься своими обычными делами, но при этом ни в коем случае не роптать на жизнь, на близких. В любом недовольстве с собой или другими сейчас не время. Принимайте все таким, как есть, и не желайте другого. Сегодня у многих обострится интуиция. Например, вам может открыться истинный смысл ваших отношений с каким-то человеком. Овнов, звезды просят беречь здоровье. Примите все меры и займитесь профилактикой. Звезды предвидят перемены, но не нужно их бояться. Не держитесь за прошлое. Если необходимо, то смело сжигайте все мосты. Тельцам светило советует не экспериментировать с новыми проектами. Ваша импульсивность может вас сегодня подвести. Роль наблюдателя поможет выйти из сложных жизненных ситуаций. Близнецам звезды рекомендуют быть поэкономнее, делая новые заказы. Представители противоположного пола сегодня будут проявлять вам слишком много знаков внимания. Возможно, судьбоносные встречи, и вы даже рискуете влюбиться с первого взгляда. Ракам звезды рекомендуют набраться терпения, быть внимательной к знакам судьбы. А еще вы сегодня падки на похвалу и лесть, так что не попадитесь на уловки хитрецов. А вот львам ждать не придется. Если у многих на любовном фронте без изменений, то в вопросах продвижения ваших креативных идей удача стремительно спешит к вам навстречу. Главное не упустить момент. Если у представителей знака Дев не очень продвигаются дела, не спешите падать духом. Просто вам нужно немного отдохнуть, а после, как говорится, снова в бой. А удача уже не за горами. Весам сегодня рекомендуется стать идеалистами. Помечтайте, детально представляя желаемый результат ваших мечтаний. И еще хватит думать о других. Побудьте немного эгоистами, ну хотя бы один день. Скорпионы сегодня очень чувствительны. Они могут даже почувствовать, что происходит сейчас с близким человеком, который находится далеко. А вот те, которые рядом, могут немного разочаровать. Но воздержитесь от высказываний, настаивают звезды. Стрельцы, похоже, совсем запутались в любовных отношениях. Все пытаются понять действия своих избранников. А ничего делать не нужно. Отпустите ситуацию, настроившись на правильный выбор и счастливую жизнь. У козерогов сегодня может проявиться жажда независимости, склонность к экспериментам. Ну что ж, говорят звезды, дерзайте, день вполне удачный, но берегите ноги. Многие водолеи сегодня почувствуют всплеск эмоций и желание что-то изменить в судьбе. Звезды не против, но наберитесь терпения, а пока уделите больше внимания младшим членам семьи. И, наконец, рыбы. Это день для любви и свиданий. Можно даже онлайн. Позитивные новости терапевтически подействуют на весь организм. Обильный ужин вам сегодня не повредит, так что кушайте на здоровье. Дорогие друзья, краткий астропрогноз на сегодня оглашен. Я желаю вам всем удачного дня, прекрасного настроения и крепкого здоровья. Благодарю за внимание. Юлия Юсупова.
7: Это был благоприятный астрологический прогноз от Юли Юсуповой.
8: Escal Learning Center приглашает вас в свой летний лагерь. Мы работаем все каникулы с 8 утра до 6 вечера. Ваших детей ждут игры на свежем воздухе, домашнее питание, поездки, плавание, танцы, экскурсии и многое другое. Но если вам понравится, продолжим в сентябре. Записывайтесь к нам на After School Program 3360 Shore Parkway. Ваш ребенок заслужил отличное лето. 646-416-0060. Это лето! СК Learning Center.
9: Товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов? Хватит страдать, телефон запиши. Доктор Сафонова, скорей, поспеши. Дентал офис доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue, между авеню R и Квентин Роуд. 718-376-1090. 376-1090.
10: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Дэвид Зон Радио.
4: Мы любим Нью-Йорк.
1: Доброе утро. Доброе утро, уважаемые слушатели. Спасибо вам большое за то, что настроили ваши радиоприемники на нашу волну, на волну 620 AM. Американское радио на русском языке. Davidson Radio, www.davidsonradio.com. Это наш адрес в интернете. Меня зовут Наташа Быстрицкая. Я у микрофона, помогает мне за пультом Акмаль Тахиров. А напротив меня утренний гость Владимир Андреев, актер, режиссер, издатель, фотограф. Спасибо тебе большое, Володя, за то, что принял мое предложение. Я несказанно рада. И я объясню нашим слушателям в эфире проект «Я люблю». Проект, в котором наш гость или гостья рассказывает о своих любимых мелодиях и объясняет, почему та или иная песня им очень-очень нравится. Володя рассказал мне, что любит Талькова, песню «Чистые пруды», а в финале шоу мы послушаем Пугачеву и песню «Не отрекаются любя», Марк Минков, Вероника Тушнова. Ну, а пока суть до дела, я хочу, Володь, спросить тебя вот о чем. Ты известный человек в нашем городе, не только. Ты приехал... Без этого вопроса просто никак. Ты приехал в Америку в 92-м году, когда тебе было 45, и это говорит о том, что, знаешь, годы — это просто цифра в паспорте. Ты действительно, на мой взгляд, очень смелый человек. Очень смелый человек. Человек без комплексов, в хорошем смысле этого слова. Человек, который видит цель, препятствий не видит и идет к этой цели. Расскажи, кем ты работал, где ты учился, какие люди на тебя повлияли. И потом будет мой второй вопрос, сопряженный именно вот с этой частью моего вопроса. Пожалуйста.
2: Первое образование я получил в институте имени Гнесиных. Я закончил 4-годичный курс актеров музыкальной комедии. После этого я работал 2 года в театре. И... так случилось, что я пришел на радио, потому что я хотел работать на радио, центральном радио, и проходил конкурс. Первый тур я прошел, шел на второй тур, и мне дали прочитать что-то с газеты, что такое, в общем, такое, что мне всегда не очень нравилось, честно говоря, и сейчас не нравится. И вдруг из студии мне вот так, как ты, так сказать, говорит, а вы что-нибудь можете прочитать, что-нибудь такое, чтобы вот мы услышали вас как актера, как вот человека, который... И я тогда готовил новую программу сольную и прочитал стихи Евгения Евтушенко «Балладу о пианисте». Вот. Это стихотворение, которое я прочел в студии. Я могу сейчас его прочитать, потому что это тоже к Талькову относится непосредственно, о чем мы сегодня говорим.
1: Ну, давай отрывочек небольшой, да? Потому что мы ограничены во времени, а хочется обо всем поговорить.
2: Хорошо. Оно быстрое, так сказать, честно говоря.
1: Ну, давай. Да. Раз ты настаиваешь.
2: Когда его били фашисты в концлагере... и ухмылялись, попался, он прятал одно, свои руки костлявые, только Димы не по пальцам. Потом его вызвал к себе вертухай, фашистик розовый, чистый, дадим инструмент для начальства, сыграй. А он процедил, разучился, и он выступал с лопатой в руках, в изысканном обществе мусора, а в пальцах его, в 10 тайниках, пряталась музыка, музыка, И ночью, когда пробирался сквозь мрак, лунный крамольный краешек углен тайно чертил на полу клавиши, клавиши, клавиши. В ком-то бурчала гнилая фасоль, кто-то вышептывал имя зазнобы, а от неструганных фа и соль пальцы вонзались занозой, и он играл до рассвета, как бог. Расмал, мучился, пробовал, хоть получить он только и мог букет из колючей проволоки. И когда я закончил это стихотворение, была тишина. И в студии...
1: А сколько лет назад это было? Это какой год был? 80 какой-то?
2: Нет.
1: 66-й, 5-й, 2-й?
2: Нет, 73-й год.
1: Угу.
2: В студию вошел невысокого роста человек и говорит: а что вы здесь делаете?
1: Угу.
2: Я говорю: я хочу работать у вас.
1: Он говорит: мы вас берем, да?
2: Нет. Он сказал: нет, вы здесь работать не будете.
1: Почему?
2: Я говорю: почему? Он говорит: вам надо идти на эстраду.
1: Понятно. Шли годы.
2: Но вот... кто это был?
1: Кто это был? Это был Лапин? Нет. Кто?
2: Это был Юрий Борисович Левитан.
1: Правда?
2: Правда.
1: Юрий
2: Борисович Левитан был мой отец на эстраду.
1: То есть с его легкой руки?
2: Да.
1: Ты пошел на эстраду.
2: Эстраду. И вот с этого момента я начал работать на эстраде и работал достаточно активно до отъезда.
1: До отъезда. Ты приезжаешь в Америку и думаешь, куда пойти учиться, да?
2: Вот это стихотворение, которое я прочитал про пианиста, это про Игоря тоже. К разговору.
1: Поняла, поняла. Но мы уже немножечко, так сказать, да, переезжаем.
2: Чтобы
1: уже
2: интересно было, так сказать, слушателям, чтобы мы не... Понимаете, дело в том, что основная актерская деятельность заключается в том, что прежде всего научить себя любить то, что ты делаешь, и любить того, кто тебя слушает.
1: Да, но времена изменились, ты это чувствуешь?
2: Времена изменились, но не изменилось отношение людей.
1: Изменилось отношение людей, изменилось, мы отчуждены, мы озлоблены. Неужели ты этого не видишь? Это битва даже, я бы сказала, поколенческая, потому что вот, правда, ты, мне кажется, чересчур серьезен.
2: Ну, ты знаешь, Игорь как раз был и такой, так сказать, в этом отношении. Мы говорим об Игоре Талькове.
1: Мы говорим о тебе прежде всего.
2: Обо мне что говорить?
1: Ты главный герой моей программы. Хорошо. Я люблю. Итак, ты приезжаешь в Америку и решаешь учиться.
2: Да.
1: Ты отучился в институте дизайна, да?
2: Да.
1: И ты в одном из интервью сказал, что в Америке обязательно важно встретить человека, который бы тебя научил жить по-американски. И кто явился тем самым человеком для тебя?
2: Американский жить меня научила компания Bookspan, в которой я проработал 9 лет. В этой компании работало 700 человек. Находится в Лонг-Айленде. Среди 700 человек примерно работало только 3 человека русских. И мне хотелось, чтобы эти люди, к которым я пришел, они открыли дверь мне, к себе. И это был момент, при котором я понимал, что эти двери надо открывать. Но каким способом? Опять же, творческим. Потому что наша компания работала над созданием книг и буклетов и так далее, и так далее. Вот. И я выбрал себе 4 людей, которые работали в компании, очень интересных, фотографов, дизайнеров, и пришел к ним с своими 5 фотографиями. И сказал: давайте сделаем следующим образом. Вот вам 10 моих фотографий, которые я вам даю. Выберите любую и сделайте все, что хотите, так сказать, живопись, рисунок, это. А потом мы сделаем выставку здесь, прямо в компании. У нас был очень хороший зал.
12: Через 6 месяцев это случилось. Мы открыли большую выставку 5 людей. 4 американца и я, Владимир Андреев.
1: Тебе премию дали за это?
12: Нет, не премию. На следующий день, когда я пришел в компанию, я открыл дверь. Я приходил примерно в 8 часов всегда. То передо мной стоял практически где-то примерно человек, наверное, ну, не знаю, человек 200.
1: На вытяжку?
12: Нет, не на вытяжку.
1: Просто аплодировали вместе, сказали, да. Да, да.
12: Даже одна девочка побежала, бросилась ко мне на шею и расцеловала, что бывает очень редко.
1: В компаниях, да, это корпоративная этика, вида, да, не дает, так
12: не
1: сказать,
12: дает
1: проявлять
12: права,
1: какие-то чувства, да.
12: Но вместе с тем с этого
1: это было приятно, это было
12: супер приятно. С этого началось мое открытие Америки.
1: Здорово, здорово. Это говорит о том, что ты принимаешь вот нетривиальные решения, которые вот, и это работает, знаешь, как говорят. Здорово. Владимир Андреев, мой сегодняшний гость, актер, режиссер, издатель, фотограф, человек, которого многие знают. Мы говорим сегодня о том, о жизни говорим прежде всего, и о том, какие песни любит мой гость. Это проект, напомню, «Я люблю». Можно спросить тебя, Володя, вот о чем? Как ты относишься к современной поэзии?
12: Положительно, конечно.
1: Положительно, да?
12: Да.
1: Можно я тебе прочту строки, ты оценишь?
12: Хорошо.
1: Вот, пожалуйста. А где вы были 8 лет? Дальше идет обсценная лексика. Нелюди. Нелюди. Я хочу смотреть балет. Пусть танцуют лебеди. Пусть за озеро свое дед трясется в трепете. Нах с экрана Соловьев. Пусть танцуют лебеди. Это Нои Сэмси. Как тебе?
12: Мне это никак.
1: Не понравилось?
12: Нет.
1: На глобу дня, что называется.
12: При чем здесь глоба дня?
1: В смысле?
12: Ну, просто это не поэзия, это просто бред.
1: А ты знаешь, что у этого человека миллионы, он гастролирует по всему миру, по всей планете, и
12: он может гастролировать где угодно.
1: Но тебе лично это не понравилось?
12: Нет.
1: Ты бы не стал внукам своим советовать послушать?
12: Нет.
1: А что любит твой сын? Какую музыку?
12: Современную. Он пишет сам музыку.
1: Борис пишет музыку?
12: Пишет, да.
1: Здорово. В каком жанре?
12: Я ему издал в жанре современной музыки.
1: Современная музыка, она, ты знаешь, такая многослойная. Ну, поп, кей-пап?
12: Поп-музыка, да.
1: А кей-пап это другое, да? Ты знаешь, что такое кей-пап? Неважно.
12: Да, их много разновидностей.
1: Это да.
12: Достаточно много.
1: Ну, вот BTS и так далее.
12: Я сделал ему 3 диска.
1: 3 диска?
12: Угу.
1: Он пишет хиты?
12: Конечно.
1: Здорово. То есть он сонграйтер?
12: Да.
1: Предлагает песни звездам?
12: Ну, и в то же время он работает механиком.
1: Физик и лирик, как его папа.
12: Поэтому здесь очень сложно сказать, потому что он родился в нашей семье. И он часто бывал с нами на концертах, поэтому он впитал от нас все это.
1: Здорово.
12: В нем столько вот этой творческой мощи.
1: Искры.
12: Мощи. Мощи. Вот,
1: он превзошел тебя вот в творчестве?
12: Как опять же, возвращаясь к Игорю, вот он жил вот этой мощностью. Он каждую минуту делал что-то для того, чтобы творить. Делал, чтобы вот что-то сделать и тут же вынести к публике, тут же проверить, тут же...
1: Вот это не каждый человек живет так.
12: Не
1: каждый человек. В основном серая масса живет, вот моя хата с краю, ничего не знаю. А такие люди, вот,
12: например... Знаешь, я вспоминаю...
1: Я уважаю очень
12: вот,
1: таких людей.
12: Если говорить о судьбе, я вспоминаю... Я не знаю, слушатель помнит, так сказать, такой ансамбль «Цветы».
1: Конечно, ты сотрудничал с группой «Цветы».
12: Не, так случилось, так сказать. Опять же, я очень дружил и...
1: С Наминым?
12: Нет. Я дружил с Борисом Сергеевичем Бруновым, известным очень человеком, который в области эстрады обладал удивительным совершенно, объемом работы. И вот он, мы с ним подружились, он услышал меня на конкурсе, и как-то мне позвонил и говорит: «Владимир, прошу тебя, приезжай сейчас же, потому что ты мне нужен. Я говорю, куда? Ну, вот там, там есть такой фабрика, Октябрьская, так сказать, вот приезжай туда, в центре Москвы, не, у меня к тебе есть дело. Я приезжаю, я быстро рассказываю, и вхожу в зал, и на сцене стоят 4 музыканта.
1: Группа «Цветы».
12: Группа «Цветы». Это не та, что сейчас, так сказать, это были...
1: Ну, там несколько составов, да, сейчас вообще какой-то сейчас, молодняк.
12: Сейчас там, там не в этом дело. Вот стоят эти 4 музыканта и поют.
1: А ты тут при чем? Ты говоришь, я хочу вами руководить, да? Или как? Как было?
12: Я, когда услышал это пение, я просто, знаешь, остановился и... Вот знаешь, как бывает?
1: Оцепенел.
12: Оцепенел. Угу. Я подхожу к Борису Сергеевичу Брунову, я говорю, что от меня нужно? Эти ребята поют просто блестяще. Он говорит, ты нужен. Ты должен придумать начало.
1: Как представить?
12: Да.
1: И как ты, как что ты придумал? Мы уже завершаем.
12: Иди, да. Мы же завершаем.
1: Мы завершаем, и что ты придумал?
12: Да. Я придумал. И придумал одно стихотворение.
1: О, нет. В зале не было зевающих, нет?
12: Это было в луче света. Все в темноте. Были кадры. И я читал стихотворение. И я помню, будто было все вчера. Далекий фронт и госпиталь походный. На сломанную веточку, похоже, в палате умирала медсестра.
1: Прости, пожалуйста, а это не они пели «Маки»?
12: Была она белее, чем бинты.
1: Нет, это не они пели.
12: Глаза,
1: нет?
12: Как тени, все синели.
1: Я просто
12: мальчики
1: думаю, какая связь.
12: В продымленных шинелях ей после боя принесли цветы.
1: А ты не перетянул лавры на себя? Нет. Потом группа не обижалась на тебя?
12: Нет, наоборот.
1: Ты знаешь,
12: в этот момент, когда я говорил, ей принесли цветы, и начиналась музыка, вступающая, первая песня, которую они пели. Помню я как... Помню я былые дни, рвал цветы...
1: Спасибо тебе. На этой музыкальной мажорной ноте я предлагаю сегодняшнюю встречу завершить. Но, Володя, давай сделаем наши встречи регулярными. Предлагаю, потому что есть опыт большой у тебя за плечами, за спиной. Ты обязан просто делиться с нами этим опытом. Давай послушаем вторую твою любимую песню Аллы Борисовны Пугачёвой «Не отрекаются любя». До новых встреч в эфире.

не отрекаются, любя. Ведь жизнь кончается не завтра. Я перестану.

0: слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
1: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-6692. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-6692. Спросите Дэвида.
2: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
3: В Нью-Йорке 10 часов утра.
4: Следующая передача любезно предоставлена телевизионным каналом RTN. У вас есть возможность подписаться и смотреть передачи RTN 24 часа в сутки. 1-800-222-2786. Звоните прямо сейчас. 1-800-222-2786.

0: Добрый день, это программа «Вдох-выдох». Меня зовут Виталий Дымарский. Ну что сказать, вот последние дни каких-то много очень событий, связанных и не связанных между собой. Хотя такое впечатление, что в сегодняшнем мире все так или иначе как-то между собой связано. Вот попробуем разобраться в этом узле вопросов и проблем с политологом Дмитрием Орешкиным. Дмитрий, добрый день, наверное, или вечер. Где-то в это примерно время суток.
1: Добрый день, вечер.
0: Да, вот выписал какие-то события последних дней. Ну, начнем с детектива, пожалуй, да? Я имею в виду пропажу Набиуллиной. Я не думаю, что мы с вами разберемся, где она, вряд ли мы в курсе, но, судя по всему, по тем отрывочным каким-то новостям, известиям и разговорам, Набиуллина, ну, не то чтобы перешла бы позицию, но, короче говоря, такой я вопрос задам. Просто сам этот факт, что бы за ним ни стояло, все-таки говорит о том, что уже становится явный совершенно вот этот пресловутый раскол элит.
1: Ну, понимаете как, Набиуллина это не тот человек, который может быть ровней Путину. Так что, скорее, это симптом того, что путинские элиты начинают внутри себя ерзать. Они видят, что ситуация выходит из-под контроля. И, в частности, та же самая Набиуллина, насколько я понимаю, все-таки она отвечает за экономику, уже вряд ли может исправить эту ситуацию. И она это понимает. Я не знаю, естественно, никто не знает, где она, что у нее, сняли у нее персональную охрану. Это, кстати, очень важно, потому что чиновники высшего уровня, которых контролирует и защищает Федеральная служба охраны, они живут как бы в отдельном мире. Ну, например, там, если ты вдруг собираешься сходить, например,

таком пузыре. И если эту охрану действительно сняли, то это значит, что тебя из пузыря разжаловали. Или ты сам оттуда вырвался. Но это, в общем-то, внешние проявления. А на самом деле самое главное, неважно, кто такая Набиуллина, хорошая она, плохая, квалифицированная или неквалифицированная, она весьма квалифицирована, за что ее Путин оценил. Но мне кажется, можно говорить о том, что ее функционал исчерпан. Я это понимаю так, что ее задачей было минимизировать негативные последствия путинской политики, войны, если называть вещи своими именами, на экономику. Она была к этому приставлена, и она с этой задачей справлялась в течение 4 лет. Но ценой этой задачи или этой функции было замораживание экономической активности. По понятным причинам. Потому что военная экономика, она нарушает нормальную экономическую жизнь. Тут усиливается государственная составляющая, усиливаются неконтролируемые расходы государства на войну, усиливаются расходы, которые ничем не компенсируются. Дело в том, что если вы производите, экономика производит что-то, ориентированное на платежеспособный спрос, внутри страны, на население, или вне страны, на там, международный рынок, то у вас экономика работает с ориентацией на прибыль. Вы добыли нефть, вы ее перекачали, заплатили какие-то деньги работникам нефтяной отрасли, транспортникам, там, таможенные пошлины и так далее, но продали эту нефть на мировом рынке, получили прибыль. Из этой прибыли платите налоги государству. Если речь идет о войне, то производится танки, бронетранспортеры, самолеты, за которые надо платить деньги. А потом они бесплатно разбиваются в хлам на линии фронта. Ну, никуда не денешься, это война. Тут должен быть такой консенсус. Да, мы воюем, пушки вместо масла. Вместо продуктов, продукции, которая ориентирована на платежеспособный спрос населения, производится то, что никаким платежным способным спросом не компенсируется, кроме государственной казны. Государство оплачивает. Государственная казна – это примерно 1/5 или 1/4 часть от валового внутреннего продукта. Вот все то, что производится, оно называется валовым внутренним продуктом. А с этого продукта идут налоговые отчисления в государство, и государство, по идее, должно управлять только этой частью, которая называется государственный бюджет. А если война занимает слишком много денег, то у государства денег на то, чтобы ее оплачивать, не хватает. И тогда все государства в мире, любые, капиталистические, социалистические, какие угодно, вынуждены искать деньги. Ну, давно было сказано, что для войны нужны 3 вещи. Деньги, деньги и еще раз деньги. Так вот, когда ты не можешь подзанять на внешнем рынке, потому что Россия под санкциями, ты не можешь подзанять на внутреннем рынке, ну, можешь, но это будет связано с тем, что тебе придется выдавливать деньги из населения. То у тебя никаких других вариантов не остается, кроме как производить эти деньги в количествах, которые не оправданы нормальными экономическими интересами и правилами. Задача Набиуллиной была вот эти деньги лишние, которыми государство оплачивает труд сталеваров, там, танкистов, тех оптиков, которые делают прицелы, химиков, которые делают взрывные смеси, то, что взрывается, уничтожает людей, инженеров, металлургов, ну, огромное количество людей, десятки миллионов, им надо платить зарплату. Откуда? Если доход государственный снижается, так или иначе, деньги начинаются подбрасываться в экономику, горячие деньги, не обоснованные с точки зрения нормально функционирующей экономики.

0: Набиуллина эти деньги заморозила. Она повысила их стоимость. Значительная часть этих денег, полученные трудящимися на руки, они принесли в банк, потому что процентная ставка была высока, и можно было положить там миллион, заработанный на военно-промышленном заводе, где работают там люди, или те же самые вояки, которые получают там по 300, некоторые больше, 500 тысяч рублей в месяц. Ну, у них там их частично отбирают, частично, это другой вопрос. Но потом эти деньги в значительной части не предъявляются на рынке, а складываются в банке в расчете на получение 15-20% прибыли. Это было выгодно. Но эти деньги не вкладывались в экономику, с одной стороны. Они способствовали росту прибыли банков, а это тоже элемент валового внутреннего продукта. Это можно делать до какого-то определенного момента. Но фишка в том, что государственный бюджет – это ведь, в отличие от того, что думает огромное количество российских граждан, это не какая-то отдельная царская мошна, которая существует, вот, у него какие-то, у государя-батюшки какие-то есть свои деньги. Нет, это никаких своих нет, а есть...
1: Ну, свои тоже есть.
0: Свои тоже. Это то, что они украли, отщепили от каких-то финансовых потоков. На эти деньги воевать никто не собирается, они их тоже хотят печь и так далее. Так вот, она эту задачу заморозить, эти денежные... Навес она решала. А навес не маленький. 70 триллионов рублей на счетах российских граждан. Ну, у кого-то там 100 тысяч на счету, а у кого-то 100 миллионов. Но в сумме это 70 триллионов. Худо-бедно это полтора годового бюджета государства. Если все эти деньги вывалятся на рынок, то товарная масса фиксированная, она не увеличивается или увеличивается медленно. А огромное количество денег приводит к тому, что происходит, естественно, быстрый рост цен. Денег много, товаров мало, товары дорожают в этих самых деньгах. Набиуллина эту задачу решала, но с каждым годом это становилось все дороже и дороже и дороже. Чтобы было понятно, в 2021 году от суммы государственных доходов в бюджет 18,5% уходило на военные нужды. Ну, округлим до 20%. Вот 20% государственного бюджета уходит на подготовку к войне. А в 2026 году, прошло все-таки худо-бедно 5 лет, 65% того, что пришло в государственный бюджет, уходит на войну. Значит, остается на все остальное 35%.
1: Дело даже не в этом, 46 тоже много, да, в конце концов.
0: Нет, ну, в общем, тут я ссылаюсь на цифры Яниса Клюги, который специально этим занимается. Ага. У него за 3 месяца, первый квартал 26 года, получилось 65% того, что Россия заработала для государственного бюджета. Еще раз подчеркиваю, речь не о всем внутреннем продукте, а о той доле, которой может распоряжаться государство. Так вот, заработали там N, а 65% от этой суммы, от этого N, пошло на войну. Ну, даже если 46, как вы говорите, все равно остается на образование, на социальные программы, на науку, на медицину, на все остальное, не больше, ну, около половины, в лучшем случае. А ведь основная трата бюджета всегда была социальная программа. 40 миллионов пенсионеров. Это триллионы рублей ежемесячно. Значит, ну, не знаю, не ежемесячно, но ежеквартально точно. Так вот, теперь пенсионеры получают, скажем так, рост пенсий. Рост есть, но он совершенно очевидно отстает от цен на те же самые продукты, которыми эти пенсионеры пользуются. А повысить пенсии государство не может, потому что оно свои бюджетные деньги тратит на войну. Ну вот в этой ситуации любой человек на месте Набиуллиной понимает, что он не может больше сдерживать вот эту машину, замораживать эту машину. Те, кто ее критикует, склонны к так называемой мобилизационной экономике. Когда государство тратит не только свой бюджет, а когда государство распространяет, ну, грубо говоря, запускает лапу в карман всей остальной экономики. Ах, вот ты какой-то крупный бизнесмен, вот с тебя там 100 миллионов рублей на войну. А ты маленький пенсионер, ну, из тебя мы выдирать напрямую не будем, но пенсию тебе повышать тоже не будем. Поскольку пенсионеров много, с миру по нитке солдату гимнастерка. Вот примерно такая логика. То есть Набиуллина сделала все, что могла. И она понимает, что дальше она уже, как я понимаю, дальше она уже не в силах нейтрализовать вот эту вот нарастающую прожорливость военно-промышленного комплекса и просто Министерства обороны. Получается дефицит бюджета. На год планировали там почти 4 триллиона дефицит, а сейчас он уже за первый квартал дорос до почти 6 триллионов. Полетела в помойку такая вещь, как закон о бюджете государственном. Государственная дума разрешила правительству тратить деньги сверх согласованного бюджета. То есть все вот эти проблемы согласования, обсуждения, голосования, они оказались ни к чему, потому что теперь из бюджета, из рамок бюджета путинские экономические начальники могут выбиваться. Что это значит? Это значит или печатать новые деньги сверх плана, или ну, каким-то еще образом выжимать их из бизнеса, ну и из населения тоже. Это и называется мобилизационная экономика. Вот Набиуллина за это дело нести ответственность не может и, по-видимому, не хочет. Ну, есть огромное количество людей, которые с удовольствием свалят на нее вину. Что вот если бы был товарищ Сталин, и если бы у нас была мобилизационная экономика, то таких трудностей бы не возникало и так далее. Поэтому понятно, что судьба Набиуллиной быть назначенной крайней за экономический провал. Хотя ну, любому человеку, не обязательно разбирающимся в экономике, понятно, что главный источник проблемы – это, конечно, чудовищные траты на войну. Вот и вся история.
1: Ну, конечно, Набиуллина не волшебница совершенно, потому что такое впечатление, когда видишь последние, там, кстати говоря, последние два совещания, которые провел Путин, по-моему, 12 и 13 июня, сначала с участниками СВО, а потом по развитию новых территорий, я обязательно спрошу про это. Но и до этого он несколько раз высказывался в том случае, что я типа приказываю экономике, да? Совершенно такое неадекватное восприятие реальности. Я приказываю там правительству, чтобы цена была там низкая, чтобы бюджет был исполнялся таким, каким мы его запланировали, и так далее.
0: А чтобы бензин продавался по фиксированной цене, и да, вот эта цена была установлена.
1: Да. Ну, это все, и чтобы бензин был.
0: Да. Да.
1: Но Путина нельзя обвинить все-таки в том, и как мне так кажется, судя по этому опыту нашему 26-летнему почти, в том, что он не разбирается в рыночной экономике. Он все-таки, по-моему, понимает все-таки какие-то принципы, поэтому и держал Набиуллину вместе с Силуановым.
0: Согласен, я как раз об этом и хотел сказать. Вот это он понимает. Поэтому у него экономикой занимались профессионалы. Поэтому он держал от экономики товарища Глазьева с его идеями о государствовании, да, и, соответственно, милитаризации, и, соответственно, перехода к мобилизационной экономике подальше. Но, ну да, у любого метода есть свои пределы возможностей. То, что Набиуллина могла делать в течение 4 лет, она оттягивала этот нарастающий финансовый кризис как могла, надеясь и, видимо, так полагая, понимая так свой долг и обязанность, вот минимизировать вредные последствия от решения Владимира Путина и предоставить ему время решить проблему с войной. Подразумевалось, что он же собирался победить, но если не за 3 дня, да, то за 3 недели, значит, а не удалось. И виноват в этой истории человек по имени Владимир Владимирович Путин. Но он же не может признать, что он виноват. Значит, виноват будет кто-то из экономического блока. Ну вот, я так понимаю, что госпожа Набиуллина исчерпала свои ресурсы, возможности на эту провальную, в общем-то, экономическую политику каким-то образом влиять, ну и, соответственно, исчезла. Если бы там не было никакой интриги, проще всего проблема решается. Она приглашает какого-нибудь там Зарубина и дает ему интервью, что, мол, так и так, селезенка заболела, извините, все хорошо. Она молчит. Она молчит, и ее нет. И это самое красноречивое послание, которое мы с вами можем прочитать. Да, по-видимому, экономика пришла к какому-то такому переломному, перегибному, как угодно называйте, моменту, после которого Набиуллина уже не хочет или не может выполнять свою функцию демпфера, там, смягчающего фильтра, называйте как угодно. Поэтому, да, она, я так понимаю, она отваливается в сторону. Или ее уже отваливают, потому что понимают, что от нее ее политика уже не соответствует военным аппетитам того же Министерства обороны и того же господина Путина.
1: Да, но вот еще раз все-таки возникает вопрос вообще об адекватности восприятия экономической ситуации. Ну, мы привыкли это все обобщать, значит, Кремлем, да, конкретно, конечно, Путина. Вот 13 июня совещание по развитию новых территорий. И звучит что-то типа... Я почему-то вспомнил, что типа продовольственной программы Брежнева, да, что-то такого типа к 30-му году, чтобы новые территории жили так, уровень жизни был такой же, как в остальной России. Но, наверное, этого можно добиться только путем снижения уровня жизни в остальной России до уровня новых территорий, но не в обратную сторону. Как можно вообще говорить о каком-то развитии во время войны, во время вот той ситуации, которую вы только что описали, с бюджетом, да, и так далее. Как можно говорить о развитии, у тебя даже нет цифр, сколько надо восстанавливать, какой ущерб нанесен. Ничего не понятно, и опять приказ идет экономике, и, может быть, будущим ответственным за экономику, который, может быть, заменят, там, не знаю, Набиуллину, может быть, еще кого-то, да, вот что мне надо. Но это невозможно.
0: Это совершенно неадекватно. Это возможно, но это будет очень дорого стоить. В том смысле, что возможно, да, напечатать побольше денег, забросить их в экономику, и как 2-3 месяца, до тех пор, пока эти деньги не всплывут на потребительском рынке, можно будет этому радоваться. Более того, ведь когда деньги печатают, ну, вбрасываются в экономику, я упрощенно говорю, да, печатают, те, кто имеют первоочередной доступ к ним, они покупают ресурсы, трудовые ресурсы в частности, то есть платят зарплату по старой цене. Вот вы получали там 300 тысяч в месяц, если работали там на военно-промышленном заводе каком-то. И вам заплатили, может быть, даже прибавили, потому что денег стало больше. И вы радуетесь, потому что у вас вдруг стало 350 тысяч. А потом оказывается, что за эти 350 тысяч ты можешь купить меньше, чем за 300. Но это не сразу происходит. Это какой-то должен быть временной лаг, он несколько месяцев составляет, и раньше или позже за это приходится платить. Так что все эти чудеса экономические, они, собственно, и Путин это понимает, поэтому он Набиуллину и держал, они могут дать только временное временное облегчение, ну, как укол морфия для больного с тяжелой хронической болью. Боль снимается, болезнь не излечивается. Ну вот, Набиуллина не хочет быть таким специалистом по вколованию морфия, а Путин по неизбежности таким специалистом и является. Фишка в том, мне кажется, сейчас, что его морфий уже перестает работать. Вот вы говорите про адекватность, про экономическую адекватность. А что, военная адекватность у него, что ли, процветает? Он там на встрече СВО говорит, что мы усиливаем удары по инфраструктуре. Простите, вы их 4 года усиливаете, с половиной уже. Никаких серьезных проблем Украина нам не создала. Ну, отлично, да, но люди же видят, что каждый день, каждый божий день, 3-4 важных экономических объекта горят. Вот за эту ночь вчерашнюю попало в Вязьме по депо железнодорожному, попало в Рыбинске по нефтехранилищу.
1: Где-то, по-моему, в Рыбинске черный дождь идет нефтяной.
0: Да, да, да, да. Там большой Росрезерв имеет большой нефтяной такой запас, там порядка нескольких десятков этих больших нефтяных бочек, из них там 3-4, может быть, больше горят. Ну и так далее. В 25 регионах вводятся регулируемые цены или ограничиваются возможность купить себе бензин. 25 регионов – это треть от российских, от всех российских регионов. Немало. И процесс расползается. Ну, а Путин говорит, что все в порядке. Мы в одиночку противостоим, значит, всей Европе, а проклятая Украина пользуется поддержкой этой Европы. Но, мил человек, а когда ты начинал войну, ты полагал, что Украина будет одна? Да, полагал. Да, он полагал, что Европа буржуазная, трусливая, жадная, сидящая на дешевых российских ресурсах, испугается, отойдет в сторонку, умоет ручки, и Путин спокойно проглотит Украину. Расчет не оправдался. Сначала был расчет на блицкриг, не удалось. Потом нам говорили, что все идет по плану, теперь мы переходим к войне на истощение, а ее-то мы точно выиграем, потому что мы большие, а Украина маленькая. А теперь и это не получается. Ну, понятно, что можно кивнуть на ту же самую проклятую Европу. Простите, но а что это было раньше, сложно посчитать? Посчитали, решили, что Европа не будет, испугается ядерной угрозы, еще чего-то испугается, струсит. Европа 4 года там, с трудом, медленно переходила к тому пониманию, что Путина надо останавливать. Мы же помним, как в начале войны Шольц, тогдашний канцлер, помогал Украине нелетальным оружием. 5000 касок они в качестве помощи передали Украине. Земной поклон. А теперь и были там красные линии всякие, что нельзя давать ракет, нельзя давать танков, нельзя давать пушек. Европа этого побаивалась, но делала. И за 4 года она поняла, что Путина другим способом восстановить нельзя. Приходится брать на себя ответственность и брать траты на себя существенные. Что, в общем-то, в конце концов, Европейским Союзом и было сделано. Америка там отвалилась в сторонку. Ну, не будем обсуждать моральные составляющие этого решения. Но так или иначе, Европа справляется, и Украина справляется. А Путин начинает жаловаться, что мы воюем, значит, совсем Западом, ну все хорошо, мы все равно побеждаем. Мы вот малую так мачку скоро возьмем. Или вот эту самую Константиновку, да, так она, кажется, называется. Проблема-то в том, что
1: сколько
0: пока не возьмут.
1: Сколько ее?
0: Дай бог.
1: 3 года
0: минимум. Уже полгода, как минимум. А малую так мачку 1500 дней. К концу года в 2 раза будет штурм или осада Малой Токмачки в 2 раза продолжительнее, чем осада Ленинграда. А куда ты этого денешься? На поле боя Путин так же неадекватен, как в экономике. При этом он на самом деле понимает проблемы экономики. Ну, не дурак, слава богу, да? понимает, наверное, и проблемы войны. Но у него функция держать хвост пистолетом и говорить, ничего, все нормально, мы побеждаем, мы продвигаемся, мы наступаем. Но есть люди, которые, миллионы людей, которые эту логику глотают. Вот возьмем сейчас Константиновку. Вот полгода ее берут, я думаю, еще месяцев там несколько будет. Возможно, они ее возьмут. А что это означает на самом деле дальше? Это будет означать там плюс 100 квадратных километров с окружением вместе. Взять оставшиеся 5,5-6 тысяч квадратных километров, которые занимает Славянско-Краматорская агломерация, ну, это по нынешним темпам продвижения не более, не менее, чем там год-полтора-два. За это время, учитывая то, что у Украины технологическое преимущество и финансовое преимущество, технологическое, прежде всего, в сфере дронов этих, Украина будет по 2-3 штуки предприятия вышибать в сутки. И я думаю, что даже быстрее, чем за несколько месяцев, может быть, за 2-1 месяц, Крым и вот эти самые, то, что Путин называет новые территории, оккупированные территории Украины, они хлебнут по полной, потому что трудности с доставкой бензина, раз проблемы с бензином, значит, проблемы с доставкой всего остального, как минимум цены поднимутся, будут какие-то опять решения, там, приказания о том, что продавать там бензин не дороже того-то, значит, сформируется черный рынок, который был в советские времена. Это, ну, тут от этого никуда не денешься. И главное, что это доходит до не от наших слов, не от каких-то текстов, которые путинский избиратель не читает. Но он хорошо понимает, что лежит у него в кармане. Он хорошо понимает, что к соседу или даже к тебе пришла не повестка даже, а извещение о покойниках. Ну, как ни крути, минимальная оценка 350 тысяч покойников со стороны России, максимальная 500. Ну, еще плюс там около миллиона искалеченных людей. Ну, это способствует процветанию похоронного бизнеса, это способствует процветанию вот такого околомедицинского бизнеса, который производит протезы. Ну, в некотором смысле это стимулирует развитие экономики, но узких специальных секторов этой экономики. Но в интегральном-то выражении рынок труда теряет рабочие руки, Россия теряет отцов, мужей потенциальных, соответственно, прорубает дыру в грядущем, в том, что называется демография, и так далее. То есть получается скверно. И вот для Путина самое скверное, это, пожалуй, самая печальная для него новость 26-го года, что это, вот эта материальная действительность пробивается через вот путинские уверенные разговоры из пузыря, что мы побеждаем, что мы завоевываем, что мы получаем. Ну, я не знаю, какая радость. Ну, конечно, патриоты будут эту радость переживать, если и когда им удастся взять эту Константиновку, что тоже будет немыслимо дорого. Но что за это время, за эти там 2-3-4 месяца, которые они будут штурмовать эту Константиновку, произойдет с нефтяными предприятиями, с терминалами в Усть-Луге или в там, Новороссийске или еще где-то, об этом стараются не думать. А это важнее, потому что, ну, как минимум на 10% нефтяной экспорт Российской Федерации снизился за счет украинских ударов. А 10% это очень много, потому что нефтяной сектор – это основная кормушка путинской войны.
1: Но, смотрите, критики справа, которые еще правее Путина, да, они уже достаточно давно в открытую говорят о своем неудовольствии, о том, что воюем плохо, что воевать надо по-другому и радикально, да, вплоть до ядерной бомбы. С другой стороны, это все к разговору о расколе элит там, и вообще о том, что происходит на высших этажах, значит, российской власти. С другой стороны, молчавшие долго либералы или там полулибералы, ну, назовем их либералами, хорошо.
0: Системные либералы там.
1: Да. Они тоже заговорили. Немного. Они, например, как-то немножко языки развязались. Вот этот питерский форум, я там посмотрел несколько выступлений, но там уже фактически то, что, видимо, подумала Набиуллина, прежде чем принять свое решение, об этом уже говорили там, или намекали хотя бы на это, там и Шувалов, и даже такой верный адвокат власти, как Андрей Макаров, кто-то там еще, по-моему, выступал из то ли из Сбербанка, то ли еще. В общем, несколько выступлений я посмотрел, конечно, то там, в общем-то, уже начали эти голоса звучать. Это может к чему-то привести, потому что Путина не переубедить, судя по всему. Хотя сейчас, видимо, момент, когда он хотя бы может удержать то, что ему предлагают. Да? Ну, там, прекращение огня по линии этого соприкосновения. Да? Но то, что он хочет, видимо, этого как-то не просматривается. Может быть, все-таки ему есть смысл вернуться на землю из облаков и остановиться сегодня, то, что ему предлагает Зеленский, кстати.
0: Смысл-то, конечно, есть, но на самом деле смысл был в том, чтобы не начинать эту войну. Вот не начинать, потому что, ну, понятно, да, но он принял это решение таким молодецким образом. Мы же сейчас помним это 22 февраля 22 года, когда он поднимал как школьников, сотрудников там, разного рода государственных служб, и они блеяли, что да, хорошо, одобряем и поддерживаем. Да, за исключением, там, по-моему, двух каких-то человек, один из которых был Дмитрий Козак. Тоже, кстати говоря, ведь исчез, да?
1: Ну, в открытую как бы исчез, да.
0: Нет его, непонятно, где он там, что он там делает и прочее. Но он высказался, что да, это была ошибка. Да, есть неглупые люди, даже среди вояк. Вот есть, например, ну, не буду фамилии называть, чтобы еще там, не дай бог, кого-то не подставить. Не надо, да. Но ну, люди же понимают, что приехали. Поэтому я бы сказал, что угроза Путину, конечно, сейчас исходит не от либеральных структур, потому что те, кто согласились его обслуживать, из, скажем так, ну, они сами себя убедили, что они поддерживают Родину, а Путин лидер Родины, значит, надо поддерживать Путина, заодно, конечно, получая при этом неплохие коврижки от этого режима. Ну, будь то Силуанов, будь то Греф, будь то та же Набиуллина. Но поскольку мозги-то у них остаются, они понимают, что тупичок. Тупичок, из которого выхода нет. Ну, кто посмелее, они говорят, что Владимир Владимирович, король-то голый у нас. Ну, так прямо-то никто не скажет, потому что для этого надо быть мальчиком с галерки, несмышленым. А они все смышленые. Но между собой они это обсуждают наверняка, и даже, действительно, вы правы, в этом самом петербургском форуме это проскакивает. А как не проскакивать, если ты выглянешь за окошко и увидишь, что горит Кронштадт и горит какой-то там очередной нефтяной терминал в Питере, не где-нибудь, а в Питере. Ну, а дальше будет больше. Вот насчет этого сомневаться не приходится, потому что Путин там говорит, что мы совершенствуем противовоздушную оборону. Ну, усовершенствуете, да, но прилетает. И получается, что этой противовоздушной обороны не хватает на всю ту огромную территорию, которой Россия всегда привыкла гордиться своей обширностью. А тут вдруг выясняется, что эту обширность надо защищать, что надо поставить эти противоракетные устройства там, там, там и там. А их не хватает. Их не хватает даже для того, чтобы Крым, защитить от нарастающего количества ударов со стороны украинских войск. И будет продолжаться этот процесс, безусловно, потому что европейская, западная в широком смысле технологическая культура выше путинской. Вот чего не хотят, не умеют понять эти самые патриоты, которые говорят, а когда же вы начнете воевать? Слушайте, если бы они могли воевать лучше, они бы воевали лучше. Они не могут. И Путин не может. Он может только делать вид. И вот мой тезис заключается в том, что все больше людей понимают, что это сказка. Это сказка, пропаганда, от которой Путин уже сам зависит. Он уже в нее встроился. Если он сейчас скажет, господа хорошие, у нас кишка тонка, придется договариваться. Вот тут эти самые, это называется у Z-патриотов договорничок, такой презрительный термин. Они почему-то думают, что если бы войсками командовал человек типа Гиркина, то они бы победили. Нет. Нет, не победили бы, они бы проиграли, потому что, ну что Гиркин может предложить? Ядерный удар. В ответ получит такой, вот здесь уже сомневаться не приходится. Тот же самый Запад понял, кто такой Владимир Путин. Он очень долго, очень упорно не хотел понимать. Но теперь такое вот явление, как Путин-Ферштейеры, которые были весьма актуальны в 22-м году, в 23-м годах, сейчас исчезли как класс. Они куда-то вот спрятались под лавку. Да, есть так называемые правые партии, и, может быть, они даже там в Германии продвигаются, но мы же видим, что Орбан куда-то слетел. Никуда не денешься. Мы видим, что Армения вырвалась из-под путинского крыла. Это отдельная история, как он пытается сорвать зло на этой самой Армении, ну, приводя, опять же, к той же самой вполне естественной логике. Можно было по-человечески договориться без войны. Значит, Путин начинает торговую войну. Результатом будет только еще большее раздражение, остервенение и еще более ясное желание уйти подальше от этой путинской зависимости. Так что, ну, я повторю то же самое. В демографии Путин проиграл. В войне он не выигрывает, а это значит проигрывает. Экономика, ну, не то чтобы шаркает килем по дну, а похоже, что уже и села килем на дно. Просто еще не все это осознали, но в течение ближайших нескольких месяцев осознают. А в международной политике, ну, то, что раньше называлось русским миром, и в русском мире было что-то хорошее, как и во всем на свете. Но просто теперь русский мир закачал так много в окружении себя токсичного, ядовитого, агрессивного и опасного, что уж все, что там было хорошее, перестало функционировать. Русский язык, русская культура, русские там искусства всякие и прочее вызывают, ну, просто говоря, ненависть и неприязнь по всему белому свету. Где, в чем Путин принес пользу России? Вот те самые русские люди в Украине, которых было до войны 9 миллионов человек. Ну, сейчас какая-то часть волей или неволей перебралась в Россию, какая-то часть уехала наоборот, примерно половина, наверное, в западные регионы Украины, и они уже не хотят говорить по-русски. Им это стыдно. И это очень понятно по-человечески. Путин их таким образом защитил, лишив жилья, лишив работы. И, ну, понятно, что на территории Украины. Но ведь то же самое в Курской области, а в Белгородской области. Курским беженцам перестали платить те самые 65 тысяч рублей, которые им платили, потому что жилье-то уничтожено. Путин защитил их. Значит, чтобы они снимали жилье, им в Курской области платили по 65 тысяч рублей. Сейчас уже не платят. Снимайте, как хотите. Живите, как хотите. Война не до грибов и не до вас, товарищи. Ну вот, живите и гордитесь, что вас защитил Владимир Владимирович Путин. Вот это массовое, низовое ощущение, ну, мягко говоря, непонимание, а, честно говоря, раздражение, оно проявляется и в социологических данных. Да, так или иначе, шил-то в мешке не утаишь. А Путин продолжает изо всех сил третий слой мешковины натаскивать на действительность, рассказывая о том, что у нас все хорошо, и вот-вот сейчас мы возьмем эту самую Константиновку. Вот радость это будет. Гору битого кирпича вместо города, где жили там 70 или 80 тысяч человек. А что с Авдеевкой? А что там с другими городами? Да, есть то, что, возвращаясь к вашему вопросу.
1: А этот Купянск, который...
0: О территориях. Да, Купянск, да. Я хотел про Мариуполь сказать. Там построили выставочный квартал, который можно снимать и показывать. Но там было несколько сотен тысяч населения. А в этом выставочном квартале, ну хорошо, есть несколько тысяч могут устроиться. А остальные где? Про остальных забыли. Но они-то помнят, они-то живут. И, соответственно, ну, я не думаю, что они испытывают симпатию к Зеленскому, к Украине, к Европе. Но то, что они перестают испытывать симпатию к защитнику русского народа, Владимиру Владимировичу Путину, вот это, мне кажется, очевидным. Этот процесс пошел. Ну, собственно говоря, тот же Зеленский показывал эти закрытые социологические данные, которые, естественно, утекли. Разведка работает. Видимо, это ФАПСИшные вопросы. ФАПСИ – это Федеральное агентство правительственной связи. Оно проводит закрытые социологические замеры, которые не публикуются, а кладутся на стол Путину. Но поскольку все равно там десятки и сотни человек этой информации владеют, то через кого-то из них эти картинки утекли к Зеленскому. Он их показывает. У Путина рейтинг снижается. Он все равно остается высоким. Здесь не надо заблуждаться. Больше половины людей не видят альтернативы. И, ну, а кто? Вместо Путина кто? Кот. Значит, но людей, которые способны ладошками закрыть себе ушки, глазки и продолжать верить во Владимира Путина, делается меньше. Хотя их, по тем же ФАПСИшным данным, их пока еще больше половины, около 55%. Но когда Путин завоевывал Крым, от восторга визжали 85%. Ну, значит, сейчас на 30% это меньше.
1: Дим, это не ядерный, то, что называется, электорат. Это довольно такой,
0: как сказать, Виталий, тут переливающийся. Фишка в том, что Путина, да, конечно, болото, а которое идет за тем, кто лидирует. Да. Но у Путина нет ядерного электората. Он же ведь 25 лет он держался в позиции очень правильной с точки зрения политтехнологии. Центриста. Он немножко откусил от патриотического электората, он немножко откусил от либерального электората, он немножко откусил от, там, скажем, наоборот, коммунистического электората, используя там такую псевдосоветскую риторику о том, что мы поднялись с колен, сейчас всем покажем. Вот он сформировал себе это путинское большинство. Теперь мы видим, как вот этот патриотический электорат, а он всегда был 25%. Вот вы будете над этим смеяться, но стоит вспомнить, что в 93-м году за Жириновского проголосовало 23% граждан, избирателей. Тогда голоса считали гораздо честнее, чем сейчас. Не идеально, но гораздо адекватнее. А, скажем, к концу 90-х, ну там, просуммируйте Жириновского того же с Лебедем, ну или к середине 90-х, получите опять 25%. На президентских выборах 95-го года у Лебедя 15, а у Жириновского там что-то было около 10. Ну, значит, 25. В начале нулевых, опять же, Жириновский плюс партия «Родина» того же самого Рогозина. Опять 20%. Но сейчас эти 25%, они остервенело накатывают на Путина. А те 75, которые в принципе, ну 75, сейчас уже меньше процентов, которые в принципе Путина поддерживали, это в большей части такое вот болото, которое просто идет за победителем. Как только у Путина начинается пробуксовка, и он утрачивает имидж такого вот фартового пацана, так они начинают искать кого-то другого. В коммунистической идеологии или там в какой-то еще идеологии, может быть, даже в либеральной, хотя вряд ли. Это настолько сейчас дискредитировано пропагандой, что Запад нас, наш враг, он хочет нас уничтожить и так далее. Все это живет и работает в мозгах. Но Я хочу сказать, что твердого путинского электората нет. Путин для них лидер. Если окажется, что лидер слаб, они очень быстро перевернутся и скажут, что он предатель, что он боится, что у него он слишком сильно зависит от олигархов, от евреев. Ну, кто еще там у нас? Разрушители от
1: Сороса. Они все скажут, мне кажется, они все скажут за новым лидером. Все то, что скажет новый лидер, они все будут повторять.
0: Конечно. Ну, а вот вопрос о том, откуда возьмется этот новый лидер и возьмет,
1: да, и кто, и кем он будет.
0: После Путина.
1: Да.
0: Я вот сильно подозреваю, что это вообще невозможно, потому что Путин, это очень серьезная вещь, о которой почему-то никто не думает. Путин уничтожил идею государства. Он заменил ее идеей вождя. Государство – это институция. Так вот, Путин за эти 25 лет уничтожил уважение к конституции, к выборам конкурентным, к Государственной Думе, к судам конституционным. Все знают, что все эти учреждения будут смотреть в рот Владимира Путина. И, соответственно, когда и если Путин куда-то исчезает, то вот все эти генералы, которые в грош не ставят благодаря Путину, который их к этому приучил, все эти государственные учреждения, они будут бороться за власть. Они же не сядут и не говорят, слушай, вот давай ты будешь президентом, а я буду при тебе заместителем. Они по-другому устроены. Они понимают, что царю горы принадлежит все. И, соответственно, он будет волен взять и Пригожина на атомы разложить, если тот ему не нравится. Поэтому они будут друг с другом, как я понимаю, биться в усмерть за то, чтобы стать царем горы. А после этого Элла Александровна Панфилова нарисует правильные результаты выборов для него, если он контролирует ситуацию. Социологи нарисуют ему поддержку широких трудящихся масс. И тот самый электорат, о котором вы говорите, он под него перетечет. Потому что он, в отличие от европейского электората, он живет в вымышленном пространстве. У него нет своих конкретных острого понимания своего права. Вот в буржуазном обществе каждый гражданин, ну, особенно какой-нибудь там частный собственник, он понимает, что у него должно быть право, его собственность должна быть нерушима. И если государство начнет у него эту собственность отбирать, он будет выть волком. А у России, у российских граждан, у большинства нет этого понимания. Они хотят, чтобы был сильный царь-батюшка, который о нас позаботится. Вот это то, что называется патриархальная модель мышления. Ну так вот, придет новый начальник, если он других передушит, то этот электорат перетечет к нему. Вопрос в том, что в процессе удушения противников они же тоже не цыплята. Они будут сопротивляться. А как они будут сопротивляться? Не в электоральном поле, не в поле свободной прессы, не в судах. Они будут сопротивляться так, как умеют. А умеют они это делать на поле боя. У кого кто смел, тот и съел. У кого закон, что дышло, куда повернешь, туда и вышло. Вот кто в доме хозяин, затем мы хвост и пристраиваемся. Но борьба за место хозяина в доме будет проходить не в легитимном поле. Вот что самое страшное. Я уж не говорю про убитых людей, это все само собой. Да. Я говорю про судьбу российской государственности. Путин обрезал у нее будущее. Нет нормального человеческого выхода. Он не может проиграть выборы. Он может проиграть, только если его там грохнут по голове чернильницей мраморной или чем-то еще. А не на выборах. На выборах вся эта система нарисует ему столько, сколько надо.
1: То есть, таким образом получается, что борьба после путинской России, борьба будет исключительно между душителями. То есть, придет новый душитель.
0: А кто еще может прийти?
1: Я не знаю, либерал.
0: То есть, условно говоря, нас с вами позовут Россия и команда. Сильно сомневаюсь.
1: Нас с вами не позовут, но я не знаю, невозможно, но есть такая наша с вами общая знакомая Нина Хрущева, да, которая дочка, у нее есть такая присказка: на каждого Сталина есть свой Хрущев. Свой Хрущев, свой Горбачев.
0: Вот Хрущев – это интересная история. Вот они после сталинские, они смогли договориться. Ну и появилось вот, на самом деле то, что называется вот, в самом чистом смысле этого слова – хунта. Хунта, которая перехватила власть. Ну что она сделала? Первым делом она удавила Берию. Потому что прекрасно понимала, что если его не удавить, то он удавит их. А потом Хрущев... Берию он убирал, опираясь на Жукова и на армию,
1: которая... А потом убрал Жукова.
0: Потом убрал Жукова. Но заслуга Хрущева была в том, что он произнес вот эти слова. Надо сделать так, чтобы мы друг друга не убивали. И вот когда... И действительно. И когда его Брежнев после переворота отстранил от власти в 64-м году, он, выступая в ЦК партии, говорил... Моя заслуга заключается в том, что вы меня даже не расстреляли. Ну, то есть вы меня отправили в отставку. Это настолько было не по-сталински, что, в общем, действительно Хрущев в этом смысле сделал удивительный шаг, который, конечно, защитники
1: Извини,
0: советского...
1: Дим, я да. еще хочу одну, на одну вещь обратить внимание. Еще на одну фразу Хрущева, она тоже потрясающая, когда сам человек, когда он сам про себя говорит, у меня по локоть руки в крови.
0: Да, и это правда, потому что он верный птенец сталинского гнезда, конечно. Но поскольку не глупый мужик от природы, он понимал, что надо вот этого палачества переходить... какой-то другой форме управления. И, кстати говоря, они, может быть, более важным в экономическом плане играл Маленков роль, не знаю. Но, в общем, эта хунта постсталинская, она добилась серьезного повышения уровня жизни в конце 50-х. Это был действительно большой успех. Хрущев сократил армию, миллионы... Он два раза это делал, как минимум. Миллионы мужчин, которые жили на казенном счету в армии, ушли в экономику. Значит, их рабочие руки прибавились к производству и так далее. Потом его, ну, поскольку все равно советский строй, он все равно неэффективный. В 62-м году уже была...
1: Но дело даже не в этом. Дело сейчас не в Хрущеве. Дело не в Хрущеве.
0: Да.
1: Вот возможно ли что-то подобное?
0: Ну, я бы, на самом деле, я понимаю, что, наверное, европейцы, хотя не все, но многие, искренне хотели бы, чтобы этот режим и эта страна провалилась к чертовой матери навсегда. Проблема в том, что она провалится ведь не мирно, она не испарится, а она, если она будет проваливаться, то это будет гражданская война, причем такая серьезная. А это будут миллионы беженцев и так далее. С ними тоже что-то надо сделать. Границы закрыть не удастся и так далее. Так что я думаю, мне не надо объяснять, что я не сторонник Путина. Я считаю его военным преступником. Надеюсь, желаю ему здоровья, чтобы он остаток жизни спокойно провел в уютной камере для пожизненного заключения в Гааге. На кол я его... Не хотел бы сажать. Мне это, кажется, не соответствует европейскому мышлению. А вот пожизненка, да, это как раз то, что надо. Но после Путина очень... Да, есть шанс, что они договорятся и назначат какого-нибудь Мишустина или Собянина. Создадут вот такую а-ля хрущевскую клику. Или как это... Ну, совет. Собственно говоря, хунта – это в переводе с испанского и есть совет, советскую власть. Значит, это будет лучший вариант для России, и, наверное, это будет неплохой вариант для Европы, потому что, ну, по крайней мере, эта ситуация останется под контролем. Потому что для Европы чудовищным кошмаром является вооруженный конфликт на территории, набитой ядерным оружием. А российская территория набита ядерным оружием. Соответственно, то, что я говорю, я говорю вероятный сценарий, который сопровождается территориальным распадом России. Это возможный вариант. Но возможно, что они найдут какую-то и вот такую хунту, которая удержит эти территории, но тогда она будет вынуждена заниматься чисто экономическими проблемами, потому что с экономикой швах. И это будет катастрофа для огромного количества генералов, полковников и прочих людей, которые делали карьеру в военной сфере, которые жаждут победы. Ну, условно говоря, Гиркин, там какой-нибудь Рогозин и прочие там персонажи. Они влиятельны, их много. И заткнуть их будет дьявольски трудно. Поэтому, ну, вот это, представьте себе, что пятерка таких людей, как Пригожин, начинает выяснять друг с другом, кто из них будет следующим командиром. ФСО не верит Кадырову, Кадыров не верит КГБ, ну, ФСБ, ну и так далее. Служба охраны, там, Росгвардия не доверяет армии, а армия считает, что она там лучше справляется. Так что здесь разные варианты возможны, кроме хорошего. Вот превратить... Поэтому я всегда, кстати говоря, не очень понимал, о чем толкует Алексей Навальный, когда он говорил про прекрасную Россию будущего. Ну вот я в моей маленькой голове, простите, прекрасная Россия будущего не помещается. Я не понимаю, как это можно сделать. Другой вопрос, что вот
2: в Нью-Йорке 11 часов утра.

0: Добрый день, дорогие друзья! Сегодня к Песоху мы вам подготовили потрясающий подарок. Я сама даже не ожидала, что так удачно все получится. Подарок в виде двух прекрасных исполнителей, которые вы только что видели и слышали, и услышите сегодня и в эту субботу в гостиной «Дэвидсон Радио». 4 апреля в 7 вечера Псой Короленко и Полина Шепард дадут исключительный, совершенно уникальный концерт, потому что Полина специально прилетает ради этого концерта из Лондона, где она живет. Псой специально приезжает из Нью-Джерси, и вместе они будут исполнять свою знаменитую, правда, сейчас немножко уже обогащенную программу под названием «Странники». Те, кто хоть когда-нибудь был на одном из их концертов или хотя бы на одном из концертов Псоя Короленко, знают, что это всегда совершенно особый экспириенс, что это интересное очень сочетание идыша, русского языка, юмора, ностальгии, большой музыкальности, хотя Псой, в общем-то, не профессиональный музыкант, но он поэт в первую очередь. Он сегодня у меня в гостях. И не удивляйтесь, если я буду его называть Пашей, потому что это его имя в свидетельстве о рождении. Павел. А Псой – это замечательный совершенно псевдоним, который очень хорошо отражает его настроение и его отношение к миру, по-моему, да? В свое время… Добрый день, доброе утро.
1: Доброе утро, Майя.
0: А давайте мы для начала все-таки скажем, откуда родился этот псевдоним.
1: Это связано с моей филологической работой. По образованию я филолог-литературовед, и моей темой как дипломной работы, так потом и кандидатской диссертации был очень важный для меня и любимый писатель Владимир Галактионович Короленко, который в одном из писем шутил однажды на предмет семейного обычая называть всех детей по святцам, что иногда приводило к довольно-таки замысловатым именам. Галактионович, отца звали Галактион, брат.

0: люблю, потому что какое-то псевдо, что-то моим сценическим
1: именем. Сценическое имя, и весь мир знает теперь Псуя Короленко. Но у нас есть еще один гость, Полина Шеперд. Те, кто видели мои программы, знают, что и Псой Паша, и Полина в разное время, еще не будучи дуэтом, были гостями моей программы. Но прошло много лет. Полиночка, вы живете по-прежнему в Британии. Во-первых, очень рада вас видеть, очень рада была слышать ваши новые записи, ваши новые выступления. Как вам вообще живется в Британии сейчас?
2: Майя, здравствуйте. Во-первых, очень рада вас видеть. Памятное интервью, которое мы у вас давали с директором еврейского театра, идишского театра, в 2015 году, до сих пор у меня вот в памяти, как мы к вам ездили.
1: 11 лет.
2: Да-да-да. Живется, вы знаете, хорошо, интересно, творчество помогает, спасает. И езжу по странам, в том числе вот с Пашей, с Псоем мы ездим и с другими проектами.
1: Когда вы сошлись, когда вы встретились как дуэт, когда вы решили вместе выступать и почему? У вас было много партнеров?
2: Паш, помогай. Ну, встретились-то мы давно еще в Санкт-Петербурге, а вот именно дуэтом мы спели чуть ли не в том же самом знаменательном 15-м году, по-моему, вот
0: первый впервые раз, Паш, в 15-м году мы спели дуэтом, а когда оформилась программа «За странники», год спустя она оформилась, и был первый тур. Получается, что 10 лет существует программа, и уже 11 лет мы поем периодически регулярно вместе. Угу. А знакомы мы, можно сказать, с начала века сего, с 2002-го, может быть, года на Санкт-Петербургском Клесфесте мы познакомились. И у нас много общих близких друзей и коллег по проектам, очень таким дорогим, душевно и творчески каждому из нас. Угу. И рано или поздно мы должны были, конечно, и вместе придумать.
1: И вместе начать петь. Да.
2: Конечно.
1: Что каждого из вас привело к клезмерской музыке, к идышу? Потому что, будучи филологом в бывшем Советском Союзе или в 90-е годы, я не думаю, что вас там преподавали идыш или преподавали.
0: В 90-е годы уже начали преподавать идыш в РГГУ.
1: Ага.
0: В 90-е уже начали преподавать идыш. Там была очень интенсивная академическая программа по еврейским языкам и культуре, как раз в середине и в конце 90-х. Из этой программы вышла, кстати, и моя нынешняя коллега по другому очень важному для меня проекту «Идиш Глори», историк, угу, Анна Штерншес. И, в общем, эти, так сказать, дороги и тропинки, стёжки, дорожки, как мы с Полиной поем, они проходят вот уже десятилетия, они идут, плутают и встречаются. Но я, конечно, на эту программу не ходил, я учился в МГУ. В МГУ тогда идиш не преподавали, поэтому я скорее могу вспомнить ошеломляющий эффект, который в детстве произвели на меня песни на идише на магнитофонных пленочках в исполнении сестер Берри. Вот они так просто напоминали мне Шаинского, других детских советских композиторов.
1: Абсолютно.
0: Но при этом еще куда-то вели в какие-то другие
1: неизвестные сферы.
0: Неизвестные.
1: А в семье дедушки, бабушки не говорили на идыше? Не
0: бабушка
1: было?
0: Папина мама говорила на идыше. Они с дедушкой, папиным папой, познакомились вообще в гражданскую войну в детдоме в Полтаве. Там все говорили практически только на идыше.
1: Конечно, да, конечно. Полиночка, а как у вас с идышем история ваша, идышистская история?
2: Вы знаете, у меня как раз входная точка была не через идиш как язык, а через клезмерскую музыку.
1: Ну да, вы же музыкант.
2: Я училась в Казанском музыкальном училище на факультете теории истории музыки. И заодно играла на фортепиано как мой второй инструмент, там концерты Шумана, все очень серьезно было. И вот пошла я в 17 лет на концерт нашего клезмерского ансамбля местного. Мне просто посчастливилось жить в Казани, где вот один из
1: первых,
2: по-моему, он был первый, либо вот один из двух клезмерских ансамблей на территории России. Был еще один в Самаре, Алия ансамбль, и наш ансамбль Симха. Я пошла на музыку, услышала музыку, влюбилась совершенно в этот вот драйв на сцене. Мне казалось все очень просто, почему они играют октавами и не аранжируют музыку как следует. То есть я фольклорного элемента как раз-таки сначала не поняла, но драйв и абсолютно радость чего-то такого вот неожиданного, другого.

0: Меня очень сильно привлекал. Ну, уже с 18 лет я уже вступила в этот ансамбль, начала с ними гастролировать. Меня к этому тянуло. Вот.
1: И вы продолжаете это делать в Англии, я так понимаю.
0: А куда ж деваться? Это моя душа, это моя жизнь. И в классику у меня как-то так вот не совсем. Я люблю очень классическую музыку. Это мой дом, из которого я выросла. Так же, как и русские романсы, народные песни.
1: Ну, и который дал вам замечательную технику, вы прекрасно себя аккомпанируете,
0: да.
1: И вообще, и музыкальная культура, ее, как говорится, не забудешь и в карман не спрячешь. Это навсегда.
0: Абсолютно верно. Но при этом свобода и открытость, и международность, интернациональность идишской музыки, клезмерской музыки меня очень привлекла тогда и привлекает сейчас. Это замечательная комьюнити, между прочим, еще. Вот Паша говорит, что мы все друг друга знаем и вместе друг с другом играем. Это правда.
1: Да.
0: И вот этот вот открытый, замечательный
1: язык. Да, и язык музыка, идиш, и идиш – это интернациональный язык. Мне когда-то давно говорили… Куда бы ты ни приехал, если ты знаешь три слова на идыше, ты найдешь дорогу.
0: Абсолютно.
1: Дай бог, чтобы так оно продолжалось и дальше. Но я хотела вас спросить обоих еще о том, что у вас, ведь вы поете в вашей программе, и в «Странниках», и в «Штетле», и в любых других программах, вы поете еще и песни на русском языке. А иногда одна и та же песня и на идыше, и на русском. И как... Это все, и я думаю, что и Паша, он пишет и стихи, и тексты на русском языке, и на идыше. Как это получается?
2: Идея проекта принадлежала Полине. Она придумала то, что темы должны быть скреплены, сцементированы, объединены такой важной метафорой, если угодно, символом, как дорога, путь... Странствие.
1: Да, поэтому называется «Странники».
2: И можно сказать так, что мы обращаемся к репертуару и к наследию как русских, так и еврейских, писавших на идыше, иногда евреев, писавших на русский, тоже с еврейской идентичностью. Иногда это часто авторы, принадлежащие к обеим культурам, находящиеся на стыке русской и еврейской культуры 19 и 20 века. То есть это разговор еврейской и русской культур 20 и 19 веков, авангарда и классики, фольклора и высокой поэзии, потому что в эти два века, особенно в конце 19-го и на протяжении всего 20-го, это такой мощный...
1: Взрыв, и еврейской культуры, и в общем, русской культуры.
2: Это две реки, как струя Рагви и Куры, они так плетутся, обнимаются, и мы видим это в песнях. И, в общем-то, у нас своих оригинальных текстов не так много. Есть Полинина песня «Дороженька», в русском фольклорном стиле написанная. Есть некоторые частичные переводы такого рода, минимальные. Некоторые куплеты только в песнях так добавляются, скажем, на русском языке, иногда по-английски. Но в основном мы поем в этой программе песни других авторов. А музыка вот Полинина, может быть, она скорее про эти песни бы с музыкальной стороны бы рассказала.
1: Окей, Полина.
0: Ой, ну сколько же у нас авторских песен? Я думаю, ну, наверное, штуки 4-то наберется.
2: Да.
0: Да, вот штуки 4 наберется, и при этом не всегда можно сказать, где авторская, где народная, где автор, чужих авторов, других и так далее. Там все переплетается, и авторская,
1: и это интонации, народная. Которые, в общем, странствуют, так же, как ваши.
0: Абсолютно верно.
1: Это
0: и причем они стыкуются музыкально, не всегда, как бы стилистически, они из разных стилей, но при этом стычка и очень интересно появляются, такие очень стыки интересные. Там тональность, тон, способ звукоизвлечения вокального даже.
1: Да, и мы это слышим. И я хочу сейчас просто проиллюстрировать это еще одним вашим дуэтом под названием «Шум в лесу». Что это за песня такая? Полин.
2: Это две песни.
1: Это две песни.
0: Там две вместе, да.
1: Так,
0: там
1: рассказывайте.
2: Ну, я расскажу про «Шум в лесу». Это Нигун, известный как Демшполер Зейден Снегун, Нигун Рэб Зейден Шполы, Ария Лейба из Шполы, это хасидский Нигун, Шум в лесу, Отец ищет детей, а дети...
1: Нигун, чтобы вы знали, это мелодия, классическая мелодия.
2: Классическая мелодия, часто без слов, но иногда минимальное количество слов. Это может быть цитата из Священного Писания или из какой-то религиозно значимой поэзии. Минимально. В данном случае это такая метафора, аллегория. Отец зовет, кличет детей. Дети не могут из леса к нему выйти, потому что стражник стоит на пути. Поется, как и многие такие нигуны, родившиеся в Украине, они поются на украинском, иногда это суржик, украино, русско-белорусский, такой общеславянский идыш еще, и также и лошенкойдыш, древнееврейский.
1: Древнееврейский, вау! А почему вы сказали, что две? Вот вы про «Шум в лесу» рассказали, а второе?
0: А мы совмещаем ее с песней на идыш, композитор Майкл Гелбарт и стихотворение... Хешер Розенблата, по-моему.
2: Да, оба они важные представители современной второй половины 20 века, калифорнийской,
1: вест-коустовской. Давайте послушаем. Эта запись была сделана тоже во время ваших выступлений, но не вчера. Поехали.

0: Вы знаете, когда я вас слушаю, я поражаюсь, как удачно у вас сочетаются голоса, тембры голосов. А вам приходилось приспосабливаться или так получилось? Полина, как музыкант, может ответить.
1: Вы знаете, я думаю, что так получилось. Я думаю, что настройка была на более каком-то глубоком уровне.
0: Угу.
1: И вот мы хотели, наверное, выразить одни и те же эмоции. Я серьезно в это верю, потому что, естественно, можно заниматься вокалом и об этом говорить, и там смотреть, как вот звук туда или сюда. Мы, да, об этом говорили таки. Но, мне кажется, в основном оно получилось натурально, потому что у нас посыл был один и тот же.
0: Угу. Да.
1: Вот.
0: А вы сказали, что у вас еще несколько таких двойных песен. Это...
2: Да, у нас вот эта интересная такая, можно сказать, фича в этом проекте.
0: Особенность этого проекта,
2: мы поем,
0: да,
2: некоторые песни одновременно. Иногда это более традиционная форма попурри, когда мы поем эти песни...
0: Ну да, одно перетекает,
2: одно перетекает
0: в другое.
2: Но в некоторых случаях мы поем полифонически, так же, как сейчас, вы слышали, в какие-то моменты эти песни две встречаются. Во второй половине они встретятся и будут петься одновременно. «Шум в лесу» и «Вандер и Хэлэйн», «Странствую один». Это, собственно, как раз эта песня, которая очень рифмуется с темой нашей программы. «Вандер и Хэлэйн», «Я странствую один» или «Одна».
0: Угу.
2: Вот. Ее поет Полина, я пою «Шум в лесу». И также есть вот еще один пример, который можно считать очень хорошим случаем, когда, скажем так, вольнолюбивая, свободолюбивая, нонконформистская поэзия, имеющая свою богатую традицию, как в XIX веке, как в классике на славянских языках, так и на идише, mm-hmm. на территории исторического Идешланда, они друг с другом говорят, но при этом век 20 и век 19 встречаются сегодня в 21-м. Что это за... а также русский язык и язык идиш. Что это за пример? Одна песня – это опять же Нигун, хотя сначала он не был Нигуном. Как Нигун его пел в 80-е годы рэп-гече Виленский, один из таких, можно сказать, культовых андеграундных фигур религиозного
0: ренессанса
2: еврейского,
0: угу.
2: в Москве. Он ее пел... очень, как очень длинный такой нигун от начала и до конца. Это вообще-то, в принципе, исторически это длинная поэма. И поэма, скорее, в таком, может быть, некрасовском стиле.
0: Угу.
2: Ее написал поэт.
0: Эпическая такая, поэма, да, такой гомер.
2: Поэма,
0: да, еврейский гомер.
2: Эзоп, может
0: эзоп.
2: Быть, немножко эзоп.
0: Даже.
2: Эзоп, потому что это аллегорическая вещь. Ее написал Семен Фруг, поэт конца XIX века, скажем так, ну, нациновского спектра, некрасовского спектра поэт. Он много писал по-русски и, может быть, даже придавал значение больше своей русскоязычной поэзии. У него есть такое, в частности, интересное двустишие. «Два достояния дала мне судьба, волю к свободе и долю раба».
0: А вот так. А я думала, что он имел в виду два достояния – русский язык и идыш.
2: Вот. Может быть, на Песах это звучит как интересный мидраш по теме выхода из рабства.
0: Да.
2: Можно сказать, неожиданно так получилось, серендипити такой.
0: Да.
2: Так вот, Семен Фруг, он писал также и на идыше. И у него есть такая поэма «Две тройки», «Цвей тройкес». Mm-hmm. Это поэма-аллегория. Сначала изображается, как тройка, помещики, бари катаются, наслаждаются красивой, роскошной, аристократической mm-hmm. тройкой. А потом мы видим такую бедную, несчастную клячу, на которой едет и с ролик, и он едет, падает, встает. И это оказалось тройкой из трех добродетелей. Чува, тфила, цдока. То есть... подаяние, милостыня, молитва и покаяние.
0: Угу.
2: И вот, конечно, он больше революционный поэт, у него это скорее социальная тема про богатых и бедных.
0: Но эта тема вечная,
2: она и как-то хорошо легла на жанр Нигуна, и этот позднейший... ее потом и положили на музыку. Есть такой композитор Хенри Руссотто, в 10-20-х годах он был. Это псевдоним, опять же, Хаим Ништвишский. Он написал много очень песен на тексты идишских поэтов, и также работал с фольклором, с фольклорными стилизациями, с фольклорными аранжировками в стиле эстрадной песни в Америке. И он написал песню на эти стихи «Две тройки». Она спелась многими певцами эстрадными, а также канторами. И вот в итоге она стала таким вот нигуном в какой-то момент. Ее пою я акапелла, ориентируясь на запись от Ребге Чевеленского, которую в Ютьюбе мне в свое время друзья показали. А Полина поет,
0: ага.
2: А Полина поет песню «Дороженька» на стихи Самуила Галкина, Шмуила Галкина, очень угу. важного советского поэта, писавшего на идише, одного угу. из крупнейших советских поэтов, писавших вообще на каком-либо языке. И этот поэт, он был арестован вместе с теми поэтами-классиками идишскими, которые погибли, угу. но он выжил, он как-то вот болел в заключении, он не был расстрелян, он выжил и... стихи, написанные в лагере, собрал как сборник «Лидерфундфикс он лагерн», песни «Лагеря и тюрьмы». И этот сборник вышел, соответственно, на идише. И книжка вышла в Израиле, и там есть и это стихотворение «Дороженька», оно тоже там написано еврейскими буквами, но на русском языке. Он написал ее в тюрьме на русском языке, в отличие mm-hmm. от Фруга, такой зеркальный момент. А тут, наоборот, еврейский поэт написал по-русски, mm-hmm. написал в тюрьме. По легенде, он написал это в тюрьме, чтобы доказать сокамерникам, что он поэт. Может быть, легенда, но написано в тюрьме, это исторический факт.
0: Доказал,
2: и вот
0: да.
2: У Александра Дулова, советского известного барда, поэта, есть песня на эти стихи. Но Полина поет свою песню на эти же стихи, а я пою про
0: Очень
2: тройку.
0: Очень интересно. Друзья, кстати, напоминаю, 4 апреля это будет совершенно уникальный концерт, в котором Псуй Короленко и Полина Шепперд, мои сегодняшние гости, будут, это фактически в ближайшее время один-единственный их совместный концерт. И это будет в гостиной Дэвидсон Радио на втором этаже 2508 Кони Айленд Эвеню, для тех, кто забыл, между V и W Авеню в Бруклине. Приезжайте, где бы вы ни жили, откуда вы ни смотрите это все, приезжайте, потому что это будет уникальное событие. И когда вы мне все это рассказываете, я думаю о том, что вы во время этого концерта, с одной стороны, столько прекрасной музыки, такие замечательные песни, а жалко тратить время на разговоры. С другой стороны, вы такой кладезь знаний об еврейской культуре, о культуре идыша, о культуре, вообще, о русской филологии, кстати, тоже. Вы включаете какие-то вот такие, от такого типа отступления в свои программы?
2: Мы назовем это не отступлениями, а скажем,
0: комментариями.
2: Комментариями.
0: Наверное,
2: в конечном
0: да.
2: счете это такая расширенная форма конферанса. Мы не читаем лекцию.
0: Нет,
2: мы
0: нет.
2: просто рассказываем, откуда взялась эта песня, что было с этими людьми, почему они написали эту песню, почему Галкин написал в тюрьме «Есть дороженька одна от порога до окна, от окна и до порога, вот и вся моя дорога». И без контекста это будет непонятно, особенно если
0: да,
2: на двух языках, на идыше кто-то его не знает. Кто-то не знает русский. Часто поем для аудитории, которая русский язык не знает, и тогда для них оба языка, а часто для некоторых аудиторий даже русский больше, чем идиш, является языком бабушки.
0: Да, и такое бывает. Вопрос к Полине, как к музыканту. А вот когда я слушала «Шум в лесу», и я сказала даже батюшке, это прямо Шуман, то есть вы делаете музыкальные аранжировки?
1: Ну, мы вместе, конечно, с Пашей обсуждаем аранжировки. Естественно, Passion Research, исследование, гораздо более весомое в смысле текстов и истории.
0: Конечно.
1: И поэтов. Вот, а я, моя скромная доля здесь предложить какую-то там где-то тональность поменять, где-то там где-то какие-то пианистические вставки сделать. И предложение... Мы вместе работаем, знаете, вместе, конечно.
0: Да.
1: Естественно, я играю... Когда я компонирую, у меня нот никаких нет, я играю по слуху. И каждый раз получается по-другому. И в этом тоже есть определенный интерес.
0: О, в этом есть очень много... Да. Интересного и радостного. Друзья, прежде чем уйти на рекламную паузу, давайте все-таки послушаем один еще коротенькое одно выступление. И тут я должна быстро спросить, сольные у вас есть какие-то номера в этих программах? Или
1: да.
0: это только вот у нас сегодня будет?
2: Да, есть. У нас есть, по крайней мере, два сольных номера. Да? Один твой, один мой, да, Полин?
1: Вот абсолютно да, сольные, да, это
2: абсолютно
1: в центре
2: сольные, да.
1: сцены либо Паша, да. либо я. Вот
0: ну, один. Какие будут сольные номера, мы пока не знаем, а я выбрала песенку под веселым названием «Будущего нет». Но те, кто знает стиль Псоя Короленко, поймут, что там так сказать, не так все просто.
2: О, это я сам написал.
0: Да, ну вот, тем более. Поехали.
3: Не побежу, и никого не побежду, наверняка я не убедю.

0: Спасибо, друзья, уходим на рекламную паузу, после которой продолжим нашу очень интересную беседу с Псоем Короленко и Полиной Шепперд. Не уходите.
1: Майклс Фармаси – аптека, которую легко найти и в которой есть все, что вам необходимо.
2: Майклс Фармаси – это огромный выбор медикаментов и грамотная консультация.
3: Майклс Фармаси – это товары для дома и подарки любимым.
4: Майклс Фармаси – это удобное расположение и большие скидки.
5: Майклс Фармаси – это доставка лекарств на дом и подарки каждому празднику.
1: Майклс Фармаси – всегда рядом. 718-921-87-77.
6: Здоровье – это то, что люди больше всего хотят сохранить и меньше всего берегут. Будьте бережливы, чтобы не кусать локти, лечите зубы. Доктора Зита Ройзман и Слава Познянский. Максимум здоровья, минимум затрат.
7: Нужна помощь на пути к восстановлению к новой здоровой жизни? В Бруклине, на берегу океана, работает реабилитационный центр «Секрест». Место, где забота, опыт и профессиональная медицинская помощь становятся вашей опорой каждый день. Комфортные условия проживания и уход 24 часа в сутки. «Секрест». Нам важно вернуть вас к полноценной жизни. Звоните сегодня 718-372-4500.
8: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
9: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.

0: Еще раз добрый день, дорогие друзья. У нас сегодня два замечательных гостя. Псой Короленко сидит рядом со мной в студии. Спасибо огромное, что вы так приехали к нам ни свет ни заря. И Полина Шепперд разговаривает с нами по Зуму из Великобритании. Но не думайте, что они не будут вместе выступать. 4 апреля они приезжают, Полина приезжает на один единственный концерт. И это будет в Дэвидсон Радио в гостиной на втором этаже нашего здания 2508 Coney Island Avenue. Обязательно приходите, в 7 вечера начинается концерт. Мне кажется, что билеты можно купить еще и на театр.com. Потому что это должно быть совершенно уникальное событие. Они исполняют свою очень популярную программу «Странники», которая шлифуется на протяжении уже последних 10 лет. И каждый раз добавляются новые песни, новые аранжировки. Что-то уходит, что-то приходит, как и рассказал нам Павел в первой части нашей программы. Все песни сопровождаются, или многие из них, комментариями, потому что кое-что надо объяснять. Песни на идыше, на русском, иногда с вкраплениями иврита, иногда с вкраплениями и английского языка. Но понятное дело, что в связи с аудиторией что-то меняется. Но у нас еще очень много вопросов. Один из них связан с тем, что вы поняли уже, что Павел совершенно невероятный знаток еврейской культуры, еврейской музыки, и он преподает. Что это за программа в Дартмунте? Это очень известный престижный колледж, и там есть отделение или программа, изучающая еврейскую культуру?
1: Да, там есть Jewish Studies Program.
0: Вау.
1: Там есть Jewish Studies Program. И последние годы я осенью, в сентябре, октябре и ноябре читаю там курс «Еврейский фольклор». Это обзорный, вводный курс для студентов, которые, может быть, впервые слышали об этих материях. Ну, им все интересно. В этом курсе много творческого и игрового элемента.
0: И вы поете?
1: Безусловно. Мы проводим этот курс совместно с Мишей Гроносом, Михаилом Гроносом, угу, который является профессором в Дартмутском университете много-много лет. Угу. Он представляет в этом курсе скорее общеакадемическую фольклористическую улицу. Ага. Я скорее еврейскую и артистическую. Ну, мы оба читаем лекции, рассказываем, но я еще и пою, а иногда приходится и сплясать.
0: Замечательно. Я думаю, что они абсолютно счастливы от того. Ну вот раз вы занимаетесь еврейским фольклором, вот Полина тут говорила о том, какой драйв в клезмерской музыке есть всегда. Мы знаем, что в нем сохранились еще вот эти, эта мелизматика древнееврейской молитвы. Я понимаю, что эта тема на много лекций, но все-таки какие ключевые моменты в еврейском фольклоре для вас вот какие-то самые главные и самые такие, которые века переживут?
1: Многоязычность.
0: То есть, хотя это на идыше, но это открыто любым другим языкам?
1: Еврейский фольклор есть не только на идыше, он есть на других еврейских языках и нееврейских.
0: И нееврейских на языках страны обитания, скажем так.
2: А можно я за музыку? Я за музыку скажу, потому что он на еврейский фольклор звучит на разных музыкальных языках тоже. Ведь много есть мелодий, которые пришли в еврейскую музыку, в народный фольклор, в народную музыку, в еврейский фольклор из других культур, так как греческая пришла, некоторые элементы румынской музыки, молдавской музыки, украинской, русской. Есть просто простые, прямые переводы, то есть берется мелодия польская, и она становится идишской песней, а есть и какие-то элементы, заимствованные вот этой вот музыкальной мозаики, определенные ходы в ладах, определенные гармонические ходы. Вот, естественно, вы говорили про мелизматику, про украшения, про орнаментацию.
0: Да.
2: Она ведь нас роднит, во-первых, она роднит музыку светскую, каковой клезмерская музыка в основном является,
0: да,
2: светскую, с музыкой сакральной, с музыкой синагоги, с молитвами. В то же самое время она роднит эту музыку с многими культурами, включая турецкую, включая дальше мы уходим туда
0: арабскую, конечно,
2: евреи,
0: конечно,
2: и чуть не в Индию даже,
0: азербайджанский мугам.
2: Абсолютно. То есть, и там причем есть очень интересно, можно проследить, как с востока на запад упрощались и модифицировались вот эти вот лады, отношения к ладам, переход к одному устою из другого устоя. Прямая линия, между прочим, есть.
0: Очень, это очень интересно. Но тут как раз я вас хочу еще спросить, поскольку мы говорили о том, что Псой занимается вот профессурой и у него лекции, а у вас хор. Хор славянский. Расскажите об этом коллективе.
2: Да, у меня он, можно сказать, два хора, потому что один в городе Брайтон, где я живу, это в часе езды от Лондона, и другой в самом Лондоне. И они у меня частенько вместе собираются, у меня получается 90 человек на сцене.
0: Вау.
2: Ну, правда, 90 у меня всего в списках собираются, ну, 70. Ну, все равно большой хор.
0: Большой хор.
2: Вот, а иногда и по отдельности мы поем. Открыла я его 2 года назад, а до этого у меня были русские хоры. По определенным причинам... Именно как русские хоры их стало практически невозможно здесь вести, но они стали славянскими, и мне открылась дорожка самой изучать песни хорватские, песни сербские, песни украинские, то есть больше материала, чем я изначально знала, такой как бы челлендж для меня, но... И народ просто повалил. У меня очень много сейчас людей, британцев, немцев, французов, шотландцев, в том числе и бывших советских наших граждан. Вот. И выступаем с удовольствием, с большим. Приходит публика, покупает билеты. Это мой хлеб с маслом, это мои комьюнити. Это замечательно интересные люди, которым хочется петь что-то нестандартное, что-то другое.
0: Замечательно. Очень, это очень интересно. Короткий вопрос для Псоя. А у вас, ну вот Полина приезжает один раз, вы уже много раз вместе выступали, а у вас будут какие-то еще совместные выступления и будут ли у вас сольные выступления здесь? Поскольку вы все-таки в Америке живете, вам не надо лететь через океан.
1: У нас с Полиной в январе был очень интенсивный тур. И это уже третий наш такой интенсивный кросс-американский тур, и при этом предыдущий был еще год назад. Мы также пользуемся случаем любым, когда Полина здесь, как вы видите, чтобы выступить вместе.
0: И это замечательный случай, напоминаю, 4 апреля в эту субботу. Пейсах, отмечайте, пожалуйста, это вообще такой подарок, я даже не ожидала, что такое замечательное совпадение произойдет. В 7 часов вечера, Coney Island Avenue, 2508, второй этаж. Поехали.
1: Я очень люблю коллаборативные проекты, так же, как и Полина рассказывала о важности коллаборативных проектов.
0: Да.
1: Это всегда обмен...
0: Совместное творчество.
1: Совместное творчество, обмен опытом, обмен энергией, обмен информацией, просто душевное, дружеское путешествие. И иногда это происходит и на территории академической, иногда встречается академическая, артистическая территории. Много лет уже... И тоже, кстати, наверное, лет 10 или больше мы работаем с Анной Штерншис, историком, профессором Университета Торонто, над проектом по сбору, анализу, потом записи и исполнения
0: песен. Да, у вас диск вышел.
1: Вышел, один диск вышел в 2019 году.
0: Ага.
1: И потом...
0: Это то, что называется
1: «Идиш Глори».
0: «Идиш Глори». Замечательное название, кстати.
1: Это песни, собранные фольклористами под руководством Моисея Береговского, одного из крупнейших советских фольклористов, занимавшихся культурой идиш, и его коллегами, украинскими советскими идиш-фольклористами во время, ну, вообще okay. Береговский...
0: А «Идиш Глори» — это компакт-диск, это альбом? Как это выглядит? Где это, как это можно приобрести, если кто-то заинтересуется?
1: Идишглори.ком.
0: А,
1: здесь можно купить уже имеющийся диск, но выходит второй. Он выйдет скоро, уже, может быть, в течение месяца.
0: Замечательно. А сольные концерты у вас будут?
1: Сольные концерты у меня бывают. У меня есть... Для меня сольный концерт – это какое-то отдельное событие, что-то очень штучное, может быть, даже в каком-то смысле интимное. Угу. И к этому надо долго готовиться, создавать новую программу. Еще ежегодные программы. Вот мы говорили про Дартмут.
0: Да.
1: Там я, конечно, каждую осень выступаю. В октябре делаю концерт, который называется традиционно Temporary Dwellings.
0: Временное обитание.
1: Или иногда Falling Leaves and Temporary Dwellings. Падающие листья и временное обитание. Иногда это совпадает с праздником Суккот, иногда нет. Mm-hmm. Иногда это... Но всегда совпадает с потрясающим листопадом, который происходит там в это время. Yeah. Это столица листопада считается. Mm-hmm. Конечно, также я стараюсь каждый год делать что-то новое и на фестивале нашем, который мы производим уже много-много лет, скоро уже будет 20 лет, фестиваль «Джетлаг».
0: «Джетлаг» – знаменитый фестиваль, каждое лето происходит.
1: В этом году мы переезжаем, мы будем находиться в районе озера Lake George, Camp Little Notch, и будет «Джетлаг» в августе, 14, 15 и 16 августа.
0: Запомните, 14, 15 и 16 августа «Джетлаг». На Гугле точно можно найти и программа, и точное место обитания. Это очень интересно. И вы говорили, у вас где-то в Филадельфии тоже будет сольное выступление скоро?
1: А в Филадельфии концерт будет буквально... Это будет 22 апреля
0: okay.
1: в Суини Паб. Это уже можно найти в интернете, это уже uh-huh. объявляется. Концерт называется «Тыгыдым». «Тыгыдым». Это такие веселые песенки про конец света.
0: Ну вот,
1: веселые
0: да.
1: песни. Вот одну мы слушали
0: из таких
1: «Будущего»
0: песенок
1: нет.
0: Мы уже «Будущего нет». Кстати, когда эта песенка была написана?
1: А в 2016, если 16-м не изменяет году, память,
0: да.
1: или 17-м.
0: Да, и хотя она написана, в общем, про как бы семью, вот у нас там нету будущего.
1: Только
0: с вами.
1: Один куплет про семью.
0: Про семью.
1: Каждый,
0: а
1: там
0: вот
1: есть про
0: вот,
1: мир, про вселенную.
0: Да, вот это такое провидение. Ну, как всегда, поэты всегда провидцы. А, Полина, какие у вас планы выступлений, кроме вот этого замечательного совместного?
2: Вы знаете, как я вот тоже выпускаю диск, дай бог, к лету он будет готов, сольный в этот раз, и я думаю вот с ним начинать ездить уже в следующем году. Но у меня есть много проектов выступлений с хором, у меня есть концерты с оркестром, которого я являюсь руководителем художественным, который летом собирается на 3 недели в Германии, там немецкие молодые музыканты, и, то есть Германии и... из Израиля, арабского и еврейского, там мы собираем вот из этих 3 музыкальных миров ребят, и с ними это импровизирующий оркестр, вот с ними у нас будет выступление в Германии, наверное, 5 выступлений.
0: А где оркестр базируется? Он именно в Германии базируется?
2: Ну, репетируем мы в Германии. Раньше мы ездили в Израиль, сейчас сложно, поэтому мы все съезжаемся в Германии, в одном месте, потом в другом, потом выступаем. Там смешение культур.
0: Вы можете хотя бы примерно сказать? Потому что я знаю, что многие мои зрители, слушатели, они летом как раз ездят, они могут до вас доехать.
2: Caravan Orchestra and Choir. У нас есть веб-сайт caravanorchestra.eu. Вот, нас можно найти Caravan Orchestra and Choir. На моем веб-сайте там все есть. Концерт у нас, скорее всего, по Тюрингии и, может быть, где-то еще. То есть Веймар точно, Веймар. Лейпциг бывает, бывает Дрезден, бывает. В общем, как получится вот в этом конкретно году. Это середина августа, 14, 15, 16 августа. Вот, но у меня еще есть... Собственно, с мужем я выступаю. То есть много, конечно, концертов всяких. Нынче я буду у вас в Америке, я же с псом выступлю, потом быстренько еду, веду воркшопы, сольный концерт даю в Бостоне, в воскресенье следующее, а потом я перелетаю на ту сторону и буду уже в Беркли и в Окленде выступать там с греческой певицей вместе с одной, вот, потом сольно, в общем, много всего разного. На моем веб-сайте есть много всего.
0: Да.
2: Все ссылки есть.
0: Окей, друзья, я не могу... не дать, я выбрала еще несколько песен, но, по крайней мере, одну из них мы точно дадим. Полина поет «Авену Малейну». Как она это делает, по-моему, совершенно замечательно, вы поймете. Поехали.

0: Да, ну вот тоже нам тоже хочется поаплодировать, потому что это как раз прекрасная иллюстрация того, о чем Полина только что говорила, об вот этом перекрестном воздействии культур и как это сделано, это просто замечательно. Конец света. Вы хотели что-то добавить?
1: Пришла в голову мысль, что эта наша программа, она очень подходит к празднику Песах, потому что она связана с дорогой и переходом. Многие песни идут про это.
0: И да, странствие, народ-странник, народ, который уходит от своего рабства в свободу, и дай Бог, чтобы нам это все удалось сделать. Я напоминаю, друзья, что программа «Псоя Короленко» и «Полины Шеперт» абсолютно уникальная, основанная на программе «Странники», но обновленная, и, естественно, поскольку они оба люди очень творческие, там будет момент импровизации абсолютно точно. Она состоится, пройдет 4 апреля в гостиной «Дэвидсон Радио», 2508 Кони Айленд Эвеню, между авеню V и W, второй этаж. Приходите, это будет, должно быть очень-очень интересно и, я бы сказала, вдохновляюще. Полина, на чем вы будете играть? Там есть рояль или у вас будет еще и клавикорд?
2: Обязательно рояль. Если есть красивый, хороший рояль, то я с удовольствием на нем играю, и там есть где развернуться. Очень, очень предвкушаю, как я буду там играть.
0: Да. А вы там никогда еще не выступали?
2: Нет, нет. Очень интересно.
0: Да. Там хороший зал, хорошее освещение и очень хорошая публика. Поверьте, я ее знаю и люблю. Я перед ней сама иногда появляюсь. И это замечательные люди. Я просто надеюсь, что они получат, я уверена, что они получат бездну удовольствия.
1: Я там выступал, очень рад вернуться туда.
0: А, вот так, тем более. А, интересно, вот сейчас такое смутное время, прямо скажем. А как, что вы находите, что дает вам какую-то опору? В чем вопрос каждому из вас? Кто первый? Ну, все задумались, потому
2: вы
0: что...
2: Вы знаете, это такой большой вопрос, но, между прочим, вопрос, над которым я постоянно думаю, и мы с Пашей в наших путешествиях к нему постоянно возвращаемся, к этому вопросу. Вы знаете, у меня даже какой-то такой лихой задор есть сейчас в том, что вот... А за что я сейчас буду держаться-то? Вот еще что-то случается. Ага. А за что я буду держаться? И мне очень нравится находить внутри себя... И снаружи вот эти точки опоры, и музыка, и совместное творчество, и отклик людей, которые приходят на концерты, это как бы вот, ну вот и есть моя самая опора, та самая. И сколько бы она ни длилась, это и будет моей опорой до конца жизни, потому что вот это вот и есть жизнь. Да. Творчество от сердца, из души, честное, по-настоящему, которое идет просто вот, ну, из космоса через нас куда-то дальше.
0: Замечательно. А вы что скажете?
1: Я, во-первых, подписываюсь под каждым словом, что сейчас Полина говорила.
0: Да.
1: Я хочу сказать, что эта программа наша, она во многом даже и сами песни про это, потому что она показывается, как она помогает увидеть дороги не только физические, но и ментальные, экзистенциальные, бытийственные дороги людей. И песен, и текстов, и судеб, и помогает быть на связи с людьми, с этими людьми, с их судьбами, быть на связи с теми открытиями в какой-то момент, которые они сделали. А тогда тоже было не всегда очень весело. Если мы посмотрим на историю последних веков, последних 20 веков, последних...
0: Мы увидим, что
1: все время было тыгыдым, тыгыдым, тыгыдым. Приходите 22 апреля в Свине, в Филадельфию, тыгыдым. И мы увидим... И что-то вот во всем этом, творчество, союзы, continuity, продолжение, память, связь, общение, дружба, внимание, некий творческий момент внимательности, который требует, там, задачи мастерства требуют сосредоточиться и быть в моменте, да. не халтурить и так далее. Это все уже важно, но за этим, за всем стоит что-то, что я не могу выразить словами. Можно, конечно, попробовать ну, путь, можно. Дорога, но это пафосно.
0: Но можно думать еще о том, что дорога – это традиция. Это вот как бы вы являетесь носителями, продолжателями действительно традиции, которые 2000 лет.
1: И личный путь.
0: И вот и личный
1: связь
0: путь.
1: И связь людей друг с другом. Любовь в конечном счете.
0: Да, да. И вот это вот все вместе позволяет жить, творить, надеяться. И при этом одна очень важная деталь, которая есть у обоих моих сегодняшних гостей. Мозги. Ум.
1: Мозги.
0: Умение думать. Умение находить выход из самого безвыходного положения, умение творить. А для этого всегда нужны мозги. И заканчивая нашу программу, я хочу сказать, во-первых, огромное спасибо Полине и Псою за то, что они нашли время с нами встретиться. И просто так интересно мне было. Я сама даже чувствую такое вдохновение от того, что я сегодня услышала и музыкально, и просто в словах. Но кроме этого, я хочу закончить эту программу, напомнить про 4 апреля, друзья, Дэвидсон Радио, Кони Айленд, Эвеню 2508, второй этаж. И закончить одну из недавних записей Псоя Короленко, он же Павел Леон, под названием «Песенка о мозгах».
1: Мозги, мозги.
0: Так и называется, мозги. Вот это то, что нам всем очень нужно. Спасибо. Поехали.
3: Вот ко-мажор. Ко-мажор – это все-таки акме, не правда ли? Я хочу сказать, что следующая песня тоже будет в до-мажоре. И она такая детская песенка, и она тоже из 70-х годов. Но никто ее не знает, потому что я ее сочинил. В детстве, как вы понимаете, из вышесказанного. Под влиянием развлекательно-дидактических персонажей, песенник, там, радионяни, веселых уроков и так далее. Первоначально, надо сказать, это была песенка про любовь. Да-да-да. В одном месте я так потом и оставил, далеко слышать это. Но я тогда уже как-то знал, что этой темы надо стесняться как-то. И тут же мне кто-то еще объяснил, что главное в человеке – это не красота, не сила, даже не усердие, а, что бы вы думали, ум. И я тогда решил заменить свою любовь на слово «мозги». Для Цниюта. Еще тут есть медвежий мотив из поэмы проэта Владимира Маяковского. Есть такая цитата из автоэпитафии философа Владимира Соловьева. Владимир Соловьев лежит на месте этом.
0: Друзья, нам пора заканчивать нашу программу. Мы ее заканчиваем записью песни о мозгах.

0: WSNR, Jersey City. Ви на волні 620 AM і слухаєте Дэвидсон Радіо.
1: Дэвидсон Радіо. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. События культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
2: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
3: Дэвидсон Радио, волна 620 AM, программа передачи на воскресенье с 12 дня до 7 вечера. Откроет наш эфир музыкально-поздравительная программа Бориса Авезова. В час дня программа Михаила Братславского «До и после». Затем двухчасовая программа Марины Левинсон «Мысли вслух». В 4 часа программа Александра Федоренко «Мелодии Украины». В 5 часов передача Бенсона Ласкина «Быть евреем». И завершит блок нашего вещания программа Алексея Орлова «Спорт за неделю».
4: При почечной недостаточности крайне необходим диализ, которого практически невозможно дождаться в клиниках. Секрес Диализ-центр проводит процедуры диализа и переливания крови для всех, кто в этом нуждается. Профессионально, качественно, надежно, всегда под присмотром квалифицированных специалистов. И главное, здесь, рядом, в Бруклине. Звоните, если это нужно вам, или расскажите про Секрес Диализ-центр тем, кому это жизненно необходимо. Секрес Диализ-центр. 718-372-45-00. 718-372-45-00.
5: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
8: Новости.
9: Аналитические передачи.
8: Репортажи, мнения экспертов.
9: И прямые включения из горячих точек со всего света.
8: Все это RTN.
9: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
8: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
9: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
8: RTN. Смотрите лучше.
10: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
11: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
10: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
11: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
10: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
11: и качественней.
3: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
1: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
12: Дэвидсон Радио.
1: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими сопкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в

0: Добрый день, дорогие друзья. Добрый день. Все эти ведут с хорошим настроением. Мы, радиостанция «Дэвидсон», начала свой музыкальный эфир с позитивной программы поздравления. Да, господа, добро пожаловать на волну отличного настроения, добрых новостей, искренних поздравлений и любимых музыкальных композиций. Хочу поприветствовать выпускающего редактора. В Бруклине мне помогает сегодня Дима Банников. Дима, здравствуй, дорогой. Ну что, господа, конечно, сегодняшний день не исключение. Сегодня очередной день, очередное воскресенье, господа. Лето за окном, настроение шикарное, потому что, как бы ни говорили, все-таки солнце – это всегда повышенный уровень, скажем, хорошего настроения, друзья. И, конечно, музыка не заставит себя долго ждать, но плюс она будет радовать больше, если вы, конечно, будете сообщать о том, кого бы вы хотели сегодня поздравить в прямом эфире. Звоните 646-427-5737. Я очень надеюсь, что музыка вам понравится, и все те, кто хотят все-таки прикоснуться к хорошему настроению, должны обязательно позвонить своим родным и близким и сказать, что если ты хочешь, чтобы у тебя было сегодня хорошее настроение, 620-я волна «Дэвидсон Радио», Борис Овезов, программа поздравления с Димой Банниковым, доставляет в ваши сердца порцию добра, порцию солнца, которое должно вас просто-напросто освещать. Конечно, друзья мои, сегодняшний день, он особенный еще тем, что мы с вами имеем возможность прикоснуться к этому великолепному состоянию. Состоянию нести добро, а это самое главное. Я хочу попросить вас сразу же, если вы хотите, чтобы за 5 минут до начала программы «Караван» и поздравления приходило вам на телефон сообщение с ссылочкой, где вы, прикоснувшись к экрану, сразу же погружаетесь в 620-ю волну, и вам не надо напрягаться, автоматически это начинает звучать, то заходите на мой сайт www.борисовезов.com. Первая страница, все белые поля заполняйте, там всего 4, имя, фамилию, телефон и ваш имейл. И система за 5 минут до начала будет отправлять вам рассылочку, друзья. Ну, а если вы хотите слушать программы в повторе, то, конечно, телеграм-канал «Борис Овезов на радио». Так и пишите «Борис Овезов на радио». Кстати, там я выставил 6 вопросов, которые будут звучать в день юбилея радиопрограммы «Караван». Отвечайте на все вопросы правильно, получаете пригласительный билет на роскошный романтический ужин в ресторан «Хэмин Грилл Суши Душанбе». Господа, заходите в «Борис Овезов на радио», получайте огромное удовольствие. Ну, а сейчас, конечно, немного полезной информации.
1: «Борис Овезов» и программа «Поздравления».

0: Азербайджан ждет вас. Подарите себе вдохновляющее путешествие в Баку с 26 июля по 4 августа вместе с Борисом Авезовым.
1: Вас ждет гладкошерный тур с продуманной программой, пятизвездочными отелями, вкусной кошерной кухней и атмосферой уюта.
2: Откройте древний и современный Азербайджан. Насладитесь морем, архитектурой и теплом людей.
3: Это время отдыха, новых знакомств и ярких эмоций, которое наполнит вас энергией и радостью на долгое время вперед.
4: Звоните 646-427-5737.
5: 646-427-5737.
4: Или заходите на сайт www.borisavezov.com.
5: www.borisavezov.com.
6: Едем в Азербайджан с Борисом Авезовым.
7: Борис Авезов в программе поздравлений.
8: Ну что, дорогие друзья, для тех, кто собирается действительно провести замечательное время, именно почувствовать свое путешествие в новом формате, я вас приглашаю на свой сайт www.borisavezov.com. Заходите, с левой стороны кнопочка «Туры». Пока то, что есть, господа, наслаждаемся. Сейчас готовится, конечно, пакет, полный пакет на следующий год уже.

получать удовольствие, друзья мои, это не заставит вас долго ждать. Ну а сегодня, господа, мне бы хотелось, чтобы наша программа проходила под замечательным девизом: «Как я захочу, так и будет. Сегодня все мои усилия будут вознаграждены. Я счастливый человек, сегодня и всегда». И я бы хотел, господа, пусть эти слова станут настоящим талисманом для каждого нашего слушателя. Ну а я приглашаю вас звонить 646-427-5737, поздравлять своих родных и близких. Ведь очень важно начинать день с правильного настроя, друзья. Когда человек верит в себя, в свои силы и возможности. Когда он уверен, что впереди его ждут удача, успех и приятные события.

Да, господа, воскресный день. Вам, конечно же, можно позволить себе мечтать смелее, действовать уверенно и радоваться каждому мгновению. Ведь вы на правильной волне. Музыка и ваши тексты подбадрят вас, конечно же, в любое время. И поэтому ведь каждый из нас понимает и знает, что счастье не приходит однажды навсегда. Оно рождается в наших мыслях, в наших поступках. Умение замечать хорошее даже в самых

что, господа, жду ваших звонков 646-427-5737. Поздравляем своих родных и близких, не стесняемся. В конце концов, посмотрите вокруг, выгляните в окно, светит солнце. Неважно, может быть, где-то дождь. За окном шумный город. У вас тихий дворик. Каждый день приносит нам новые возможности. Кто-то сегодня сделает первый шаг к своей мечте, кто-то встретит дорогого человека, кто-то услышит важные слова поддержки, а кто-то просто улыбнется. Да-да-да, господа, просто улыбнется своему отражению в зеркале и поймет, жизнь на самом деле прекрасна.

0: господа, помним, что все наши старания обязательно имеют значение. Поэтому сегодняшние поздравления. Первое поздравление. Поздравляю с 30-летним юбилеем Роману Мариночку. Пусть непременно мечты и желания сбываются. Марин, желаем здоровья, счастья, всего самого светлого и прекрасного. Олег и вся команда. Мариночка, с днем рождения, дорогая. Сейчас будет звучать песня, которая действительно подстимулирует ваше застолье и хорошее настроение. Шире круг. И еще одно поздравление. Здравствуйте, Борис. В воскресенье слушаем вас, получаем огромное удовольствие. Я бы хотела поздравить свою любимую маму, Чучеву Веру Ивановну, которая живет в Бруклине. И мы часто навещаем ее, находясь в Нью-Джерси. Мамочка, мы тебя от души поздравляем. Пусть песни в программе поздравления станут для тебя допиком хорошего настроения.
1: Праздник, сегодня праздник, а значит будем полны бокалы наливать.

Господа, не забываем, каждое доброе дело, каждая минута, потраченная на развитие и внимание ваших близких, конечно же, это достижение вашей великой цели – приносить добро в мир.

Напоминаю, телефон 646-427-5737. Господа, звоните, чтобы поздравить своих родных и близких. Можете писать, если вы набираете смелости.

Внутренний круг полней бокалы, господа. Сегодня я вообще предлагаю каждому слушателю мысленно сказать себе: я достоин счастья, я достоин успеха, я достоин любви, уважения и радости. Все хорошее уже идет ко мне навстречу. Вы правильно делаете то, что слушаете нас на Дэвидзон Радио по воскресеньям. Борис Овезов и Дима Банников. Доставляем вам море удовольствия, друзья. Спасибо тем, кто пишет добрые сообщения по всему миру. Спасибо, Греция. Сегодня поставлю для вас один греческий танец. Ну а пока мне бы хотелось настроить вас на позитив и интересная музыка, которую я очень обожаю. Песня потрясающая. Получайте удовольствие от Бориса Овезова.

0: господа, вот такие приятные песни в программе поздравления. Звоните 646-427-5737. Подберем любую музыку для вашего близкого человека. И вообще, я всем вам желаю, пусть этот день станет для вас днем приятных сюрпризов. Пусть неожиданно, вот просто позвонить человеку, которого вы давно хотели услышать. Пусть сбудется все то маленькое, любое маленькое желание. Пусть найдется решение вопроса, который долго не давал вам покоя. Пусть работа, самое главное, приносит удовольствие, а отдых – настоящее вдохновение. И я думаю, что вы отдыхать обязаны, друзья. Приглашаю вас в мои туры на сайте www.borisavizov.com. Заходите, интересуйтесь, пишите свои пожелания. Максимально буду с вами в контакте и удовлетворю любое желание.
1: Борис Авезов приглашает вас отправиться в незабываемое путешествие
2: в солнечную Грузию с 27 августа по 6 сентября. Это время, когда горы дышат свободой.
1: Море зовет к приключениям.
2: А гостеприимство людей согревает сердце.
1: Представьте вкус ароматного вина,
2: свежего хачапури и теплый вечер под звездами.
1: Здесь вы сможете перезагрузиться, найти вдохновение
2: и почувствовать настоящую радость жизни. Не откладывайте мечты, они ждут вас именно сейчас. Соберите чемодан, захватите улыбку и откройте новые горизонты.
1: Грузия станет историей, которую вы захотите рассказывать снова и снова.
2: Делясь теплом, светом и силой, полученной в этом удивительном путешествии вместе с Борисом Авезовым. Звоните 646-427-5737 или вся информация на сайте www.borisavezov.com.
0: Ну что, дорогие мои, конечно же, наша программа поздравлений сегодня наполнена самыми добрыми пожеланиями для всех именинников, юбиляров и просто замечательных людей, которые сейчас находятся рядом с нашими слушателями, друзья мои. 646-427-5737. И у нас очередное сообщение. Здравствуйте, я бы хотел поздравить подругу Юлю Тарнову с днем рождения. Тебе желаю моря счастья, улыбок, солнца и тепла. Чтоб жизнь была еще прекрасней и не знать печали никогда. Светлана Славина. Светочка, огромное спасибо. Я думаю, что песня, которая сейчас прозвучит, понравится Юлечке. И еще сообщение. Здравствуйте. Я бы хотел поздравить Максима Давыдова с прошедшим днем рождения, который был 11 июня. Поздравление с днем рождения от меня скорее прими. Счастья, радости, везения, теплоты и доброты. Максим, ну у тебя, понимаешь ли, какие творческие родственники. Мне очень приятно. Пусть эта песня сегодня прозвучит и для Максима, и, конечно же, для очаровательной Юлечки. Друзья мои, наслаждаемся. Я жду ваших звонков или сообщений.

вам и, господа, для тех, кто не решается все-таки написать или позвонить, хотел бы поздравить всех тех, кто отмечает свой день рождения. Желаю вам крепкого здоровья, семейного тепла, благополучия, вдохновения и уверенности в своих силах. Пусть каждый Новый год в вашей жизни открывает новые горизонты и дарит новые возможности.

0: Также, дорогие мои, хочу отдельное поздравление предоставить тем, кто сегодня празднует важные жизненные события, такие как свадьба, юбилей, профессиональные достижения, выпускные, новоселье и другие памятные даты. Господа, пусть каждый праздник становится началом еще более счастливого этапа вашей жизни. Вы на правильной волне. Я вас люблю и жду, конечно же, ваших звонков. 646-427-5737. 646-427-5737.
1: Борис Овезов в программе поздравлений.
0: Ну и сейчас скоренько хочу, господа, донести до вас информацию, которая, по-моему, очень важна. Дорогие друзья, вас приглашает главный врач медицинского центра Хорев Хайфа. Это Израиль. Автор премии «Золотой Гиппократ», глава фонда Хорев без границ, доктор Роман Барак. Он, господа, приезжает сюда, в Нью-Йорк, с Израиля. Можете проконсультироваться, в гугле напишите «Роман Барак, доктор», и вы сами прочитаете, кто это есть. 27 июля в Нью-Йорке, в Квинси, пройдет полуторачасовая встреча с главным врачом медцентра Хорев Хайфа, Израиль, реаниматологом, интенсивистом, доктором Романом Бараком, господа. Какой зал и во сколько, я еще скажу, или в программе «Караван», или в программе «Поздравления», господа. Доктор Барак – это действительно человек-легенда. Он приглашает вас всех, он делает бесплатную консультацию, полуторачасовую. Вход бесплатный, господа, это будет в Квинси, и я сообщу. День 27 июля, а час и зал, конечно же, я сообщу более точно. Вы на правильной волне, люблю вас, господа.
1: Борис Овезов в программе «Поздравления».

Ну что, дорогие мои, конечно же, первая часть программы поздравления подошла к своему логическому завершению. Оставайтесь с нами. Я очень надеюсь, что у пульта сегодня Дима Банников, а значит, реклама пройдет очень быстро. Люблю вас, наслаждаемся музыкой, хорошего настроения и жду вас.

0: Escal Learning Center приглашает вас в свой летний лагерь. Мы работаем все каникулы с 8 утра до 6 вечера. Ваших детей ждут игры на свежем воздухе, домашнее питание, поездки, плавание, танцы, экскурсии и многое другое. Но если вам понравится, продолжим в сентябре. Записывайтесь к нам на After School Program 3360 Shore Parkway. Ваш ребенок заслужил отличное лето. 646-416-0060. Это лето твое! СК Learning Center.
1: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
2: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.

0: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение и все. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе.
1: «Дэвидсон Радио».
0: Мы любим Нью-Йорк.

0: Еще раз приветствую вас, дорогие друзья. Спасибо, что пишете добрые слова. Спасибо огромное всем смс-сообщениям. Почему-то вы не поздравляете, а именно я пользуюсь тем, что пришло в среди недели. Звоните 646-427-5737. Друзья, мы уже неоднократно слышим такую фразу, что, друзья, действительно счастье любит тех, кто умеет благодарить жизнь за все хорошее. Поэтому прямо сейчас вспомните хотя бы три вещи, которые бы вы хотели бы поблагодарить. Именно сказать спасибо сегодняшнему дню. Возможно, это ваша семья, любимая работа, верные друзья, уютный дом или просто возможность проснуться утром и увидеть новый день. Господа, мне очень приятно то, что вы остаетесь на нашей волне. Мне очень приятно то, что вы заходите на интернет-сайт www.borisovetsov.com, интересуетесь турами и, конечно же, заполняете первую титульную страницу, чтобы сообщение о том, что программа начинается за 5 минут, приходило к вам на телефон. Спасибо вам огромное, люблю вас и очень надеюсь на встречу с вами.
1: Борис Овезов в программе поздравлений.
2: Борис Овезов приглашает в Португалию с 25 августа по 3 сентября. Представьте себе утро, когда вас будет мягкое солнце Атлантики. Воздух наполнен ароматом свежесваренного кофе и океанского бриза. А впереди целый день открытий, впечатлений и ярких эмоций.
3: Вы сможете попробовать настоящие португальские деликатесы. Ароматными винами и легендарными десертами, известными во всем мире.
2: Уютные кафе и шумные набережные. Древние традиции и яркая культура.
3: Здесь гармонично сочетаются богатая история и современный ритм жизни.
2: Отправляйтесь в Португалию с Борисом Овезовым с 25 августа по 3 сентября.
4: Подарите себе 10 дней ярких эмоций, новых знакомств и незабываемых воспоминаний.
2: Звоните 646-427-5737.
3: 646-427-5737.
2: Вся подробная информация на сайте www.borisoveza.com. Португалия ждет вас. Откройте для себя красоту Атлантики уже этим летом.
0: Ну а мы продолжаем наш веселый музыкальный эфир, господа. И помним одну простую истину. Когда человек замечает хорошее, хорошего становится еще больше. Это удивительный закон жизни, господа. Улыбка рождает улыбку, добро возвращается добром. А вера в успех помогает достичь невероятных результатов. Вы на правильной волне.

знаете, господа, в апреле, побывав в Греции, я познакомился в Салониках с одним замечательным коллективом, где исполнительница греческих песен, она выходец Грузии, Афродита. И вот эту песню она прислала мне, она исполняла потрясающие песни, и мне вообще было, я был в таком восторге, услышав ее тембральную окраску, и недавно я с ней разговаривал по телефону, и очень хочу с ней сделать интервью. Вы получите море удовольствия. Такая интересная личность, великолепная певица.

Самое главное, что группа с Борисом Айзом в Греции была просто в восторге от таверны, где мы посетили, один вечер провели в невероятной, невероятной атмосфере. Господа, поэтому заходите на мой сайт www.borisayazov.com. Получайте удовольствие. Едем вместе с Борисом Айзом. Новый формат путешествия я вам гарантирую.

0: Борис Алезов в программе поздравлений.
1: Ну что, господа, вы на правильной волне. Вообще, я сегодня предлагаю вообще такой музыке. Провести этот день под девизом победителя. Да, да, победители, не бойтесь говорить себе добрые слова. Не стесняйтесь хвалить себя за достижения. Ведь каждый из нас проходит свой путь, преодолевает свои трудности и заслуживает уважения за проделанную работу. И у нас очередное поздравление. Здравствуйте, Борис. Я бы хотела поздравить Ольгу Захарченко, которая живет в Нью-Джерси, с 50-летним юбилеем. Оленька, тебя поздравляю, и эти слова для тебя. Быть всегда на высоте желаю, пусть только счастье и удача ждут тебя впереди, пусть станут явью твои мечты, пусть желания с возможностями совпадают, пусть солнечных дней много бывает, пусть желанной и любимую всегда, пусть для веселья причина найдется всегда. Светлана, конечно, неплохое стихотворение, но можно было поработать еще немного. Спасибо вам огромное, Светочка. Оленька, мы вас поздравляем. Я попросила песенку что-нибудь веселое именно по дню рождения. Поэтому мой любимый певец Райден Стоун для вас. С днем рождения, Оленька.

пока звучат ваши любимые музыкальные заявки, господа, я хочу напомнить каждому слушателю, что вы гораздо сильнее, талантливее и успешнее, чем иногда думаете о себе. Верьте в свои мечты, поддерживайте своих близких, делайте добро, радуйтесь мелочам, и тогда жизнь обязательно ответит вам взаимностью. Вы правильно делаете, что беспокоитесь о том, чтобы у ваших близких было хорошее настроение. Поздравляю их даже вот так вот, среди недели, с понедельника по четверг. 646-427-5737, господа. Мне очень приятно то, что сегодня, господа, все складывается самым лучшим образом. Сегодня ваши усилия будут замечены и оценены. Сегодня удача идет рядом с вами. Сегодня вы счастливый человек. И не только сегодня, а всегда. Потому что слушайте программу «Поздравления» и по пятницам программу «Караван».

Друзья, я уверен, что музыка в программе «Поздравления» вдохновляет вас. Я знаю, что каждая песня напоминает о самых светлых моментах вашей жизни. Ну а программа «Поздравления», конечно же, помогает создавать прекрасное настроение на весь день. И давайте поздравления своим родным друзьям, коллегам и любимым людям. И говорите теплые слова почаще, господа. Ведь иногда одно доброе пожелание способно сделать человека счастливым на целый день. Вы правильно делаете то, что слушаете нас. Звоните, пишите.

0: Рима, я благодарю каждого слушателя за то, что вы со мной в этот час. Спасибо за ваши сообщения, звонки, музыкальные заявки, замечательное настроение. Именно вы, друзья, делаете мою программу такой душевной, искренней и любимой. Спасибо вам огромное. Люблю вас.
1: Борис Овезов в программе поздравлений.
2: Азербайджан ждет вас. Подарите себе вдохновляющее путешествие в Баку с 26 июля по 4 августа вместе с Борисом Овезовым.
3: Вас ждет гладкошерный тур с продуманной программой, пятизвездочными отелями, вкусной кошерной кухней и атмосферой уюта.
4: Откройте древний и современный Азербайджан. Насладитесь морем, архитектурой и теплом людей.
3: Это время отдыха, новых знакомств и ярких эмоций, которое наполнит вас энергией и радостью на долгое время вперед.
4: Звоните 646-427-57-37.
3: 646-427-57-37.
4: Или заходите на сайт www.borisovezov.com.
3: www.borisovezov.com.
5: Едем в Азербайджан с Борисом Овезовым.
1: Борис Овезов в программе поздравлений.
0: И, конечно же, для вас, дорогие мои, немножко песен любви.

напоследок, друзья, хочется сказать каждому из вас, как я захочу, так и будет. Сегодня все мои усилия будут вознаграждены. Я открыт для радости, успеха и благополучия. Я выбираю счастье, друзья. Я счастливый человек сегодня и всегда. Пусть эти слова станут вашим личным девизом не только на сегодняшний день, но и на всю жизнь. Улыбайтесь и читайте. Действуйте и верьте в лучшее. Оставайтесь на нашей волне, наслаждайтесь любимой музыкой. И помните, все самое прекрасное еще впереди. С вами был я, Борис Овезов. Программа поздравления по заявкам. И Дима Банников. Хорошего настроения, ярких эмоций, счастливых событий и исполнения самых заветных желаний. Люблю вас. Пока.

0: Борис Завезов приглашает в Португалию с 25 августа по 3 сентября. Представьте себе утро, когда вас будет мягкое солнце Атлантики. Воздух наполнен ароматом свежесваренного кофе и океанского бриза. А впереди целый день открытий, впечатлений и ярких эмоций.
1: Вы сможете попробовать настоящие португальские деликатесы. Ароматными винами и легендарными десертами, известными во всем мире.
0: Уютные кафе и шумные набережные. Древние традиции и яркая культура.
1: Здесь гармонично сочетаются богатая история и современный ритм жизни.
0: Отправляйтесь в Португалию с Борисом Авезовым с 25 августа по 3 сентября.
2: Подарите себе 10 дней ярких эмоций, новых знакомств и незабываемых воспоминаний.
0: Звоните 646-427-5737.
1: 646-427-5737.
0: Вся подробная информация на сайте www.borisaveza.com. Португалия ждет вас. Откройте для себя красоту Атлантики уже этим летом.
3: Дэвид Зонг Радио.
0: Мы любим Нью-Йорк.

четверки час дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.

0: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио.
0: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
1: Дэвидсон Радио.
0: 620 АМ. Настройтесь.
2: Группа ортопедов под руководством доктора Игоря Рубинштейна занимается хирургическим и нехирургическим лечением коленей, плеч и других суставов, включая минимально инвазивную артроскопическую хирургию, а также хирургию для замены коленных суставов. В офисе лечат любые переломы и травмы. Офисы доктора Игоря Рубинштейна находятся в Южном Бруклине и в Рего-парке в Квинсе. Телефон

0: Вкус собаки.
1: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов. Порез руки.
2: Я Дмитро Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
3: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
4: Мой адвокат.
5: Мой адвокат.
6: Юрий Прохин.
4: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
7: Имея федеральный лайк. Офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
8: Новости.
9: Аналитические передачи.
8: Репортажи, мнения экспертов.
9: И прямые включения из горячих точек со всего света.
8: Все это RTN.
9: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
8: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
9: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
8: RTN. Смотрите лучше.
4: Каждый день эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому – спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым. Каждое утро с понедельника по пятницу в 7:05 утра на Дэвидсон Радио.

Приветствую вас, дорогие друзья, на волне 620 МДВИТН Радио. Приветствую этот праздничный день. Поздравляю всех пап с Днем Пап. Father's Day в Америке. Акмальчик, поздравляю и вас с этим замечательным праздником, потому что день такой надо отмечать. Надо отмечать от всей души. И сегодня я для вас приготовил программу. Можно было, конечно, и о папах конкретно поговорить, вспомнить своих. Я своего помню каждый день. Вот каждый божий день я вспоминаю своего папу и горжусь им. Ну, а надеюсь, очень хочу верить, что и мои дети так же. Ну, пусть не вспоминают, но хотя бы гордятся. Да. Ну, а сегодня я решил посвятить программу тоже одному, как это сказать, папе. Наверняка, да? Но его, к сожалению, уже давно нет, но он нам оставил наследие, он нам оставил свою совершенно потрясающую музыку. Вы узнаете даже по первым нотам, о ком я говорю, но подробности его жизни узнаете чуть позже. Пока я хочу поблагодарить тех, кто поддерживает мои эфиры. В первую очередь, Enriched Adult Daycare, это такой центр для людей пожилого возраста, он расположен в Бруклине, приглашает всех желающих. Вот, приглашает особенно людей из Квинса, из района Фараковой. Друзья, запишите телефон 718-928-7373 и приезжайте посмотреть, что это за центр. Приехать очень просто. Все, что необходимо сделать, просто позвонить по этому номеру, и за вами приедет машина, вас заберет, вас привезет, а там уже все возможно, все радости есть. 718-928-7373. Вас привозят и увозят, вам готовят вкуснейшую еду, возят в бассейн и в баню на экскурсии, концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку, заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть на бильярде, прихорашиваться в салоне красоты, общаться и, главное, дружить. Принимают все планы MLTC, программу NHTD, в Enriched Adult Daycare есть все и не хватает только вас. Звоните 718-928-7373, 718-928-7373 или заходите на сайт adultdaycare.com. Еще одно сообщение касается замечательного доктора, доктора Михаила Рисмана, специалист по лечению боли. Он успешно практикует в Нью-Йорке более 35 лет. Его офис находится по адресу 1021 Avenue Z в Бруклине, а телефон 718-769-7191. 718-769-7191. Он один из немногих врачей в Нью-Йорке, кто использует уникальную методику при лечении болезней позвоночника, суставов, воспаления седалищного нерва, головной боли, мигрени, пяточных шпор и всех видов нейропатии, то есть онемения в руках и ногах. Это лечение называется фотомодуляция. Суть метода – использования мягкого света, который улучшает работу клеток и кровообращение, снимает воспаление тканей. Происходит естественное восстановление и обновление иммунной системы. Это лечение безопасно, неинвазивно, без уколов и способствует общему выздоровлению. Этот уникальный прибор прошел многолетние испытания и сейчас применяется в космосе и в армии Соединенных Штатов. Звоните и записывайтесь на прием 718-769-7191. И если никто вам не смог помочь, обратитесь к доктору Рисману. Первый же визит вы пройдете тщательное обследование, а после лечения очень быстро почувствуете облегчение. В течение 1-2 месяцев вы избавитесь от боли. В офисе принимают все основные медицинские страховки. Не откладывайте, звоните доктору Михаилу Рисману 718-769-7191. Что ж, потихонечку подходит время начала рассказа о моем герое, но я решил начать с песни. Возможно, вы угадаете, чья музыка сегодня будет звучать в эфире.

Надеюсь, надеюсь, что вы угадали. Ну, голоса – это Мещуки. Вот. А Вадим и Валерий. А музыка, которая прозвучала, это музыка Микаэла Леоновича Тривердиева. Замечательного, совершенно потрясающего, уникального композитора. Родился он 15 августа 1931 года в Тифлисе, а умер 25 июля 1996 года в Сочи, Краснодарский край. Совсем не много пожил, оставил очень и очень большой музыкальный след для нас с вами. Советский российский композитор армянского происхождения, народный артист РСФСР, получил это звание в 1986 году. Вот, и лауреат государственной премии, много наград, много призов. Тривердиев написал музыку к 132 кинофильмам и ряду спектаклей, а также более 100 песен и романсов, 4 балета, 5 опер, камерные и вокальные циклы, симфонию, 3 концерта для органа, 2 концерта для скрипки с оркестром и концерт для альта и струнного оркестра. Полностью его музыкальное наследие еще не извлечено из архивов композитора. Представляете, наибольшую известность Тривердиеву принесла музыка к кинофильмам прежде всего «17 мгновений весны», «Ирония судьбы» с «Легким паром», да и многие-многие другие. «Адам женится на Еве». И, конечно же, там еще целая куча фильмов, как я и сказал выше. 132 фильма.

«Вектор Ленинградом», так называется это замечательное произведение Михаила Леонтьева. Михаил Леонович родился в Тбилиси в армянской семье, где был единственным ребенком. Его отец служил директором Государственного банка. В 1937 году он был репрессирован. Жил в доме на улице Павла Ингороквы. Вот, если кто знает Тбилиси, это улица в районе Мтацминда. Идет от улицы Георгия Леонидзе за улицей Вахтанга Кататишвили и имеет продолжением улицу Арсена Адзелашвили. Учился в 43-й Тбилисской средней школе и в музыкальной школе десятилетки при Тбилисской консерватории по классу фортепиано, в музыкальном училище Тбилиси по классу композиции профессора Шалвы Мшвелидзе. По настоянию матери он поступил в Ереванскую консерваторию, в которой проучился полтора года. За это время изучил армянский язык и неплохо им владел. А с 1953 по 1957 год учился в Московском музыкально-педагогическом институте имени Гнесиных, класс композиции Арама Хачатуряна. А дебютировал композитор в Большом зале Московской консерватории, где его романсы исполнила Зара Дулуханова. Хотя, если быть честным, то первый балет, то есть композиторский талант Михаила Таривердиева проявился очень рано. Свой первый балет он написал в 13 лет. Представьте себе на секундочку, в 13 лет.

созрели вишни, наклонясь до земли, где-то далеко в памяти моей. Сейчас, как в детстве тепло, хоть память укрыта такими большими.

1958 году дебютировал в кинематографе в фильме «Юность наших отцов». А в 1960-х годах Тривердиев некоторое время встречался с Людмилой Максаковой. 9 мая 1967 года они вместе после вечеринки с друзьями в ресторане ехали на машине по Ленинградскому проспекту в районе театра «Ромен». Дорогу переходил молодой человек, спешащий к своей девушке, ждущей его на противоположной стороне улицы. Машина с Тривердиевым сбила парня, а затем уехала с места аварии. От полученных травм молодой человек скончался на месте. Существует версия, что за рулем была Максакова, а Тривердиев согласился взять вину на себя. В частности, этой версии придерживалась вдова композитора Вера Тривердиева. В итоге композитору было назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы. Поскольку следствие длилось тоже ровно 2 года, после суда его освободили.

Легко одиночество, как твой характер крут, посверкивая циркулем железным, как холодно ты замыкаешь круг, не внемля уверением бесполезным. Дай стать на цыпочки в твоей.

где ощутить сиротство, как блаженство. Даруй мне тишь твоих библиотек, твоих концертов строгие мотивы, и мудрая я позабуду тех, кто умерли или доселе живы. И я познаю мудрость и печаль,

0: черты появятся и растворятся снова. Друзей моих прекрасные черты появятся и растворятся снова.
1: Дорогие друзья, 1:36 в Нью-Йорке. Время прерваться на короткую рекламную паузу. Оставайтесь с нами на волне 620М. В эфире программа «До и после».
2: Дэвид Зон, радио, радио.
3: Американское радио на русском языке.
2: Дэвид Зон, радио.
3: Дэвид Зон, радио.
4: Внимание республиканцев Барапарка, Мидвуда, Шипсхитбэя и Грейвсенда. Во вторник, 23 июня, в ваших районах пройдут первичные выборы в Сенат штата. Мы убедительно просим вас проголосовать за республиканца Бернарда Вайсельберга. Бернард Вайсельберг – успешный и опытный руководитель госпиталя, общинный лидер, сторонник полиции и никаких налогов. Голосуйте 23 июня за Бернарда Вайсельберга в Сенат штата.
5: Paid for by friends of Bernard Weisselberg for New York State Senate.
6: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
7: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Оушен-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917-450-73, 917-450-73.
8: День начинается так. Я встаю, пью чашку кофе, выкуриваю сигарету и на промывку мозга.
9: Какую промывку мозга?
8: Что значит на какую? Утреннее шоу доктора Ермолинца. Утром промыл, целый день ходишь, как огурчик.
10: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
11: Утреннее шоу Вадима Ермолинца.

0: Нью-Йорк.
1: Дорогие друзья, приветствую вас на волне 620 М. Дэвидсон Радио. В студию микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом Акмаль Тахиров. Мы любим Нью-Йорк. Всех пап поздравляю с этим замечательным праздником. Еще раз и еще раз. Слушайте, как это важно быть папой. Ну и хочу напомнить еще одно короткое сообщение для тех, кто ищет работу. Внимание всем, кто имеет право на работу. Крупнейшее агентство по уходу на дому Welcome Care предлагает немедленное трудоустройство во всех районах Нью-Йорка. Приглашают работников с сертификатами PCA и HHA. Приходите со своими пациентами и получите неограниченное количество часов. 718-232-4850. Если у вас нет сертификата, бесплатное обучение в агентстве Welcome Care и приступайте к построению карьеры. Лицензированное агентство Welcome Care 23 года в бизнесе, говорит на вашем языке и платит все бенефиты плюс бонусы. Предлагает все виды помощи для всех категорий. Отдельно напомню, что есть специальная программа в агентстве, касающаяся детей. Это отдельно, о чем можно было бы рассказать. Вот, детки с аутизмом, особые условия, новые условия какие-то появились, я их не знаю, но в агентстве вам подскажут, что с этим делать. Ну и детки, у которых наблюдается отставание в развитии, ничего сложного, надо только взять специалистов, они помогут, подтянут, и к началу учебного процесса все будет в норм. 718-232-4850, 718-232-4850, Welcome Care, с нами как в семье. Ну а мы продолжаем, тема сегодня моего рассказа, герой Михаил Таривердиев, человек, безусловно, невероятно талантливый и мною обожаемый. Он является автором 5 опер, в том числе «Кто ты?» для театра Бориса Покровского. Написал в 1966 году. «Граф Калиостро» 1983 год. «Ожидание» 1985. «Женитьба Фигаренко» — сатирическая опера по мотивам Пьера Бомарше 1996 год. А поставлена была всего лишь в 2018. Четырех балетов. Балет «Девушка и смерть» по Максиму Горькому 1985 год. «Музыка для органа» 3 концерта. Для органа 10 хоралов, подражание старым мастерам. «Симфония для органа», «Чернобыль», 88 год, фортепианного трио, цикла пьес для фортепиано, «Настроение», вокальных циклов на стихи Леонида Мартынова, Андрея Вознесенского, Беллы Ахмадулиной, Марины Цветаевой и многое-многое-многое другое.

Это очень известная песня на стихи Вознесенского «Не исчезай во мне ты навек, не исчезай на какие-то полчаса, вернешься ты вновь через тысячу, тысячу лет, но все горит твоя свеча, не исчезай из жизни моей, не исчезай из горяча или невзначай, исчезнут все, только ты не из их числа, будет всех исключением, не исчезай». Я специально поставил эту композицию чисто в музыкальном виде для того, чтобы прекрасные слова не отвлекали от прекрасной музыки Тари Вердиева. Это просто замечательно. Написал он музыку к фильмам «17 мгновений весны», «Ирония судьбы» или «С легким паром», «Мой младший брат», «Король-олень», «Человек идет за солнцем», «До свидания, мальчики», «Старомодная комедия», «Любить», «Адам женится на Еве». Всего к 132 фильмам и более 100 романсов. Инструментальные концерты, его музыка использована в фильме «Исаев». Он активно сотрудничал с музыкальным коллективом трио «Меридиан» из города Иваново. Ну а сейчас я хочу поставить композицию, которая называется «Еврейская

Ну, такая замечательная музыкальная композиция. 1993-1996 годы был художественным руководителем благотворительной программы «Новые имена». Он же был также основателем гильдии композиторов кино Союза кинематографистов России. Был ее президентом. Серьезно, на профессиональном уровне занимался фотографией, увлекался водными видами спорта, например, такими как виндсерфингом, водными лыжами и даже туризмом.

0: Михаил Леонович Таривердиев скончался от острого сердечного приступа 25 июля 1996 года в последний день отдыха в сочинском санатории «Актер». Накануне обратного вылета в Москву, не дожив 3 недели до своего 65-летия. Похоронен на армянском кладбище Москвы. Проживал на улице Усиевича, дом 9, в районе метро «Аэропорт». А в наши дни там установлена мемориальная доска с текстами на 3 языках – грузинском, армянском и русском. В 1997 году вышла книга композитора, которая называется «Я просто живу». Согласитесь, все песни, которые мы услышали, мы просто знаем эти слова на память. И сегодня тоже поем. А это заканчиваю я сонетом о сыне из кинофильма «Адам женится на Еве».
1: Пылающую голову рассвет приподнимает с ложа своего, и все земное шлет ему привет, лучистые встречая божество. Когда в расцвете сил в полдневный час светило смотрит с вышины крутой, с каким восторгом миллионы глаз следят за колесницей золотой. Когда же солнце завершает круг и катится устало на закат, глаза его поклонников и слуг уже в другую сторону глядят. Оставь же сына, юность хороня, он встретит солнце завтрашнего дня. Не изменяйся, будь самим собой, ты можешь быть собой, пока живешь. Когда же смерть нарушит образ твой, пусть будет кто-то на тебя похож. Тебе природой красота дана на очень краткий срок, и потому пускай по праву перейдет она к наследнику прямому твоему. В заботливых руках прекрасный дом не дрогнет перед натиском зимы, и никогда не воцарится в нем дыхание смерти, холода и тьмы. И пусть, когда настанет твой конец, звучат слова «Был у меня отец». Оставь же сына, юность хороня, он встретит солнце завтрашнего дня. Оставь же сына, юность хороня, он встретит солнце завтрашнего дня.
0: Дорогие друзья, поздравляю вас с Father's Day, с праздником пап. Оставляю в эфире Дэвидзон Радио вместе с Акмалем Тахировым. Будьте здоровы и дорожите друг другом. Пока-пока.
2: Дэвидзон Радио. Радио.
3: Американское радио на русском языке.
2: Дэвидзон Радио.
3: Дэвидзон Радио.
4: Новости,
5: аналитические передачи,
4: репортажи, мнения экспертов
5: и прямые включения из горячих точек со всего света.
4: Все это RTN.
5: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
4: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
5: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
4: RTN. Смотрите лучше.
6: Когда вы ваши близкие перенесли сердечный приступ или инсульт, сложные операции или получили серьезные травмы, все, что им нужно от вас, это ваша любовь. Остальное доверьте реабилитационным центрам ShoreView и Secrest. Здесь, в Бруклине, ваши члены семьи получат профессиональную медицинскую помощь, поддержку в любое время суток. Им будут обеспечены самые комфортные условия – уход и забота. Не позволяйте своим близким страдать. Свяжитесь с реабилитационными центрами ShoreView и Secrest.
7: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
6: Реабилитационные центры ShoreView и Secrest. Пространство для восстановления и новой жизни. 718-891-44-00, 718-372-45-00.
8: В 5 районах нашего города на 302 квадратных милях проживают миллионы зарегистрированных избирателей, которые говорят на более чем 700 языках. То есть почти половина наших соседей не говорит по-английски дома. Выборы – это время, когда мы собираемся вместе, вдохновленные надеждой на лучшее будущее для наших родных и близких и наших сообществ в целом. Civic Engagement Commission города Нью-Йорка предоставляет услуги устного перевода на избирательных участках по всему городу на 11 языках. Если вы зарегистрированы для голосования, наша команда может помочь вам на вашем избирательном участке ответить на ваши вопросы о процессе голосования или в соответствии с федеральным законом об избирательных правах сопровождать вас в качестве перевода. Вы также можете привести друга или члена семьи, который будет вам переводить. Мы защищаем ваше право голосовать на родном языке. Civic Engagement Commission поможет вам.
9: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.

0: Америки 2 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: 1 июня 2026 года. И сегодня мы с вами должны выполнить две задачи, которые наше руководство перед нами поставило. Во-первых, сегодня День Отца в Америке отмечается, да, Father's Day. Обязательно мы должны поздравить наших пап, вспомнить тех, кто ушел из этой жизни. И в основном наши телезрители и радиослушатели в том возрасте, когда можно говорить о том, что их отцы воевали. И мы будем принимать ваши телефонные звонки, ваши воспоминания, безусловно. И сегодня, как я уже анонсировала в прошлой нашей с вами встрече, мы с большой благодарностью и удовольствием встречаем Анну Малкину, человека, который посвятила свою жизнь здесь, в Америке, ветеранскому движению. Здравствуйте, Аня.
2: Здравствуйте все. Все-все-все, как я всегда говорю. Но для меня, честно, если признаться, это большая честь и ответственность быть рядом с такой ведущей, как Марина Левинсон и ее бригада. И перед такой многочисленной аудиторией радиослушателей и телеслушателей это большая ответственность. Я очень благодарю за это.
1: Аня, почему вы связали свою жизнь здесь, в Америке, с ветеранами?
2: Я считаю, что нашему поколению просто выпало большая привилегия.
1: Я думала, испытание, наоборот.
2: Привилегия большая. Жить рядом, общаться с людьми, благодаря которым, собственно, мы все живы. И мир на Земле планета. Поэтому, и потому что и мои родные непосредственные отношения тоже имели и к войне, к сожалению.
1: Сколько у вас детей было в семье, Ань?
2: У меня мама героиня была, она 10 детей родила.
1: Боже ты мой, Господи. Как в Библии, прям как в Танахе написано, да? Плодитесь и размножайтесь.
2: Да.
1: Вы какой по счету были в роду?
2: Я 9-я.
1: И сколько 9-я. Вам было лет, когда не стало родителей?
2: Ну, мамы у меня не стало, когда мне было 6 лет. Это, а папы где-то уже 12-16.
1: Вот. Вы знаете, вот горло перехватывает, честно говоря. Вот как можно было выжить? Как вы стали вот таким человеком, понимаете?
2: Ну,
1: потому что современные дети нередко говорят, вот у меня было тяжелое детство, поэтому у меня такие-то комплексы, я чего-то не достиг и так далее.
2: Но я благодарна судьбе, что мне встретились такие люди, вот, когда семья была эвакуирована наша, и моя мама умерла, так меня оставили в детском саду до 9 лет. Папу пожалели, что много детей, и оставили до 9 лет. И там я очень много почерпнула, может быть, природа еще где-то, потому что моя мама, когда была беременна, она пела своим детям. Я еще в животе была, когда я уже это слышала. И там две сестрички из Ленинграда эвакуированные были, Броня Абрамовна и Софья Абрамовна. Они музыканты были. И они тоже мне дали что-то.
1: Это где было, я прослушала?
2: В городе Куйбышеве.
1: Куйбышев.
2: У нас получилось так, что мы в Смоленске жили, мой папа работал на авиационном заводе имени Сталина, и нужно было демонтировать оборудование с завода, погрузить на товарный поезд и увезти на восток. И когда это уже закончилось, а мама моя, самая старшая была на обороне Москвы, моя Машенька, а мама моя с детьми, как она там бегала с малюсенькими, мы на руках, бегала по бомбоубежищам, это представить невозможно. Ну и видно, поэтому она, когда уже в Куйбышев мы прилетели на заводе, на большом, папа работал авиационным, И тогда мама не стала. Но меня держали до 9 лет, и я уже там себе делал какие-то выводы, что надо что-то. А вообще, при чем тут
1: пробиваться?
2: Я? При чем тут я? Сейчас речь идет о,
1: нет, я
2: о
1: бы,
2: людях,
1: знаете,
2: которые
1: что?
2: Воевали.
1: Я зацепилась за слово «Свердловск». Давайте от него.
2: Куйбышев.
1: Нет, Куйбышев, вы родились и жили.
2: Нет, я в Смоленске родилась.
1: А, Смоленск. Вот вы сказали, что вы познакомились с молодым человеком, у которого тоже семья,
2: да,
1: связана с этим городом. Что это за история?
2: Ну, это такая история, что... Ну, я хочу сказать, во-первых, что не только я, 31-й год уже пошел, как мы с ветеранами. В Шорфронте был клуб «Хатиква». Рита Каган, директор программ.

0: И Рита нас везде возила. Сначала в Манхэттен после 11 сентября в парке Сибриз. Наше наследие делали всегда Марина Ковалева. И мы всегда открывали нашим хором песни отсюда и ветераны.
1: Ну, понятно, предыстория немножко понятна.
0: Да.
1: Но далее я просто хочу подвести к человеку, который нас ожидает на прямой связи из Парижа. Из Парижа, Аня. Вот этот город, который вы произнесли, как он связывает вас и молодого профессора, который преподавал или преподает до сих пор, наверное, в Нью-Йорк Юниверсити, может быть, да, и в Париже.
0: Тогда я вам расскажу. Я захожу в лифт, стоит молодой человек,
1: так,
0: с треногой, с фотоаппаратами обвешанный и улыбается. А я думаю, я говорю: молодой человек, вы случайно не у кого-то хотите брать интервью, а я не знаю, у какого-то ветерана? А он говорит: нет, а почему вы спрашиваете про ветеранов? Потому что, я говорю, наша вот работа, моя жизнь связана уже с ветеранами с 95-го года. А что вы делаете с ветеранами? Ну, на мероприятия рассказываю вот все. И говорю, мы с мужем собираем истории, чтобы люди написали свои воспоминания, хочется это все сохранить. И делаю стенды «Никто не забыт», как молоды мы были. Какие стенды? Ну, вот стоит молодой солдатик, и тут он уже герой уже с медалями, с орденами. Он говорит: а можно я посмотрю ваши стенды? Я говорю: приходите, пожалуйста. Я выхожу в апартмент 3B, а он выходит, он в 5B поселился. Оказывается, он поселился в
1: соседи.
0: Он поселился в нашем доме, у него была связана с этим работа и учеба. И он за мной, он говорит: я хочу сейчас посмотреть ваши стенды. Пожалуйста, развернула. А можно я буду фотографировать это? Пожалуйста, я даже рада, что вы где-то будете это показывать. Он говорит: а можно я буду, когда у вас будут какие-то мероприятия, ведь с ветеранами связаны, и я буду тоже приходить? Конечно, можно. А ветераны тогда лишились своего офиса, нечем платить было, и нам Шорфронт предоставил по четвергам комнату в Шорфронте.
1: Бесплатно.
0: Бесплатно.
1: Браво.
0: И мы собирались там.
1: Браво.
0: Вот, каждый четверг. И он стал... А когда еще он узнал, что я... Про меня что-то спросил, я сказала: вот эвакуированный из Смоленска. Он: из Смоленска? Вы, наверное, ехали в одном поезде, потому что моя бабушка тоже, моя мама, мама, семья тоже из Смоленска и тоже в Куйбышев.
1: Все.
0: God. А мой дедушка всегда, тяжело ему было рассказывать, и нам ничего не рассказывал. Про войну ему было. А дедушкин брат вообще в 17 лет ушел на фронт добровольцем. И так семья даже не знает, где он. Тогда сайта не было. Потом Алексей связался, сайт «Подвиг
1: так вы
0: народа».
1: Вот сами им... проговорились, Аня, как зовут героя нашего?
0: А героя зовут Алексей Юренев.
1: И вот Алексей Юренев, дорогие друзья, с нами на прямой связи из Парижа. Здравствуйте, Алексей!
2: Здравствуйте, здравствуйте. Спасибо большое за приглашение. Мне очень приятно и важно быть на вашем канале, вашей передаче. Мне тоже очень наслышано о Тане. Я знаю, насколько вы вместе с ней взаимодействуете со всеми. Она постоянный посетитель вашей передачи, участник. И большая гордость здесь быть и рассказывать про нашу деятельность с Аней Малкиной последних 8 лет.
1: Алексей, вы подтверждаете вашу встречу с Аней в лифте?
2: Да, я в этот раз, нам понадобилось пару раз что-то отрепетировать, потому что детали не совсем совпадали.
1: Но все-таки, да, это была жизнь, встреча.
2: Вы даже не представляете, какая, потому что на тот момент у меня не было цели снимать ветеранов или изучать. Я даже не знал, что они живут на Брайтоне. Ну, я примерно понимал, что должны, в принципе, какие-то люди быть, но не понимал масштабов. И действительно, когда я зашел к Ане, это была такая судьбоносная встреча, услышав про и рассказ про ее судьбу, ее матери, да, там, и Анна, когда их эвакуировали в Смоленск, услышав эту историю про поезд, который совпадал с рассказами моей бабушки, кого уже, к сожалению, нет в живых.

0: дедушки. И в тот момент я начал очень сильно интересоваться как бы наследием Второй мировой. Опять же, да, в основном из-за моего дедушки, кто воевал, его брата, который пропал. И дедушка, причем, ну, никогда ничего не рассказывал. Для меня весь вопрос архива и памяти войны стал очень важным. И увидев весь труд и заботу, которую Аня предоставляет для общины не только ветеранов, но и, в принципе, всей общины на Брайтоне, меня это очень сильно вдохновило, и я подключился к Аниной работе и поставил это важной целью документировать все, что происходит, как бы, начиная от мероприятий, заканчивая посещение ветеранов и записывание устной истории, и, ну, заканчивая уже более художественными проектами, такими полухудожественными попытками разными, даже экспериментальными, где мы пытаемся восстановить уже ушедшую память через искусственный интеллект, интервью и, в общем, очень много разных выходов из этого проекта. Но в целом эта встреча с Аней полностью изменила мою жизнь и поставила как бы траекторию для моей карьеры и деятельности, которой я занимаюсь сейчас. Поэтому я бесконечно благодарен Ане и ветеранам на Брайтоне.
1: Вы знаете, мы с Аней довольно часто общаемся по телефону, и она мне говорит: «Ой, вы знаете, Марина, я бы так хотела разгрузить свою квартиру. Так много у меня материалов. Я хотела частично что-то даже, может быть, и выбросить или кому-то там подарить». И она говорит: «А вы знаете, Алексей Юренев, молодой, меня остановил и сказал: пожалуйста, Аня, вот сколько у вас есть терпения, не выбрасывайте ничего». Было такое?
2: Правильно, правильно. И оно
1: работает.
2: Работает, да. Работает, да.
1: Вообще, честь вам и хвала, Алексей. Вот говорю, я человек эмоциональный, у меня всегда мурашки по рукам бегут, когда момент истины. Вот сейчас это то, что происходит. От очень красивого, эстетического, старшего поколения Ани Малкиной, да, вот к вам, к молодому, тоже очень интересному человеку и внешне, и внутренне. И все равно для меня это, ну, откровение. Знаете почему? Потому что, мне кажется, сейчас люди как-то очень стали, ну, не то что равнодушны, а нету таких горячих эмоций, как вот было, допустим, у моего поколения, когда мы смотрели фильмы про Великую Отечественную, про Вторую мировую, как гибли люди, как складывали свои головы. Народ сейчас, особенно молодежь, мне кажется, ну так к этому относится очень легкомысленно и поверхностно. А то, что вы вот так вот нырнули в это, и вы снимаете, у нас есть фотографии, у нас есть видеоматериал, и вы снимаете, вы работаете, не покладая рук, вместе с Аней Малкиной, чтобы оставить это в истории, оставить это для людей и следующих поколений. И, может быть, это говорит, ну, ваша трудовая деятельность, да, так скажем, вы профессор, где вы преподавали, преподаете, где вы? Немножко о себе расскажите, хоть капельку.
0: Да, обязательно. Я начал работать с фотографией где-то в 2014 году, на самом деле намного раньше, но профессионально с 2014 года начал заниматься. И на тот момент я работал как журналист и документалист. Я жил уже в Нью-Йорке на тот момент, но я снимал, все мои сюжеты находились либо в России, или в Украине, ну, в общем, в странах СНГ и в русскоговорящем мире. Для меня это было как-то зона исследования, где я много изучал, работал и так далее. И в какой-то момент я начал работать в Нью-Йорке, и как раз меня потянуло это все равно к моей знакомой теме, теме моих интересов, это работать в русскоязычной сфере. И я, все моя работа раньше всегда заключалась в том, что я делал такие глубокие погружения. И я, переезжая туда, проводя очень много времени, для меня как бы Брайтон стал своего рода домом, где я решил полностью окунуться в жизнь общины и до конца понять, это было уже 17-18 год, что такое вообще быть русским иммигрантом, и что такое быть русскоязычным иммигрантом, что такое жить в этой общине. И для меня это была какая-то вот эта точка невозврата, где я уже опубликовав тогда проект, после который я снимал на Брайтоне в «Нью-Йорк Таймс», и потом еще делал что-то для National Geographic, я начал уже преподавать документалистику в Международном центре фотографии, где я до сих пор работаю, это называется International Center of Photography. И вскоре после всех исследований и развития событий с ветеранами я понял, что я хочу углубиться более академическую работу, где мне уже не хватает моих инструментов и методологии, это именно публикации журналов. И я хотел как-то больше уже... Я понял, что у меня копится материал, который я хочу больше понять вообще, как работает память. И я на тот момент поступил в Королевскую академию искусств в Голландии, в Гаге. И где я отучился на магистратуре на факультете фотографии общества, это визуальная антропология, которая изучает вообще, где я писал диссертацию про память войны и память, связанная с технологиями, методами, как мы изучаем. Чтобы более простым языком объяснить, что это как вообще работает память и изображение, как память может быть, каким посредником является изображение для памяти, как мы вспоминаем при помощи изображений и как мы вспоминаем, как изображение становится памятью.
1: А кто ваши студенты? Алексей, да. Кто ваши студенты? Вот к вам приходят на лекции. Кто эти люди?
0: У меня очень большой спектр студентов. И сейчас я, кроме Международного центра фотографии, я еще преподаю в Колумбийском университете, где я преподаю искусственный интеллект и фотографию. Там у меня учатся бакалавриат. То есть это студенты между 18 и там, 25 годами в среднем. А потом я читаю лекции по всему миру, потому что я все время с проектом, который вышел из нашей коллаборации с Аней, я читал лекции и выставляю этот проект в разных музеях, институциях по всему миру. Вот сейчас у меня недавно была выставка в Бостоне, в институции при MIT, это политехнический университет в Америке. До этого я выставлялся, читал лекции в университете в Болонье, в Италии, в Брюсселе, в Гаге, в Арле, сейчас в этом году сейчас будет что-то на Кипре. В общем, я очень много езжу и выступаю на разные аудитории. В основном у меня как бы есть вот эта вот общая аудитория, которая включает люди, затронутые войной и интересами памяти и истории. Потом более академическая публика, которая работает с вопросами памяти и технологии. Но в целом, да, я как бы пытаюсь... Вот именно что вы говорите, почему молодежь не интересуется сейчас, как раз возможно, и почему для этого поколения трудно предоставить войну как общий интерес. Я занимаюсь этой проблемой, что как можно пересобрать этот нарратив и показать, насколько он важный для новых поколений. То есть использовать более современные методы подачи информации и продумывать, вот, как можно вообще... чтобы эта память не стала культурной, она продолжала как бы переходить из руки в руки, чтобы она была коммуникативной, чтобы она не была не копила на себе пыль в архивах и музеях, а вот именно передавалась устным путем. И для меня вот как раз люди, как они являются этим идеальным посредником, который своей вот просто больше, чем живой характерностью и как бы со всеми выступлениями и программами делают ее живой.
1: Алексей, скажите, а где воевал ваш дед?
0: Знаете, я до конца... То есть, когда дед был жив, Григорий Иосифович Липкин, он очень мало чего рассказывал. То есть я знал, что он прошел войну до Берлина, что он был на Курской дуге, что он когда освобождали Освенцим, и закончил войну. Я знаю больше о том, что он закончил войну, чем время на войне. Я знал, что его несколько раз ранили. И при жизни мы с ним все время ходили на новые построенные памятники в Москве, где я родился и вырос. И мы все время искали фамилию его брата, ну, фамилию и стали имя его брата, потому что он был без вести пропал. И дедушка — это единственный момент, когда он что-то, может быть, чуть-чуть рассказывал или вспоминал, но в целом самая большая потеря — это был его брат, которого вот он где вот стали на ум. И до его смерти в 2009 году дедушка мне все время говорил, как я, как единственный его внук, я должен хранить его память и его медали. И я получил медали, но не получил память. И вот сейчас, через мои исследования и поиски, я по кусочкам начинаю собирать какую-то информацию. Дедушка был, как я нашел недавно, не так давно, 3 года назад, я нашел документ, который, его наградной лист, который описал все его подвиги, и, в принципе, вся его карта действий восстановлена. И я знал, что он, один из его подвигов, это было на реке Западный Буг, уже в контрнаступлении, где он форсировал реку и уничтожил группу фашистов, которые там, по-моему, что сподвигло контрнаступлению и смогло там выгнать противника за территорию СССР. И он был награжден медалью славы, Герой славы 3-й степени. И это единственный, как бы, документ, который описывает этот подвиг, который он совершил в 20 лет. И все это, да, нашел через разнообразные архивы, включая память народа, и не только, которые помогли, в принципе, восстановить какую-то хронологию, потому что до этого все было более-менее неизвестно. И для меня, на самом деле, вся эта попытка, все, что наше посещение с Аней ветеранов на Брайтоне и запись их истории при жизни еще, для меня каждый раз было ощущение, как будто бы я все нахожусь ближе и ближе к нему, потому что совпадали какие-то даты, какие-то сражения, какие-то геолокации. Я хочу, конечно же, представить, что, возможно, они каким-то образом пересекались, и тем самым я сближаюсь к нему и к его истории, которую он, к сожалению, никогда не рассказывал.
1: Скажите, пожалуйста, Алексей, вот я просто по своему тоже опыту знаю, и, ну, всем известно, что люди золотого возраста, ну, они... как вам сказать, они не отступают от своих позиций, от своих впечатлений, от своей памяти, да? При этом нам хочется их снять, записать, запомнить, что они говорят, что они пережили. Вам трудно с ними работать? Или вам Аня наша помогает? Как это происходит? Вот ваш опыт.
0: Знаете, вообще совсем не трудно, потому что, конечно же, Аня мне помогает. Аня – это хранитель памяти и истории вообще всего этого мира для меня. То есть она и проводник, и хранитель. Если, как мне кажется, работа Ани продлевает жизнь всем этим героям, потому что она без конца собирает эти списки, обзванивает всех ветеранов, она знает, когда у кого день рождения, когда у кого нужно, когда приходят какие-то поздравления, соединяет все группы, которые заинтересованы предоставлять свой волонтерский труд для этой общины. И поэтому, когда я, конечно же, я, кстати, ни разу, может быть, 1 или 2 раза я пришел без Ани, потому что Аня не могла по каким-то причинам, но почти что 90% случаев мы всегда работаем вместе. И, конечно же, мне очень важно присутствие Ани, потому что Аня знает этих людей за много лет до того, как мы приходим к ним в гости. То есть она знает какие-то детали их биографии, которые, возможно, они уже начали немного забывать. Но всегда нас принимают очень тепло, с большим интересом и с большим желанием рассказать свои истории. Потому что для ветеранов это очень важно, чтобы эта история была передана в другие руки и как-то записана. И на самом деле, кроме того, что с моей практики, я тоже пытаюсь продумать разные способы для того, чтобы помочь людям вспоминать, конечно же, потому что с возрастом это не самое простое занятие. И поэтому мы используем иногда фотографии или даже вот фильм, который я снял.
1: Как он называется, Алексей?
0: Фильм является частью книги, которая называется «Увидеть вопреки», где я... Это была часть моей работы, где я натренировал искусственный интеллект создавать изображения, которые не смогли снять на войне. И цель была сделать такие изображения, которые очень абстрактные. Я не хотел делать какие-то вот это, то, что называется deepfake, фальшивые фотографии войны, а наоборот сделать что-то почти узнаваемое, но не до конца. И в этой практике, когда я начал показывать эти своего рода рожи, эти мутные пятна ветеранам, они начали рассказывать истории, которые они раньше не рассказывали. То есть попытка найти новые методы для того, чтобы помочь ветеранам вспомнить что-то, что они, с чем их память сражается с их воспроизведением. Что-то, что может на английском можно сказать как kiss memories away, потому что они могут поцеловать их воспоминания для того, чтобы
1: то
0: они
1: есть
0: проснулись.
1: Это сработало, общем, даже биологически, наверное, да? Как-то вот вы угадали, и это сработало. Вот это да, фантастическая история. Фантастическая, да. Алексей. Вот.
0: Не говоря о том, что это другой тоже способ, который я попробовал. Это Аня начала рассказывать немножко про это заранее. Что я тоже через эту работу, мне опять же было интересно узнать о других группах, которые интересуются и изучают память Второй мировой войны. И с большим удивлением я узнал про группу реконструкторов, которые это американцы, молодежь примерно возраста 18 или 30 лет. Группа называется Асавиахим. Это группа реконструкторов Второй мировой войны. Все американцы, которые живут в основном в Мидвесте, то есть это Огайо, Мичиган, Индиана, немножко в Массачусетсе и Пенсильвании. И они изучают материальную историю Второй мировой. То есть они изучают формы, строение, тренировки, в общем, все микродетали Второй мировой, именно советской Красной армии, и переодеваются, изучают разные полка и отряды, и дивизии, переодеваются именно в эти
1: формы.
0: Формы, да, и делают гигантские реконструкции этих битв. В Америке, вы знаете, очень часто это встречается в гражданской войне. Но здесь, что я съездил к ним на реконструкцию падение Берлина, где 300 человек в форме сражаются друг с другом, то есть у них там есть и люди, которые переодеваются в немцев, и в англичан, и в американцев. Но, в общем, я работал в группе, которая работает советской истории. И потом я привез их тоже на Брайтон, чтобы они познакомились с живыми ветеранами, в которых они переодеваются. И для меня было важно, чтобы они пришли к ним в форме. И что я заметил, что их переодевание в форме и присутствие в квартирах ветеранов в форме, в которой сами ветераны сражались, продлило все интервью на очень много часов. То есть они не хотели, ветераны часто не хотели, чтобы мы уходили. И потом, конечно же, с Аниной помощью мы вместе пели песни, которые они все тоже изучают и запоминают наизусть. В общем, очень трогательно. И сейчас они стали какой-то неотъемлемой частью нашей команды, приезжают на все праздники, читают речи, которые они изучают русский язык, совсем непросто, но они очень стараются. Это тоже очень трогательно. И опять же, обращаясь к тому же вопросу, как задействовать эти новые поколения, чтобы они это было интересно и передавалось в другие руки.
1: Еще раз, это называется Асавиахим?
0: Асавиахим, да. Именно. Я тоже очень
1: это
0: сильно
1: очень
0: удивился.
1: Смешно. Да,
0: да,
1: ну,
0: это очень смешно,
1: смешно,
0: но... потому что Асавиахим существовал в принципе в начале Второй мировой, там быстро его прикрыли, но они взяли на себя это название, придали себе это название, и у них это официальный нон-профит, они еще работают с музеями, военными музеями по Америке, где они часто их приглашают, они считают себя учителями истории, то есть они, потому что они дотошно отвечают, то есть они знают даже, как часто вопросы, которые они задают ветеранам, как часто перешивают воротнички. Должны перешивать
1: подворотничок. Это называется подворотничок. Алексей, на этом замечательном слове мы сделаем перерыв на рекламу. И мы будем надеяться, что наша связь продолжится. Во всяком случае, сейчас в прямом эфире Дэвидсон Радио на волне 620 АМ и телевидение RTN в передаче «Мысли вслух».

0: несколько раз в год госпожа Еля отправляется на Святую Землю, чтобы наполниться благодатным светом и избавить от страданий тех, кому может помочь только чудо. Вот уже 20 лет известные спортсмены, политики и олигархи обращаются за помощью только к госпоже Еле, потому что только она способна распознать и снять порчу на расстоянии. Феноменальная сила молитвы госпожи Ели оберегает от негативных влияний в будущем. Звоните. Госпожа Еля поставит защиту вам и вашим родным на весь год.
1: Жизнь – маленькая черточка между двумя датами – прихода и ухода.
2: Человек, увы, не бессмертен. Мы храним в памяти события и лица, а потом по этим воспоминаниям рисуем живые образы наших ушедших в вечность родных и друзей.
3: Мы снимаем с вас тяжесть утраты с достоинством и профессионализмом.
4: Мемориальный дом Лисовецкий. 718-421-42-42.
5: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору. Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
6: Внимание! Музыканты, вокалисты, инструменталисты и музыкальные коллективы. При Дэвидсон Радио открылась и работает профессиональная студия звукозаписи. Вы можете профессионально записать песни и альбомы. Записанные у нас песни могут прозвучать в эфире Дэвидсон Радио и других радиостанциях. Также мы занимаемся дублированием, озвучкой фильмов и многое другое. Звоните 718-303-74-24. У нас неограниченные возможности, а качеством и ценами вы будете приятно удивлены. 718-303-74-24.

0: Уважаемые телезрители RTN и радиослушатели Дэвидсон Радио на волне 620 AM, мы продолжаем нашу сегодняшнюю встречу, которая посвящена двум очень крупным событиям. Дню Отца, и мы вспоминаем сегодня ветеранов Второй мировой, Великой Отечественной. И у нас сегодня в студии Анна Малкина, которую вы уже все прекрасно знаете по ветеранскому движению. Аня, вы, наверное, были инициатором вообще этого движения, или кто-то до вас еще это начинал?
1: Ну, я вам говорила, что я в это время в Шуршонте с директором программ. И как-то мы, когда клуб организовался, он как-то оно собой, не потому что я сказала, вот надо. Но я проявила какую-то там инициативу в каких-то вопросах. Вот. Но надо сказать, что не только Рита еще... Ари Каган всегда был на всех наших мероприятиях.
0: Ари Каган и наш друг.
1: Он,
0: да.
1: Сын полка.
0: Да.
1: И он тогда работал в вечернем Нью-Йорке.
0: Да. А
1: наше большое яблоко у меня целый, вот Алексей видел, сколько у меня. Я эти все газеты сохранила, портфолио. У меня такое. И Мариночка Лугунова тоже. До сих пор она... Причем она всю семью свою привлекла к этому. У нее замечательный, отзывчивый в этом смысле муж. А доченька Юанечка, когда еще в школе занималась, она сделала два фильма с ветеранами. «Берегите мир» и «Нерассказанные истории». Угу. Тоже она с ветеранами поработала. И на Ютубе сейчас эти есть. И до сих пор она, вот на последнем тоже День Победы мы делаем... Кто бы что ни говорил, кто бы как ни осуждал, люди, которые именно отдавали свою жизнь и здоровье, многие ходят со осколками в теле, они ни в чем не виноваты. Они именно защищали вот именно от искренне, от всего своего сердца защищали. Мы о них не должны никогда, и о мертвых. Зажигать нужно на День Победы. Факел у нас горит. День погибшим. И цветочки к памятникам нужно не разрушать, а приносить цветочки. И быть внимательными к ветеранам, к пожилым людям. Как-то даже, знаете, я даже хотела бы попросить, если кто-то знает ветераны, и ветеран этот не охвачен нашей, так сказать, заботой, чтобы они вам давали какой-то телефон, чтобы мы о них тоже как-то позаботились. И я очень благодарна, что вот встретился мне такой Алексей, и что
0: он несет еще информацию, да, в мир, да, понимаете, да, не только в нашей, да, комьюнити, мы, замкнутой, да.
1: И вот эти ребята тоже у Савиахим, они прямо, да, их интересует все.
0: Они же американцы.
1: От ниточки, все, что касалось военного времени, и все на них, обмундирование. Спрашивает наш ветеран, где вы кирзовые сапоги такие достали? А на интернете, они на интернете, представляете.
0: Покупают на свои деньги.
1: Они так вникают во все. И они даже захотели в этот раз, я заставила «Этих дней не смолкнет слава», такой музыкально-литературный монтаж, где идет немножечко повествование, а потом песня. И Алексей говорит, они, ребята хотят вместе петь эти песни. Я говорю, с удовольствием. Они нашли, взяли название этих песен, нашли тексты на интернете.
0: И по-русски пели?
1: И пели, посмотрите, английскими буквами. Видите?
0: Ой,
1: и так все песни они со мной пели. Представляете?
0: Боже,
1: это надо так любить, это все,
0: да,
1: отдаваться.
0: Я, вы знаете, вот благодаря тому, что вы назвали два фильма, посвященные ветеранскому движению памяти.
1: Анечка Лагунова.
0: Да. И вот еще раз напомним, что фильм Алексея Юренева, который с нами на связи с нами из Парижа на данный момент. Да? Алексей, профессор дорогой, фотограф выдающийся, человек, работающий с искусственным интеллектом. ультрасовременного течения человек, который держит связь с ветеранами Второй мировой, Великой Отечественной. Алексей, огромное вам еще спасибо. Я еще раз произнесу название книги и фильма вашего «Увидеть вопреки». Правильно я произношу?
2: Да, правильно.
0: Угу. Вот, вы знаете, мне бы сейчас просто чуть-чуть хотелось уделить времени вашим фотографиям. Я понимаю, что они, ну, групповые, да, потому что, слава Богу, вы успели запечатлеть людей, собравшихся вместе. И Аня организовывает вот эти вот сборы, да, когда люди все собираются, кто на тележечках, кто на костылях, кто, слава Богу, на своих ножках, но тоже медленным шагом. Вот у нас есть возможность посмотреть эти фотографии. Угу. Вот первая фотография. Я вижу человека с огромным количеством наград. Да. И Аню, по-моему, там я вижу рядышком.
2: Да, да. Но это наш смешанный с Аней архив. Я делю предоставленный и Аней, и мной. Да. Вот это, Аня, наверное, больше сможет рассказать про эту фотографию, потому что это не мой снимок.
1: Это День Победы обычно раньше, когда могли ходить ветераны, это на Бордоке всегда такие парады приходили. Вот видите, я держу яблоневые ветки, и да, которыми цветущие. Потом мы пользуемся. Да. А и это клавочка, тогда... клавочка светленькая. Это она
0: вот первая,
1: участница.
0: Справа.
1: Нет, первая это моя сестричка Машенька, которая закончила перед войной Институт иностранных языков. И во время войны они были медсестры гражданской обороны, а потом девочек взяли в разведку, а ее по пятой графе оставили. Но в это время поступать
0: хоть
1: стали...
0: Хоть тут повезло, а?
1: Да, поступать стали журналы «Аэрофлот» и «Аэрофлейн». Моя сестричка говорила, что самолеты, не долетая до линии фронта, разрывались. И поэтому вот эти журналы, и она была переводчицей, министр обороны ее пригласила, литературы, изготовления фюзеляжей и катапультирующих устройств. Это моя сестричка. Потом, когда нашу семью в Куйбышев эвакуировали, этот завод относился к этому министерству, ее перевели, и она уже на этом заводе работала.
0: Вот. А здесь
1: Клавочка рядом, там стоит беленькая такая, это она была переводчицей у Чуйкова.
0: Уже вот теперь вот эта фотография.
1: А это, знаете, Олег Зинковецкий, такой вот чудесный человек, он приглашал всегда наших ветеранов на разные мероприятия. И вечерний Нью-Йорк посмотреть в огнях, когда вот Христмас. А это несколько раз он приглашал путешествие до Гудзона, по Гудзону, а я же их наряжаю всегда, когда мы выступаем. В театрализованной униформе. Это вот так мы, наш Боречка Фельдман, он... А это Асенька. Ася, вы знаете, этой женщине мы, наверное, посвятим другое время, потому что они очень много. Которая вытащила из танка горящего, уже еле-еле пульс прощупала. И она вытащила его и спасла, короче, сама получила ранение. А потом прошла и украинский фронт, и белорусский, и до Берлина дошла, и когда закончилась война, ее все родители, все родные были, никого уже не осталось, и подружка уехала в Среднюю Азию. А он, этот танкист, сказал, если я выживу, я найду свою спасительницу, и так оно и произошло. И она орден за оборону, два ордена славы у нее, медаль за оборону Сталинграда, Киева, медаль.
0: Ого.
1: Да. И материнской славы у нее.
0: Ого.
1: Орден, потому что она воспитывала тоже.
0: А это кто? Какая интересная фотография.
1: Это Алексей, ветерана.
0: Кто, вы говорите,
1: показал?
0: Алексей?
2: Это Борис, да, правильно? Просто я не вижу порядок, поэтому я смотрю по порядку, который
1: говорит. Борис Фельдман, да?
2: Да, это Борис Фельдман.
0: Да, хорошая это фотография. Вон, это ваша работа, Алексей?
2: Это моя работа, да. Это в 2000... Это как раз вскоре после нашего знакомства с Аней меня пригласили вместе, когда был выезд ветеранов Это был день Холокоста в 2018 году, где участвовали ветеранов и выживших в Холокосте в ООН на Манхэттене.
0: И, да, вот режиссер мне в ушко подсказывает, по-моему, это ООН, он говорит.
2: Да. И у Бориса круто. Потрясающая история, потому что Борис, я не помню, в каком местечке он родился, в Беларуси, и они были оккупированы, и он был партизаном, и они со своими товарищами подписали пакт о том, что они будут сражаться с фашистами. Они были в гетто, да, то есть и подписали его кровью, и закопали этот пакт, и сейчас эта бумажка, этот договор хранится в еврейском музее на Манхэттене.
0: Ну, работа... Я человек эмоциональный, Алексей, мне очень понравилась ваша вот просто фотопортрет. Фантастический.
2: Спасибо.
0: И вот еще есть вот Аня наша, опять же, нарядная и красивая. И кто-то человек...
1: Это Леонид Борисович и его жена, когда еще
0: Леонид
1: была
0: Леонид Борисович
1: жена.
0: Кто?
1: Леонид Борисович, президент Ассоциации ветеранов войны.
0: А фамилия его?
1: И Розенберг. Так. Ему будет 3 сентября 105 лет.
0: 105 лет. Будем ждать, будем поздравлять. Спасибо большое.
2: И Леонид Борисович был один из первых, кто поднялся на горящий Райхстаг. И весь история же со знаменем. Там же было несколько раз возбегали советское знамя. И он поднимался в один из этих... Он не ставил знамя, но он присутствовал в это время. Uh-huh. И он рассказывал историю, когда он поднялся туда и просто сидел с этим рядом со знаменем и вспоминал своего отца, когда они до войны договорились встретиться в Берлине, когда будут ставить советское знамя на Рейхстаге. В общем, там у него очень интересная история. Там иногда ты слушаешь его, ты думаешь, ты посмотришь какой-нибудь боевик, где там его подстреливают, он оседлывает лошадь, сам себя спасает. И там невероятно, конечно, он прошел. Его боевой путь потрясающий совершенно, настоящий герой. И много лет его жизни еще, конечно. Он
0: да, поэтому, наверное, как говорят, Господь и дарует такие долгие лета.
1: Он написал книгу «Честь имею».
0: С ума сойти.
1: Честь имею, все.
0: С ума
1: сойти. И своим папой он встречался, не в Берлине, но он встречался случайно на фронте. В этой книге тоже написывает.
0: И вот еще, опять же, человек творческий, наш режиссер Юра Маглеванный говорит, вот следующая наверняка тоже Алексея работа, потому что очень, очень такая философская.
1: Это Анатолий Куницкий, ветеран. Вау. Анатолий Куницкий, Алексей вот решил так запечатлеть, вау. Когда мы
2: да.
1: приходили.
2: К Анатолию ходили много раз. Анатолий потрясающий человек. Ему будет, по-моему, 102, да, Ань?
1: Ему будет 102, но он с палочкой ходит, приходит, на День Победы пришел с палочкой.
0: Сам?
1: Да. И даже танцевал.
2: И
1: даже танцевал.
2: Танцует,
1: вальсировал, да. У него тоже такая биография. Алексей связался с «Память народа» и каждому подарил на День Победы. Вот «Память народа», они же присылают все человеке. Угу. Его фотографию военных лет.
0: Биографию.
1: Где все. Угу. И Алексей оформил так, в рамочках каждому подарил.
0: Фотографию.
1: А некоторые, мы были у одного. Он говорит, я даже не видел, это же я молодой. Такие были тоже случаи.
0: И следующая вообще какая фотография. Боже ты мой, Господи. Алексей, тоже ваша работа?
2: Да. Да, мне кажется, что последующие почти что все будут мои.
0: Аня, что это, прокомментируйте.
1: Это ему 98 лет, мы ездили куда, в Стейтон? Лонг-Айленд?
2: Стейтон-Айленд.
1: Стейтон-Айленд.
0: Как зовут этого человека?
1: Ой.
0: Не вспомните, да?
1: Вот вылетело.
0: Хорошо, мы, может быть, по ходу вспомните. 98 лет.
1: Да.
0: Во-первых, в форме. Во-вторых, человек соображает. Пришел, сел, выполнил задачу художника, фотохудожника вообще. И вот следующая работа, Алексей, значит, на фоне фотографий, на фоне художественного оформления стены сидит тоже ветеран. И в руках у милой женщины...
1: портрет.
0: У него розы, портрет, цветы, а там портрет,
1: портрет
0: в Будённовке.
1: Финской, финск, с финской
0: это
1: войны.
0: Это даже финская
1: это
0: война.
1: Гушанский. Угу. Это финская война. А эту войну у него прошла. Вообще. No. В первом же бою они попали под обстрел. И тот, кто не сдавался, тот сразу уже погибал. А он все-таки, он говорит, я сдался. И он прошел несколько во время войны лагерей, концлагерей, вот это все он описывал. И потом какими-то путями, не так, как эти люди потом прощались и в Сибирь засылали. Ему, видно, подсказали, честно так, вот говорю открыто. И он сказал, что я вот так вот, и тихонечко работал где-то в Питере до приезда в Америку.
0: Вы знаете, когда-то я прочитала... не дословно, а смысл передаю. Евреям нельзя есть свинину. Но если стоит вопрос жизни и смерти, то ты, да, можешь есть свинину. Поэтому если была возможность, да, сохранить жизнь и продолжить дальше свою семью, рождение, поэтому... Молодец, что он так сделал. Следующая фотография, Аня, я считаю, Алексей, наверняка, опять же, это вы автор.
1: Бабулечка моя дорогая.
0: Боже она, мой, Господи. Вот она, давайте для радиослушателей.
1: Она на шинном заводе работала.
0: Расшифруем, кто
1: в
0: это?
1: В Казахстане.
0: Вот, ну, вас я вижу, Анечка.
1: Да, и, ну, надо
0: кота
1: же.
0: Вижу. А это
1: я
0: кто?
1: Я ее так обожала и забыла.
0: Алексей, кто это?
2: Это Ася, по-моему, нет? Это же... Аня, не помню. Я сейчас я просто не вижу фотографии, я пытаюсь вспомнить, что там сейчас.
0: С кошкой на коленях?
2: С кошкой, да.
0: Но такая прям золотого-призолотого возраста женщина, и у нее медали на груди,
1: да.
0: И она сидит...
1: Она на шинном заводе работала.
0: На шинном?
1: Да, она трудовой.
0: Трудовой фронт.
1: Да, мы всех... И трудовой фронт, и дети войны, все пострадали. И я, конечно, виновата, что ее вылетело у меня из головы.
0: Ничего страшного. Ничего страшного. Люди, которые смотрят RTN, возможно, или сами себя увидят, или кто-то им скажет, что видели. Наша передача идет еще и в повторе. Сегодня в 10 вечера...
2: Это Фрида, по-моему, да? Фрида Нестер, нет?
1: Фрида, но не Нестер.
0: Да,
2: нет,
1: Мельцер,
2: не
1: Мельцер.
0: Хорошо,
1: Мельцер.
0: Следующая Мельцер, фотография. Мельцер,
1: да.
0: Вы наверняка знаете этих героев. Или Аня, или Алексей.
1: Михаил.
0: Это семья, правильно?
1: Это семья.
0: Муж с женой.
1: И вот его жена, очень много о нем больше даже говорил, чем он. И Алексей в это время взял ее iPad, ага, и нажал, и показал вот ему. Он смотрит, и там вот память
0: где
1: народа.
0: Где они молодые?
1: Память народа, нет.
0: Ага.
1: Связался, и вот там он увидел себя молодого.
0: Да, но вот я вижу, что мужчина держит весь в орденах и медалях, держит фотографию, где они молодые, танцуют.
1: Да.
0: И уже вот в золотом возрасте. Господи, как можно только об этом мечтать, чтобы дожить до такого возраста, сидеть рядышком. И вот человек тоже с орденами и медалями.
1: Семен.
2: Семен Гитерман. Да.
1: Гитерман. Семен Гитерман.
0: Ой.
1: Он был,
2: да, Семен Гитерман.
1: Он молодой, он самый молодой у нас. Ему будет 100 лет.
0: А, лишь только.
1: Он был в гетто, а потом освободили, когда гетто. Он воевал. У него тоже такая характеристика военная. И он приходит на День Победы каждый раз со всей своей семьей. В этом году было 14 человек.
0: Ой.
1: У нас есть...
0: Внуки, правнуки, да?
1: Да, у меня записан есть кусочек такой, Алексей снимал тоже, где танцуют они, правнучек на руках. И, в общем, они танцуют Вальс.
0: Ой, да. Потрясающе. Вот еще одна фотография. Тоже люди хотят вспоминать свою историю.
1: Заика Арон. Заика Арон, да.
0: Господи, грудной клетки не хватает для наград, да, наших героев.
1: Рядом жена сидит, и он повреждено у него лицо из-за ранений.
2: У него ранение в ногу было, он войны. Да, к сожалению, тоже уже больше нет, да.
1: Наринский.
0: Алексей, вот есть еще видеоматериал. Я просто хочу, чтобы мы успели перед перерывом на следующий час.
2: Я думаю, что лучше подойти сразу же к видео, потому что видео как бы суммирует всю нашу работу с Аней и как проходят наши встречи. И запечатляет там один кусочек истории Бориса Сироты, который, мне кажется, очень важно посмотреть сейчас, и чтобы получить какое-то впечатление о нашей работе.
0: Алексей, вы знаете, вот пока мы подбираем этот видеоматериал, я хочу поблагодарить Аню прежде всего за то, что она на себе вот несет этот груз, да, добровольный, бесплатный, без вознаграждения материального, но, наверное, с душевным и сердечным ничто не может сравниться. И вам, Алексей, еще раз повторю, я, во-первых, абсолютно вами очарована, как, я думаю, все наши телезрители и радиослушатели, за то, что вы молодой человек, профессор, у которого миллион всяких занятий, вас зацепило это движение. Вы познакомились, еще раз повторю, в лифте с Аней. Ваша дружба началась и выросла в фантастический проект, который пусть никогда не закончится. Честь вам и хвала, Аня и Алексей. Мы смотрим ваш видеоматериал. С днем ветеранов, я бы так сказала, да, сегодня день, скорее, наверное, скорби. Мы вспоминаем людей, которые отдали свое здоровье, кто-то и жизнь, 22 июня 1941 года, и не только. И дальше будем слушать песни времен Второй мировой. А сейчас работа, фрагмент из работы Алексея Юренева, профессора, который занимается видео и фото. Спасибо, Аня. Алексей, спасибо.
2: Спасибо вам и спасибо, Аня. Спасибо большое.

0: Так, будем здоровы.
1: Да, чтобы спасибо. Никогда больше не было войн никаких.
0: Что такое история человечества?
1: История войн.
0: Это история войн. За все время наблюдения есть. Это говорят, я не знаю, что это, год или два, что не было войн. А то все время войны. Вот за нашу короткую жизнь сколько войн было?
2: Еще одно объявление, опять же, оно касается здоровья в большей или меньшей степени. Сейчас мы это дело проверим. Значит, речь идет о посуде. Посуда тоже, оказывается, может помогать здоровью или вредить здоровью. Как вы думаете, на что мы бы обратили внимание? В четверг обычно выходит программа «Здравствуйте, доктор». Мы, конечно, бы говорили о той посуде, которая приносит здоровье или хотя бы его у нас не забирает. Итак, знаменитая швейцарская компания «Цептер» предлагает товары высшего качества, которые производятся на ее собственных заводах в Италии, Германии и Швейцарии. Это уникальная посуда, которая варит без воды и жарит без масла. Ну, это не значит, что вода не нужна, если вода нужна в рецепты приготовления. Если масло надо добавить, тоже добавим. Но, в принципе, великолепная лампа «Биоптрон», наружный доктор, фильтр для очистки воды «Аквина», воздухоочиститель, подушки, которые выполнены из натурального латекса, очки Тесла «Биотрон», которые защищают наши глаза от ультрафиолета и от компьютера. И еще много других подарков компании «Цептер» могут продавать и могут порадовать ваших друзей и родных в их праздничные дни. Звоните, дорогие друзья, региональному менеджеру. Зовут его Игорь. Игорь, прямо так и говорите, Игорь, мы от Михаила Братславского, за капелькой здоровья, по телефону 646-312-91-13, 646-312-91-13, или посетите веб-сайт cepterbrooklyn.com. Обязательно, дорогие друзья, обязательно посетите и посмотрите cepterbrooklyn.com. Еще раз телефон Игоря 646-312-91-13.
3: Нью-Йорк больше, чем город. Это целый мир, охарактеризовать который довольно сложно, ведь у каждого он свой. Каждый понедельник с 4 до 5 вечера программа о Нью-Йорке, о его прошлом и настоящем через любящий взгляд Вероники Литвиновой.
4: Три часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
5: Эскан Learning Center приглашает вас в свой летний лагерь. Мы работаем все каникулы с 8 утра до 6 вечера. Ваших детей ждут игры на свежем воздухе, домашнее питание, поездки, плавание, танцы, экскурсии и многое другое. Но если вам понравится, продолжим в сентябре. Записывайтесь к нам на After School Program 3360 Shore Parkway. Ваш ребенок заслужил отличное лето. 646-416-0060. Это лето, СК Learning Center.
6: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
8: Мемориальный дом Лисовецкий. Здесь говорят и думают по-русски. Здесь чтут собственные традиции и уважают традиции всех, кто обращается за помощью в скорбные минуты.
9: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-42-42. Круглосуточно.
10: Не улыбка, без сомнения.
11: Отбросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.
10: И хорошее настроение.
12: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
13: Внимание республиканцев Барапарка, Мидвуда, Шипсхитбэя и Грейвсенда. Во вторник, 23 июня, в ваших районах пройдут первичные выборы в Сенат штата. Мы убедительно просим вас проголосовать за республиканца Бернарда Вайсельберга. Бернард Вайсельберг – успешный и опытный руководитель госпиталя, общинный лидер, сторонник полиции и никаких налогов. Голосуйте 23 июня за Бернарда Вайсельберга в Сенат штата. Paid for by friends of Bernard Weisselberg for New York State Senate.
14: За землю родной батьківщины поднялся украинский народ.

рвались снаряды и мины, танки гремели броней, ястребы красные в небе кружили, мчались на запад стрелой. Началась зимняя стужа, были враги близ Москвы, пушки палили, мины рвались, немцев

Дорогие друзья, уважаемые телезрители RTN, нашего любимого народного теплого телевидения. Программа «Мысли вслух». Я ее ведущая Марина Левинсон со своей творческой бригадой, которой руководит режиссер Юрий Могливанный. И, конечно же, радиослушатели на Дэвидсон Радио 620 AM. Сегодня мы с вами вспоминаем 22 июня 1941 года, когда началась война, как пелось в этой песне. Интересно, что песня-то эта поется, как вы разгадали, на мелодию «Синенький скромный платочек». Слова народные, наверное, да, а за кадром поет Владимир Мельник.

0: 00. Телезрители видят этот номер на своих экранах. Радиослушатели тоже знают, что по воскресеньям мы работаем по этому номеру 475-3200. Уже есть телефонный звонок. Я не знаю, связан ли он с этой темой, но мы его примем и дальше будем принимать. И, может быть, вам это покажется странным, но, во-первых, песни военного времени так или иначе говорят спасибо отцам, мужчинам, которые воевали. Но если вы захотите, мы будем перемежать и современными песнями, посвященными отцам. Слушаем, пожалуйста, говорите, вы в эфире.
1: Алло, добрый день, Мариночка.
0: Здравствуйте. Вот,
1: слава Богу, какой раз я не могу... Сегодня я дозвонилась до вас. Я очень рада. Я очень благодарю вас за ваши передачи, которые вы нам организовываете. Я немножечко нервничаю.
0: Ничего, спасибо вам за добрые слова. Эти слова мы относим ко всем трудящимся нашего телевидения и радио. Мы стараемся, мы делаем даже чуточку более того, что мы можем. Спасибо.
1: Да, это чувствуется. Мариночка, я очень старая, и наверняка вы не помните, был такой фильм в 6 часов вечера
0: после войны. Конечно, я помню. Я была малюткой, но это по телевизору показывали, и у меня это отложилось в памяти.
1: И больше один раз или два раза показали этот фильм, и, к сожалению, больше не показывают. Mm-hmm. Хотелось бы, чтобы из этого фильма песни или отрывочки что-нибудь вы организовали.
0: Ага, в 6 часов вечера после войны.
1: И еще был фильм очень хороший «Близнецы».
0: Был такой, тоже я помню. Я очень и очень любила. Я половины не понимала, про что там, но помню шляпки, кофточки, юбки, лица, Серову помню, Марину Ладынину помню, Целиковскую. Вот для меня это эпоха. И поэтому я очень и очень хорошо вас понимаю. И мы как-нибудь вернемся к этой теме. И огромное вам спасибо за идею. Вот эти фильмы, они были очень, ну, с современной точки зрения, наивные, но такие светлые и... ну вот светлые, радостные, да, и так же, как вот были фильмы по сценариям там Виктора Гусева, например, для меня это казалось как-то очень наивно и смешно, вот когда в стихах на протяжении всего фильма в стихах говорили люди, а для кого-то это целая эпоха и целое поколение, поэтому мы должны с вами это помнить, не забывать. И мы ждем ваши телефонные звонки 718. Спасибо вам большое, 475-3200. Давайте послушаем вас. Пожалуйста. Да, говорите.
2: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Будьте добры, я знаю, что обязательно в вашей программе будет песня 22 июня, а у меня с ней связано очень много. Мое раннее детство прошло под бабушкину песню 22 июня. Угу. Мои родители киевляне. И очень интересная история моей семьи. Они киевляне. И мой дед эвакуировал свой завод, он был директором завода в Киеве, вывез его в Нижний Тагил. Угу. И принимал активное участие в образовании Нижнетагильского вагонзавода. И я, как ни странно, родилась в Нижнем Тагиле на вагонзаводе.
0: Вау.
2: Который обычно вспоминает господин Путин. Я помню хорошо бабушкины и дедушкины рассказы о том, ну, во-первых, после того, как дед принимал активное участие в организации этого завода, его отозвали, и он пришел в семью только после окончания войны. После войны он был техническим комендантом города Дрезден в Германии. Он очень много рассказывал. У меня очень-очень тяжелые воспоминания о тех днях. Мой отец форсировал Днепр, был очень тяжело ранен. Но у меня очень много воспоминаний, причем очень...

0: очень четких, очень ярких воспоминаний о тех днях, свидетелем рассказов которых моего деда и отца я являлась, светлая память им, и спасибо вам за эту песню. Она прошла по всей моей жизни и оставила огромный отпечаток у меня. Большое вам спасибо.
1: Большое вам спасибо за то, что вы нас смотрите или слушаете. Я, вы знаете, при подготовке к программе вот прочитала комментарии под этой песней. «Киев бомбили, нам объявили, что началась война». И вот сейчас эта песня приобрела какой-то другой смысл. И там было написано, как все меняется. «Через 77 лет снова бомбят Киев. Но теперь бывшие братья. Россия бомбит Киев. А немцы сейчас шлют деньги, медикаменты, помощь Украине. Как все меняется». Конец цитаты. Давайте примем еще один звонок. И для эмоционального перерыва послушаем современную песню, посвященную отцу. Слушаем вас, пожалуйста.
2: Марина, добрый день, дорогая.
1: Мила, Мила из Нью-Джерси. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Мариночка. Мариночка, сегодня очень, конечно, такая тема. День отцов, день наших пап. Конечно, пап уже, у многих уже, конечно, нет пап. Но мы все очень помним, любим и уважаем своих отцов. Потому что папа – это большую роль играет отец в нашей жизни. Так же, как и мама. Мариночка, я родилась во время войны. Я, конечно, папу очень мало как помню, но все равно помню его. Помню его, смутно, правда, но помню. Мариночка, можно я... Я пою вообще. Можно я спою 2 куплетика хорошей песни «Мой отец»?
1: Вам можно.
2: Я в твои объятия, как всегда, бегу, чтобы вновь прижаться к твоему плечу. Я хочу сегодня, папа, только для тебя самые прекрасные слова сказать. Ты дарил мне радость, был всегда со мной. Если б знал ты, папа, как горжусь тобой. Ничего не страшно в жизни, если рядом ты. Как волшебник исполняешь все мечты. Мой отец самый-самый дорогой. Мой отец просто будет всегда со мной. Милый мой папа, день и ночь небо просишь за меня. Бога молишь, поклонюсь тебе я низко, папа мой родной. Поклонюсь тебе я низко, папа мой родной. Ну вот я только 2 куплетика спела.
1: Мила! Честь вам и хвала. Да. Спасибо, родная. И очень хорошо и чистенько спела. Напомню, что Мила родом из Баку, из Азербайджана. Спасибо, Мила. И давайте вслед вашему исполнению мы поставим современную песню в исполнении Вячеслава Мясникова. Он ее и сочинил. Песня про папу. Спасибо, Мила.
3: Кто-то зовет их батя. Кто-то отцом называет, а я называю папой.

0: Кто-то зовет их батя, кто-то отцом называет, а я называю папа, ведь лучше его не бывает.
1: С днем отца, дорогие отцы, дорогие мужчины, которые уже взрослые отцы, да, которые только будут отцами. Всех вас с этим праздником. И вот видите, повторяю, мы сегодня соединили два дня, потому что 22 июня, вы знаете, мы вспоминаем и чествуем людей, которые завоевывали мир, которые отстаивали от фашизма, от коричневой чумы, от черной, страшной, этот мир, и победили, и слава Богу. Но мы не забываем также, что мы живем с вами в Америке. И в этой стране, как и, наверное, в любой другой здравомыслящей и цивилизованной, тоже люди были против фашизма. И вот посмотрите, как интересно, если в СССР, в России были песни такие патриотические, а в Америке в это время все время призывали к любви, благоразумию и не замыкались только на военной теме. Вот как, например, Лена или Лина Хорн. Stormy weather. Штормовая погода. 1943 год. Лена Хорн.

Это была Лена Хорн, 1943 год. Дорогие друзья, наш телефон в эфире вы все прекрасно знаете. И для радиослушателей, и для телезрителей. 718-475-3200. И у вас сегодня есть уникальная возможность поздравить и вспомнить своего отца, который воевал, или который, слава Богу, не воевал. Но вы хотите его поздравить с этим праздником. Пожалуйста, милости просим, 718-475-3200. Ну, а пока вы собираетесь с мыслями, мы хотим предложить вашему вниманию песню, которая у всех на слуху. Мы имеем в виду «Смуглянку». Песни военных лет. Смотрим под лучшие фотографии военных времен. Яков Шведов, Александр Новиков.

Гулянка, молдаванка, отвечала парню Влад. Партизанский, молдаванский, собирается отряд. Нынче рано партизаны в дом покинули родной. Ждет тебя дорога, к партизанам лес густой. Просмотрим мы, глядя, зеленый лист весной.

полянкам молдаванка по тропинке в лес ушла. Том обиду я увидел, что с собой не позвала. О смуглянке молдаванке часто думала по ночам. Вдруг мою смуглянку вся в отряде покричал. Смотря вы, грозеленый лист, цветной, красной парень, ты забудешь.

умышленно подобрали вот такой видеоматериал, где есть фотографии документальные тех времен. И я всегда в этот момент вспоминаю про радиослушателей Дэвидсон Радио на волне 627 и думаю, как жаль, что они не видят эти картинки наши замечательные, которые идут по RTN телевидению синхронно. Мы работаем в одно и то же время. И благодарю всю свою творческую бригаду, которая осуществляет связь и радио, и телевидение, и руководство. Вот, ну, всех людей, которые помогали подбирать материал, которые экстремально, когда наше руководство говорит, ой, вы же не забудьте про День Отца. Ой, да, давай скорее, режиссер быстрее подбирает номера. Или мы связываемся с Парижем, или Аня пришла к нам, Малкина. Понимаете, вот мы работаем всегда, и всегда люди выкладываются на полную катушку для того, чтобы было интересно. Потому что у нас тоже болит сердце за вас, за воспоминания о ваших родителях. И вот поскольку сегодня и день памяти о героях Второй мировой, и мы вспоминаем наших отцов, закончу тем, что без отцов не стоял бы этот мир. Перерыв на рекламу.

0: Несколько раз в год госпожа Еля отправляется на Святую Землю, чтобы наполниться благодатным светом и избавить от страданий тех, кому может помочь только чудо. Вот уже 20 лет известные спортсмены, политики, олигархи обращаются за помощью только к госпоже Еле, потому что только она способна распознать и снять порчу на расстоянии. Феноменальная сила молитвы госпожи Ели оберегает от негативных влияний в будущем. Звоните. Госпожа Еля поставит защиту вам и вашим родным на весь год.
1: Жизнь – маленькая черточка между двумя датами – прихода и ухода.
2: Человек, увы, не бессмертен. Мы храним в памяти события и лица, а потом по этим воспоминаниям рисуем живые образы наших ушедших в вечность родных и друзей.
3: Мы снимаем с вас тяжесть утраты с достоинством и профессионализмом.
4: Мемориальный дом Лисовецкий. 718-421-42-42.
5: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору. Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.

0: Вот это прозвучала песня под названием «Салю папа кола» или «кола». Как хотите, интерпретируйте, делайте ударение. Но суть потому, что это был микс такой из французского и украинского языка, наверное, «кола». Кстати, я от одного латиноамериканского жителя Соединенных Штатов Америки, звали его Чарльз, я надеюсь, он жив и здоров, узнала, что мы говорим «папа». А на испанском «папа» – это картошка. Поэтому они говорят, когда хотят сказать «папа», ну, к отцу обращаются, да? «Папа». Ударение на последний слог. Хорошо. «Аншлаг звонков». «Аншлаг», говорит мне в ухо режиссер Юра. Давайте принимать «Аншлаг». Слушаем вас, пожалуйста. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Марина. Прекрасная передача. День, конечно, не из приятных, траурный. Особенно надо помнить нам, еврейскому народу, этот день. Я хочу сказать, что у моего тестя и у моей тещи в 41-м году оба отца ушли на войну. И оба погибли в первые 5 дней.
0: Ух.
1: И мы похоронку получили. Не мы, не я.
0: Семья.
1: И вот семья получила. И вот отца его нет уже, тесть скончался. А похоронку, которой 80 лет, мы еще храним у себя дома. Мы ее вывезли еще из Молдавии, Советского Союза. Вот так она у нас и лежит уже желтая, потертая, но она есть. Так что...
0: Вы знаете... Мы предполагали принять еще несколько звонков, но после ваших слов и после истории вашей семьи про похоронку, которой более 80 лет, давайте послушаем песню, которая у меня всегда вызывает слезы. «Махнем, не глядя».
2: Горит осторожно по пригорку, и ночь поэтому нам кажется темней. Который месяц не снимал я гимнастерку, который месяц.

0: люди говорят.
1: Продолжается наша программа, дорогие друзья. Она сегодня смешанная. Но так получилось, что, отталкиваясь от возраста наших телезрителей, от того, что у кого-то отец или дед воевал на Второй мировой, мы сегодня вспоминаем, благодарим и, наверное, никогда не забудем, как бы пафосно это ни звучало. И мы сейчас примем телефонные звонки. Пожалуйста, слушаем вас. 718-475-3200. Пожалуйста, говорите, вы в эфире.
2: Алло.
1: Да, здравствуйте.
2: Я поздравляю всех-всех-всех пап, кто нас слушает, видит, с этим замечательным праздником. И хочу сказать о моем папочке, который остался с 9 детьми. Правда, он, мой братик, добровольцем пошел. У него тоже была бронь на военном заводе авиационном. Но он пошел добровольцем. И вот 8 детей в одной квартире. Мы жили в эвакуации в Куйбышеве. И у него такое было терпение к нам. К нам обычно на все праздники собирались дети со всего дома. И вы представляете, ну вы знаете, как это, когда дети собираются, как это шумно. И никогда он не выходил из себя. Он такой терпеливый, чудный, чудный человек. У него вообще не было врагов в жизни никого. Такое я не могла сегодня не вспомнить моего любимого родного папочку.
1: Спасибо большое. Спасибо за ваш звонок. Следующий, пожалуйста. Слушаем. Да, пожалуйста, говорите.
3: Алло, Мариночка.
1: Да.
3: Здравствуйте, миленькая. Вы, конечно, узнали меня уже.
1: Конечно.
3: Да, Мариночка. Сегодня такой хороший праздник, День Отца. Жаль, что он ассоциируется с вот этим вот 22 июня, там, ну, там один день разница. Я бы очень хотел... У меня папа еще, слава Богу, еще есть. Мне бы очень бы хотелось его поздравить. Воевать, конечно, ему не доводилось, он же ребенок был тогда. Ему было 6,5, когда война началась. Вот. Но я хочу... Он с моей мамой разошелся, когда мне было 7 лет. Но я все годы поддерживал с ним связь, я его с виду не терял. Он забирал меня к себе на выходные, возил меня на курорты, на море. Он уделял мне внимание по мере своих возможностей, по мере своих сил.
1: Владимир, вот мы сейчас вашему папе и всем отцам посвящаем эту песню. Спасибо за ваш звонок.

Я вас предупреждала, что у нас сегодня будет такая сложно сочиненная проекция, объединяющая 22 июня и День Отца. И я думаю, что это как раз одна и та же тема. Потому что вот следующий вариант, который мы выбрали со своей творческой бригадой, «Темная ночь», мы привыкли слушать эту песню в исполнении Марка Бернеса, а мне показался очень интересным вариант в исполнении Муслима Магомаева. Вы знаете, что это Владимир Агатов и Никита Богословский. Песня из фильма «Два бойца» поет Муслим Магомаев.

0: Божественный и непревзойденный Муслим Магомаев исполнил песню «Темная ночь». Владимир Агатов сочинил стихи, музыку написал Никита Богословский. Телезрители видели его за роялем, как говорили старые ведущие концертов. Давайте примем еще хотя бы один звонок. Слушаем вас. Здравствуйте.
1: Телезрители. Меня зовут Людмила Алексеевна, мне 86. Я наше радио обожаю, им только живу. Я слежу все время за Михаилом Ходаковским. Я очень за него болею, как за сына. Он ничем не виноват, мы его умоляем. Спрашиваю, серьезно, и все. Просит, чтобы его отпустить надо. Поздравьте, я пожелаю ему здоровья.
0: Обязательно. Мы передадим ему от вашего лица. Я думаю, что ему это будет очень приятно услышать. Тем более, что у него, как я знаю, двое детей. Дочка и сын. Сын когда-то работал в одной из компаний. Я там тоже работала. Очень достойный молодой человек. Просвещенный и цивилизованный. Так что очень к месту и вовремя. Но вы не расстраивайтесь. У него все в порядке. Ему на данный момент ничего не грозит. Но человек провел энное количество времени, можно сказать, в современном ГУЛАГе. Шил рукавицы, да, в вечной мерзлоте. Так что я понимаю ваши эмоции. И Михаила Ходорковского с Днем Отца. Давайте посмотрим и послушаем кадры, которые являются такими объединяющими. Сняты, это я для радиослушателей говорю, там девушки в униформе, юниформ, разные, военные, полицейские, разных-разных стран, разных времен, современные, начиная с времен пандемии и заканчивая индийскими какими-то подразделениями, где им нельзя дышать, чтобы не попала, не дай бог, какая-то букашка в рот или в нос, чтобы не покончить чью-то жизнь. Да, самые-самые разные, но такие интересные, строевые девушки разных стран маршируют.

0: такая, в каждой стране своя Катюша. Дорогие друзья, огромное вам спасибо за ваши звонки. Я знаю, что еще есть миллион желающих высказаться, что-то рассказать про историю своей семьи, но мы должны улетать из прямого эфира и закончить сегодняшний день, День Отца и День памяти и чести людей, которые отдавали свое здоровье и жизнь во время Второй мировой и Великой Отечественной. Марк Бернес исполняет песню Яна Френкеля на стихи Расула Гамзатова «Журавли». До свидания.
1: Мне кажется порою, что солдаты с кровавых непришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то.

0: Нью-Йорке 4 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио.
1: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
2: Дэвидсон Радио.
1: 620 АМ. Настройтесь.
3: Мелодии украинской души. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире музыкальная передача «Мелодии украинской души». И я, ведущий Александр Федоренко. В этой программе я буду вас знакомить с украинской песней, с известными музыкантами, артистами, певцами и с их творчеством. Вы услышите интересные истории и самые невероятные ситуации, которые происходили на гастролях, в студиях звукозаписи. Вы также узнаете, как были придуманы и написаны песни. Я приоткрою вам двери в мир шоу-бизнеса и украинской песни. Многие годы я работал звукорежиссером с разными артистами, музыкантами, ну и, конечно, продолжаю это делать до сих пор. И поэтому имею разрешение рассказать вам эти истории. Итак, вашему вниманию представляю украинский певец, народный артист, композитор, поэт, мой друг и замечательный человек Іва Бобул. Настоящее имя и отчество – Иван Васильевич Бобул. Родился 17 июня 1953 года в селе Тереблечи Черновицкой области. Окончил среднюю школу, затем поступил в ПТУ в городе Славянск Донецкой области, принимал участие в конкурсе художественной самодеятельности между училищами, где завоевал звание лауреата. Позже был призван в ряды советской армии, где был солистом военного ансамбля и даже играл на барабанах. Во время службы ездил с концертами по воинским частям и стал лауреатом конкурса военной песни. В 1980 году работал в ВИА «Черемуш», позже солист ВИА «Жива вода». Затем работал солистом и руководителем ВИА «Виватон». Участвовал во многих конкурсах и фестивалях. В 1980 году конкурс «Молодые голоса». 82-й – конкурс на лучшее исполнение песен стран социалистического содружества в городе Ялта. 1983-й – конкурс советской песни «Город Сочи». Окончил Черновицкое музыкальное училище по классу вокала у профессора Силы Ануфриев. Позже Черновицкий государственный университет, музыкальный факультет и магистратуру. Защитил докторскую диссертацию. Сейчас профессор, зав кафедры и преподает вокал в Национальной академии руководящих кадров культуры и искусств Украины. Но самый главный конкурс в жизни Ивы Бобула – это был всесоюзный конкурс на лучшее исполнение песен стран социалистического содружества. Этот конкурс дал путевку в мир песен, эстрады и шоу-бизнеса. А начиналось все так. На конкурс еще молодой начинающий певец Ива Бобул поехал в качестве запасного певца. Но судьба была благосклонна. После неудачного выступления одного из конкурсантов Ива занимает его место. На конкурсе было более 120 участников. И вот после долгих туров и соревнований Ива занимает почетное третье место. Это стало решающим конкурсом в его жизни. А победил конкурс с песней «Кристина».

«Все золото світу». Да, эту песню многие знают и любят, но мало кто знает, как появилась эта песня. Одним весенним днем в праздник Святой Троицы три друга, композитор Александр Злотник, поэт Александр Вратарев и Ива Бобул, гуляя улочками Киева, зашли во Владимирский собор, чтобы причаститься. Возле собора было много людей, детей, женщин, но их внимание привлек старец, который сидел у входа в собор и просил милостыню. Что было потом? На следующий день звонит Александр Вратарев Ива Бобулу и говорит: «Я написал текст, послушай, по-моему, очень хорошая песня может получиться». Послушав текст будущей песни, Ива говорит: «Гениально, но теперь нужно написать мелодию к песне». Вдохновленные едут к третьему, к композитору Александру Злотнику, и буквально уговаривают его немедленно писать мелодию к будущей песне. И уже через пару часов рождается мелодия. Ну а что в итоге получилось, вы сейчас услышите.

0: Песня «Как молоды мы были» была написана в 1975 году композитором Александрой Пахмутовой и поэтом Николаем Добронравовым. Была она написана специально для художественного фильма «Моя любовь на третьем курсе». Но кто бы мог исполнить эту песню, еще никто не знал. Во время съемок фильма «Романс о влюбленных» на Мосфильме к Александру Градскому подошел знакомый звукорежиссер Виктор Бабушкин и попросил записать песню для кинофильма «Моя любовь на третьем курсе». Тогда Градский познакомился с Александрой Пахмутовой. К удивлению композитора, Градский попросил либретто и предложил изменить песню, спев третий куплет на октаву выше, и Пахмутова изменила аранжировку композиции специально под голос исполнителя. В 1992 году Ива Бобл находился в Соединенных Штатах Америки, жил и работал в Нью-Йорке. Однажды в ресторане «Северный», где работал Ива Бобл, в кругу своих друзей праздновал свой день рождения Александр Градский. Ива решил сделать подарок имениннику и спел песню «Как молоды мы были» в тональности Градского. Реакция была незамедлительная. Восторг и море оваций. Так Ива познакомился с Александром Градским, Ильем Резником и Олегом Фришем. Кроме Александра Градского, песню «Как молоды мы были» также исполняли Людмила Гурченко, Эдита Пьеха, Тамара Гвардстели, Иосиф Кобзон, Дмитрий Хворостовский, Николай Караченцев и, конечно же, Ива Бобул. Когда Александра Пахмутова услышала свою песню в исполнении Ива Бобула, выслала официально личное письмо о разрешении на исполнение песни и сказала, что в его исполнении она зазвучала по-другому, по-новому, по-особенному. А сейчас на связи у нас Ива Бобул. Здравствуйте, Ива!
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели Радио Дэвидсон. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, удачи, мира, всех-всех благ.
0: Расскажите, как отреагировал Элтон Джон, услышав песню «Как молоды мы были» и песню «Каруза»?
1: Ну, во-первых, он услышал песню, он услышал хорошего певца. Возможно, сколько я знаю, любит хороших певцов, певиц, которые поют красиво. Он был удивлен этим и шел прямо ко мне, пожал мне руку и сказал, что я очень хороший певец. Потому что очень рад слышать его. Вот такая встреча у меня с ним.

Поклянись, незнакомый.

отгорели зорницы, и в сердцах утихает гроза. Не забыть нам

0: нужна помощь на пути к восстановлению к новой здоровой жизни, в Бруклине на берегу океана работает реабилитационный центр «Секрест». Место, где забота, опыт и профессиональная медицинская помощь становятся вашей опорой каждый день. Комфортные условия проживания и уход 24 часа в сутки. «Секрест». Нам важно вернуть вас к полноценной жизни. Звоните сегодня 718-372-45-00.
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
2: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
4: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
5: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Мой адвокат.
9: Юрий Прохин.
10: Опыт.
11: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
14: Еще одно объявление, опять же, оно касается здоровья в большей или меньшей степени. Сейчас мы это дело проверим. Значит, речь идет о посуде. Посуда тоже, оказывается, может помогать здоровью или вредить здоровью. Как вы думаете, на что мы бы обратили внимание? В четверг обычно выходит программа «Здравствуйте, доктор». Мы, конечно, бы говорили о той посуде, которая приносит здоровье или хотя бы его у нас не забирает. Итак, знаменитая швейцарская компания Цептер предлагает товары высшего качества, которые производятся на ее собственных заводах в Италии, Германии и Швейцарии. Это уникальная посуда, которая варит без воды и жарит без масла. Ну, это не значит, что вода не нужна, если вода нужна в рецепты приготовления. Если масло надо добавить, тоже добавим. Но в принципе, великолепная лампа Биоптрон, наружный доктор, фильтр для очистки воды Аквина, воздухоочиститель, подушки, которые выполнены из натурального латекса, очки Тесла Биотрон, которые защищают наши глаза от ультрафиолета и от компьютера, и еще много других подарков компании Цептер могут продавать и могут порадовать ваших друзей и родных в их праздничные дни. Звоните, дорогие друзья, региональному менеджеру, зовут его Игорь. Игорь, прямо так и говорите, Игорь, мы от Михаила Братславского, за капелькой здоровья, по телефону 646-312-91-13, 646-312-91-13, или посетите веб-сайт cepterbrooklyn.com. Обязательно, дорогие друзья, обязательно посетите и посмотрите cepterbrooklyn.com. Еще раз телефон Игоря 646-312-91-13.
15: Мелодии украинской души.
16: Мелодии украинской души.
15: Ну, а мы продолжаем. В эфире передача «Мелодии украинской души». И я, ведущий Александр Федоренко. Песня «Марічка». Да, та Марічка, яка живе на тому боці. Хто ж її не знає? Это одна из самых популярных украинских песен. Текст к песне «Марічка» написал Михайло Ткач, а музыку Степан Сабодаш. И эта песня посвящена вполне реальному лицу – Марии Федоровне Кислице. Мария Федоровна до сих пор живет в поселке Путила Черновицкой области. А как это было, я вам сейчас расскажу. Маричке было 18 лет, и она работала в районной больнице поваром на кухне. Летом 1954 года на практику приехали студенты Черновицкого медицинского института. С жильем в Путиле было сложно, и главный врач поселил юношей в больнице и там же разрешил им питаться. У юношей аппетит был хороший, на свежем карпатском воздухе есть хотелось все больше. Вот ребята и решили найти подход к поварам, и нашли довольно довольно-таки оригинальный способ. Поручили Михаилу Ткачу поработать для общего блага, написать стихотворение, посвященное красавице Маричке. Конечно же, Маричка об этом заговоре и не догадывалась. Она была честной и порядочной работницей, и ребят кормила хорошо. В отношениях была очень сдержанной, на чужих парней не заглядывалась, ведь имела жениха, красивого и трудолюбивого парня. Сам поэт Михаила Ткач, написав стихотворение, тоже не спешил дарить его девушке. Он подождал праздника выхода на горную долину и там с праздничной сцены прочитал стихотворение, при этом сказав, кому оно посвящено. Мария Федоровна вспоминает, когда услышала свое имя, чуть не сгорела от стыда и страха. Неизвестно, что же скажет ее жених, как тогда родителям и людям в глаза смотреть. Но когда услышала первые строчки... Автор музыки Степан Сабодаш, черновицкий композитор, хоровой дирижер, скрипач и аккордеонист. Он же руководил оркестром, игравшим вальсы, танго и польки на танцах в Черновицком доме офицеров. Сабодаш происходил из крестьянской семьи и выучился на скрипача вопреки желанию своих родителей. Еще прославился тем, что во время Второй мировой войны его игрой была очарована сама румынская королева. Она даже предложила ему переехать в Бухарест. Однако музыкант отказался. Текст песни будущего хита Степан Сабодаш увидел в 1955 году, когда Черновицкий областной дом народного творчества объявил конкурс на лучшую музыку к стихотворению «Маричка». Автором текста был студент Черновицкого медицинского института Михаил Ткач, а победителем конкурса оказался Сабодаш. Кстати, до сих пор в Черновцах каждое утро выходит на башню трубач и играет мелодию песни «Маричка». Этакие позывные города Черновцы. Ну, а мы с вами послушаем новую версию песни в исполнении Ива Бобула.

0: «Аидыши мамы» – известная еврейская песня, переведенная на многие языки и распространившаяся в разных странах. Впервые песня была написана в США около 1925 года. Автор слов и композитор Джек Эллен. По одной из версий, Эллен написал эту песню «Аидыши мамы» специально для певицы Софи Такер, у которой недавно умерла собственная ее мать. По другой версии, Софи Такер была одной из первых, но все-таки не первая исполнительница этой песни. Песня впервые была записана Вилли Говардом. Однако именно в исполнении Софи Такер песня получила популярность и стала мировым шлягером. Ива услышал эту песню в Нью-Йорке, и она ему очень понравилась. Позже в Киевском театре имени Ивана Франка на одном из концертов Ива Бобл встретился с Богданом Ступкой, который после долгих дискуссий признался, что если бы умел петь, он обязательно спел бы песню «Аидыши мамы».
1: Я эту песню слышал первый раз в Нью-Йорке, я как-то не очень знал, но в Нью-Йорке услышал, ее пел Марк Тайпер в ресторане, где мы работали. Она мне очень понравилась, я с тех пор помню. А тут просто был концерт мой сольный, я подготовил то, что у меня было английский, румынский. Думаю, давай спою и на английском, потому что мне захотелось так вот спеть ее. Я записал. Дима Гершизон сделал хорошую аранжировку, он меня и научил петь по-английски. Вот и все. И я очень рад, что у меня есть такая песня красивая.

0: Живя и работая в Нью-Йорке, Ива Бобл очень скучал по родным и близким ему друзьям. Он пишет песни, и одна из таких песен написана для друзей.
1: Я хочу попользоваться тем, что имею возможность приветствовать своих друзей, которые находятся в Бостоне. Мари Кушнир, Сэм Тепперман, Борис, Нью-Йорк, Юра Прокупец, Андрей Кашкарев. Это мои друзья, которые я их знаю и очень люблю, уважаю всех-всех, которые уехали когда-то из Черновцов. Жалко, что Миша Мармара нету с нами. Но все равно я всех их помню. И, конечно, эта песня о моих друзьях. Я хочу сегодня спеть для них.

0: Уважаемые мои нью-йоркцы, я, конечно, пользуюсь моментом, что имею такую возможность пожелать вам всего самого наилучшего, счастья, здоровья, мира, всего-всего то, что я себе хотел пожелать, желаю вам, чтобы всегда были улыбки на ваших лицах, любите, будьте счастливы, всех благ. Ваш Иво Бобу.
1: Дорогие радиослушатели, вот и подошла передача к концу. Мы с вами прощаемся ненадолго. Слушайте мою программу «Мелодии украинской души» на волне 620 AM Дэвидсон Радио. Ваш Александр Федоренко.

0: Білявка зима!
1: Мелодії української душі.
2: Ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон Бич Авеню и в Рега Парке в Квинсе. 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
3: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
4: Nature Pure, чудесный наш волшебник.
5: Еще одно объявление, опять же, оно касается здоровья в большей или меньшей степени. Сейчас мы это дело проверим. Значит, речь идет о посуде. Посуда тоже, оказывается, может помогать здоровью или вредить здоровью. Как вы думаете, на что мы бы обратили внимание? В четверг обычно выходит программа «Здравствуйте, доктор». Мы, конечно, бы говорили о той посуде, которая приносит здоровье или хотя бы его у нас не забирает. Итак, знаменитая швейцарская компания «Цептер» предлагает товары высшего качества, которые производятся на ее собственных заводах в Италии, Германии и Швейцарии. Это уникальная посуда, которая варит без воды и жарит без масла. Ну, это не значит, что вода не нужна, если вода нужна в рецепты приготовления. Если масло надо добавить, тоже добавим. Но в принципе, великолепная лампа «Биоптрон», наружный доктор, фильтр для очистки воды «Аквина», воздухоочиститель, подушки, которые выполнены из натурального латекса, очки Тесла Биотрон, которые защищают наши глаза от ультрафиолета и от компьютера, и еще много других подарков компании Цептер могут продавать и могут порадовать ваших друзей и родных в их праздничные дни. Звоните, дорогие друзья, региональному менеджеру, зовут его Игорь. Игорь, прямо так и говорите, Игорь, мы от Михаила Братславского, за капелькой здоровья, по телефону 646-312-91-13, 646-312-91-13, или посетите веб-сайт cepterbrooklyn.com. Обязательно, дорогие друзья, обязательно посетите и посмотрите cepterbrooklyn.com. Еще раз телефон Игоря 646-312-91-13.

0: Америке 5 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
2: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076. Или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем. Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Ушен-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917-450-73, 917-450-73.
3: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников «Дэвидсон Радио», создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
4: Если вам нравится «Дэвидсон Радио», вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
3: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
4: Мы благодарны каждому, кто поддержит «Дэвидсон Радио».
3: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
4: и качественней.
2: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
0: Дэвидсон Радио. Радио.
5: Американское радио на русском языке.
0: Дэвидсон Радио.
5: Дэвидсон Радио.
6: Дорогие друзья, у микрофона Равин Бенцуаласкин в эфире программа «Быть евреем». Рад вас всех приветствовать. Всем вам шавуатов, ходыш тов. Очень рад, что вы сегодня с нами в нашей программе «Быть евреем». Сегодня у нас будет очень важная тема. Тема энергии и уроки этого месяца, месяца Тамуза, знак рака. То есть один из самых мощных месяцев, но и также месяц трагический. Мы сегодня поговорим о той опасности, что скрывается в этом месяце, и о главном уроке, через который можем прийти к великому прорыву именно в этом месяце. Но если мы неправильно будем вести именно в этом уроке, то могут быть свои последствия. Так что не пропустите сегодняшнюю нашу очень важную программу. Мы также поговорим, как вести себя с людьми знака рака и о уроках главных этого месяца. Также я хочу сказать, что завтра, в понедельник, в 8 часов вечера, будет у нас вторая лекция нашего курса «Язык символов. Каббалистические коды подсознания». С нами душа говорит именно на языке символов. Когда ночью ты спишь, ты видишь картины, ты видишь сны, ты не видишь какие-то письма или мысли. Из-за этого наша душа имеет свой язык. И когда нужно менять свое подсознание, раскрывать свои каналы в своей жизни и менять себя, это именно должно быть сделано через язык символов. Мы поговорим на этой лекции о уникальных словах великого Раби Нахмана из Бреслава. Ты говоришь, что мысль, одна мысль, может менять всю нашу жизнь. Он говорит, что только одно условие, только при этом условии эта мысль может менять. Об этом мы поговорим завтра, в понедельник, в 8 вечера, на этом потрясающем потрясающем новом курсе. Так что не пропустите. Запись на Zoom по телефону 347-228-1532. 347-228-1532. На лекции «Язык символов. Каббалистические коды подсознания». Я также хочу напомнить, что у нас уже открылся каббалистический ульпан иврита, где мы учим за 9 недель читать на иврите, понимать значение каждой буквы по каббале и понимать корни слов на иврите: махала – болезнь, мехила – прощение, решение проблем нашей жизни, понимая корни слов на иврите. Уже ко мне пару людей обратились с вопросами, если еще не поздно. Да, мы начали уже в последнюю среду наше первое занятие. Оно было вступительное. Там мы раскрывали все тайны, не все, но многие тайны языка иврит и значение слов на иврите, как корень решения проблем. Но это была только первая лекция. Вы можете еще записаться на этот ульпан, получить запись первой лекции и продолжить с нами уже на вторую, кто будет в эту среду. Чтобы все, кто заинтересованы понимать иврит, читать на иврите, понимать тайны этого языка, ДНК творения мира, звоните по телефону 347-228-1532. 347-228-1532. Наша программа посвящается для поднятия души Геннадия Максимца, Геннадий бен Татьяна. Он был любимый муж, отец, брат и другом для многих. Геннадий был инженером, физиком, человеком большого ума. Он всегда умел найти нужные слова, дать правильный совет. Его знания, доброта и честность, и его любовь, как говорится на иврите слово «агава», на иврите «ава», слово «любовь» – «давать». Это не был человек, который хотел брать от людей. Человек, который давал людям. Им давал очень много. И уже прошел год со дня смерти дорогого Геннадия. И сегодня наша программа посвящена для понятия его души, чтобы его семья, его дорогие друзья и близкие могли продолжать его любовь всеми своими деяниями. Его дочка Виктория, жена Линда и сестра его Валентина. И также наша сегодняшняя программа посвящается для скорейшего выздоровления очень дорогой члену нашей общины Ольга Хая Батмазаль Мария, для скорейшего выздоровления и только благословения во всех отношениях. А сейчас давайте начнем наше занятие.
7: Мы сегодня поговорим о энергии, о уроке этого великого месяца, что считается один из двух самых мощных месяцев всего года. Почему он мощный? В чем его сила? Но и опасность этого месяца тоже объясним. Потому что помните, несмотря на то, что этот месяц считается самым мощным, это месяц, в котором произошло 17-е Тамуза, день траура еврейского народа. И начинаются 3 недели траура именно в этом месяце. Так что мы сегодня объясним всю противоположность и всю

Планета, она влияет на 2 месяца. Например, Венера влияет на Тельца и влияет на Весы. Но есть две планеты, которые влияют только по 1 месяцу. То есть эти месяца имеют двойную реально силу. Это месяц Тамуз, что Луна влияет только на 1 месяц, только на Тамуз. То есть Тамуз имеет двойную силу. И Ав, знак Льва, имеет силу Солнца, планета Солнца на него влияет. И он, то есть он тоже имеет двойную силу. Получается, что Тамуз и Ав, в отличие от всех других месяцев, имеют двойную силу. Спросите меня тогда, почему тогда 17 Тамуза – это пролом стены Иерусалима при осаде второго храма и разбиение скрижали, и столько трагедий после именно 17 Тамуза. И 9 Ава – вообще тут слишком длинный список разрушения обоих храмов, и столько бедствий происходило 9 Ава. Если это самые мощные месяца всего года, ответ – чем мощнее месяц, то и опасней. То есть, если ты правильно будешь себя вести в этом месяце, особенно с уроком этого месяца особенно, ты можешь перевернуть свою жизнь в этом месяце. Но если неправильно, как вели наши працы в эти времена, то из-за этого именно эти все трагедии происходили именно 17 Тамуза и 9 Ава. Как связаны эти трагедии, с какими деяниями, как исправлять, все поговорим. Но это направление. Так что то, что самое мощное, это прекрасно. И мы сегодня поговорим еще к концу лекции о сглот тоже этого месяца и сегодняшнего дня. Но надо понять, что чем сильнее, знаете, чем выше температура в плите, чем опаснее ожог. Правильно? То есть это очень важное сознание. И отсюда мы идем с вами к очень важному первому моменту. Перед тем, как мы начнем говорить о разрушении, мы должны вспомнить, что 17 Тамуза, все говорят, только 17 Тамуза, это день разбитых скрижалей, это день трагедии. Но изначально что должно произойти было 17 Тамуза? Моше спустился со скрижалями. Это должен был быть самый мощный момент еврейского народа, именно в месяц Тамуз, потому что в месяц Тамуз двойная энергия и двойная сила. День дарования скрижалей еврейскому народу, день, когда скрижали, опустились к еврейскому народу, день, когда мы получаем энергию и силу материализовать самую духовную энергию Творца. Но из-за того, что еврейский народ не прошел свой урок и свое испытание, и была история золотого тельца, они разбились. Но изначально это был день дарования скрижалей. И это месяц, который может стать для каждого из нас днем скрижалей. Моментом величайшей возможности, которую главное мне ее не упустить в этот месяц. И к этому будем двигаться, как приобрести, как не пропустить, и что правильно делать. Есть имя, четырехбуквенное имя Бога. Я хочу начать четырехбуквенное имя Бога. В каждом месяце есть 4 буквы. Юд, и буква Гей, и потом буква Вав, и потом буква Гей. Это то буква имя Всевышнего, чтобы сотворен весь мир. Сейчас каждый из 12 еврейских месяцев эти 4 буквы ставятся по другому порядку. И от того, какой порядок этих букв, есть каждому порядку таких букв, его порядку, какое предложение оно аббревиатура является, и какой главный урок этого месяца. Потому что это 4 буквы, с которыми был создан весь мир. Но от изменения порядка этих букв меняется энергия этого месяца. И буквы имени Бога, они имеют мужскую и женскую природу. Буква Юд – это мужская, буква Гей – женская, Вав – опять мужская, Гей – женская. Получается, мужская, женская. И это та энергия, с которой был сотворен весь мир. Когда порядок идет прямой, сначала Юд, потом Гей, Вав, потом Гей, то есть мужское ведет, это комбинация милосердия. Но когда порядок переворачивается, например, начинается с буквы Гей, а потом Юд. Энергия склоняется к строгости, к суду, к вура, к суровости. Любая перестановка этих 4 букв, это, как мы сказали, аббревиатура чего? Целого библейского стиха, целого предложения истории. И комбинация Тамуза, она составлена из следующих слов. «Вехоль зе эйнену шаве ли». Смотрите, это слова Хамана. Хаман, кто имел в своей жизни все. 10 сыновей, любящую жену, богатство, силу, власть. Все имел. Но один человек, Мордехай, не был готов ему покланяться. И Аман говорит эти слова. Все это

0: для меня ничего не стоит. Пока Мордехай мне не клянется, все, что я имею, ничего. Я в депрессии, я в унынии, зачем мне все это надо? Если одна вещь, помните, как бывает в жизни, когда вот одна вещь идет не так, как ты хотел? Все. Вот только что вот у нас была недельная глава Шлах. Еврейский народ имел все в пустыне. Бог дал им все благословения жизни. Внес их по пустыне, колодец с Мирьям. Они ни о чем не должны были заботиться, но вдруг они услышали о страхе великанов, лучше мы бы остались бы в Египте, никогда оттуда бы не выходили. Вот эти слова, все это для меня ничего не стоит, пока Мордехай не кланяется. Вот эти слова раскрывают суть. При всем изобилии он был неблагодарен. Из-за этой неблагодарности он потерял все. И комбинация букв этого месяца – это «Хей Вав», «Хей Юд». То есть это перевернутая комбинация суда. То есть тут есть потенциал суда в этом месяце. Сначала «Хей», женская буква «Хей», потом «Вав», мужская, потом опять женская «Хей», и потом опять «Юд». И это проводится в молитвеннике Аризаля. Но главная идея, что мы пробуждаем строгость суда в этом месяце и можем привлечь проблемы в этом месяце. Но только в каком условии? Если мы не ценим то, что мы имеем. Аман – это образ человека, у которого есть все. Но одна непокоренная точка обесценивает для него все остальное. Мы фокусируемся на то, что у нас нету, вместо того, что у нас есть. И это есть вот эта темная сторона энергии Тамуза и работа нашего месяца. А именно, кстати, урок главный этого месяца – это глаза, сейчас мы об этом поговорим, это зрение. И когда я моими глазами фокусируюсь только на том, что у меня нету, я в состоянии неблагодарности, недовольства, это именно в этом месяце, особенно месяц Тамуз, это большая опасность. Имейте это в виду. Я считаю, что это вообще плохо в течение всего года, естественно. Но особенно в этом месяце. Но эти суды будут только в том случае, если что, если корзей ношавели. Если все, что у меня есть, не стоит того, если я фокусируюсь на то, что у меня нету, если я принимаю свою жизнь как что-то само собой понятно. У нас есть ноги, это не само собой понятно. Я могу ходить, есть миллионы людей, которые не могут ходить, миллионы людей, которые не могут видеть, миллионы людей, которые не имеют крышу, миллионы людей, которые не могут спать сегодня спокойно, когда взрывали ракеты над головой. Ничего само собой непонятно. И дальше мы продолжаем, что главный орган и главный урок этого месяца – это зрение. Как ты воспринимаешь свой мир, как ты смотришь на трудности, как ты оберегаешь свои глаза, потому что это уже месяц лета, когда уже нелегко, надо оберегать свои глаза от нескромных вещей. Это центральная работа этого месяца. Когда человек смотрит на жизнь и говорит, все это ничего не стоит, пока я не получу вот это, когда он принимает данные, как само собой разумеющееся, он становится неблагодарным. И вот этот момент, как я сказал, когда мы перестаем видеть жизнь как что-то само собой, потому что неблагодарность, запомните, она блокирует канал изобилия. Одна из моих любимых историй, Раби Нахмана, об этом еврей, двух евреев, один был простой, другой был гениальный, но этот гениальный был постоянно чем-то недоволен, и в конце закончил жизнь очень грустно и очень одиноко, а этот простой, там он был портным, простым, он говорил жене, сделай кусок мяса на обед. Не было мяса, не было куры. И она ему делала хлеб. Что он отвечал на этот хлеб? Другой бы мужчина, услышав это, сказал бы, почему у нас нету мяса, как у всех людей? Почему у нас нету куры? Почему у нас только хлеб? Почему мы такие бедные? Почему мы такие несчастные? Что происходит? А он отвечал всегда следующие слова. Кама тувау нифла, а еще азо. Как хорошо и прекрасно, это великое чудо. У меня есть хлеб. Барух Хашем, чудо, сколько людей не имеют хлеб. У меня есть жена, кто приготовил этот хлеб, великое чудо, сколько одиноких людей. У меня есть зубы, кто могут жевать этот хлеб, Барух Хашем. Это все не само собой понятно. Это все великое чудо. И мы должны тренировать свои мышцы, своего переднего, своего мозга, фокусироваться на то, что есть, а не то, что нет. И вот вы проснулись утром, сделали утреннее благословение, одели рубашку. Кама това унифла, еще разу. Как же прекрасно, это великое чудо, что у меня есть рубашка. Не было рубашки, могли пойти бы на улицу? Нет. А когда последний раз мы за нее поблагодарили? Это не само собой понятно. Кама това унифла, еще разу. Как же прекрасно, это великое чудо, что есть такой красивый вид с окна. Как хорошо, прекрасно, великое чудо, что у меня Wi-Fi работает. Не было бы Wi-Fi, мы сейчас не могли бы сейчас на связи. Не могли бы сейчас учить Тору вместе. С разных штатов, из разных стран. Кама това унифла, еще разу. что у меня позвонил телефон, и человек обо мне позаботился. Это мой совет на этот месяц. Раз в 60 минут. Тяжело, сделайте 120 минут. Останавливайтесь. Смотрите вокруг на 60 секунд. Раз в 60 минут или 120 минут вы останавливаетесь на 60 секунд и делаете подряд кама того не флай еще за. Ну, сколько можно объектов? Когда я был деканом школы, high school, я им давал задания, у них они получили за это баллы. Сколько больше вещей вы можете увидеть за 60 секунд? У них был целый конкурс. Там кто-то там дошел даже до 50 или что-то вещей. Там было целое это. Так что, видите, сколько этот? И это, кстати, это надо тренировать. Это мышца. Когда пошла один раз, вы благодарили за двери в вашем доме. Сколько у вас дверей? А если эта дверь сейчас бы не могла бы закрыться, вы не могли бы уснуть сегодня ночью. Так что вот это очень мощная работа. Кама това унифла еще азо. Кажется простым, но это начинает тренировать мой мозг, не фокусироваться на минусе, не фокусироваться на недостатке, не на неблагодарности, постоянно воспринимать эту жизнь, как не само собой понятно. Кама, това, как хороша, унифла и прекрасна, а ешуа спасение, азо это. Как хорошо, прекрасно, это великое спасение, это великое чудо, великий бонус Творца. Спасибо тебе, Всевышний, за эту ручку, за этот стол, за этот потолок, за мой компьютер, за Wi-Fi, который будет, за электричество, которое не останавливается. Все, что в этом творении происходит каждую секунду, такое чудо. Спасибо тебе, Всевышний. Рабби Нахман и не раз говорил, что радость и благодарность за малое открывают изобилие. Тогда как привычка обесценивать имеющуюся ведет к духовной тьме. И это называется даже в Каббале клипа, оболочка муван мейлав. Само собой понятно. Называется клипа, это оболочка, которая отнимает от тебя изобилие Творца. И есть такой красивый образ, который объясняет, почему мы так часто судим неверно. В книге Зор называется этот мир, называется Альма де Шикра, мир лжи, мир обмана. Правда здесь скрыта, а ложь на виду. Можно сказать так, Бог дает прекраснейшие подарки в нашей жизни, но Он заворачивает их некрасиво. Другая сторона, наоборот, заворачивает пустышку в блестящую обертку с бантами и блесками. Дети тянутся за этой яркой упаковкой, а внутри хлам, который ломается через минуту. Зайдите в магазин сладостей, все сверкает, а внутри там один сахар, краситель, химия и отрава. Все, зайдите в, как я сказал, в конфет, все там блестит, и все это, и там одна химия и сахар. А зайдите в лавку здоровой еды, непривлекательная, невзрачная, но настоящая. Потому что правда не нуждается в обертке. Из-за этого мы не судим никогда по-внешнему. Самые ценные подарки Творца, Бог часто их заворачивает в трудные, нелегкие иногда вещи, но в них скрываются великие подарки. Если я смотрю только на обертку, я могу пройти мимо подарка. А урок этого месяца – это глаза. И люди знака рака идут за глазами. И они иногда могут остановиться на обертке и пойти за оберткой. Наш урок – смотреть за оберткой в этом месяце. Видеть за сфуматой, за картинкой увидеть Творца в каждом моменте, и даже в нелегких моментах, и поблагодарить за это. И помните, как объясняет Алтер-Ребе, очень глубокую идею, Бог нам всегда дает добро с неба. Но когда человек не готов, не сосуд для изобилия Творца, из-за моих страхов, из-за моего состояния моего разума, из-за многих вещей в жизни, Бог дает мне это же изобилие через какую-то боль, через какую-то трудность. Но в этой трудности, в этой обвертке скрывается великая любовь Творца и великое чудо. Если я через эту обертку увижу Творца, смогу поблагодарить за даже то, что нелегкое и нетрудное, тогда обертка уберется, пленка уйдет, и появится чудо. Мы увидим чудо Творца, мы увидим любовь Творца. Уйдет вся вот эта обертка полностью. Но наш урок в этом месяце – видеть глазами, не идти за то, что ты видишь за картинкой, а видеть глубже. Как это видеть? Как это доходить? Как не останавливаться на обертке? Мы будем сегодня говорить и давать инструменты. Мы объясняли с вами уже не разу, что когда Всевышний каждую секунду сотворяет этот мир заново, и вот этот ньютоновский взгляд, который считал, что стол – статичный объект, он создан только однажды, он существует сам по себе, но когда пришла квантовая физика и показала что-то поразительное, то, что нам кажется твердым, то, что нам кажется неподвижным, на глубочайшем уровне почти полностью это пустота и движение. Практически, мои дорогие друзья, любой объект в этом мире Подавляющей долей его эта энергия непрерывно колеблющаяся с немыслимой скоростью. Наше восприятие твердости и статичности этой иллюзии удобное для глаза. На уровне атома почти все это движущая, вибрирующая энергия. И если описывать это на языке Каббалы, если бы Творец на одну секунду перестал бы поддерживать мир, то все бы исчезло. И как доказывает наука, что атом внутри себя почти полностью пуст. Ядро занимает ничтожную долю объема, и остальное, вот это вероятностное облако электронов, твердость вещества, это электромагнитное взаимодействие, а не какое-то сплошное вещество. И вся квантовая теория поля описывает эти частицы как возбуждение непрерывных полей, которые постоянно двигаются. Вакуум не пуст, но он полон этой флуктуации, этих колебаний, этого движения. И как объяснял тоже еврей, ученик Эйнштейна Дэвид Боим, которому ни разу его упоминали его имя, и который у него была вот эта идея, он это называется импликативная порядка, implicate order. Вот эта видимая реальность, развертка более глубокого, единого, непрерывно порождающего порядка, и вот этот образ постоянного, этого разворачивания мира перекликается с этой идеей, что постоянно Бог создает этот мир опять и опять. Постоянно он создается каждую секунду. Но почему в нашей жизни, говорится, это не... Вещи никогда не решаются. Вещи, если Бог создает все опять и опять каждую секунду, почему не меняется моя жизнь в этом объекте, в этой проблеме, что твое сознание застряло. И как пишется в книге Таня, что Бог сотворил все своими речениями, своими словами. И постоянно Бог говорит, и постоянно Бог создает опять и опять этот мир своими словами. Но мы должны для этого изменить наше восприятие. А восприятие мы меняем как? Через восприятие мира, через наши глаза. И это главный урок этого месяца. Из-за этого говорил Рабби Натан из Немирова. Это другой, это не Рабби Натан из Брестова, это другой. Рабби Натан из Немирова. Он говорил так. Если человек живет сознанием, что мир творится заново каждую секунду, Всевышний относится к нему по-новому, стирая прошлое и открывает чистое начало. Прошлое не приковывает того, кто видит мир заново сотворенным. Тот, кто живет в сознании, чтобы этот мир создается Всевышним каждую секунду заново. И это все идет от его любви. И это все в его руках. И он благодарит. И он видит за этой пеленой. Он видит за этим всем. То он тогда становится сосудом для изменения своей жизни, для чудес в этом месяце. И это очень важное осознание. И тут мы приходим к герою всего этого месяца. Кто главный герой этого месяца? Это Йосиф. Йосиф, он герой этого месяца. Его, кстати, Йорцайт в начале этого месяца. Мы будем отмечать 3 Тамуза, День Любавческого Рэбе. Еще постараемся поговорить. И Рэбе, кстати, его главный урок, один из главных уроков был, как ты воспринимаешь этот мир, как ты воспринимаешь Творца каждую секунду в жизни, как ты воспринимаешь Бога и каждого еврея. Как частица себя. И верить в Бога — это верить не просто через Бога, что Бог в тебя верит. И Рэбе, именно его главный урок был, как менять свое зрение. И день Рэбе, его Йорцайт, 3 Тамуза. И день Йосифа тоже. Некоторые говорят Рош Ходеш, 1 Тамуза, некоторые говорят 3 Тамуза. Начало Тамуза — это Йорцайт Йосифа. Но Йосиф вообще был знаком рака. И жизнь Йосифа для нас — это пример, это путеводитель, как менять свою жизнь именно в этом месяце. Потому что Йосиф был знаком рака. Он родился, и он умер в этом месяце. То есть люди знака рака, они очень добрые, они очень дающие, милосердные. У них один из органов, мы поговорим, это правая рука. Отдача, давание и легкие. Об этом поговорим позже, почему легкие именно в этом месяце. Но правая рука – это рука даяния. Это люди, которые очень щедрые, сердечные. И приводится во многих книгах Каббалы, в Аризале, Ибн Исасхар и многих других, о том, что Йосиф, он был также архетипом. Он сохранил свои глаза дважды. Он сохранил свои глаза тем, что он, Шмират Эйнайм, он не смотрел на жену Потифара, он сохранил чистоту своих глаз от того, что может пробудить и чистые мысли. Он не смотрел на жену Потифара, он убежал от греха. Это был первый его урок с глазами. Второй его урок с глазами, это было с его братьями. Когда его братья, которые продали его в Египет, он сказал, не вы меня продали, а Бог меня послал. Я не жертва обстоятельств, а я послан Творцом. Кстати, жертвенность – это большой урок этого месяца. Потом, почему? Потому что Луна – это планета этого месяца. Но в Луне также сохраняется, находится урок эмоциональной нестабильности. Потому что Луна, смотрите, как Луна работает. Луна, она вот-вот исчезнет, она наполняется, и потом она убывает. Все меньше и меньше. Как раз вот она исчезнет, вот чего-то не будет, будет нехватка. И вот у людей знака рака говорится, что если у тебя человек знака рака в семье, должен давать ему больше любви, чем другим. Почему? Потому что им кажется, они, Луна на них влияет. И на них влияет таким образом, что им кажется, что им, как бы, знаете, все дети начинаются с нуля, вот со всеми начинаются нейтрально, понятно, с нуля. И отсюда мы двигаемся дальше или вниз. С раком, можно сказать, мы начинаем немножко с минуса. Как бы им кажется, что им дают меньше, чем другим. Чтобы ребенок знака рака запомнил, что вы даете, чтобы у него было хорошее детство или нормальное даже детство. Давать ему надо больше, чем другим детям. Потому что им кажется, что они получают как бы меньше. И вот Иосиф работал с этой жертвенностью. Он не был жертвой братьев, он изменил это. Как эта жертвенность? Через восприятие глазами этого мира. Продолжаем дальше с Иосифом. Но его падение в жизни, как он упал? Он пошел за глазами. У людей рака очень быстрое мышление. Они вообще люди, которые очень обычно успешные, умные. У них очень сильная логика. И они очень быстрое мышление. В этом их сила, но их ловушка. Они склонны принимать слишком поспешные решения, ведомые тем, что они видят, увлекаясь внешней красотой этого мира. И юный Иосиф любовался собой в зеркале, завивал волосы, гордился и пошел за своими глазами. За этим пошло падение. Братья, зависть, яма, продажа в рабство. Но все начал с того, что он тоже пошел за глазами. То есть падения в этом месяце идут за тем, что мы идем за нашими глазами. В тюрьме был момент, когда у Иосифа была переломка полностью. Он изменил свое сознание. Он переменил внутреннее зрение. Он переменил все на внутреннее зрение. Начал все благодарить Творца. Рассказывает, что в заключении он буквально прыгал от радости. Он был кафуц, пишет Раши. Он был прыгал, подпрыгивал, благодарил Бога. Он рассуждал так, если я сейчас впаду в печаль, то и Всевышнего присутствия Бога, Шхина, Божественное присутствие, будет опечаливаться. Я не имею на это права. И он радовался, чтобы радовать Бога. И даже позже, когда уже было Потифара, его губы постоянно двигались. Почему губы двигались? Думали, что он занимается магией? Нет. Он благодарил Творца постоянно. И, как говорится в Ликутей Маарани, нельзя печалить Шхину. И надо служить всегда Богу в радости. И у него были две главные его победы, были глазами. Хранение глаз перед женой Потифара, как мы сказали. И второй у него был добрый глаз на братьев. И он перевернул свою жизнь. Потому что как человек судит другого, так Бог его судит. Из этого работы, этого месяца переменится, как мы смотрим на других людей, как мы критикуем других людей, как мы осуждаем других людей. И поставить себя на их место перед тем, как ты кого-либо осуждаешь. И стараться вообще оправдывать их, особенно в этом месяце. Это урок с Иосифом. И мы знаем с вами, что защита от дурного глаза, иметь добрый глаз к другим, это из самых больших защит глаза. Почему, как называется именно добрый глаз? Потому что когда я желаю другим добра, что через глаза приходит энергия. И объясняет Хазон Иш, что если человек с дурным глазом достаточно долго и пристально смотрит на хлеб, хлеб как бы отравляется. И вот если у человека негативные мысли, то он через эти глаза отравляет свою среду. По объяснению Хазон Иш, это не суеверие. Это часть устройства этого мира. Мысль человека приводит в движение скрытые колеса. И может действовать в материальной реальности. Вот мы на Ульпане будем говорить об этом больше. Вот слово «ищон» – зрачок, от слова «эш» – огонь. Или который дает тепло, или который разрушает. Взгляд не пассивен, он дает определенную энергию. Из-за этого получается, что почему защита самая большая для злого глаза – это хороший глаз. Если кто-то не желает плохое, если я желаю добро, если я вижу во всем мире вокруг меня добро, это меня защищает, в первую очередь, от любой плохой мысли другого человека. Это надо в себе полностью воспитывать, но это именно через тренировку, через оправдание. Как есть в Каббале потрясающий инструмент для этого. Один вопрос. Научите себя один вопрос. Вот вы идете на встречу с человеком, задайте себе один вопрос в жизни. Какой? Что в этом человеке есть хорошее, что во мне нету? Что в этом человеке есть что-то хорошее? И тем, чтобы фокусировать заранее на добро этого человека. Вы еще не знаете, что он вам расскажет. Меня число он расскажет. Вы еще ничего не знаете. Но тем, чтобы фокусировать то, что хорошее в нем, вы раскрываете это добро в нем больше. И Бог закрывает свои глаза на зло вас и фокусируется на ваше добро. Таким образом. И это пишется в Каббале как великий секрет и тайна избавления от бед и притяжения изобилия. Потому что как мы судим другого, так Бог нас судит. И когда я постоянно вижу скрытое добро в человеке, я помогаю ему это раскрыть больше, а Бог раскрывает это добро во мне. И у Иосифа из-за этого, именно у Иосифа, это был добрый глаз, у него была защита, у него было благословение, чтобы у детей Иосифа была защита от сглаза, потому что у них добрый глаз. И есть особенно молитва, которую я вам объяснял на лекции о сглазе. Я из потомства Иосифа, от которого не влияет трудной глаз. Планета месяца – Луна. Это мы объяснили. Но что еще интересно, что у нас, мы объяснили, что у нас проблема с Луной связана с чувством, что нехватки, чувством минуса. И имейте в виду, что раки, с одной стороны, очень щедрые и дающие. Но им тяжело выбрасывать еду. Им трудно выбросить недоеденное или только не выбрасывать. Почему? Потому что есть внутренний страх, что завтра не будет. Вот эта Луна убывает, это страх, а вдруг завтра не будет. Поэтому людям знака рака нужно давать больше любви, чем другим, и больше давать им уверенность, упование на Бога. Один из самых разрушительных моментов, связанных с этим месяцем, это чувство жертвенности. И вообще чувство жертвенности – это чувство обвинения других людей. Это та черная дыра, которая высасывает из нас всю энергию. И тут главное – это поменять, как мы видим эту жизнь. И есть история о ученике, который пришел к великому магиду из Мезрича. Говорит, как можно благословлять Бога за плохое, так же, как за хорошее? Магид ему ответил, иди к Равзуше, он тебе объяснит. Зуше жил на крайней нищете, болезнях, лишениях. Ученик задал ему вопрос, а Зуше искренне удивился. Почему, спрашивает меня? Я ведь не знаю, что такое страдание. В моей жизни было только добро. И Равзуше, поймите, у него не было ничего. Который, у него было страшное страдание в жизни. Он никогда не считал себя жертвой. Он всегда считал, что он в объятиях Творца, что он счастливый человек. А кто такой счастливый? Тот, кто благодарен за свою участь. Вот этот момент, мы не жертва, мы избраны Богом. Если Бог дает нам какое-то испытание, это не потому, что мы жертва, потому что Бог нас избрал из всех людей, что у нас есть больше силы повлиять на этого человека. Поменять что-то в этой ситуации. Мы избраны Богом, но мы не жертва. И это все вокруг, как мы воспринимаем эту жизнь. Смотрите, во-первых, не берите за индивидуала в какой-то момент, с одной стороны. Не берите, потому что вы помните, что даже знак рака, это еще не все. День недели, когда ты родился, время, один рак, он под влиянием стрельца, другой рак под влиянием козерога и так далее. Да, есть момент, что я могу обижаться больше, и да, я могу быть жертвой, от восприятия. Если у меня низкая вибрация, я неправильно воспринимаю этот мир. Один из главных ловушек людей знака рака – это стать жертвами, чувствовать обиду на других, обижаться. Это может быть такой момент. Хотя они люди безумно дающие, безумно добрые, безумно чувствительные души, compassionate, помогающие очень. Но вот этот важный урок для них. Кстати, вот вообще урок надеяться на Бога. Помните, у нас в праздник Песах мы говорим «Хелах Мааня», известные слова. Вот, всякий, кто голоден, пусть придет и ест. Коль дефини тебе и холь. И ты говоришь эти слова и кричишь их, но в зале у тебя никого нету. Только твои близкие, родные и гости. А бедные люди, они остались на улице. Если ты говоришь, все, кто голоден, пусть придет и ест, то надо делать за 2 недели до праздника. Объявлять это громко. А не во время пасхального седера. Но говорят мудрецы, почему мы объявляем все, кто голоден, пусть придет и ест. Потому что один из главных признаков раба, раб никогда не поделится своей едой с другим человеком. А вдруг завтра не будет? Он боится, вот этот страх. Вот этот страх, мы должны с ним бороться. Из этого мы в праздник Песах, как начинаем весь праздник, мы выходим из рабской ментальности. Мы выходим из этого страха, а вдруг не будет. Я знаю, что я всегда в объятиях Творца. Я всегда с Богом. Он создает этот мир каждую секунду, ради меня заново. У меня нет сомнения. Вот этот внутренний страх, надо с ним бороться, он очень важен. Кстати, все недельные главы, которые читаются в этом месяце, связаны с чем? С глазами, с рогами, с глазами. Корах – зависть. Он позавидовал Моше и Аарону. Зависть – вот это наша недельная глава в эту неделю. Зависть – это болезнь дурного глаза. Глаза. Я смотрю на другого и обесцениваю то, что есть у меня самого. Следующая недельная глава – Балак. Бильам пытался что сделать? Сглазить еврейский народ. Опять глаза. Буквально навести дурной глаз. Шлах. Недельная глава Шлах. Какая связь была у нас с глазами? Но Шлах – это у нас сейчас на границе. В этом году нет. Обычно она попадает на Тамуз. Не в этом году. Разведчики пошли за глазами. Они увидели великанов. Они испугались того, что увидели, подали страху. Что с нами будет? Падение через гение. И хукат, на первый взгляд, хукат – это не о глазах. Это законы, хуким, которые выше логики и понимания. Хок мы исполняем не потому, что все поняли, а потому, что признаем, я не последняя инстанция. А это и есть исправление главной ошибки Тамуза. Гордыни собственного взгляда. Знак рака связан с болезнью, на Саше это же имя. Мы не говорим это имя, мы говорим всегда «Эйна махле» – та болезнь. Рэбе всегда говорил, не говорите имя этой болезни. Но почему болезнь носит имя морского животного? Какая связь между ними вообще? Сам недуг, если упрощенно, это лишние ненужные клетки. Бесконтрольное размножение. На духовном языке это образ экстраживости, чрезмерного безграничного влечения к низменным удовольствиям. Не случайно сказано, что у тех, кто ест некошерные ракообразные, лобстер, рак, запрещенное, как будто усиливается тяга к низменному. Морское животное рак связан с увлеченностью, с цеплянием за наслаждение. Слишком много. Отсюда центральный практический урок этого месяца в Тамузе нужно ставить границы, потому что это стихия воды. Вода – это удовольствие. Когда нет границ, появляются лишние. То лишние клетки, не дай бог, лишние ненужные. Это, образно говоря, вот эти ненужные клетки. Когда удовольствия становится слишком много, без меры, ты не ставишь правильные границы, и вот это рождается избыточное и вредное. И вот самоограничение, оно безумно важно именно в этом месяце. И в Хасидуте учится, что тума, духовная нечистота, это по сути отсутствие святости. Святость называется жизнью, хают, витальность, которая исходит из источника всей жизни Творца. И истинное единство с ним – это самоаннулирование. И то, что отделяется от источника, называется смертью. То, что отделяется от Бога – нечистотой. Это лишнее, это оторванное. Отсюда образ вот этого рака – избыточная, бесконтрольная хают, утекшая в отделенное от святости, оно отключилось от Бога, слишком много потерявшая границу, другими словами. И, кстати говоря, Тамуз приходится всегда на начало лета, время, которое легко становится временем потакания, когда испытания приходят посреди легкости и расслабленности. Отсюда урок границы именно в этом месяце очень важен. Но, кстати, Рэбе никогда не говорил имя этой болезни, всегда говорил «то». Есть еще очень важный урок этого месяца – это панцирь. Люди знака рака, они очень любящие люди. Но у них проблема какая? Они, рак, когда вода нечистая, он не борется с этой водой, он убегает от воды. И они могут убегать в свой панцирь. Именно тяжело раскрываться эмоционально, делиться с людьми. Это очень важно. Они могут это воспринимать как слабость. Это очень важно для них урок раскрываться в этом месяце и не убегать от проблемы. Это очень важный момент. И запомните, что 17-е Тамуза, которое мы отмечаем, где 5 трагедий произошли в этот день, они начали с того, что еврейский народ пошел зачем? За глазами. Потому что сатана им показал иллюзию, как будто Моисей уже умер. И они поверили и создали золотого тельца. Это месяц, в котором идет урок не идти за своими глазами. Если о том тебе кажется, не принимать слишком быстро решения, и тогда раскрыть внутренний смысл, и тогда тебе раскроется Всевышним внутренний свет Творца и его любовь в твоей жизни. Давайте поговорим о букве этого месяца, буква Хет. И буква Хет... Тут я только упомяну те слова, начинаются на эту букву. И эти слова, которые на эту букву начинаются, они определяют уроки этого месяца. Я вкратце их сейчас скажу. Вода – это стихия воды. Хет связана со стихией воды, сама буква Хет. И Хет сама – это напоминает форму дома. Люди рака, они очень домашние, очень семейные люди. И давайте пройдем сейчас 8 слов на эту букву. Первое слово «хома» – «стена», «крепость». Раки очень консервативны, у них есть ценности, они крепко за них держатся, как за крепостную стену. «Хашмаль» – «электричество». В современном иврите «хашмаль» – это электричество, но в древнем еврейском «хаш» – «молчать», «маль» – «говорить». То есть плюс и минус. Молчание и речь рождают ток. У раков бывают резкие очень смены настроения. Только что был самым добрейшим, а сейчас вдруг он в грусти и в унынии. То есть и в книге Иезекииля приводится видение колесницы, вот этот хашмаль, как образ молчащего и говорящего. Так что вот это изменение настроения, это номер два, хашмаль. Третье, хакика, высекать в камне. Их принципы высечены глубоко. Они не написаны чернилами, которые можно стереть, а врезаны в камень. Поэтому рак может идти против течения. Они такие борцы, и не боятся, и не сдаваться. И многие, рав Кагана был раком, многие борцы, многие лидеры именно были знаком рака. Хариша, пахать. Раки способны к монотонному, упорному труду, не сбиваясь. Чтобы выдерживать эту монотонность, им важно смеяться. Чувство юмора очень важно, у них очень развито чувство юмора. А человек чувство юмора – это умение увидеть жизнь с другого ракурса. И у них обычно очень развито. Это помогает им очень-очень важно, им этот юмор, что так они могут работать монотонно очень долго. Следующее – хают, живость. Как мы объяснили, вот это экстра живость, избыточная витальность, которая, не будучи введена в границы, она утекает в ненужное, как мы уже говорили о той болезни. И хет – грех. Слово хет – это грех. Но грех на иврите – от слова промахнуться. Ляхтита матара. Мы часто промахиваемся мимо своих возможностей от Бога. И именно тогда, когда идем за глазами, за голограммой, за тем, что кажется красивым, и упускаем то, чего Бог действительно хочет от нас. За грех не возил зло другому человеку, а Бог дал тебе возможность, и ты ее пропускаешь. А почему пропускаешь? Что пошел за своими глазами. И тут я хочу сейчас с вами прийти на органы месяца. Почему органы месяца – правая рука и легкие? Ну, правая рука – это органы дачи. Раки от природы дающие. А легкие, почему легкие? Потому что легкие, мои дорогие друзья, это чувство нехватки. Когда у человека рака обостряется чувство жертвенности, ему как будто не хватает воздуха. Кажется, что его не любят, ему не дают. Вот этот образ нехватки кислорода, а по сути это нехватка веры, страха, что со мной будет. И с этим дыханием веры нужно особенно работать в месяце Тамуз. И колено этого месяца – это колено Рувен. Рувен – это слово «рея». Смотрите, увидеть. Колено месяца, как и буква, и знак, и орган, указывает на одно – на глаза, на видение. Когда Лея родила первенца, она назвала его Рувен словами «кираа хашем беони» – «увидел Господь мое страдание», «Бог меня видит». И Рувен связан с уроком зрения. Цвет месяца, кстати, интересный. Красный цвет. Понятно, что мор их успокаивает больше всего. Но красный камень Рувена в нагруднике первосвященника, Одем, это рубин. Рубин. От слова Адом, красный. И вот глубина Одем, красный, на иврите, пишется также буквами, что Адам, человек. Красный, самый яркий, самый бросающийся в глаза. И самый соблазнительный из цветов. Поэтому он может означать две противоположные вещи. Падение человека, как грехи золотого тельца, когда пошли за тем, что видят. Или наоборот, конечное вознесение и исправление человека с приходом Машиах. Даже в самом месяце воплощается урок этого месяца. Красный, соответственно, это яркий образ перед глазами, кто может стать и падением. Из-за этого, кстати, женщинам говорится в Аллахе, что лучше не одевать красное платье, чтобы не вызывать и так далее. Но с другой стороны, это тоже является и Адам, и высший образ человека. Окей, это по поводу красного цвета. Дорогие друзья, мы сегодня с вами поговорили хотя бы о некоторых из уроков этого месяца. Их намного больше, естественно. Но в рамках нашей программы, то, что мы сегодня хотя бы успели, я также хочу напомнить, что у нас день 17-го Тамуза. Это день траура еврейского народа. Начинается он 2 июля. То есть начиная со 2 июля, во-первых, это день поста. С раннего утра до выхода звезд.
1: И начиная со 2 июля до 24 июля у нас 3 недели траура еврейского народа. Время, когда мы не делаем какие опасные вещи. Время, когда нам нельзя стричься. Время, когда у нас нет свадеб. Мы не слушаем музыку живую. Время, когда мы не идем на какие особенные опасные прогулки и так далее, и так далее. Но это время для изменения, для трансформации каждого. И осознание того, что первое мероприятие, которое произошло в день 17 Тамуза, день, когда были разбиты скрижали. Тут 2 из урока. Первый урок, как я уже сегодня говорил, это момент, когда еврейский народ пошел за глазами. Они пошли за материальностью, пошли за то, что они видят. Они вдруг не увидели Моисея, не было физического лидера. Все, им нужны деньги, им нужны золото. Поймите, золотой телец на перевод современный – это деньги. Когда мы делаем из денег, из материальности главное в нашей жизни. И мы теряем Бога, теряем себя с Творцом, теряем то, для чего мы тут в этой жизни. Это один урок, очень важный. Но второй урок тоже очень важный. Когда Моисей разбил скрижали. Когда он разбил скрижали, говорит, мы не можем убегать от реальности. Мы не можем закрыть глаза на проблему. Что у людей знака рака, и в этом месяце особенно, есть такой момент, когда рак убегает своей панцирь. Он убегает от проблемы. Старается закрыть на нее глаза. Но ты можешь убегать какое-то время, а потом все взорвется. Так что вот этот месяц, когда нельзя убегать, надо осознать свои проблемы, осознать и менять, трансформировать. Это время для трансформации. Мы перестаем музыку, перестаем какие-то празднества, берем время для изменения, для трансформации. Это очень важно для каждого из нас. И я напоминаю, дорогие друзья, что завтра, понедельник, в 8 часов вечера у нас будет 2-я лекция нашего курса «Язык символов. Каббалистические коды подсознания», где мы займемся потрясающими текстами великого Раби Нахмана. Он говорит о том, как одна мысль меняет полностью всю нашу жизнь. Но только при этом условии. И только при этом условии твоя мысль может реально менять и изменять. В каком это условии? И как это поменять в нашей жизни? Об этом мы обо всем раскроем на нашей завтрашней лекции. И также идет запись, хотя у нас уже открылся, уже начался наш ульпан, каббалистический ульпан иврита. Было уже первое занятие, но можете еще присоединиться, получить запись первого занятия и начать с нами с этой среды второе занятие. 9 недель, где мы изучаем язык иврит, как читать на иврите, понимать каббалистическое значение каждой буквы и понимать, через понимая корни слов на иврите, ты можешь решать свои проблемы жизни. В чем корень слова болезнь, в чем корень страдания, в чем корень любви, лечения, всего. И понимая корни этих слов, ты понимаешь, как прийти к этому. И как решить эту проблему твоей жизни. Это уникальная информация, которая в таком одном курсе никогда не была предоставлена раньше. Я очень рад, что у нас есть такая возможность с вами. Так что все, кто заинтересованы, для записи и на лекцию в понедельник, и на наш ульпан иврита по телефону 347-228-1532. 347-228-1532. И сегодняшняя программа была посвящена для поднятия души Геннадия Максимца, Геннадия бен Татьяна, чтобы его семья могла всегда продолжать его любовь своими деяниями. Это была посвящена сегодняшняя программа его дочери Виктории, и чтобы его жена Линда и сестра Валя все могли всегда продолжать его любовь. Также сегодняшняя программа была посвящена для выздоровления скорейшего Ольги Абрамовой, Ольга Хая, Батмазаль Мария. Спасибо, что были сегодня с нами. У микрофона был Равин Бен Цион Ласкин. Всем вам благословения. Ходы, что вам в урах.

0: Газета «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года. Рекламодатели «Еврейского мира» – это врачи, адвокаты, медицинские центры, аптеки, центры для пожилых и различные услуги. Газету распространяют в Нью-Йорке, Нью-Джерси, во Флориде, Филадельфии, Бостоне и Калифорнии. Нас читают на сайте по всему миру. А реклама в нашей газете и на сайте – успех вашего бизнеса.
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
2: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
4: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
5: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Юрий Прохин.
9: Опыт.
10: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
13: Тараканы, тараканы, тараканы, для чего природа вас произвела?
14: Эта страна слишком велика и велика, чтобы уместить ее в одном лично взятом опыте. Но каждый гражданин Америки со времен принятия Конституции и великих деяний отцов-основателей знает, что эта страна его. Целиком и без остатка. Моя Америка. Америка. Программа Алексея Орлова.
15: По средам с 5 до 7 вечера.
14: На Дэвидсон Радио.
16: В Нью-Йорке 6 часов вечера.
17: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
18: Дэвидсон Радио.
19: Самые горячие новости,
18: радиоигры
19: и конкурсы в прямом эфире,
18: аналитические программы
19: и радиомосты.
18: Дэвидсон Радио.
19: Политическая ситуация,
18: события культуры,
19: интересные люди.
18: Слушайте Дэвидсон Радио 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.
20: У вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт? Вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
21: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
22: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое. Я уже могу ходить.
21: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
20: Позвоните сегодня 718-891-44-00.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупаете азокилит «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов? Хватит страдать, телефон запиши. Доктор Сафонова, скорей, поспеши. Дентал офис доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue, между Avenue R и Квентин Роуд. 718-376-1090. 376-1090.
3: Предприимчивые бизнесмены выбирают прогрессивных клиентов. Прогрессивные слушатели выбирают информацию. Информация правит миром. А реклама двигает ваш бизнес. Реклама на Дэвидсон Радио. Двигатель вашего прогресса. Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу. Каждый день эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому – спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым.
4: Физкульт, привет! Физкульт, привет, дорогие дамы, уважаемые господа. Добрый вечер. С вами действительно Алексей Орлов. И вам предстоит стать слушателями, я надеюсь, участниками передачи о спорте с Алексеем Орловым. Сегодня Father's Day, день отца. И я поздравляю всех пап с этим днем. В надежде, что ваши сыновья и ваши дочери также вас поздравят. И у вас с сыновьями и дочерьми. Прекрасные отношения. Еще раз с днем рождения, Фавес, с днем отца. Теперь, дамы и господа, конечно, сейчас в центре нашего внимания, естественно, Кубок мира по футболу. Но я хотел бы задержать ваше внимание на событии, которое завершилось сравнительно недавно, неделю назад. Команда «Нью-Йорк Никс» стала чемпионом. Впервые с 1973 года и... В минувший четверг на Бродвее был парад, каньон героев, так называется, Нижний Бродвей, на котором по традиции чествуют выдающихся людей, не только спортсменов. И вот об этом торжестве Нью-Йорк Никс я прочитал совершенно красную заметку. Значит, я постоянный читатель газеты The Wall Street Journal. В этой газете есть... спортивный обозреватель Джейсон Гей. На мой взгляд, это лучший в Соединенных Штатах спортивный журналист. Можно со мной не согласиться, я высказываю собственную точку зрения. И он написал в пятницу статью, которая называлась так. «Я до сих пор не могу поверить, что Никс выиграли чемпионат НБА». Сразу же должен вам заметить, что он работник Wall Street Journal, живет он в Нью-Йорке, но он уроженец Массачусетса, он бостонский человек, ну, естественно, его главной команды, за которую он болеет, это Boston Celtics, Boston Bruins, Boston Red Sox, New England Patriots. Что касается его профессии спортивной в знании спорта, он знает все виды спорта, но он, безусловно, специалист в теннисе и в велогонках. Но он пишет обо всем. И вот эта статья. Причем я просто хочу вам зачитать, потому что я не уверен, что многие из вас читают Wall Street Journal и знакомы с заметками, статьями, которые...

Прошла почти неделя с тех пор, как многострадальная нью-йоркская команда НБА обыграла Сан-Антонио Сперс и завоевала свой первый чемпионский титул с 1973 года. А я все еще не могу поверить, что это происходит на самом деле. Парад, прошедший в четверг, лишь усилил мое недоверие. Погодите, миллионы людей на улицах Нижнего Манхэттена, воздух кружится конфетти, команду чествуют на сцене у мэрии, и это не Янкис, это даже не Джайнс, снова шокировавший Патриотс, нет, это Никс, даже не знаю, с чем это сравнить. Наверное, это как застать собаку, которая складывает белье под песню Тони Беннета. И все это, чемпионство Никс, это просто безумие. Я не думал, что это возможно. На самом деле я был уверен, что это невозможно. Не хочу лгать и притворяться одним из тех, кто твердит, что все это предвидел. Я этого не предвидел. За время своей работы я насмотрелся на ужасные, просто кошмарные составы команды «Никс». Я полагал, что эту команду уже не спасти, что десятилетия губительного руководства уничтожили всякую надежду на перемены к лучшему. Я думал, что на «Никс» лежит какое-то космическое проклятие. Я ошибался, как почти все, кто не был их фанатом. Я недооценил эту команду. Как почти все, кроме самого Джейлена Брансона, я недооценивал Джейлена Брансона. Я не верил в Леона Роуза. Леон Роуз, я напомню, это генеральный менеджер команды, который комплектует команду. Я не верил в Леона Роуза. Я не верил в руководство клуба, собравшее команду так, чтобы подчеркнуть тихое, скромное лидерство Бронсона. Я относился весьма сдержанно к обмену Карла Энтони Таунса. А по поводу масштабной сделки с участием Майкла Бриджеса я испытывал чувства, для описания которых у меня просто-напросто нет слов. Казалось, этого недостаточно. Я ничуть не удивился, когда Нью-Йорк Никс начали серию первого раунда против Атланты со счета 1-2. Ну вот опять, подумал я. Скептицизм оставался и в разгар финала. Помните, некоторые из вас тоже были тогда уже еще скептиками, особенно когда Сан-Антонио в четвертой игре обеспечили себе преимущество в 29 очков, и казалось, что серия вернется в Техас при равном счете 2-2. Атмосфера была напряженной. Владелец команды Джеймс Даллан конфликтовал с мэром Нью-Йорка Зараном Макдани. Болельщики возмущались, что Дональд Трамп, посетивший третью игру, сглазил команду, находившуюся на пике формы. Казалось, все вот-вот развалится. И я снова ошибся. Доказательство тому – грандиозный парад в четверг. Меня никогда не заставишь встать в 4 часа утра, чтобы стоять в толпе из 2 миллионов человек на раскаленном асфальте. Но я оценил эту картину. Это стало возможным напоминанием о том, что Никс – команда этого города. Ни знаменитостей, ни корпоративных спонсоров, ни тех, кому повезло заплатить пятизначную сумму за билет. Это команда рядового жителя Нью-Йорка. С меня хватит истории о людях, которые покупают места у самой площадки вместо того, чтобы купить Ламборгини. Это мне неинтересно. Чемпионский путь не должен выглядеть так. А вот парад – это совсем другое. Это общегородской праздник в честь команды, которую давно списали со счета. Долан, владелец Никс, перед плей-офф сказал игрокам, что их жизнь изменится.

0: навсегда, если я не выиграю титул для Нью-Йорка. И эти слова уже начали сбываться. Эти парни стали легендами, даже те, кто был мне неизвестен. Рядовой игрок Хосе Альварадо, истинный сын города, даже был замечен за игрой в домино в бруклинском клубе. А игрока скамейки запасных Тайлера Холика ненадолго остановила полиция, приняв его за обычного болельщика. Как всегда сдержанный и спокойный, Брансон задал правильный тон. Стоя за трибуной в мэрии, он поблагодарил Долана и руководство команды за то, что они поверили в паренька, в которого больше никто не верил. Он поблагодарил товарищей по команде, поблагодарил тренеров, медицинский персонал, поблагодарил семью и болельщиков. Он сказал: «Честно говоря, вы довольно суровые критики, но мы это ценим». Завершая речь, Брансон упомянул своих критиков. «Многие любят говорить гадости, но никогда не доказываешь, но когда доказываешь, что они неправы, отвечать им уже не нужно». Ладно, Брансон не сказал гадости. Он употребил другое слово. Но суть его слов была верной. Даже в мире, полном трений, в условиях медийно-технологической экосистемы, направленной на модернизацию, на изменение общественного, на модернизацию общественного гнева и поощряющий грубость и конфронтацию, не обязательно отвечать ударом на удар или вступать в перепалку. Можно просто не обращать внимания. Они, эти критики, не заслужили, чтобы им отвечать. Простите, неужели это пример благородства? На публике в 2026 году Джейлен Брансон продемонстрировал редкий для нашего времени образец цивилизованного поведения. Он был прав в отказе вступать в полемику. Я вырос в краях, где принято презирать нью-йоркские спортивные команды. Можно быть самым ярым ненавистником нью-йоркского спорта на планете, я это понимаю. Но как не возникнуть симпатии к этому игроку и к этой команде? Никс это удалось. Дайте мне еще пару недель, я начинаю верить, что в это по-настоящему. Вот такая статья, дамы и господа. На мой взгляд, совершенно прекрасная статья. Кстати, я скажу, когда Брансон решил не отвечать критикам, кто это был главный критик, которому он не пожелал отвечать, нам это расшифровали средства массовой информации. Значит, вы все знаете Бекки Хэмон, но она сейчас тренер женской команды Лас-Вегас. Она играла в команде Нью-Йорк Либерти. Так вот, в ноябре 23-го года она заявила: «Брансон не является игроком, настоящим лидером». Она добавила, я цитирую: «Никербокеры никогда не смогут выиграть чемпионат, если их лучший игрок будет защитник ростом 188 сантиметров, 6 футов 2 дюйма. Если свой лучший игрок низкорослый», она сказала, «команда не выиграет». Вот он ей, Брансон, ответил. Самый низкорослый игрок вел к победе команду Нью-Йорк Никс. И, дамы и господа, задается вопрос, а повторят ли Никс звание чемпиона в следующем году? Я напомню, что в последние, по-моему, 10 лет была лишь одна команда, а это 16-17 год, если мне не изменяет память, Golden State Warriors, которая выиграла чемпионат два раза года подряд. Ну вот, поэтому любой команде, которая становится чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации, ей очень сложно повторить успех. Тем не менее, давайте верить, болельщики Никс, верить, скажем, в чудо. Ну, а теперь я перехожу, естественно, к Кубку мира по футболу. У нас в разгаре турниры, в турниры в группах, напомню, 12 групп, по 4 команды в каждой, по 2 команды из каждой группы выходят в плей-офф, и в плей-офф выйдут 8 лучших третьих команд. Что происходит на сегодняшний день? Есть группы, в которых уже 5, у нас есть 1, 2, 3, 4, 5, 6 групп, в которых уже прошло 2 тура. Итак, в группе A уже есть 100% победитель, это Мексика, у нее 6 очков, она займет первое место. На втором месте идет Южная Корея, у нее 3 очка, у Чехии и Южной Африки по 1 очку. В группе B у Канады и Швейцарии по 4 очка, но у Канады лучшая разница забитых и пропущенных мячей, плюс 6, у Швейцарии плюс 3. На третье место претендует Босния и Катар, у них по 1 очку. В группе С Бразилия 4 очка, Марокко 4 очка, но у бразильцев лучшая разница забитых и пропущенных мячей. У Шотландии 3 очка, у гаитян очков нет. Теперь, конечно, группа, в которой выступают Соединенные Штаты. Американцы после 2 туров 6 очков. Первое место гарантировано, потому что им предстоит матч в третьем раунде с Турцией. У Турции очков нет, но даже если Турция выиграет этот матч, она все равно, у нее, она все равно даже не сможет занять третье место, потому что у нее сейчас 0 очков. У Австралии 3 очка, у Парагвая 3 очка, у Австралии 0. Разница забитых и пропущенных, у Парагвая 3 очка, разница забитых и пропущенных, 2 у Турции, 0. Соединенным Штатам гарантировано первое место. И это очень и очень важно. Вот почему. Потому что по условиям соревнований, команда, которая в группе D, а американцы выступают в группе D, эта команда, которая займет первое место, Соединенные Штаты заняли первое место, эта команда в кубковом уже розыгрыше в 1/32 финала. Во-первых, она будет встречаться, ее соперником будет не команда, которая займет второе место где-то, а ее соперником будет команда, которая займет третье место. Мы пока что не знаем этой команды, но, естественно, для Соединенных Штатов, как и для любой сборной, лучше в 1/32 финала встречаться с командами, которые занимают третье место. Более того, в чем еще преимущество? По условиям, оговоренным до начала турнира, команда-победительница в группе D, она будет проводить матч 1/32 финала в Санта-Клара, то есть в Калифорнии. Для американцев это совершенно прекрасно, потому что сборная Соединенных Штатов базируется на западном побережье, и проводить кубковый матч не где-то в середине Соединенных Штатов, я уж не говорю на восточном побережье, а проводить матч в Калифорнии – это прекрасно. Итак, Соединенные Штаты уже шагнули дальше. Кстати, уже в кубковой сети есть уже и Соединенные Штаты с 6 очками, уже завоевали первое место, и Мексика с 6 очками также завоевала первое место. В группе И Германия 6 очков, берег Слоновой Кости 3 очка, Эквадор и Кюрасао по 1 очку. Ну, Германия, видимо, будет первой. Немцы выиграли вчера у берега Слоновой Кости. Ну, еще впереди целый тур. И группа F, в которой тоже завершилось 2 тура. Нидерланды на первом месте. У голландцев 6 очков. Вчера они разгромили Швецию, как мы знаем. У Японии 4 очка. У Швеции 3 очка. И у Туниса очков нету. В последнем туре Нидерланды играют с Тунисом, а Япония играет со Швецией. Вот матч Япония-Швеция – это будет матч за второе место. Ну, а если, например, команда Швеции проиграет, у нее остается 3 очка, хватит ли 3 очков, чтобы войти в число лучших 8 команд, я не знаю. Но если шведы и японцы сыграют в ничью, к примеру, я уж не говорю, если шведы выиграют, то из этой группы дальше шагнут Нидерланды, Япония и Швеция. Это группа F. В других группах сыграно пока что матчи только первого тура. Ну, сегодня мы уже знаем, были и матчи второго тура. Ну, и поэтому какие-то прогнозы делать достаточно рано. Это то, что связано с футболом. Я должен сказать, дамы и господа, я признаюсь, как на... Значит, до сих пор я полностью видел только одну игру, это Соединенные Штаты и Австралия. Потому что, когда Соединенные Штаты играли с Парагваем, у меня была передача вечерняя, я смог посмотреть только первый тайм. А когда Англия, моя команда, играла в первом туре, у меня тоже это было в среду, как вы знаете, у меня эфир на Дэвидсон Радио, я смог посмотреть только первую часть, только первый тайм, который закончился с Хорватией 2-2, а второго тайма я не видел. Я видел, конечно, все голы, которые повторяются на Ютьюбе. Значит, мое впечатление следующее. Я должен сказать, две команды меня до сих пор абсолютно разочаровали. То есть команды, на которые я не ставил на них, но я думал, что они выступят удачно. Ну, во-первых, в группе D, где играют американцы, Австралия, Парагвай, Турция, ну, я не сомневался, что Турция, ну, займет даже либо первое, либо второе место, потому что турецкая команда, во-первых, она составлена либо из футболистов ведущих европейских лиг, более того, многие футболисты выступают в турецких командах, но эти сильнейшие турецкие команды, там Галатасарай, Фенербахче, они участвуют в европейских турнирах. То есть это команды, футболисты этой команды с колоссальным европейским опытом. И то, что эта команда проиграла и Австралии, и Парагваю, ну, для меня несколько удивительно. И, конечно, меня удивляет команда Бельгии, которая час назад закончился матч, или полтора часа назад, с Ираном, опять-таки, была ничья в первом матче, и с Ираном тоже, они играли в Лос-Анджелесе, полный, переполненный стадион, счет 0-0, причем бельгийцы заканчивали эту игру вдесятером, потому что был удален совершенно справедливо игрок этой команды, иранский футболист, выходил на ворота, но он еще даже не дошел до штрафной площадки. И бельгиец просто-напросто его грубо остановил. И ему дали красное карте. Если бы он это же проделал в штрафной площадке, то кроме красного карте был бы еще и пенальти. Какая команда на меня произвела очень хорошее впечатление? Я должен сказать, что до сих пор я не видел, так сказать, повторяю, все эти голы, которые... И YouTube, я не помню какой-то канал, они повторяют, дают абсолютно все матчи, острые моменты всех матчей. То есть не только голевые ситуации, но и даются острые моменты. Значит, мне понравилось, я про Бразилию, которая играла вчера с Гаити, я ничего не могу сказать, потому что Гаити, это, конечно, не соответствует Бразилии, но и они проиграли 3-0. Германия на меня впечатление не произвела. Нидерланды, вот голландская команда на меня произвела очень и очень хорошее впечатление. Англия, окей, я не хочу, так сказать, заранее забегать вперед, но пока что есть, то есть. Вот такой у нас пока что чемпионат, на мой взгляд, очень интересный. Я понимаю, что многие из вас смотрят, если не все матчи, так сказать, но большинство матчей у вас накопилось, поэтому гораздо больше всяких эмоций по сравнению со мной. Я начну смотреть, конечно, по большому счету весь этот чемпионат, но американскую, английскую команду я смотрю, так сказать, когда есть возможность, я смотрю от первой до последней минуты, потому что американская команда – это моя команда, а Англия – это команда, за которую, ну, я вообще болею, так сказать. Я вообще болею за все англоязычные страны. Американцы, ну, я должен сказать, в общем, ну, они выиграли, как у Парагвая выиграли, мы с вами помним, 4-1, у Австралии, ну, американская команда действительно хорошая команда, действительно, но пока что серьезной проверки не было. Я надеюсь, что матч с Турцией будет серьезной проверкой. Хотя, опять-таки, американцы уже гарантировали себе первое место. Турция, как бы она ни выступила, она займет последнее место, четвертое место. Но мне хотелось бы, чтобы турки, ну, показали какой-то характер. Я хочу посмотреть, как сборная Соединенных Штатов будет сражаться с командой, ну, которая находится на достаточно хорошем уровне. Пока что сравнивать американцев, опять-таки, вот Испания, мы знаем, сыграла первый тур с командой Поло Верде 0-0. Сегодня испанцы играли, так сказать, с более сильной командой, это Саудовская Аравия, по-моему, если мне не... Нет, Саудовская Аравия. Но оценивать игру чемпиона Европы по матче с Саудовской Аравией, ну, это ну, невозможно совершенно. Когда будет равный соперник, сильный соперник, европейский соперник, или Бразилия, не знаю, тогда можно говорить как-то всерьез о силе команды. Но пока что, если бы меня спросили, кто лучший, кто произвел на меня лучшее впечатление, я однозначно сказал бы, Франция произвела на меня лучшее, наилучшее впечатление. И Францию, как и до чемпионата, я считаю одним из фаворитов. Кто следующий? Но можно только гадать, дамы и господа. На этом я расстаюсь с вами. Будет небольшой перерыв на рекламу. Я надеюсь, вы подключитесь к разговору и продолжите разговор о футболе и расскажете мне то, чего я не видел и того, что я не знаю. Не покидайте волну нашего радио. Я вернусь к вам через несколько минут.
1: В 5 районах нашего города на 302 квадратных милях проживают миллионы зарегистрированных избирателей, которые говорят на более чем 700 языках. То есть почти половина наших соседей не говорит по-английски дома. Выборы – это время, когда мы собираемся вместе, вдохновленные надеждой на лучшее будущее для наших родных и близких и наших сообществ в целом. Civic Engagement Commission города Нью-Йорка предоставляет услуги устного перевода на избирательных участках по всему городу на 11 языках. Если вы зарегистрированы для голосования, наша команда может помочь вам на вашем избирательном участке ответить на ваши вопросы о процессе голосования или в соответствии с федеральным законом об избирательных правах сопровождать вас в качестве переводчика. Вы также можете привести друга или члена семьи, который будет вам переводить. Мы защищаем ваше право голосовать на родном языке. Civic Engagement Commission поможет вам.
2: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
3: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
4: Новости,
5: аналитические передачи,
4: репортажи, мнения экспертов
5: и прямые включения из горячих точек со всего света.
4: Все это RTN.
5: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
4: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
5: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
4: RTN. Смотрите лучшее.
6: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
7: Каждый день эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому – спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым.
0: Еще раз добрый вечер, дорогие дамы и уважаемые господа. С вами действительно Алексей Орлов, и через пару минут я готов вступить в разговор с вами. Телефон для связи обычный, тем не менее, естественно, напомню, 718-303-90-90-303-9090. Я напомню свой интернетский адрес, цифра 1, number 1 ставить обязательно. Маша Орлов, MASHAORLOV, sabachensa.com. OneMashaOrlov@gmail.com. И я напомню, дамы и господа, тем из вас, у кого есть телефонная карточка компании Davidson, и тот из вас, кто имеет друзей, подруг, родственников в Узбекистане, вам предлагается хорошее качество связи на Узбекистан по очень низким ценам. По 5-долларовой карточке Davidson вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильные 40 минут. Davidson карт вы можете приобрести в магазинах города, также по адресу 3171 Coney Island Avenue, это угол Брайтон-Бич и Коли Айленд. Если у вас есть вопросы, позвоните в отдел обслуживания по телефону 718-303-9076 или на сайте, зайдите на сайт davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь без брака. У меня первый Алекс. Алекс, добрый вечер, я вас слушаю.
8: Здравствуйте, дядь Леша. Это скользкий лживый антитрампист Якубсон на проводе. Во-первых, вы просили держать в курсе того, чего еще вы не знаете. Вот прямо сейчас «Зеленый мыс» выигрывает у Уругвая. Причем «Зеленый мыс» играет в красной форме, из чего я делаю вывод, что они, видимо, уже дозрели для того, чтобы выигрывать у таких команд, как Уругвай. И, возможно, эту страну скоро уже переименуют в «Красный мыс» или «Спелый мыс» или что-то вроде этого. Во-вторых, пару часов назад важная международная новость. Бельгия и Иран подписали меморандум, согласно которому Бельгия согласилась снять блокаду иранских ворот, а Иран в ответ разблокировал свою штрафную площадку. Значит, и вы просили, да, вы сказали, вы не помните, какой канал показывает матчи и затем нарезки. Это канал Fox Sport или FS1. Соответственно, он и вживую показывает, и затем выставляет нарезки матчей. Там есть более короткие минут по 8, более длинные минут по 20. Дядь Леш, я хочу немножко вот адресовать эту тему лживого скользкого антитрамписта. Я хочу просто сказать, что, во-первых, я не скользкий, я шерстяной. Во-вторых, жалко, что люди не дают себе труд по-настоящему проследить.
0: Алекс, я перебью по одной простой. Я вам честно скажу, мне абсолютно не хочется, чтобы спортивная передача превратилась в политическую. Мне абсолютно все равно, кто из моих слушателей за кого голосует, в какой партии состоят. Это спортивная передача. Я хочу, чтобы мы были как можно дальше от политики. Есть политические передачи, мы можем этот вопрос обсуждать.
8: Хорошо, я просто хочу пригласить людей на мой Facebook, где они могут прекрасно выразить свои возражения против любых моих воззрений, спортивных, политических, каких угодно. И заодно, кстати, посмотреть мою беседу с другим лживым скользким антитрампистом Леоном Гейером про текущий чемпионат мира и про то, как я в свое время словами моей мамы помешался на почве футбола в 82-м году и особенно какую роль в этом сыграл матч Италия-Бразилия. Спасибо, дядь Леша, у меня все.
0: Окей, спасибо большое. Илья, добрый день, Илья, добрый вечер.
9: Здравствуйте, Алексей. Я именно...
0: Илья, прежде чем вам дать слово, я одно замечание. Неделю назад вы в открытом эфире сказали, что Путин наградил Овечкина орденом. Я об этом ничего не знал. Но как только я после передачи зашел... Это просто-напросто, я прошу прощения, это просто ложь. У меня просьба ко всем, дамы и господа. Давайте факты. Не нужно что-то придумывать вне зависимости от вашего того или иного предпочтения. Илья,
9: понял.
0: Вам. Не надо.
9: Да-да, я отвечаю. Если вы прокрутите запись, я сказал, как мне сказал один человек. Так этот человек...
0: Окей.
9: Имеет имя. Это Миша
0: Илья.
9: Корректировщик.
0: Илья, значит, в передачах, в любых, в информационных, мы не ссылаемся на одного человека. Мы ссылаемся на газету Wall Street Journal. Мы ссылаемся на CNN. А не на каких...
9: Хорошо.
0: Человек, все.
9: Хорошо. Так, но газеты могут врать. тоже, правильно? И газеты могут врать. Итак, значит, по поводу спорта. Во-первых, Алексей, при всем уважении, значит, в следующую фазу чемпионата мира по футболу выходит 32 команды, правильно? 32.
0: Да.
9: Алло. Так. Так да, это да, будет не одна, это будет не так, как вы сказали, по-моему, одна 32-я, это будет одна 16-я, верно?
0: Ну, не важно. Ну, может быть, да.
9: Хорошо, ну я просто сделаю небольшую поправочку. Теперь дальше идем. Мне понравились пока три команды. Это наша американская, это английская, прекрасная, по-моему, команда. Как они с хорватами разобрались. А хорваты — это не подарок. Так вот, и японская команда. Японцы играют великолепно. У них командная игра, у них прекрасная командная игра. И главное, что интересно, мне очень меня удивил их вратарь. Он такой загорелый, Алексей, что я просто не могу. Это очень загорелый человек. Откуда в Японии появился такой загорелый человек? Ну ладно. Теперь, значит, я хотел вот что сказать. Значит, в спорте бывают настоящие чемпионы, а бывают фальшивые чемпионы. Так вот, Алексей, я, по-моему, нашел одного такого фальшивого мастера спорта, который 30 лет нам рассказывал, что он мастер спорта по настольному теннису. И вы меня хорошо слышно, Алексей?
0: Да.
9: Так вот, я несколько дней задавал Гуглу с его искусственным интеллектом вопрос. Называл имя, отчество, фамилию человека, место его обитания в Москве и его заслуги в настольном теннисе. И то, что он якобы мастер спорта и так далее и тому подобное. И Google мне отвечал, и буквально сегодня последний раз, что такого мастера спорта не существует. Вернее, Google его не знает ни в архивах, ни по такого соревнования нигде. Так вот, этим фуфлешником, по-моему, является никто иной, как Всеволод Арнольдович Каплан, известный многим как Сева Каплан, который 30 лет...
0: Окей. Илья, мне до такой степени это неинтересно, и неинтересно нашим радиослушателям, является ли кто-то мастером спорта по настольному теннису или нет. Илья, ну побудьте вы. Кстати, о японцах, дамы и господа. Если вы обратили внимание... Все, кто видел японцев, обратил на это внимание. Не только команду, а болельщиков. Болельщики Японии, когда идут на трибуну, каждый из них получает голубенькую такую, голубенький, не конвертик, я не знаю, мешочек. Если есть какой-то мусор, они в этот мешочек вкладывают мусор. Когда японцы покидают трибуны, их там может быть несколько тысяч японцев, там нету ни одной крошки. Вот что такое Япония. То есть дело не только в том, что это прекрасная футбольная команда, но это еще и очень, очень прекрасные зрители. Вот такие дела. Спасибо большое, Илья, за напоминание Японии. Добрый день, Миша, вы на проводе.
10: Добрый вечер, Алексей Георгиевич. Во-первых, прошу прощения за мой нервный срыв. И я уже просил прощения, с вами говорил неделю назад по телефону личного. Теперь хочу сказать, что мне тоже понравилась Япония, Англия и США. И также в Марокко. Правильно Илья оценил. Наша команда играла немножко по-другому сейчас. Меньше держала мяч, больше рисковала. В отрывы, в первом матче они более ценили держание мяча своего. Я хочу сказать про Бекки Хэма. Ей не стыдно было это говорить, когда ее в 90-м году, 90-х годах в конце пригласили в ЦСКА в женскую команду. С условием, что она будет играть за сборную России. И она приняла временное, или не временное, российское гражданство и стала чемпионкой Европы в 98-м году. А на Олимпиаде провалилась сборная России вместе с ней. И она была самая маленькая в команде. Вот это, хотя она, ей было 40 лет в 98-м году, она 58-го года. Я хочу сказать насчет баскетбола быстренько. Когда приехали, я своему сыну, он пошел в баскетбол в США, тут, в джуд-центре, все школы, в школьные годы учился. Почему не судят, вы что скажете, пробег 3 шага. Он говорит, для того, чтобы не портить игру. Вы может, мне потом ответите, что у нас, когда мы играли, судили очень строго, на прорывах особенно, когда третий шаг делает, отрывает ногу, и вторую опорную и так далее. Я хочу еще сказать, что насчет награждения не было Овечкина. Это была награда от администрации России за лицо, которое представляет Россию в мировом обществе. Самое узнаваемое лицо, такая премия была. Дело не в награждении, а дело в речи, которые выступают после награждения люди, самые там известные артисты и так далее. Так вот он сказал, цитирую, я вышел на сцену, я, конечно, свою речь забыл, но что я вам скажу? Мы победили, Россия победила, Владимир Владимирович победил. Мы чемпионы. Владимир в конце. Но не стыдно, ты говоришь, не вспомним ни родителей покойного Сашу, ни жену, ни семью, как говорят товарищи по команде. А он просто сказал, я свою речь, конечно, забыл, но ну, нашелся, сказал, мы все победили. Илюша просто не расслышал, когда я ему рассказывал. Дело не награждение, а дело в той речи, которую произносит награждаемый. Вот скажите мне насчет пробежек, 3 шага при проходах под щит и так далее. Почему не судят? Я часто слежу за этим. 90-х годов. Пока. Будьте... Спасибо, что извинили меня. До свидания. Окей.
0: Значит, я должен сказать, что 3 шага меня удивляли. Причем в студенческом баскетболе этого нет. То есть профессионально. Майкл Джордан делал 3 шага, ну, я не знаю, как будто он ходил по кухне. Меня это удивляет, я должен сказать честно, потому что, ну, запрещено, но мы знаем, на всех, кто играет в баскетбол, 2 шага можно, 3-й все называется пробежка. Я удивлен, у меня комментариев нету, но я, к сожалению, к этому просто-напросто, ну, уже привык. Потому что как Майкл Джордан делал 3 шага, это, наверное, если залезть куда-нибудь в какие-то, не знаю, ютубы, можно даже, наверное, найти. Это совершенно, ну, что есть, то есть, ну, грустно. Мне честно сказать, это грустно, но, к сожалению, я к этому привык. В НБА, да, особенно в НБА я к этому привык. Добрый вечер, вы на проводе, я вас слушаю.
11: Алексей, добрый вечер. Очень приятно,
0: добрый вечер.
11: Что Михаил признал свою ошибку. Но дело не в этом. Снимаю шляпу. Молодец, мужчина. А можно 2 слова? Иранская делегация выскочила с переговоров, и начинается серьезная война.
0: Давайте опять-таки, я должен сказать, что я не хочу комментировать вообще, не весь этот меморандум.
11: Ну, я просто, это важная новость, поэтому я спортивной передаче, я понимаю. Но очень напряженная история, они зашли после 2 предложений, они повернулись и ушли, и все. Так что будем ожидать.
0: Всего хорошего. У меня в среду... Хорошо, у меня будет в среду 2 часа, и у меня есть возможность прокомментировать.
11: Я думаю, будет вам что рассказать.
0: К сожалению, я должен сказать, добавить... К сожалению, мне всегда есть что на что-то рассказать. Кстати, если говорить, уж кто-то сказал о политике, разрешите мне вставить свои 5 центов, меня, признаюсь, ну, трудно, ну, поверьте, у меня сегодня ситуация с Крымом и с бомбежкой вообще Москвы интересует гораздо больше. Я должен сказать, потому что я ничего не вижу положительного в каких-то американо-иранских переговорах, но положительная для Украины ситуация, которая возникла, это меня радует, как, не знаю, как
11: молодого... Вы имеете в виду, когда они с Москвой разобрались позавчера или вчера?
0: Конечно, понятно. И то, что Крым полностью отрезан.
11: Ну да, отрезан. Они показали зубы, да, конечно.
0: То есть меня это волнует, как ребенка, которому мама дала дополнительную порцию мороженого. Добрый вечер, вы на проводе, я вас слушаю.
12: За 16 июня в Wall Street Journal статья называется Mastermind New York Knicks, а Розы, как его, Леон Розер. Знаете, менеджер, который...
0: Прекрасная совершенно статья.
12: Команду.
0: Прекрасная статья, вы правы. Большое спасибо, что вы напомнили. Он создал...
12: И там, интересно же написано, что Брансон отказался от 114 тысяч для того, чтобы Рост смог комплектовать команду.
0: Не тысяч, а миллионов.
12: Миллионов.
0: Да, это спасибо, что вы об этом сказали. Во-первых, дамы и господа, совершенно прекрасная статья о генеральном менеджере Нью-Йорк Никербо, который составил команду. Генеральный менеджер составляет команду в баскетболе. И там вот есть действительно вот эта черта, когда Бронсон возобновлял контракт, ему была предложена колоссальная сумма. Он подписал очень хороший контракт, поверьте мне, контракт хороший. Но он от предложенной суммы отказался, чтобы у команды «Никс» были деньги для подписания контрактов с другими игроками. Вот это характеризует человека совершенно прекрасно. Большое спасибо, что вы об этом сказали. И, дамы и господа, если у вас... Спасибо большое. Если,
12: у меня все. У вас...
0: Все, хорошо, большое спасибо. И большое спасибо за напоминание об этом статье о генеральном менеджере Нью-Йорк Никс. Ну, видите, когда речь идет, например, о футболе, европейском футболе, там в большинстве клубов решающее слово, кого выбрать и кого нет, принадлежит главному тренеру. Ну, там они называются менеджерами, как, кстати, в бейсболе главный тренер – это менеджер. Подписывает контракт, естественно, не главный тренер, а подписывает генеральный менеджер. Но роль главного менеджера, роль тренера, главного тренера в поисках новых игроков очень велика. В американских видах спорта, в частности, в баскетболе и в национальной хоккейной, НБА, национальной хоккейной лиге, да, кстати, и в главных бейсбольных лигах, и точно так же обстоит дело в национальной футбольной лиге, главная роль – это роль генерального менеджера. Главный тренер, ну, он может... участвовать, а бывает, что с ним даже и не советуется, так сказать, подписывать контракт или не подписывать. Это очень и очень, очень принято. Большое спасибо за подсказку и за участие в передаче. И, кстати, дамы и господа, поскольку у меня есть немножко времени еще осталось, если кто позвонит, уже вот я слежу за английским футболом. Позавчера Премьер-лига уже опубликовала календарь на следующий сезон. Можете себе представить, сегодня у нас 21 июня, правильно? 21 июня, в разгаре чемпионат мира. А мы уже с вами знаем, что ровно через два месяца, 27 августа, начинается чемпионат Премьер-лиги, и в этот день моя команда «Арсенал» будет играть на своей поляне с Ковентри Сити, это команда, которая вышла из чемпионшипа, из второй лиги, вышла в премьер-лигу. Вот уже 21 августа все у нас уже на носу, английский чемпионат премьер-лиги, причем до чемпионата премьер-лиги, я понимаю, все команды, не только английские, все сильнейшие европейские команды будут играть тренировочные матчи. И, кстати, в Соединенные Штаты приедут несколько английских команд. Арсенал поедет на Дальний Восток. Там, по-моему, Гонконг, Китайская Народная Республика, они вряд ли туда приедут. Но в Сингапур они почти наверняка приедут, в Малайзию. Вот это у нас через два месяца начинается английский футбол. Теперь несколько слов о наших домашних делах, потому что наши домашние дела все-таки состоятся. Но чемпионат главных бейсбольных лиг, мой очень хороший друг, товарищ с ленинградских времен, с питерских, с которым мы знакомы, ну, больше 50 лет, его, он играл полупрофессионально, он играл в футбол, ну, в сакер в Ленинграде, полупрофессионально, он инженер по образованию, но он очень хорошо играл, он зарабатывал в дублях различных команд. Так вот, он сейчас, для него главный турнир, который проходит, это турнир, чемпионат главных бейсбольных лиг, он совершенно сумасшедший болельщик «Янкис», он смотрит все 162 матча «Янкис». И я у него спросил, Алик, ну он смотрит, конечно, Кубок мира, я говорю, Алик, вот играют «Янкис» и играет, не знаю, сборная Соединенных Штатов по футболу. Он говорит, Леш, что ты меня спрашиваешь? Конечно, «Янкис» номер один, а все остальное номер два. Так вот, что происходит на бейсбольных полях? Сегодня уже «Янкис» играли с «Цинциннати Редс», и «Цинциннати» выиграли 4-1, Тампа участвует в гонке за первое место на Востоке Американской лиги. Тампа играла с Вашингтоном, дома выиграла 4-3. Атланта, Брейвс, мячи из Атланты. Я, кстати, должен сказать, что я с симпатией отношусь к команде Атланта Брейвс, потому что у нее индейское название Брейвс, и она не поддала шантажу заменять индейские названия какими-то другими названиями. Вот я за это руководителей, владельцев команды Атланта Брейвс я приветствую, потому что когда Вашингтон Редскинс заменили Редскинс, убрали Редскинс и стали теперь это Вашингтон, она называется иначе Командорс или еще бог знает, как она называется, в моей голове и в голове всех болельщиков Вашингтон был и остается Вашингтон Редскинс, а никак не иначе. Итак, Атланта сегодня играла с Милоки, Брейвс тоже. Милоки – это один из центров пивоваренной промышленности, поэтому команда называется «Милокские пивовары». Так вот, пивовары сегодня выиграли у Атланты со счетом 9-4. Значит, на востоке Американской лиги «Янкис» на первом месте, 46 побед, 30 поражений. «Тампа» на втором, 43 победы, но 31 поражение. Но это подсчет, что они идут нога в ногу. На востоке Национальной лиги «Атланта» уверенно лидирует, 48 побед и 28 поражений, дамы и господа. Моя встреча с вами подошла к концу. Я благодарю всех, кто связался со мной. Благодарю особенно радиослушателей, который напомнил о генеральном менеджере команды «Нью-Йорк Никс», о прекрасной статье о Роузе в «Уолл Стрит Джорнал». Мне сегодня помогал, как всегда, Дима Банников. Дима, большое спасибо. А вам, дамы и господа, у меня обычное пожелание. Продолжайте слушать Дэвидсон Радио и будьте здоровы.
7: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио. Дэвидсон Радио. Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте. Дэвидсон Радио. 620 AM. Настройтесь.
13: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программа передачи на понедельник с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана, в 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым, затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд», в 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом, в 9.10 программа Наташи Быстрицкой, в 10 часов городские новости, в 10.10 программа Михаила Базукашвили «Плюс один», в 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в 1:10 «Пульс дня», в 2:10 Сима Березанская в программе «Контакт», в 3:10 «Театральные посиделки», ведущий Александр Соколов, в 4:10 программа «Нью-Йорк» Вероники Литвиновой и завершит блок нашего вещания двухчасовая программа «Рикошет», ведущий Артем Андросов. В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможны изменения».
7: Дэвидсон Радио. Радио.
14: Американское радио на русском языке.
7: Дэвидсон Радио.
14: Дэвидсон Радио.

0: четверки, 7 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. События культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
3: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
1: Дэвидсон Радио, волна 620 AM, программа передачи на воскресенье с 12 дня до 7 вечера. Откроет наш эфир музыкально-поздравительная программа Бориса Авезова. В час дня программа Михаила Братславского «До и после». Затем двухчасовая программа Марины Левинсон «Мысли вслух». В 4 часа программа Александра Федоренко «Мелодия Украины». В 5 часов передача Бенциона Ласкина «Быть евреем». И завершит блок нашего вещания программа Алексея Орлова «Спорт за неделю».
4: При почечной недостаточности крайне необходим диализ, которого практически невозможно дождаться в клиниках. СКРС-диализ-центр проводит процедуры диализа и переливания крови для всех, кто в этом нуждается. Профессионально, качественно, надежно, всегда под присмотром квалифицированных специалистов. И главное, здесь, рядом, в Бруклине. Звоните, если это нужно вам, или расскажите про СКРС-диализ-центр тем, кому это жизненно необходимо. СКРС-диализ-центр. 718-372-45-00. 718-372-45-00.
5: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
8: Новости.
9: Аналитические передачи.
8: Репортажи, мнения экспертов.
9: И прямые включения из горячих точек со всего света.
8: Все это RTN.
9: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
8: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
9: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
8: RTN. Смотрите лучше.
10: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
11: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
10: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
11: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
10: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
11: и качественней.
1: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
0: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
12: Дэвидсон Радио.
0: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими сапкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
12: Дэвидсон Радио.
0: 620 AM. Настройтесь.
13: прямом эфире.
14: Знаешь, какой он красавчик.
15: Выглядит как огурчик.
16: Я давно его знаю, он очень способный.
17: Он очень хороший человек.
18: Передать привет, пожелать хорошего настроения, поздравить с днем рождения и не только. Вы сможете в прямом эфире в программе поздравления с Борисом Овезовым. В воскресенье с 12 дня на Дэвидсон Радио.
19: Операцию я беру на себя.
18: На Дэвидсон Радио с Борисом Овезовым всегда хорошее настроение.

0: день, дорогие друзья. Добрый день. Все эти ведут дружат с хорошим настроением. Мы, радиостанция «Дэвидзон», начала свой музыкальный эфир с позитивной программы поздравления. Да, господа, добро пожаловать на волну отличного настроения, добрых новостей, искренних поздравлений и любимых музыкальных композиций. Хочу поприветствовать выпускающего редактора. В Бруклине мне помогает сегодня Дима Банников. Дима, здравствуй, дорогой. Ну что, господа, конечно, сегодняшний день не исключение. Сегодня очередной день, очередное воскресенье, господа. Лето за окном, настроение шикарное, потому что, как бы ни говорили, все-таки солнце – это всегда повышенный уровень, скажем, хорошего настроения, друзья. И, конечно, музыка не заставит себя долго ждать, но плюс она будет радовать больше, если вы, конечно, будете сообщать о том, кого бы вы хотели сегодня поздравить в прямом эфире. Звоните 646-427-5737. Я очень надеюсь, что музыка вам понравится, и все те, кто хотят все-таки прикоснуться к хорошему настроению, должны обязательно позвонить своим родным и близким и сказать, что если ты хочешь, чтобы у тебя было сегодня хорошее настроение, 620-я волна «Дэвидзон Радио», Борис Овезов, программа поздравления с Димой Банниковым, доставляет в ваши сердца порцию добра, порцию солнца, которое должно вас просто-напросто освещать. Конечно, друзья мои, сегодняшний день, он особенный еще тем, что мы с вами имеем возможность прикоснуться к этому великолепному состоянию. Состоянию нести добро, а это самое главное. Я хочу попросить вас сразу же, если вы хотите, чтобы за 5 минут до начала программы «Караван» и поздравления приходило вам на телефон сообщение с ссылочкой, где вы, прикоснувшись к экрану, сразу же погружаетесь в 620-ю волну, и вам не надо напрягаться, автоматически это начинает звучать, то заходите на мой сайт www.borisovezov.com. Первая страница, все белые поля заполняйте, там всего 4, имя, фамилию, телефон и ваш email. И система за 5 минут до начала будет отправлять вам рассылочку, друзья. Ну, а если вы хотите слушать программы в повторе, то, конечно, телеграм-канал «Борис Овезов на радио». Так и пишите «Борис Овезов на радио». Кстати, там я выставил 6 вопросов, которые будут звучать в день юбилея радиопрограммы «Караван». Отвечайте на все вопросы правильно, получаете пригласительный билет на роскошный романтический ужин в ресторан «Хэмин Грилл Суши Душанбе». Господа, заходите, Борис Овезов на радио, получайте огромное удовольствие. Ну, а сейчас, конечно, немного полезной информации.
1: Борис Овезов и программа «Поздравления».

0: – это время отдыха, новых знакомств и ярких эмоций, которое наполнит вас энергией и радостью на долгое время вперед.
1: Звоните 646-427-5737. 646-427-5737. Или заходите на сайт www.borisovezov.com.
2: www.borisovezov.com.
3: Едем в Азербайджан с Борисом Овезовым.
4: Борис Овезов в программе поздравлений.
5: Ну что, дорогие друзья, для тех, кто собирается действительно провести замечательное время, именно почувствовать свое путешествие в новом формате, я вас приглашаю на свой сайт www.borisovezov.com. Заходите, с левой стороны кнопочка «Туры». Пока то, что есть, господа, наслаждаемся. Сейчас готовится, конечно, пакет, полный пакет на следующий год уже. Получайте удовольствие, друзья мои, это не заставит вас долго ждать. Ну а сегодня, господа, мне бы хотелось... чтобы наша программа проходила под замечательным девизом «Как я захочу, так и будет». Сегодня все мои усилия будут вознаграждены. Я счастливый человек, сегодня и всегда. И я бы хотел, господа, пусть эти слова станут настоящим талисманом для каждого нашего слушателя. Ну, а я приглашаю вас звонить 646-427-5737, поздравлять своих родных и близких. Ведь очень важно начинать день с правильного настроя, друзья. Когда человек верит в себя, в свои силы и возможности. Когда он уверен, что впереди его ждут удача, успех и приятные события.

Да, господа, воскресный день. Вам, конечно же, можно позволить себе мечтать смелее, действовать уверенно и радоваться каждому мгновению. Ведь вы на правильной волне. Музыка и ваши тексты подбадрят вас, конечно же, в любое время. И поэтому ведь каждый из нас понимает и знает, что счастье не приходит однажды навсегда. Оно рождается в наших мыслях, в наших поступках. Умение замечать хорошее даже в самых

что, господа, жду ваших звонков 646-427-5737. Поздравляем своих родных и близких, не стесняемся. В конце концов, посмотрите вокруг, выгляните в окно, светит солнце. Неважно, может быть, где-то дождь. За окном шумный город. У вас тихий дворик. Каждый день приносит нам новые возможности. Кто-то сегодня сделает первый шаг к своей мечте, кто-то встретит дорогого человека, кто-то услышит важные слова поддержки, а кто-то просто улыбнется. Да-да-да, господа, просто улыбнется своему отражению в зеркале и поймет. Жизнь на самом деле.

0: Да, господа, помним, что все наши старания обязательно имеют значение. Поэтому сегодняшние поздравления. Первое поздравление. Поздравляю с 30-летним юбилеем Романову Мариночку. Пусть непременно мечты и желания сбываются. Марина, желаем здоровья, счастья, всего самого светлого и прекрасного. Олег и вся команда. Мариночка, с днем рождения, дорогая. Сейчас будет звучать песня, которая действительно подстимулирует ваше застолье и хорошее настроение. Шире круг. И еще одно поздравление. Здравствуйте, Борис. В воскресенье слушаем вас, получаем огромное удовольствие. Я бы хотела поздравить свою любимую маму, Чучеву Веру Ивановну, которая живет в Бруклине. И мы часто навещаем ее, находясь в Нью-Джерси. Мамочка, мы тебя от души поздравляем. Пусть песни в программе поздравления станут для тебя допиком хорошего настроения.
1: Праздник, сегодня праздник, а значит будем полней бокалы наливать.

господа, не забываем, каждый миг, каждое доброе дело, каждая минута, потраченная на развитие и внимание ваших близких, конечно же, это достижение вашей великой цели – приносить добро в мир.

Напоминаю, телефон 646-427-5737, господа. Звоните, чтобы поздравить своих родных и близких. Можете писать, если вы набираете смелости.

Сергей Круг, вполне бокалы, господа. Сегодня я вообще предлагаю каждому слушателю мысленно сказать себе: я достоин счастья, я достоин успеха, я достоин любви, уважения и радости. Все хорошее уже идет ко мне навстречу. Вы правильно делаете то, что слушаете нас на Дэвидзон Радио по воскресеньям. Борис Овезов и Дима Банников. Доставляем вам море удовольствия, друзья. Спасибо тем, кто пишет добрые сообщения по всему миру. Спасибо, Греция. Сегодня поставлю для вас один греческий танец. Ну а пока мне бы хотелось настроить вас на позитив и интересная музыка, которую я очень обожаю. Песня потрясающая. Получайте удовольствие от Бориса Овезова.

0: Да, господа, вот такие приятные песни в программе поздравления. Звоните 646-427-5737. Подберем любую музыку для вашего близкого человека. И вообще, я всем вам желаю, пусть этот день станет для вас днем приятных сюрпризов. Пусть неожиданно, вот просто позвонить человеку, которого вы давно хотели услышать. Пусть сбудется все то маленькое, любое маленькое желание. Пусть найдется решение вопроса, который долго не давал вам покоя. Пусть работа, самое главное, приносит удовольствие, а отдых – настоящее вдохновение. И я думаю, что вы отдыхать обязаны, друзья. Приглашаю вас в мои туры на сайте www.borisavizov.com. Заходите, интересуйтесь, пишите свои пожелания. Максимально буду с вами ВКонтакте и удовлетворю любое
1: друзья,
0: желание.
1: Борис Авизов приглашает вас отправиться в незабываемое путешествие
2: в солнечную Грузию с 27 августа по 6 сентября. Это время, когда горы дышат свободой.
1: Море зовет к приключениям.
2: А гостеприимство людей согревает сердце.
1: Представьте вкус ароматного вина,
2: свежего хачапури и теплый вечер под звездами.
1: Здесь вы сможете перезагрузиться, найти вдохновение
2: и почувствовать настоящую радость жизни. Не откладывайте мечты, они ждут вас именно сейчас. Соберите чемодан, захватите улыбку и откройте новые горизонты.
1: Грузия станет историей, которую вы захотите рассказывать снова и снова.
2: Делясь теплом, светом и силой, полученной в этом удивительном путешествии вместе с Борисом Авезовым. Звоните 646-427-5737 или вся информация на сайте www.borisavezov.com.
0: Ну что, дорогие мои, конечно же, наша программа поздравлений сегодня наполнена самыми добрыми пожеланиями для всех именинников, юбиляров и просто замечательных людей, которые сейчас находятся рядом с нашими слушателями, друзья мои. 646-427-5737. И у нас очередное сообщение. Здравствуйте, я бы хотел поздравить подругу Юлю Тарнову с днем рождения. Тебе желаю море счастья, улыбок, солнца и тепла. Чтоб жизнь была еще прекрасней и не знать печали никогда. Светлана Славина. Светочка, огромное спасибо. Я думаю, что песня, которая сейчас прозвучит, понравится Юлечке. И еще сообщение. Здравствуйте. Я бы хотел поздравить Максима Давыдова с прошедшим днем рождения, который был 11 июня. Поздравление с днем рождения от меня скорее прими. Счастья, радости, везения, теплоты и доброты. Максим, ну у тебя, понимаешь ли, какие творческие родственники. Мне очень приятно. Пусть эта песня сегодня прозвучит и для Максима, и, конечно же, для очаровательной Юлечки. Друзья мои, наслаждаемся. Я жду ваших звонков или сообщений.

Ну а мы, господа, для тех, кто не решается все-таки написать или позвонить, хотел бы поздравить всех тех, кто отмечает свой день рождения. Желаю вам крепкого здоровья, семейного тепла, благополучия, вдохновения и уверенности в своих силах. Пусть каждый Новый год в вашей жизни открывает новые горизонты и дарит новые возможности.

0: Также, дорогие мои, хочу отдельное поздравление предоставить тем, кто сегодня празднует важные жизненные события, такие как свадьба, юбилей, профессиональные достижения, выпускные, новоселье и другие памятные даты. Господа, пусть каждый праздник становится началом еще более счастливого этапа вашей жизни. Вы на правильной волне. Я вас люблю и жду, конечно же, ваших звонков. 646-427-5737. 646-427-5737.
1: Борис Овезов в программе поздравлений.
0: Ну и сейчас скоренько хочу, господа, донести до вас информацию, которая, по-моему, очень важна. Дорогие друзья, вас приглашает главный врач медицинского центра Хорев Хайфа. Это Израиль. Автор премии «Золотой Гиппократ», глава фонда Хорев без границ, доктор Роман Барак. Он, господа, приезжает сюда, в Нью-Йорк, с Израиля. Можете проконсультироваться, в гугле напишите «Роман Барак, доктор», и вы сами прочитаете, кто это есть. 27 июля в Нью-Йорке в Квинси пройдет полуторачасовая встреча с главным врачом медцентра Хорев Хайфа, Израиль, реаниматологом, интенсивистом, доктором Романом Бараком. Господа, какой зал и во сколько, я еще скажу, или в программе «Караван», или в программе «Поздравления», господа. Доктор Барак – это действительно человек-легенда. Он приглашает вас всех, он делает бесплатную консультацию, полуторачасовую. Вход бесплатный, господа, это будет в Квинси, и я сообщу. День 27 июля, а час и зал, конечно же, я сообщу более точно. Вы на правильном волне. Люблю вас, господа.
1: Борис Овезов в программе «Поздравления».

Ну что, дорогие мои, конечно же, первая часть программы поздравления подошла к своему логическому завершению. Оставайтесь с нами. Я очень надеюсь, что у пульта сегодня Дима Банников, а значит, реклама пройдет очень быстро. Люблю вас, наслаждаемся музыкой, хорошего настроения и жду ваших.

0: Escal Learning Center приглашает вас в свой летний лагерь. Мы работаем все каникулы с 8 утра до 6 вечера. Ваших детей ждут игры на свежем воздухе, домашнее питание, поездки, плавание, танцы, экскурсии и многое другое. Но если вам понравится, продолжим в сентябре. Записывайтесь к нам на After School Program 3360 Shore Parkway. Ваш ребенок заслужил отличное лето. 646-416-0060. Это лето твое! СК Learning Center.
1: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care 718-635-3535.
2: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.

0: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение и все. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе.
1: «Дэвидсон Радио».
0: Мы любим Нью-Йорк.

0: Еще раз приветствую вас, дорогие друзья. Спасибо, что пишете добрые слова. Спасибо огромное всем смс-сообщениям. Почему-то вы не поздравляете, а именно я пользуюсь тем, что пришло в среди недели. Звоните 646-427-5737. Друзья, мы уже неоднократно слышим такую фразу, что друзья, действительно счастье любит тех, кто умеет благодарить жизнь за все хорошее. Поэтому прямо сейчас вспомните хотя бы три вещи, которые бы вы хотели бы поблагодарить. Именно сказать спасибо сегодняшнему дню. Возможно, это ваша семья, любимая работа, верные друзья, уютный дом или просто возможность проснуться утром и увидеть новый день. Господа, мне очень приятно то, что вы остаетесь на нашей волне. Мне очень приятно то, что вы заходите на интернет-сайт www.borisovezov.com, интересуетесь турами и, конечно же, заполняете первую титульную страницу, чтобы сообщение о том, что программа начинается за 5 минут, приходило к вам на телефон. Спасибо вам огромное. Люблю вас и очень надеюсь на встречу с вами.
1: Борис Овезов в программе поздравлений.
2: Борис Овезов приглашает в Португалию с 25 августа по 3 сентября. Представьте себе утро, когда вас будет мягкое солнце Атлантики. Воздух наполнен ароматом свежесваренного кофе и океанского бриза. А впереди целый день открытий, впечатлений и ярких эмоций.
3: Вы сможете попробовать настоящие португальские деликатесы. Ароматными винами и легендарными десертами, известными во всем мире.
2: Уютные кафе и шумные набережные. Древние традиции и яркая культура.
3: Здесь гармонично сочетаются богатая история и современный ритм жизни.
2: Отправляйтесь в Португалию с Борисом Овезовым с 25 августа по 3 сентября.
4: Подарите себе 10 дней ярких эмоций, новых знакомств и незабываемых воспоминаний.
2: Звоните 646-427-5737.
3: 646-427-5737.
2: Вся подробная информация на сайте www.borisoveza.com. Португалия ждет вас. Откройте для себя красоту Атлантики уже этим летом.
0: Ну, а мы продолжаем наш веселый музыкальный эфир, господа. И помним одну простую истину. Когда человек замечает хорошее, хорошего становится еще больше. Это удивительный закон жизни, господа. Улыбка рождает улыбку. Добро возвращается добром. А вера в успех помогает достичь невероятных результатов. Вы на правильной волне.

знаете, господа, в апреле, побывав в Греции, я познакомился в Салониках с одним замечательным коллективом, где исполнительница греческих песен, она выход из Грузии, Афродита. И вот эту песню она прислала мне, она исполняла потрясающие песни, и мне вообще было, я был в таком восторге, услышав ее тембральную окраску. И недавно я с ней разговаривал по телефону, и очень хочу с ней сделать интервью. Вы получите море удовольствия. Такая интересная личность.

Самое главное, что группа с Борисом Морозовым в Греции была просто в восторге от таверны, где мы посетили, один вечер провели в невероятной атмосфере. Господа, поэтому заходите на мой сайт www.borismorozov.com. Получайте удовольствие. Едем вместе с Борисом Морозовым. Новый формат путешествия я вам гарантирую.

0: Борис Овезов в программе поздравлений.
1: Ну что, господа, вы на правильной волне. Вообще, я сегодня предлагаю вообще такой музыке провести этот день под девизом победителя. Да, да, победители, не бойтесь говорить себе добрые слова. Не стесняйтесь хвалить себя за достижения. Ведь каждый из нас проходит свой путь, преодолевает свои трудности и заслуживает уважения за проделанную работу. И у нас очередное поздравление. Здравствуйте, Борис. Я бы хотела поздравить Ольгу Захарченко, которая живет в Нью-Джерси, с 50-летним юбилеем. Оленька, тебя поздравляю, и эти слова для тебя. Быть всегда на высоте желаю, пусть только счастье и удача ждут тебя впереди, пусть станут явью твои мечты, пусть желания с возможностями совпадают, пусть солнечных дней много бывает, пусть желанной и любимую всегда, пусть для веселья причина найдется всегда. Светлана, конечно, неплохое стихотворение, но можно было поработать еще немного. Спасибо вам огромное, Светочка. Оленька, мы вас поздравляем. Я попросила песенку что-нибудь веселое именно по дню рождения. Поэтому мой любимый певец Райден Стоун для вас. С днем рождения, Оленька.

звучат ваши любимые музыкальные заявки, господа, я хочу напомнить каждому слушателю, что вы гораздо сильнее, талантливее и успешнее, чем иногда думаете о себе. Верьте в свои мечты, поддерживайте своих близких, делайте добро, радуйтесь мелочам, и тогда жизнь обязательно ответит вам взаимностью. Вы правильно делаете, что беспокоитесь о том, чтобы у ваших близких было хорошее настроение. Поздравляю их даже вот так вот, среди недели, с понедельника по четверг. 646-427-5737, господа. Мне очень приятно то, что сегодня, господа, все складывается самым лучшим образом. Сегодня ваши усилия будут замечены и оценены. Сегодня удача идет рядом с вами. Сегодня вы счастливый человек. И не только сегодня, а всегда. Потому что слушайте программу «Поздравления» и по пятницам программу «Караван».

Друзья, я уверен, что музыка в программе «Поздравления» вдохновляет вас. Я знаю, что каждая песня напоминает о самых светлых моментах вашей жизни. Ну а программа «Поздравления», конечно же, помогает создавать прекрасное настроение на весь день. И давайте поздравления своим родным друзьям, коллегам и любимым людям. И говорите теплые слова почаще, господа. Ведь иногда одно доброе пожелание способно сделать человека счастливым на целый день. Вы правильно делаете то, что слушаете нас. Звоните, пишите.

0: Дорогие мои, я благодарю каждого слушателя за то, что вы со мной в этот час. Спасибо за ваши сообщения, звонки, музыкальные заявки, замечательное настроение. Именно вы, друзья, делаете мою программу такой душевной, искренней и любимой. Спасибо вам огромное. Люблю вас.
1: Борис Овезов в программе поздравлений.
2: Азербайджан ждет вас. Подарите себе вдохновляющее путешествие в Баку с 26 июля по 4 августа вместе с Борисом Овезовым.
3: Вас ждет гладкошерный тур с продуманной программой, 5-звездочными отелями, вкусной кошерной кухней и атмосферой уюта.
4: Откройте древний и современный Азербайджан. Насладитесь морем, архитектурой и теплом людей.
3: Это время отдыха, новых знакомств и ярких эмоций, которое наполнит вас энергией и радостью на долгое время вперед.
4: Звоните 646-427-57-37.
3: 646-427-57-37.
4: Или заходите на сайт www.borisovezov.com.
3: www.borisovezov.com.
5: Едем в Азербайджан с Борисом Овезовым.
1: Борис Овезов в программе поздравлений.
0: И, конечно же, для вас, дорогие мои, немножко песен любви.

и напоследок, друзья, хочется сказать каждому из вас, как я захочу, так и будет. Сегодня все мои усилия будут вознаграждены. Я открыт для радости, успеха и благополучия. Я выбираю счастье, друзья. Я счастливый человек сегодня и всегда. Пусть эти слова станут вашим личным девизом не только на сегодняшний день, но и на всю жизнь. Улыбайтесь, мечтайте, действуйте и верьте в лучшее. Оставайтесь на нашей волне, наслаждайтесь любимой музыкой и помните, все самое прекрасное еще впереди. С вами был я, Борис Овезов. Программа поздравления по заявкам и Дима Банников. Хорошего настроения, ярких эмоций, счастливых событий и исполнения самых заветных желаний. Люблю вас. Пока.

0: Борис Савезов приглашает в Португалию с 25 августа по 3 сентября. Представьте себе утро, когда вас будет мягкое солнце Атлантики. Воздух наполнен ароматом свежесваренного кофе и океанского бриза. А впереди целый день открытий, впечатлений и ярких эмоций.
1: Вы сможете попробовать настоящие португальские деликатесы. Ароматными винами и легендарными десертами, известными во всем мире.
0: Уютные кафе и шумные набережные. Древние традиции и яркая культура.
1: Здесь гармонично сочетаются богатая история и современный ритм жизни.
0: Отправляйтесь в Португалию с Борисом Авезовым с 25 августа по 3 сентября.
2: Подарите себе 10 дней ярких эмоций, новых знакомств и незабываемых воспоминаний.
0: Звоните 646-427-5737.
1: 646-427-5737.
0: Вся подробная информация на сайте www.borisaveza.com. Португалия ждет вас. Откройте для себя красоту Атлантики уже этим летом.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я Геннадий Косов. Приветствую вас в нашей программе «Пресс-клуб», в которой мы рассмотрим основные актуальные темы прошедшей, проходящей недели с гостями нашей передачи, которых я сразу же хочу представить. Это Михаил Радовский, обозреватель, блогер. Михаил, приветствую вас.
1: Приветствую, спасибо за приглашение.
0: Спасибо вам за участие. И Микс Коук, обозреватель, блогер. Микс, приветствую.
2: Добрый день.
0: Друзья, перед тем, как начать программу, я хотел бы пригласить всех нас, всех наших телезрителей, радиослушателей на вечер, который состоится в субботу. Это следующая суббота, на следующей неделе. 27 июня в 6:30 вечера в Subway Gallery. Это такая галерея, которая находится в Бруклине. Это поэтический вечер, на котором я буду читать свои стихотворения, свои тексты в окружении прекрасных картин, поскольку это галерея. И этот вечер, на этом вечере, естественно, что я буду и подписывать свои книги, так что у вас есть возможность приобрести книги, что называется, с автографом автора. Галерея эта находится здесь у нас в Бруклине, на канале, на Эммонс-авеню, 3165 Эммонс-авеню, первый этаж, вы сразу увидите, галерея Сабле. И там в 6:30 вечера, 27 июня, в субботу, я вас жду, я думаю, хорошо проведем время, в 6:30 вечера, ну, примерно на полтора-два часа, вот такая творческая программа, и нам всем желаю вдохновения, желаю получить от этого как можно больше удовольствия, мне всегда очень приятно встречаться с вами, прекрасные обычно проходят эти вечера, прекрасная аудитория, так что, надеюсь, будет и в этот раз. Итак, 27 июня, в субботу, в 6:30 вечера, в Subway Gallery, здесь у нас в Бруклине, 3165 Эммонс-авеню. Ну что, давайте теперь вернемся к темам нашей программы «Пресс-клуб». Давайте начнем с главной темы, тема иранская. И Белый дом на этой неделе обнародовал текст меморандума о взаимопонимании с Ираном. Я думаю, что мы сейчас этот текст обсудим с вами, но перед этим хотел бы, чтобы мы такую ситуацию обсудили. В конце недели, в пятницу, должен был Джей Ди Венс прилететь в Швейцарию, где они должны были подписать с представителями Ирана вот этот меморандум. Меморандум – это рамочное соглашение. То есть вот в каких-то рамках мы сейчас их определили, и в этих рамках мы будем вести переговоры и обсуждать все эти пункты. Белый дом, американские обозреватели, политики делают акцент на этом, что текст меморандума – это не соглашение, это не окончательное какое-то соглашение, это вот как раз повод для того, чтобы начать все это обсуждать. Так вот, Венс не полетел в Швейцарию, не полетел подписывать этот меморандум. Было объявлено о том, что какие-то технические причины, то есть текст еще, видимо, не готов. Ну, текст этот может быть готов и готовится еще годами, я должен сказать. Поэтому всегда можно такую причину предполагать. Но я как раз в пятницу, беседуя с нашим израильским обозревателем в программе «Пробежка», мы говорили о том, что вполне возможна причина в боевых действиях в Ливане, которые начались после